Собственно говоря, его как бы и нет. Мы первыми вырвали корни из почвы. Если мы хотим ответа на вопрос о надежде, каждый должен искать его сам. Общество просто его не знает. Шума много, но на этот вопрос нам отвечает молчание. Как же это вышло? Как же общество, которое знает все обо всем, ничего не знает о самом важном? Почему взрыв знания уничтожил высшее знание? Надо пройти обратно путь, по которому мы зашли в тупик, иначе не вернуть надежду. Надо выяснить причины безнадежности, иначе ее не вылечишь. Прежде чем перейти к главному, прежде чем исследовать глубочайшую нашу надежду, ответим на два вопроса. Почему общество молчит? И может ли сердце вместо него повести и научить нас, когда мы станем искать надежду, искать небо?

С самых давних времен человечество мечтало о небе. Одни из самых древнейших памятников материальной культуры – могильники. Мертвых всегда собирали в дальнее странствие. Какими бы разными ни были ее формы, вера в загробную жизнь – ровесница рода человеческого. В этом, как и во многом другом, из древних народов выделяются два – евреи и греки. Источники западной цивилизации, наполнившие реку, чьи воды орошали Средневековье, потом разделились снова, но все еще бегут тонкими струйками по топкой дельте современности. Если бы веков 20 назад Землю увидел инопланетянин, умевший различать не только внешнюю, но и внутреннюю силу, он признал бы корнями древа истории не Персию и не Египет, а Грецию и Израиль. Все народы отвечали мифом на три великих вопроса. Все, кроме этих двух. Евреи заменили миф верой в Бога, действующего во времени и открывающего себя миру. Греки — поверяющим, вопрошающим разумом. Поэтому и надежда, и самое небо были у них иными, чем у мифотворцев. Иудейское представление о небе прямо противоположно языческому. Оно не возносится ввысь из нашего сердца, а спускается вниз, от Бога, как новый Иерусалим в конце всей истории Откровения. С самого начала этой истории Бог говорит людям, чего Он хочет, а не люди Богу, чего хотят они. Не люди творят Бога по своему образу и подобию, а Бог — людей по своему. И точно так же не земля творит по своему подобию небо, а небо преображает землю, уподобляя ее себе. Величайший из иудеев учит нас молиться о том, чтобы Царство Божие пришло на землю таким, какое оно на небе. Иудеи — избранный народ. Бог непрестанно повторяет, что без какой-либо своей заслуги они избраны вестниками надежды, соборным пророком, устами Божьими. Обетований Он дает много, есть среди них неясные, есть немыслимые, как воскресение мертвых. Он обещает показать, не совсем понятно, здесь ли на земле, то, чего не видел глаз, не слышало ухо, и что не приходило на сердце человеку. Поэтому добрый иудей о небесах не гадает. Не приходило на сердце человеку. Значит, все, что приходило, нельзя считать небом. Пусть Бог определяет его, не люди. Пусть Бог и дает нам. Когда Бог говорит ясно, мы ясно и знаем. Когда говорит туманно, знаем туманно. В отличие от христиан, иудеи не думают, что Бог ясно говорил о загробной жизни, во всяком случае до сих пор, а вперед Бога не забегают. Как достойна и хороша такая сдержанность по сравнению с дикими мифами других народов, поддавшихся сильному искушению и возместивших своей фантазией то, чего не открыл им Бог. Греки — другой корень древа западной цивилизации. Иудеи дали нам совесть, греки — разум. Иудеи дали нравственный закон, то, что должно быть. Греки — законы разума и бытия того, что есть. Их философы по-своему поняли Бога, по-своему поняли небо. Пока жрецы толковали о грешных, слабых богах со всеми их проделками или о низших и загробных мирах, философы заменяли несовершенных личных богов совершенными, но безличными сущностями, небеса наслаждений и горестей, небесами абсолютной истины абсолютного добра. Их богами были справедливость, а не Зевс, красота, а не Афродита. Иудеи тем временем поклонялись совершенной личности, превзойдя и греческих жрецов, и греческих философов. Небеса философов — вневременное, внепространственное царство чистого разума, чистого духа,
чистого познания вечных сущностей. Они сменили мрачные подземные царства Тартара и Аида, земное загробное царство Элизия и звездные миры, превращенных в созвездия героев. Две небесные сущности, истина и добро, стали абсолютными ценностями. Даже боги поверяются ими и не выдерживают поверки. Вот почему Сократа обрекли на смерть за то, что он не верит в богов. Платон вопрошает, свято ли святое, ибо боги одобряют его, или боги его одобряют, ибо оно свято. Жрецы согласны с первым предположением, философы — со вторым. Для философов две вечные сущности, истина и добро, выше богов, но они не выше Бога, который сам истинное добро, надежность, твердыня. Греки открыли два атрибута Божиих, иудеев открыл Бог. Иудеи и греки встретились. Греки в римской, иудеи в христианской форме. Формы эти, по сути своей, оставались иудейством и язычеством. Христос появился не извне. Он не обращал иудеев в новую веру, а называл себя Мессией, о котором говорили их пророки. Греческий разум обитал в римском теле. Империя плодила императоров, прокладывала дороги, порождала политическую силу, но не создала ни одной значительной философии. Встреча и слияние великих рек библейской, иудео-христианства и классической Греции и Рим дали миру средние века. Средневековые философы никогда не забывали, что они унаследовали, соединили, сохранили два вечных сокровища. Средневековое богословие соединило Ягве, воплощенного в Христе, с вневременным совершенством философских сущностей. Средневековое представление о небе соединило библейские образы любви, поклонения, радости с греческим созерцанием вечных истин. Так стало оно блаженным видением. Однако сейчас не средние века. Возрождение и реформация разъединили соединенное. Оба источника нового времени обратились вспять. Возрождение потянулось к греко-римскому культу человека и разума, реформация — к простой библейской вере. Реформация породила протестантство, чьи представления о человеческом уделе вполне согласовывались со средневековым католичеством, поскольку оба они уходили корнями в Писание. А вот возрождение породило нечто небывалое, совершенно мирское общество со здешним, земным высшим благом. В своем монументальном изучении истории Тойнби насчитал 21 цивилизацию. У первых 20 есть хоть какая-то религиозная основа, религиозная цель. Наша 21-я

то он видит, что я растворилась в мире, этого я и нет. Значит, мир ничего ему не может сделать. То он видит, что мир растворился в я. Мира нет, опять он ничего мне не сделает. И так легче и так. Но наступает миг, он близко, когда испуганный человек смотрит вверх и видит обе картинки сразу и пугается еще больше. Преодолеть этот страх отчуждения можно только в Боге, который приходится Отцом и нашему «я», и миру. Поэтому и пишет Бубер дальше: «Если продолжить обе линии, они сольются в вечном «ты».»

Дорогие друзья, страницы книги американского богослова Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

В исполнении Софийского священнического хора прозвучало песнопение «Утренне», «Великое словословие» композитора апостола Николая Вострумского.

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он родился в Санкт-Петербурге и умер в Санкт-Петербурге. Родился в России и умер в России. Большую часть жизни прожил, увы, в СССР и в Ленинграде. Его труды и, главное, его личность – путеводная звезда для всякого человека русской культуры. И очень характерно, какое огромное значение Дмитрий Сергеевич придавал топонимии. Свою позицию в отношении культуры названия Лихачев пронес сквозь все годы своей жизни. И мы именно личностью Дмитрия Сергеевича мерим свой топонимический вкус, формируем свою позицию в отношении имен нашей Родины и пытаемся понять, как сформировался он сам. В нашей передаче звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева. Читает Леонид Мозговой.
2: Проработки. Задача этой главы моих воспоминаний – не восстановить историю проработок, охватившую треть десятилетия, имеющую предысторию и постисторию. Это потребовало бы обращения к документам, может быть, сохранившимся стенограммам, другим материалам, газетам, журналам того времени. В мою задачу не может входить и выяснение смысла проработок, их идеологической основы. По-моему, в них было много бессмыслиц, вызванных исключительно стремлением партийных организаций показать свою власть, твердость и готовность руководить тем, чего они по существу не понимали. В этой главе я коснусь в основном техники проработок, их психологического воздействия на неорганизованную массу ученых и неученых, учеников и учителей. Проработки являлись гласным доносительством, давали свободу озлобленности и зависти. Это был шабаш зла, торжество всяческой гнусности, когда люди, по крайней мере часть из них, даже стремились прослыть мерзавцами, ища упоения в ужасе, внушаемом ими окружающим. Это было своего рода массовое душевное заболевание, постепенно охватившее всю страну. Люди не стыдились быть стукачами. Даже намекали на свою особую власть. Проработки 30-х-60-х годов входили в определенную систему уничтожения добра. Были в какой-то мере тенью показательных процессов конца 30-х годов и учитывали их опыт. Они были видом расправы с учеными, писателями, художниками, реставраторами, театральными работниками и прочей интеллигенцией. Во что бы то ни стало, надо было выбить у жертв проработок признание ими своей вины, хотя бы частичное. Никаких доказательств после признания, как и после признания подсудимых на процессах во время Большого террора, уже не требовалось. А чем и как достигались эти признания, было неважно. Это было юридическое открытие академика Вышинского. Поэтому и на показательных проработках интеллигенции надо было деморализовать истязуемого, довести его до такого состояния, когда ему было уже все безразлично, и хотелось только побыстрее сойти со сцены, от всего отказавшись. Поэтому присутствие толпы народа в зале или аудитории, где проходила проработка, было на руку палачам. Даже если толпа была на стороне истязуемого, была не согласна с обвинениями, негодовала, сочувствовала, все равно становиться объектом зрелища было крайне тяжело. Еще никто толком не знал, в чем будет состоять суть обвинений, а уже упрашивали сознаться, обещая милость падшему. Трудность защиты заключалась в том, что защитникам реально угрожала судьба жертвы. Разгром шел не просто отдельных личностей, посмевших как-то выделиться из общей массы, но и всей школы, всего направления, пусть даже самого узкого и строго специального. Я уже тогда из своего личного опыта, из общения с КРами конца 20-х годов, знал, что означает такое признание своей вины. В сущности, в своей теории самодостаточности публичного признания своей вины Вышинский ничего нового не изобрел. Он только обосновал теоретически то, что существовало на практике. Проработчики также выбивали признание из людей умственного труда, как это с применением других средств делали следователи ЧК, ОГПУ, НКВД. Если жертва проработки отказывалась признать себя космополитом, антипатриотом, формалистом, последователем буржуазных методов науки и прочего, его предлагали считать злостным противником линии партии и только в счастливом случае просто несамокритичным. Но даже если жертва и признавала свою вину, хотя бы частично, полностью признать ее было просто невозможно, это было бы равносильно признанию в измене Родине, то на ней оставалось обвинение в несамокритичности, и доля вины оставалась, но не настолько, чтобы изгнать ее со всех служб и перестать печатать. И Хинбаум, который на обсуждение своих работ просто не явился, был уволен и вынужден жить на доброхотные пожертвования своих друзей. Друзья приходили к нему в гости, а заодно приносили большой пирог, торт и еще какие-нибудь закуски, и тем подкармливали Бориса Михайловича. Остракизм Анны Ахматовой затянулся, и ей просто регулярно приносили еду Томашевские, даже суп в бидоне из-под молока. Но обратимся к самой процедуре, вернее, ритуалу проработок. Приемы обвинителей в космополитизме, индоевропизме, потом маризме и тому подобном были однообразны даже в выражениях. Как и в следственных делах УГПУ, выхватывался один факт, одна цитата, и они толковались таким образом, как это нужно было обвинителю. Доказательств, разумеется, не требовалось никаких, ибо не было и тех вин, которые приписывали ученым. Формулировались обвинения, как правило, так. Не случайно утверждает, что НН договорился до того, что понятно, что для НН, НН проговорился, что НН не может скрыть своей, редко кто из присутствовавших требовал привести полностью выхваченные из контекста слова, учесть обстоятельства, тему, время. Это было равносильно подтверждению солидарности с обвиняемым. Часто обвинители приводили слова из цитат, с которыми сам НН спорил, и приписывали их НН. Для точности зато указывали страницы статьи или книги. Во взвинченной атмосфере зала обвиняемому было трудно запомнить все сказанное и проверить. Обычно ему представляли слово после всех выступлений, не давая права ответа на каждое выступление отдельно. Обвиняемого стремились сбить выкриками с мест, шумом возмущения. Председательствующий останавливал только обвиняемого. И когда обвиняемый, в конце концов, что-то признавал за собой, но не все, чтобы смягчить своих палачей, то это частичное признание считалось полным. И председательствующий в своем заключительном слове заявлял, что НН признался, признал, согласился, сознался и прочее. Повторяя все сказанное другими, зачитывая то, что было заранее подготовлено на собраниях ячеек, бюро, комиссий и так далее. Чтобы обвинения проработок не забывались, выпускали особые стенгазеты. Значение этой стенной литературы было очень велико. Содержание статей в них контролировалось парторганизациями. Здесь проработчикам можно было разгуляться даже шире, чем на собраниях, или чем в печати областной или центральной. Жертвы проработок подвергались оскорбительным издевательствам. Помещались карикатуры и лозунги через всю газету «До конца искоренить», «Покончить с...», «Вырвать с корнем» и тому подобное. В них особенно доставалось ученикам, друзьям, просто честным ученым, попытавшимся вступиться за гонимых. Как-то мы с Борисом Викторовичем Томашевским подошли к нашей институтской стенгазете, в которой большими буквами был написан очередной призыв «До конца искореним формализм» или что-то в этом роде. Скользнув взглядом своих близоруких глаз по содержанию заметок и лозунгу, Борис Викторович вздохнул, громко произнес: «Раньше проще было. Бей жидов, спасай Россию». У стен газеты сразу после ее выхода вертелись стукачи, следили за реакцией читателей. И Борис Викторович это, разумеется, знал. Каждого выпуска стен газеты ждали. Определялось направление, в котором должен дальше идти охотничий гон. Одними из главных проработчиков в Пушкинском доме были Плоткин и Мейлах, Пелагея Ширяева, доцент ЛГУ Лапицкий. Так Плоткин разразился в «Ленинградской правде» статьей против Зощенко, после которой Михаил Михайлович напряженно ждал, когда его арестуют. Он собрал портфель с нужнейшими вещами и выходил к большим воротам своего дома после 12 часов ночи, чтобы быть арестованным не при жене. Борис Мейлах поместил в стенгазете Пушкинского дома огромную погромную статью против Эйхенбаума, в которой муссировалась одна и та же фраза из «Моего временника», которым он косвенно признавал себя евреем. Не хочется сейчас возобновлять ее в памяти. Стенгазета с этой статьей висела в коридоре второго этажа Пушкинского дома. Когда Борис Михайлович Эйхенбаум внезапно умер в Доме писателей во время чествования Мариенгофа, и гроб с его телом поставили в Союзе писателей. Никто и не подумал снять эту стенгазету. И этот факт стал известен всему миру благодаря некрологу, написанному Романом Осиповичем Якобсоном. А как вели себя обычно в зале при проработках? Расположение участников было, как правило, такое. За столом президиума празднично сидели почетные ученые, партийные, общественные руководители местного масштаба с глубокомысленными лицами. Первые ряды зала занимали те из ученых, которым надлежало выражать одобрение или выступать с обвинениями. Дальше остальная часть зала, которая в ужасе ожидала, сочувствовала несчастным тихо, а иногда громко возмущалась. Стукачи всюду бодрствовали. Решались ли люди на выступление, противоречившие партийным установкам? Да, и такое было. Чаще всего люди выступали, смягчая обвинения. Но были и решительные опровержения обвинений. На памяти у всех было, например, выступление Николая Ивановича Мордовченко в защиту Гуковского в Ленинградском университете. Мордовченко заявил, что не может поверить злонамеренности Гуковского и решительно отказывается его осудить. Немедленных кар не последовало, просто Бельчиков не утверждал его докторскую защиту более года. Мордовченко был очень подавлен. Студентам не объяснишь, почему высшая аттестационная комиссия ВАК отказывается присудить ему докторскую степень. Ходили слухи о скором аресте. В результате подавленного состояния Николай Иванович Мордовченко заболел раком. Положили его в онкологическую клинику на Березовой аллее Каменного острова. Вместе с Полнаумовичем Берковым мы находились тогда в желудочном санатории недалеко от онкологической клиники. Я не решался приходить к Николаю Ивановичу на свидание. Там постоянно дежурила у постели его жена, Елена Дмитриевна. Но ежедневно заходил спросить о его состоянии в справочное бюро. Однажды утром вместо обычного утешительного ответа меня оглушили встречным вопросом: «А вы кем ему приходитесь?» Я понял значение этого вопроса и спросил: «Умер?» Ответ был утвердительным. Защита Григория Александровича Гуковского стоила Мордовченко жизни. А сам Гуковский, после проработки, проходившей в его отсутствие, он был в отпуске, был арестован и расстрелян. Директором Пушкинского дома был Николай Федорович Бельчиков, наделенный особыми полномочиями очистить институт от космополитов. Обычно он приезжал из Москвы, где жил постоянно, на 2-3 дня, останавливался в комнате, которая была у него во дворе главного здания Академии наук. Туда к нему для конфиденциальных разговоров стекалась вся институтская мразь. Бельчиков, или как его называл Эйхенбаум, Бельчичиков, возненавидел Беркова. И хотя распоряжения обкома не было, организовал против ученого большую статью в «Ленинградской правде», принадлежавшую перу двух парнишек с филфака. После появления этой гнусной статьи было назначено обсуждение ее в Пушкинском доме, так полагалось. И Бельчиков вроде как бы оставался чистым. Было собрано заседание ученого совета. Мы с Томашевским решили защитить Беркова и разработали тактику. Я должен был выступать перед концом заседания, а Томашевский — последним. Роль последнего выступающего всегда была очень важна. Так и сделали. Когда уже должны были предоставить слово Беркову для покаяния, потребовал слово я и подробно доказал, что в статье Ленину приписано как раз обратное тому, что он писал, что обвинение Беркову в библиографическом методе безграмотно, так как библиография — наука, а не метод. Мое вступление вряд ли могло что-либо изменить, если бы не содержавшиеся в нем ссылки на Ленина. Я это знал, и поэтому выступал очень решительно. Бельчиков заявил, что заседание, ввиду его важности, не может быть закончено, и предложил перенести его на следующую неделю. Второе заседание я помню плохо, хотя на нем под занавес очень сильными аргументами и, как всегда, блестяще выступил Борис Викторович Томашевский. Бельчиков вынужден был назначить третье заседание ученого совета. На что Бельчиков надеялся, я не знаю. Авторы статьи не выступали, были слишком они неавторитетны для открытых доносов. Таких авторов, как они, только принимали во внимание в письмах и статьях. Помню, что, встретив меня в грязной, как обычно, уборной института на первом этаже, Томашевский сказал: «Вот единственное место в Пушкинском доме, где легко дышится». Итак, третье заседание по обсуждению работ Беркова. То ли нервы упали на умчи, не выдержали, то ли кто-то из доброхотов уговорил, но, не предупредив ни меня, ни Томашевского, Берков выступил с полупризнанием своих ошибок. Томашевский вскипел, когда весь переполненный зал, ожидавший победы правды, разочарованно расходился, громко сказал мне через голову выходивших: «Дмитрий Сергеевич, а что же мы с вами старались?» Слова эти я запомнил точно. Желая возбудить против меня в институте партийных, Бельчиков стал говорить им: «Лихачев — сын известного в Петербурге домовладельца-миллионера. Вот какие люди у нас работают». Встретив после этого Бельчикова, я сказал ему: «О том, кто мой отец, вы можете прочесть в моем деле, а подтверждение этому — справочник «Весь Петербург».» Работать становилось все тяжелее. Меня самого прорабатывали неоднократно. Я никогда не был ни формалистом, ни антипатриотом, ни космополитом. Не принадлежал никаким прорабатываемым течениям. Найти в моих работах что-либо антисоветское было трудно. И все-таки я был явно не свой. Сталина и Ленина почти не цитировал. На это обратили особое внимание, когда вышла моя книга «Возникновение русской литературы». Составили написать введение и заключение с соответствующими цитированиями корифея всех наук. После принятия в сотрудники сектора Якова Соломоновича Лурье придирки начались самые невероятные. Главным обвинителем неизменно выступал преподаватель филфака университета Лапицкий.
0: А по историческому факультету, где я преподавал, на филологическое меня просто не допускали. Степанищев, Уродков, Карнатовский.
2: Скажу о некоторых проработках, где обвиняемым пришлось быть мне самому. Весной 1952 или 1953 в институте было назначено специальное обсуждение «Послание Ивана Грозного». Напомню, что книга представляет собой простое издание текстов Грозного, а завершается моей статьей о Грозном как о писателе и комментариями Якова Соломоновича Лурье.
0: Перед обсуждением, примерно за неделю, произошло событие, которое должно было спутать карты всех моих недоброжелателей. Я получил сталинскую премию второй степени за участие в создании истории культуры Древней Руси. По всем партийным правилам это делало меня, во всяком случае, на некоторое время неприкасаемым.
2: Но в моем случае обсуждение книги с повестки дня снято не было. Наш пушкинский дом курировал в обкоме инструктор Воробьева-Смирнова, впоследствии редактор Ленинградского отделения издательства «Художественная литература», ученица Михаила Осиповича Скрипеля, к которой этот почтенного возраста человек ходил доносить на меня. Воробьева-Смирнова не только приказала проводить обсуждение,
0: но и сама первая на нем выступила, вопреки правилам. Работники обкома не выступали на проработках, обвинив книгу в объективизме и еще в чем-то.
2: Парторганизация провела соответствующую работу среди ученых, и несколько солидных или считавшихся солидными коллег были готовы поддержать обвинение. Малый зал Пушкинского дома был набит народом, многие стояли. Оригинальность поздравления с получением сталинской премии была такова, что многие пришли из любопытства. Началось как обычно. Председательствующий сделал несколько комплиментарных отзывов в мой адрес. Лурье не был упомянут. Призвал присутствующих не поддаваться на обаяние заслуг и тем более критично выступить, чем более работа Лихачева воздействует на читателя. То есть все в интересах моих же работ. Гвоздем проработки было выступление Скрипеля. Вопреки своим привычкам он его читал. Читал мягким и вкрадчивым, даже ласковым голосом. Среди обвинений прозвучало и такое, произнесенное скороговоркой: «Не случайно Дмитрий Сергеевич сочувствует изменнику Родины, князю Андрею Курбскому». Огласив свои обвинения, Скрипель передал текст выступления стенографистки. В тогдашней обстановке результатом такого выступления вполне мог стать арест. Я понял, что выступление было конспектом разговоров Скрипеля с Воробьевой-Смирновой в обкоме, и что именно на нем мне необходимо сосредоточиться в ответе. Я так и сделал. Подробно изложил, как трактуется мною бегство Курбского, и заодно показал, что уход в текстологию от насущных политических задач современности является чистейшей выдумкой, тем более странной, что вопросы текстологии глубоко интересуют самого Скрипеля. Обсуждение закончилось ничем, и даже Яков Соломонович Лурье остался в тени и не был уволен из института. Я просил его не выступать ни в Союзе писателей, ни в Пушкинском доме. В сентябре или октябре 1950 года я болел, у меня было язвенное кровотечение, и я должен был лежать. В Доме писателей происходило массовое публичное сечение писателей.
0: Я был только что принят в Союз по рекомендации Жермунского и Орлова.
2: И никак не мог подумать, что проработка коснется и меня, но коснулась. В своем огромном и погромном выступлении Лапицкий подверг критике моей работы. я решил ответить и явился на продолжение писательского собрания, происходившего в Большом зале при массовом стечении народа. Я хорошо подготовился. Лапицкий выступал вторично уже в моем присутствии, причем громил и Лурия. В перерыве перед вторым выступлением Лапицкого, в котором он вновь подверг нападкам нас обоих за издание в литературных памятниках послание Ивана Грозного, Лурия ходил за мной, повторяя: «Все пропало, все пропало». Позади Яков Соломоновича ходил и слушал небезызвестный громила комиссар Григорьян. В конце концов, не желая, чтобы наш разговор стал известен Лапицкому, я пошел, чтобы скрыться в уборную. Но туда за мной устремился и Лурье, а за ним, не отставая, и Григорьян. После перерыва я выступил и, как мне представляется, хорошо ответил Лапицкому по всем пунктам, указав на ошибочность его цитирования не только нас с Лурье, но и классиков марксизма. Дело, казалось, было ясным, и меня поздравляли с победой, но председательствовавший обкомовский работник сформулировал заключение приблизительно так: «Дело специальное, надо разобраться. Не может быть, чтобы в обвинениях Лапицкого не содержалось совсем никаких правильных положений». Я выкрикнул с места: «Никаких!» И заседание было закрыто. Конечно, отношение ко мне институтского начальства и обкома отнюдь не изменилось, да и не могло измениться. Но теперь главные нападки на меня стали звучать на историческом факультете университета и длились там довольно долго, пока я преподавал. На каждом заседании кафедры истории СССР против меня кто-нибудь выступал. Заседание стал посещать Лапицкий, никак формально с нею не связанный. Посещал с единственной целью — уязвлять чем-нибудь меня. Я перестал ходить на заседания кафедры. Однажды, придя в кассу университета, я обратил внимание на то, что зарплату получаю какую-то необычно малую. Спросил об этом кассира, а та мне ответила: «Обычная ставка ассистента». А я к тому времени был уже членом-корреспондентом Академии наук. Следовательно, меня перевели в ассистенты, даже не поставив в известность об этом. Совершенно явно меня выталкивали с исторического факультета. Получать ассистентские деньги я отказался и, не сообщив в свою очередь на кафедре, прекратил преподавание на факультете. Вдогонку мне в вестнике ЛГУ была напечатана статья Лапицкого, в которой я обвинялся во всех смертных грехах. Я и монархист, и эсер, и троцкист, и еще не помню кто. Мой телефонный разговор с тогдашним ректором университета Александровым не привел ни к чему. Александров отстаивал право Лапицкого на свое мнение. Особенно отвратительной была во время проработки рождественская. Это была чрезвычайно худая от злости и некрасивая, и неряшливо одетая девица. Она прорабатывала всех, но сама она так ничего и не защитила. Свою речь, как напомнил мне Холшебников, она начала так: «Я целых 3 недели изучала древнюю русскую литературу и пришла к убеждению, что ни Лихачев, ни Еремин ничего так в ней не поняли». Выступление Рождественской никого не удивило. Все привыкли, как и к издевкам мучительно избивавшегося во время своих выступлений Лапицкого. В романовские времена проработки получили другие формы. В октябре 1975 года было назначено мое выступление в актовом зале филфака о слове о полку Игореве. Когда за час до выступления я вышел из дверей моей квартиры, на площадке лестницы на меня напал человек среднего роста с явно наклеенными большими черными усами, ложная примета, и кулаком ударил меня в солнечное сплетение. Но на мне было новое дубортное пальто из толстого драпа, и удар не возымел надлежащего действия. Тогда неизвестный ударил меня в сердце, но в боковом кармане в папке находился мой доклад. Мое сердце защитило слово о полку Игореве, и удар опять оказался неэффективным. Я бросился назад в квартиру и стал звонить в милицию. Потом спустился вниз, ведь меня поджидал шофер, явно из той же организации, и я сам бросился искать нападавшего по ближайшим улицам закоулкам. Он, конечно, уже сменил свою спортивную шапочку и содрал наклеенные усы. Я поехал делать доклад. Мое обращение к следователю в милиции имело тот же результат, что и обращение о нападении на мою квартиру в 1976 году. Это время, 1976 год, было в Ленинграде временем поджогов квартир диссидентов и левых художников. На майские праздники мы отправились на дачу. Вернувшись, застали в своей квартире разгуливавшего милиционера. Окна, балконы, двери были выбиты. Милиционер просил нас не беспокоиться, он дожидался нашего прихода. Оказалось, что около 3 часов ночи накануне сработала звуковая сигнализация. Дом был разбужен ревуном. На лестницу же выскочил только один человек, научный работник, живший под нами. Остальные побоялись.
0: Поджигатели, а это были именно они, повесили бак с горючей жидкостью на входную дверь и пытались через резиновый шланг закачать ее в квартиру. Но жидкость не шла, щель была слишком узкой. Тогда они стали ломиком расширять ее и раскачали входную дверь. Звуковая охрана, о которой они ничего не знали, она была поставлена на фамилию мужа дочери, стала дико выть, и поджигатели бежали, оставив перед дверью и канистру с жидкостью, и жгуты из пластика, которыми пытались залепить щели, чтобы жидкость не вытекала назад, и другие технические мелочи. Следствие велось своеобразно. Канистра с жидкостью была уничтожена. Состав этой жидкости определен не был. Мой младший брат-инженер сказал, что по запаху это смесь керосина и ацетона. Отпечатки пальцев, поджигатели, убегая, вытирали руки, окрашенные стены лестницы, смыли. Дело передавалось из рук в руки, пока, наконец, женщина-следователь благожелательно не сказала: «И не ищите». Впрочем, кулаки и поджог были не только последними аргументами в попытках моей проработки, но и местью за Сахарова и Солженицына. Нападение на площадке квартиры произошло как раз в тот день, когда Храпченко, не совсем честным путем сменивший на посту академика-секретаря Виноградова, позвонил мне из Москвы и предложил подписать вместе с членами Президиума Академии наук знаменитое письмо академиков, осуждавшее Андрея Дмитриевича Сахарова. «Этим с вас снимут все обвинения и недовольства». Я ответил, что не хочу подписывать, да еще и не читая. Рабченко заключил: «Ну, на нет и суда нет». Оказался он неправ. Суд все же нашелся, вернее, самосуд. Что касается майского поджога, то здесь, вероятно, сыграло роль мое участие в написании черновика главы о Соловках в архипелаге ГУЛАГ.
1: В программе «Возвращение в Петербург» звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленный фондом имени Лихачева, читает Леонид Мозговой. Прозвучала 25-я передача.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача первая.
1: Владислав Ходосевич. Державин. Эпиграф. А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе несообразное. Тут под могильной плитой лжеклассицизма заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, а следственно более развитая, гордилась бы по сей день. Не надо скрывать, что и у Державина имеются слабые вещи хотя бы его трагедии. Но из написанного Державиным должно составить сборник объемом в 70-100 стихотворений, и эта книга спокойно, уверенно станет в одном ряду с Пушкиным, Лермонтовым, Баратынским, Тютчевым. Из статьи «Слово о полку».

В XV веке при великом князе Василии Васильевиче Темном татарин Мурза Багрим приехал из Большой Орды на Москву служить. Великий князь крестил его в православную веру, а впоследствии за честную службу пожаловал землями. От Багрима, по записи бархатной книги российского дворянства, произошли Нарбековы, Акинфовы, Кеглевы или Теглевы. Один из Нарбековых получил прозвище «Держава». Начал он свою службу в Казани, от него произошел род Державиных. Были у них недурные поместья от Казани в верстах в 35-40 между Волгой и Камою на берегах речки Меши. Земли, однако же, дробились между наследниками, распродавались, закладывались, и уже Роману Николаевичу Державину, который родился в 1706 году, досталось всего лишь несколько разрозненных клочков, на которых крестьяне числились не сотнями, не десятками, а единицами. Еще в 1722 году при Петре Великом Роман Николаевич вступил в армию и служил попеременно в разных гарнизонных полках. Подобно достаткам, и чины его были невелики, хотя от начальства он пользовался доверием, от сослуживцев — любовью. Но был человек неискательный, скромный, отчасти, может быть, неудачник. 36 лет он женился на дальней своей родственнице, бездетной вдове Фекле Андреевне Гориной, урожденной Козловой. Брак не прибавил ему достатка. Фекла Андреевна была почти так же бедна, как он сам, ее деревеньки в таких же лежали клочьях. Женившись, Роман Николаевич жил то в самой Казани, то поблизости от нее в одной из деревень своих, неизвестно в которой именно. Там и родился у него в обрез через 9 месяцев после свадьбы первенец. Это событие произошло 3 июня 1743 года, воскресенье. По празднуемому 13 числа того месяца собору Архангела Гавриила младенец и наречен. От рождения был он весьма слаб, мал и сух. Лечение применялось суровое, по тогдашнему обычаю тех мест запекали ребенка в хлеб. Он не умер. Было ему около года, когда явилась на небе большая комета с хвостом о 6 лучах. В народе о ней шли зловещие слухи, ждали великих бедствий. Когда младенцу на нее указали, он вымолвил первое свое слово — «Бог». Вскоре Державина отца перевели по службе в город Яранск, Вятской губернии, потом в Ставрополь, что на Волге, в 100 верстах от Самары. Городишки были убогие, куча деревянных домишек, жизнь тоже убогая, захолустная, гарнизонная. К тому же достатки малые, а семья росла. Через год после первого родился второй сын, а потом и дочь, которая, впрочем, прожила недолго. Державины были люди небольших познаний. Фекла Андреевна и вовсе была полуграмотна, кажется, только умела подписывать свое имя. Ни о каких науках либо искусствах в доме и речи не было. По трудности этого дела детей, может быть, и не учили бы ничему, если бы не дворянское звание. В видах предстоящей службы некоторые познания в науках были тогда для дворянских детей обязательны. Объем этих познаний был весьма невелик, но приобрести их было чрезвычайно трудно. На всю Россию было 2-3 учебных заведения, в Москве да в Петербурге. Помещать туда детей удавалось немногим, по дальности расстояния, по недостатку вакансий и прочее. Поэтому дворянским недорослям давались отсрочки для обучения наукам на дому. Обучение, однако же, проверялось правительством, для чего надо было в положенные сроки представлять детей губернским властям на экзамены или, по-тогдашнему, на смотры. Первый такой смотр полагался в 7 лет, в
второй в 12, третий в 16. В 20 лет надобно было начинать службу. Столичные жители при известном достатке могли отдавать детей в пансионы, впрочем, плохие и немногочисленные, либо нанимать учителей. Для провинциалов, к тому же бедных, каковы были Державины, все это было недоступно. Поэтому вопрос об образовании мальчиков очень рано и очень надолго сделался для них своего рода терзанием. Уже по четвертому году Ганюшку стали приучать грамоте. Это было еще не столь затруднительно. Нашлись какие-то церковники, то есть дички де Пономари, которые были его первыми учителями. От них научился он читать и писать. Конечно, мать прибегала и к поощрениям, игрушками да конфетами, старалась его приохотить к чтению книг духовных, то были псалтыри, жития святых. Впрочем, для первого смотра этого было достаточно, и Державин благополучно отбыл его. Дальше стало труднее, познания церковников были уже исчерпаны, а мальчик рос. Ему минуло уже 8 лет, когда судьба занесла семью в Оренбург. Город в те поры перестраивался, его переносили на новое место. На работы были в большом количестве пригнаны каторжники. Один из них, немец Иосиф Розе, устроился, однако же, особым образом. Он открыл в Оренбурге училище для дворянских детей обоего пола. В этом не было ничего удивительного и в те времена, и много еще спустя иностранцы, учителя, чаще всего вербовались из разного сброда. Благороднейшие оренбургские семьи стали охотно отдавать ребят на выучку к Иосифу Розе. Другой школы не было. Попал туда и держался. Державин. В своем заведении Роза был и директором, и единственным преподавателем. Нравом и обычаем был он каторжник, а познаниями — невежда. Детей повергал мучительным и даже каким-то неблагопристойным карам. Обучал же всего одному предмету — немецкому языку. Грамматики которого сам не знал, учебников не было, дети списывали и заучивали наизусть разговоры да вокабулы, написанные самим Розе, впрочем, с великим каллиграфическим искусством, которого он требовал и от учеников. Как бы то ни было, Державин все-таки у него научился говорить, читать и писать по-немецки. То было важное приобретение. Немецкий язык тогда был началом и признаком всякой образованности. Французский вытеснил его лишь впоследствии. Мальчик был даровит и смышлен от природы. Но и сама жизнь очень рано заставила его быть любознательным. Хочешь, не хочешь, надо было приобретать познания, собирать их крохами, где только случится. Каллиграфические упражнения натолкнули его на рисование пером. Ни учителей, ни образчиков не было. Он стал срисовывать богатырей с лубочных картинок, действуя чернилами и охрой. Этому занятию предавался денно и ночно, между уроков и дома. Стены его комнаты были увешаны и оклеены богатырями. Тогда же случайно приобрел он и некоторые познания в черчении, в геометрии от геодезиста, состоявшего при его отце. Тот по службе был занят какими-то межеваниями. Прожив 2 года в Оренбурге, снова перебрались на казанские свои земли. Осенью 1753 года Роман Николаевич решился предпринять далекое путешествие в Москву, а потом в Петербург. Было у него на то 2 причины. Первая — от полученного когда-то конского удара страдал он чахоткой и намеревался выйти в отставку. Это дело надобно было уладить в Москве. Вторая причина заключалась в том, что хотел он устроить будущую судьбу сына, заранее, по тогдашним законам, записав его в сухопутный кадетский корпус или в артиллерию. Это уже требовало поездки в Петербург, и Роман Николаевич взял мальчика с собою. Но в Москве хлопоты об отставке затянулись. Роман Николаевич поиздержался, и на поездку в Петербург у него уже не осталось денег. Так и пришлось ему возвращаться в родные места, не устроив сына. В начале 1754 года вышел указ об отставке Романа Николаевича, а в ноябре того же года
он умер. Вдову и детей он оставил в самом плачевном состоянии. Даже 15 рублей долгу за ним оставшегося уплатить было нечем. Имение по-прежнему не давали дохода, а самоуправцы-соседи то просто захватывали куски земли, то, понастроив мельниц, затопляли державинские луга. Теперь вся судебная волокита легла на плечи вдове. У нее не было ни денег, ни покровителей. В казанских приказах сильная рука противников перемогала. С малыми сыновьями ходила Фекла Андреевна по судьям, держа сирот за руки, простаивала у дверей и в передних часами. Ее прогоняли, не выслушав. Она возвращалась домой, лить слезы. Мальчик видел все это. И таковое страдание матери от неправосудия вечно осталось запечатленным на его сердце.

Между тем приближалось время второго смотра. Как ни трудно было, Фекла Андреевна взяла двух учителей, сперва гарнизонного школьника Лебедева, а потом артиллерии штык-юнкера Полетаева, и тот и другой сами были в науках не очень сведущи, в арифметике ограничивались первыми действиями, а в геометрии — черчением фигур. Впрочем, для смотра этого было достаточно, и в 1757 году Фекла Андреевна повезла обоих сыновей в Петербург, намереваясь представить их там на смотр, а затем отдать в одно из учебных заведений. В Москве остановились, чтобы оформить в геральдии дела с бумагами мальчиков, но у Феклы Андреевны не оказалось нужных документов о дворянстве и о службе покойного ее мужа. Пока тянулась волокита, подошла распутица, да и деньги иссякли, о Петербурге опять нечего было думать. Хорошо еще, что нашелся в Москве добрый родственник. С его помощью получили для недоросля Гавриила Державина новый отпуск до 16 лет и вернулись в Казань, положив ехать в Петербург через год. Но не судьба была Державина учиться в Петербурге. В следующем году открылась в Казани гимназия, как бы колония или выселки молодого Московского университета. Державин поступил в гимназию. Обучали в ней многим предметам — языкам латинскому, французскому и немецкому, а также арифметике, геометрии без алгебры, музыке, танцам и фехтованию. Но учителя были не лучше гарнизонного школьника Лебедева и штык-юнкера Полетаева. Учебников не было по-прежнему, учили вере без катехизиса, языкам без грамматики, числам и измерению без доказательств, музыке без нот и тому подобное. Учителя ссорились и писали в Москву доносы друг на друга и на директора Веревкина. Веревкин же был воспитанник Московского университета, человек молодой, не слишком ученый, зато деятельный и умевший пустить пыль в глаза начальству. Недостатки преподавания старался он возместить торжественными актами, на которых ученики разыгрывали трагедии Сумарокова и комедии Мольера. Также произносили затверженные наизусть речи на четырех языках, сочиненные учителями. Служились молебны, палили из пушек. В аллегорических соображениях картонные фигуры Ломоносова и Сумарокова, оба тогда еще были живы, взбирались на скалистый Парнас, дабы там, по указанию картонного Юпитера, воспевать императрицу Елизавету Петровну. Иногда лучших учеников, в том числе Державина, отправляли в странные командировки, то производить раскопки в Болгарах, древнем татарском городе, то перепланировать город Чебоксары. Обо всем этом Веревке писал велеречивые донесения в Москву главному куратору Ивану Ивановичу Шувалову. В 1760 году Державину объявили, что за успехи по геометрии зачислен он в инженерный корпус. Он облегся в мундир инженерного корпуса и с тех пор при гимназических торжествах состоял по артиллерийской части. Через 3 года по поступлении в гимназию неожиданно пришлось ее бросить, не приобретя особых познаний. Шувалов в Петербурге чего-то напутал с бумагами казанских гимназистов, и вместо инженерного корпуса Державин оказался записанным в лейб-гвардии Преображенский полк с солдатом. С отпуском всего лишь по 1 января 1762 года. Когда из Преображенского полка пришел в Казанскую гимназию паспорт Державина, то срок уже миновал, выхода не было. Державин из гимназиста ощутился солдатом. Надо было немедленно отправляться в Петербург. Мать собрала денег на дорогу и еще 100 рублей на предстоящую жизнь. Был февраль месяц 1762 года. До Петербурга Державин добрался только в марте.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: На углу Фурштадтской улицы, Ставрической, находится особнячок, который, несмотря на свои очень скромные размеры, привлекает внимание всех входящих в Таврический сад, хотя сейчас его обезобразили неумелой окраской, и также его обезображивает остекление и окраска доходного дома, который находится на соседнем участке. В начале XIX века на участке на углу Фурштадтской и Потемкинской улиц находилось небольшое имение с каменным домом и деревянными флигелями, принадлежавшее супруге капитана первого ранга Роде. Затем им владел Глинка, и в 1866-75 годах здесь во втором этаже доходного дома жил Николай Лесков. В конце XIX века особняк принадлежал Александре Гавриловне Япончиной, урожденной Лесниковой, супруге вице-адмирала Алексея Павловича Япончина, начальника Николаевской морской академии, кавалера орденов вплоть до ордена Александра Невского, отца известного

старались обеспечить девицу при выходе замуж собственной независимой жилплощадью. И вот мемуарист Алексей Епанчин пишет: «Матушка была очень доброй, но смотрела в отношения с крестьянами с практической точки зрения. Первоначальное воспитание получил дома и большую частью под руководством женщин». В начале 20 века дом Епанчиной был приобретен Сергеем Сергеевичем Боткиным и его супругой Александрой Петровной, урожденной Третьяковой. Здание было построено в 1903 году архитектором Адамом Дитрихом. В конце XIX века, когда Боткины очень близко сошлись с кружком мира искусства, когда Александра Павловна Боткина очень дружила с Валентином Серовым, то вот эти друзья художника много разговаривали в их доме о традициях, о искусстве, о началах культурной жизни, которым положил при основании новой столицы Петербурга Петр I. И вот обратим внимание на то, что дом Боткиных строился с 1903 года как раз как памятник 200-летию Петербурга. Он выстроен в неопетровском стиле, столь редком в нашем городе. Именно на рубеже 20 века, который продуманно обитатели города отмечали постройкой моста Петра Великого, больницы Петра Великого, училищного дома Петра Великого, не было построено ни одного памятника как такового, мемориала. Были построены дома для удобства, здравия, просвещения горожан. И вот профессор и лейб-медик Сергей Сергеевич Боткин, по словам Александра Николаевича Бенуа, оказался очень склонным к юмору и шуткам, к глубокой мысли и тем более глубокому пониманию искусства. Боткины собирали коллекции разнообразные в соответствии со вкусами своих семей, и вот тут, после знакомства с художниками мира искусства, они начали коллекционировать произведения русского искусства начала XVIII века, именно русского искусства. И столовую в новом доме приказали оформить в петровском стиле деревянными панелями специально для того, чтобы в этой столовой и в окрестных комнатах показывать предметы своих коллекций. Надо сказать, что даже таким обеспеченным людям, как Сергей Боткин и его супруга Третьякова, не хватало денег на строительство этого особняка, и они пригласили принять в нем участие, то есть на этом же участке построить для себя флигель своих друзей Олив, которые были тоже просвещенными коллекционерами и коллекционировали французское искусство, тоже начало XVIII века. Таким образом, это был такой интересный особняк, в котором один флигель принадлежал Олевым, а другой – Боткиным. При этом семьи жили совершенно изолированно. Это действительно, всякий, смотрящий на этот особняк, увидит, что он представляет собой три объема, соединенных центральной дворовой частью за кордонором, украшенной огромным витринным окном большого салона в наличнике в виде картуша в форме петровского барокко, и крыша с переломом, и наличники окон, и сама форма особняка явно нам напомнит и здание 12 коллегий, и корпуса Александра Невского монастыря, то есть как раз строение, которым в те годы исполнялось 200 лет. За стенами этого особняка шла глубокая культурная жизнь. Сергей Сергеевич Боткин принимал большое участие в организации первых русских сезонов в Париже. И когда он внезапно умер, Александра Павловна уехала во Францию и стала общественным администратором русских сезонов при Дягилеве. Она была близко знакома с Нежинским, Дягилевым, Корсавиной. И, с другой стороны, она очень хорошо понимала художественную жизнь России, потому что именно ее семья Третьяковых назначила быть в совете директоров Третьяковской картинной галереи представителем наследников Третьякова, а она, в свою очередь, художественным руководителем взяла с собой Серова. И вот почти одновременно умирает Сергей Боткин, умирает Валентин Серов, и Александра Павловна, не сойдясь во мнении с другими членами совета Третьяковской галереи, понимает, что у нее нет места в этой стране. Она завещает коллекцию рисунков, которая принадлежала ее супругу Сергею Боткину, Русскому музею. Она
оставляет свой пост члена директора

0: лекции Третьяковской галереи и уезжает за границу как раз вместе с Дягилевскими сезонами. С другой стороны, в это время расцветает внутренняя жизнь семейства Олив. Елена Павловна Олив, урожденная Хритоненко, дала мужу, сыну известного коллекционера Сергея Олива, возможность тоже заняться коллекционированием. И опять-таки Валентин Серов портретировал этих супругов, и художественная галерея и обстановка их дома были описаны журналом «Старые годы» в апрельском, майском и июньских номерах 1916 года. Когда случилась революция, оказалось, что эти два особняка, слитых в одно, представляют собой крупный художественный центр нашего города. И в 1917 году, сразу после революции, Александр Николаевич Бенуа предлагал зарегистрировать вот эти коллекции Боткиных и Оливов и устроить в доме музей быта. Роскошная обстановка, художественная коллекция и убранство были исключительными по ценности. В 1921 году в квартире Олив была открыта выставка истории бытовой культуры XVIII века с представлением художественной коллекции Оливов, дополненных предметами Боткина. К сожалению, буквально в самом начале 1920-х годов эта коллекция была разрознена, и в дальнейшем, и по сей день, этот дом представляет собой простой квартирный дом нашего города.
1: Особняки и их владельцы. Дом Япончиных Боткиных, улица Фурштадская, 62. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

Для вас прозвучала третья часть сонаты для блокфлейты бассоконтино «Соль минор» Георга Фридриха Генделя, исполнители Михала Петри и камерный ансамбль.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Русский эмигрант, антифашист Александр Шмарель стал первым святым, канонизированным зарубежной церковью после воссоединения с Московской патриархией. Удивительная судьба Александра действительно похожа на жития святых. Он родился в год революции в Оренбурге в семье врача, обрусевшего немца. В 1921 году вся семья отправилась в Германию, где жила их родня. Однако и в Мюнхене домашним языком оставался русский, да и круг общения Шмарелей состоял из русских эмигрантов. Когда к власти пришли национал-социалисты, 17-летний юноша открыто назвал Гитлера бандитом. Вскоре университетской молодежью была создана подпольная группа «Белая роза». Листовки с этими словами стали появляться сначала в Баварии, а потом и в других уголках Германии. Гестапо начало охоту за молодыми людьми. В январе 1943 года, во время одной из воздушных тревог, Александра опознали в бомбоубежище и выдали полиции. Приговор, казнь через гильотину, привели в исполнение 13 июля. Перед смертью он смог исповедаться и причаститься, а посетившему его в тюрьме православному священнику юноша сказал: «Я выполнил свой долг и не представляю, чем мог бы еще заняться в этом мире». Через много лет, в конце 20 века, совершенно случайно оренбуржец Игорь Валентинович Храмов, филолог-германист, узнал о существовании и подвиге своего земляка. Этот сюжет так захватил Игоря Валентиновича, что по крупицам он стал собирать эту историю воедино целое. Так появилась на свет книга «Русская душа белой розы», которая уже не раз звучала в эфире радио «Град Петров». Но написанием одной только книги дело не ограничилось. Вот уже более 20 лет Игорь Храмов совместно с Мюнхенским фондом «Белая роза», который занимается исследованием, популяризацией и сохранением памяти о молодых героях-антифашистах, организует по всему миру небольшую выставку, рассказывающую о подпольной организации «Белая роза» и ее участниках – Кристофе Пробсте, братья и сестре Ганси и Софии Шоль, Курте Хубере, Вилли Графе, Александре Шмарелле и других участниках группы. В России эта выставка была уже представлена в очень многих городах, в том числе неоднократно и в двух столицах. Мы побывали на одной из таких выставок. Не имеет значения, какой это город, потому что везде одинаково молодые люди слушают удивительный рассказ о том, на что могут быть способны их сверстники и какая сила духа и убеждений возможна в этом возрасте. У выставки рассказывает Игорь Храмов.
1: Добрый день. Всем огромное спасибо, что вы сегодня пришли на открытие этой выставки. Это выставка, которую мы с 1999 года показываем в городах России и стран СНГ. Ну, насчет географии я хочу сказать, что действительно изначально она предполагалась как выставка важная для города Оренбурга. С немецкой стороны было пожелание показать ее хотя бы разок в одной из наших столиц, в Северной или в главном, так сказать, в Москве или в Питере. Но между делом в Москве мы были, по-моему, раза 4 уже, включая музей на Поклонной горе, где она проработала почти год. Мы несколько раз его оставляли в Санкт-Петербурге, потому что, ну, время идет, поколения меняются. Вот, мы проехали от Камчатки, там, Южно-Сахалинска, Магадана до Калининграда. Мы показывали ее в Ташкенте, в Астане, в Алмате, в Риге, в Минске, в Киеве. Про Киев хочу сказать отдельно. Это мы делали вместе с нашим тоже земляком оренбуржцем Виктором Степановичем Черномырдиным, когда он был послом России на Украине. Это было буквально за 5 дней до его ухода. Было грандиозное открытие. Вот. И мне очень приятно, что мы сегодня имеем возможность показать ее здесь, что она месяц будет находиться здесь. Сразу, поскольку это мы еще неофициально говорим, я не рассказываю о содержании, просто о каких-то технических моментах. Я хочу сказать, что мы привезли каталоги, которые вы можете совершенно спокойно, бесплатно забрать. Это, по сути, содержание всей этой выставки. Вот это обновленная такая экспозиция и каталоги, напечатанные в конце того года, благодаря тому, что мы еще умудрились получить президентский грант, благодаря которому нам удалось еще и записать фильм, который, ну, по российскому эфиру проходил. Мы сделали его на DVD, мы его снабдили там на немецком языке, на русском, с английскими субтитрами, то есть это на любой аудитории, так сказать, можно использовать. Вот, фильм, который мы сегодня покажем, мы покажем одну часть, он останется здесь в библиотеке, ну, собственно, как DVD. Чтобы вы понимали, что это за экибана тут раскиданы, вокруг нас книжная, я просто хочу сказать, что Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» вот с 2010 года к нам уже относится Оренбургское книжное издательство, которое я возглавляю. Ну и у нас уже очень такая давняя традиция, мы, если выезжаем в регионы с выставкой «Белорусы», мы привозим обязательно книжные подарки, ну, тем регионам, там, тем городам, где мы экспонируемся, и мы передали большой комплект, собственно, библиотеки имени Горького, мы передаем Пушкинской городской библиотеке, детской, юношеской, ну, четыре таких больших комплекта. Это все наши издания, это все каким-то образом связанные с Оренбургом книги, авторы. Вот. Но поскольку среди них тут и Гарри Бардин, и Юлиан Семенов, и Домбровский, и Державин, и Эрнст Неизвестный, то я думаю, что это, в общем-то, всем будет общеинтересно и общеполезно. Еще раз хочу сказать, сегодня мы покажем первую часть фильма, один из последних фильмов, посвященный Александру Шмарелю, нашему земляку, канонизированному Русской Православной Церковью как святому Александру Мюнхенскому. Вторая часть, она есть тоже на DVD, в принципе, можно скачать, нельзя, но в интернете на канале ОТР, не ОРТ, а ОТР, значит, это фильм «Противостояние Белой Розы», его можно увидеть. Ну, еще сегодня мы выступали, была встреча в Дворце молодежи. Там мы показывали другой небольшой документальный фильм, посвященный Белой Розе. Фильм, снятый телеканалом «Звезда». Я потом поговорить много о чем. Мы вот с господином Рейхманом, который является сопредседателем фонда «Белой Розы», в общем-то, много лет занимаемся вот этой деятельностью. Я к этому пришел через личность Александра Шмареля, потому что он связан с Оренбургом. Он родился в Оренбурге, и как бы меня это в далеком 98-м году очень сильно заинтересовало, как германиста по первому образованию. Я посчитал, что это вообще невероятное такое совпадение, что человек, один из основателей, по сути, главной антифашистской группы Германии, что он связан с Оренбургом. Вот как и чего, наверное, ну, расскажем потом.
2: Als erstes möchte ich mich entschuldigen. Ich spreche.
1: Во-первых, я хотел бы принести свои извинения. Я, к сожалению, ни слова не говорю по-русски, поэтому будем сегодня работать с переводом.
2: Also einige Worte zur Weiße Rose Stiftung mit Sitz in München.
1: Я скажу несколько слов о фонде, который тоже носит имя Белая Роза. После войны в Германии, в послевоенные годы, было не все так просто в отношении к этим молодым людям. И в Мюнхенском университете бытовали такие мнения среди некоторых, что это были предатели.
2: Und da nur als ein Beispiel auch, wie schwer sich Deutschland, also Westdeutschland damit tat, der große Auschwitz-Prozess.
1: И чтобы вот было понятно, насколько сложный и длительный был этот процесс, я должен сказать, что лишь в 60-е годы прошли первые процессы над палачами Освенцима, и лишь 15 лет назад немецкий Бундестаг постановил отмечать ежегодно 27 января как день освобождения концентрационного лагеря Освенцим частями Красной Армии. В тот момент, когда в Германии начали появляться листовки «Белой Розы», гестапо и, в общем-то, верхушка правительства немецкого, они были ошеломлены, они считали, что это огромная, хорошо законспирированная и широко разветвленная организация. Они были очень удивлены, как неожиданно летом 42-го года эти листовки перестали появляться.
2: Und dieser Gruppe, es wurde ja vorhin schon erwähnt,
1: и надо сказать, что вот эти люди, которые занимались распространением этих листовок, эти студенты, они с самого начала четко осознавали, что они будут казнены в случае, если их поймают.
2: Und ich sage jetzt mal ein deutsches Wort Anstand.
1: И когда говорят нынче об участниках группы «Белая Роза», то очень часто употребляется термин «порядочность». Это были порядочные люди, они действовали порядочно. Как можно играть терминами, хорошо доказывает тот пример, что в 43-м году Гиммлер, выступая на территории, оккупированной Польши перед немецкими войсками, он тоже говорил о том, что немецкие войска, немецкие солдаты порядочно ведут себя, проводя эти акции по уничтожению населения.
2: Wir als Vertreter der Weiße Rose Stiftung oder wir sind in deutschen Schulen sehr viel unterwegs, weil wir der Meinung sind.
1: Мы с такой же выставкой внутри Германии очень много работаем в школах, даже не в университетах, а в школах, потому что мы в Германии считаем, что нужно рассказывать молодым людям о преступлениях нацистского режима, чтобы это не повторилось с малых лет, чтобы уже в раннем возрасте была сделана некая прививка против тоталитаризма, против того, что может впоследствии перерасти в то, что мы называем сейчас нацистской идеологией. Эта выставка, она перемещается по разным странам Европы, она демонстрируется в Соединенных Штатах Америки. Вот 18 лет мы показываем эту выставку в России, но от себя замечу, кстати, единственная страна, где она демонстрируется в двуязычном варианте, потому что у нас очень много изучающих немецкий язык. Вот с недавних пор выставку показывают в Испании, и в Испании она приобрела совершенно особый резонанс, потому что сейчас очень много внимания уделяется историческому переосмыслению режима Франко, и вот диктатура франкистской Испании с диктатурой нацистской Германии, они вот сейчас сравниваются, и эта выставка там пришлась как раз очень удачно к месту.
2: Und jetzt noch mal auf Alexander Schmorell zurückzukommen.
1: Группу основали два молодых человека, это Александр Шмарель и Ганс Шоль. Они писали, распространяли листовки вот эти антигитлеровского содержания. И если так уж совсем подойти к этому с точки зрения статистики, то их эффективность, наверное, можно сказать, была равна нулю. Потому что распространяемые ими листовки примерно, а распространяли они их в кругах, скажем так, немецкой элиты, то есть это журналисты, это писатели, это деятели культуры. И они как бы пытались найти такую среду мультипликаторов, кто понесет вот эти идеи потом в массы. Вот, но как потом установилась скрупулезная немецкая историческая наука или статистика, где-то 90% всех листовок были переданы их получателями в гестапо. Вот, то есть, с одной стороны, вроде бы эффект нулевой.
2: Und die federführende Rolle von Alexander Schmorell wurde bis 1980.
1: О роли Александра Шмореля практически не было ничего известно до 99 года. Эта роль его стала очевидной лишь только после того, как были обнаружены протоколы его допросов в гестапо. Они были найдены в московском архиве, в трофейном фонде, потому что в 1945 году, когда наши советские войска освобождали Берлин, то какие-то вот документы, связанные с деятельностью гестапо, со шпионажем, с антифашистским движением, они просто-напросто вывозились в Советский Союз. Вот, и там, ну, они просто хранились, так сказать, никто не знал, чьи это документы. В какой-то момент, значит, кто-то из наших архивных сотрудников, увидев, что Шмарель родился в Оренбурге, он просто-напросто отложил в сторону, сказал, что это мы не будем. Они передавали весь массив в ГДР тогда архивный, а это оставили в Москве, ну, вроде бы как наши человеки.
2: Und wie weitsichtig diese Gruppe waren, und vor allem da Alexander Schmorell und Hans Scholl, sie schreiben im fünften Flugblatt.
1: Если мы с вами говорим о том, что это были студенты, молодые люди, нужно просто представить себе, насколько правительскими были их мысли, которые они излагали в этих листовках. Потому что если в 1942 году, еще до Сталинграда, они писали о том, что мы говорим о будущем Европы, Европа должна быть объединенной, она должна быть демократической, в Европе должны уважать права человека. То есть то, о чем, ну, те вещи, о которых вот как раз сегодня говорили, которые вроде бы сейчас уже как сами собой разумеющиеся, в 1942 году еще до там, поражения немецкой армии под Сталинградом, это было, конечно, невероятно и мужественно, и с одной стороны, и с другой стороны, это они смотрели далеко в будущее.
2: Und bei allen Problemen, die im politischen Kontext zurzeit.
1: И при всех тех недопониманиях, которые существуют сейчас в нашей политике между Германией и Россией, между Россией там европейским сообществом, вне зависимости от всего этого, я хочу процитировать слова, которые Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший министр иностранных дел, нынешний президент Германии, всегда говорил и повторяет и по сей день. Мир и благополучие в Европе возможны только вместе с Россией и никак не против нее.
2: Und ich bin sehr dankbar und danke Ihnen, gnädige Frau, dass wir dann in die Katalogie.
1: Скажу все-таки перед тем, как мы вот покажем фильм, просто объясню, так сказать, что вот в 98 году, конечно, для меня, как для германиста и человека, знавшего, что такое белая роза для Германии, конечно, было потрясением узнать, что Александр Шмарель, человек, один из организаторов этой группы, был родом из Оренбурга. Я сначала в это не поверил. Вот. Но что из этого получилось? Это вот многолетнее выставочное турне по России. Это целый ряд книг, это целый ряд фильмов. Надо сказать, что первый фильм... В Германии очень много фильмов о Белой Розе. Художественные фильмы. Софи Шоль последние дни номинировался на «Оскар» в 2014 году. Вот. У нас первый фильм в России снял известнейший советский и российский кинорежиссер Савва Яковлевич Кулиш. Это было в 2000 году. Замечательный 52-минутный фильм, снятый так вот, такой в стилистике обыкновенного фашизма, который снимал Михаил Ром, у которого Кулиш был на практике в то время. Вот. Сейчас фильмов этих много. Большой интерес к этой теме возник еще и после того, как в 2012 году Александр Шмарель был канонизирован Русской Православной Церковью. Инициатива исходила от Русской Православной Церкви за рубежом. Это очень длинная история, но как-то неожиданно после возобновления канонического общения между Московским Патриархатом и РПЦЗ в 2008 году было официально заявлено Московским Патриархатом, что Александр Шмарель будет первым новомучеником, первым святым русского зарубежья, прославленным после вот объединения церкви. Ну и в 2012 году, собственно, это и произошло.
0: Это был Вернер Рехман, сопредседатель фонда «Белая роза». Переводил Игорь Храмов. После открытия выставки нам, конечно же, очень хотелось лично побеседовать с Игорем Валентиновичем. Он знает, что на нашем радио прочитана его книга, поэтому, услышав, что на встрече присутствует корреспондент радио «Град Петров», очень обрадовался. И хотя лично мы раньше не встречались, но эта встреча получилась такой, будто мы знакомы много лет. А имя Александра Шмареля – это та рекомендация, которая устраняет разные формальности при первом знакомстве. Игорь Валентинович, вот сложно у вас продвигалось, понятно, материал собирать – это одно, да, архивный, а вот популяризация, если можно так выразить, но, во всяком случае, вот просвещение людей вот по поводу подвига Александра Шмареля.
1: Нет, надо сказать, что...
0: То есть это воспринималось...
1: Надо сказать, что как раз с популяризацией каких-то особых проблем не было. Это шло волнами, это как-то иногда, там, независимо от нас, вдруг был какой-то всплеск, когда, например, на 90-летие Александр Шмарель вдруг там, первый канал российского телевидения, значит, осветил это событие. Потом, когда была канонизация, 2012 год, там и НТВ, и Первое, ну, собственно, по-моему, все центральные телевидения освещало. Это, естественно, всплеск интереса, да? Вот, это просто, ну, я бы не стал этого делать на протяжении, собственно, 20 лет уже, возить, ну, так, если уж совсем цинично сказать, одно и то же, но это же действительно везде какой-то свой интерес, у всех какое-то к этому свое отношение, совершенно неожиданные какие-то невероятные моменты выбираются на поверхность. Вот сейчас, видите, я показываю книжку ЖЗЛ, я показываю книжку Святого Александра Мюнхенса. Вот, они изданы в том году, столетие. Одна в том году, одна вышла в этом году. За это время уже, вот в обе книги мы успели поставить, нашлась женщина, которая была, ей сейчас больше 100 лет. Она была у Александра дома, потому что это были неким образом породненные, так сказать, люди. Она видела листовки, она...
0: Это же вы свидетель.
1: Мне прислали из Сан-Франциско ее рассказ, записанный на видео, не в связи, она не рассказала ни про Белую Розу, ни про Шмарель. Она просто на втором часу беседы, она вдруг вспомнила, значит, про эту историю. Мне присылают, говорит, ты посмотри там со второго часа, там вот. И вот эта Хрущева, значит, потомок наших иммигрантов, она рассказывает о том, как у Шурика она была Аннушкой. Я очень хорошо понимаю, что она действительно там была, потому что она рассказывает такие вещи, которые могли знать только, ну, что называется, те, кто был в доме. Вот. Следующий момент. Я всегда знал о связи с семейством Пастернаков. Леонид Пастернак, художник, дружили, семьями и так далее. Послушайте, только в том году, в декабре, в конце года, на книжной ярмарке я неожиданно увидел автопортрет Леонида Пастернака, так называемый автопортрет в желтом халате. Я вдруг с ужасом для себя или с каким-то недоумением понял, что я этот халат своими руками вез из Мюнхена в Оренбург. Он хранится в музее изобразительных искусств в Оренбурге как подарок Эриха Шмареля, брата Александра, нашему музею.
3: Вдруг выясняется, что, оказывается, Леонид Пастернак попросил этот халат, он, значит, сам себя изобразил в огромном портрете, который, ну, в общем, относится к одной из центральных работ Леонида Пастернака. И вот, ну, полтора месяца назад я был в Оксфорде и Лондоне, и у Пастернака, я видел все это. И что я читаю? Я читаю, что семейство Пастернаков пишет, Пастернак пишет, здесь в Мюнхене очень мало русских, вернее, их совсем нет. Есть только одна семья, с которой мы дружим. Ага. Вот эта семья как раз Шмарели, ну, отца Александра, Гуга Карлович Шмарель и так далее. То есть это, у меня такое ощущение, что эта история, она никогда не завершится, то есть она получает какие-то совершенно неожиданные вот такие вот развития, продолжения. Ну и интерес к этому действительно, он есть, как бы это не искусственно что-то подогреваемое, потому что мы никого никогда не просили снимать каких-то фильмов. Канал «Звезда», то, что мы показывали сегодня в «Дворце молодежи», это было снято по их инициативе. Фильм вот этот, который сегодня мы привезли, это снимался по их инициативе. Да, мы настояли, я говорю, обязательно. Они говорят, мы снимем в Оренбурге, в Мюнхене. Я сказал, нет, давайте поедем в город Гагарин, Смоленск. Да ну зачем? Я говорю, ребят, если вам тяжело поехать из Москвы, я вас отвезу сам туда. Но мы туда должны... Знаете, из этого Гагарина в фильм вошла одна березка. Но она мне дорога, потому что это та самая гагаринская березка, которую воспевает Александр Шмаэль, когда он пишет «Россия, береза твое дерево», ну, вот эта лирическая, так сказать, тема.
4: Невероятно, конечно, вообще история действительно потрясающая.
3: То же самое, кстати, если мы говорим о каких-то вот таких вот как будто случайных совпадениях. Съемочная группа, которая делала этот фильм, они, ну, это процесс длительный, в какой-то момент мы как-то там переписывались, перезванивались, они говорят, ну, сейчас мы съездим в Тель-Авив, там что-то у нас, ну, какой-то другой проект, я говорю, подождите, я говорю, вы будете в Тель-Авиве? Да, вы будете в Иерусалиме? Ну, не знаю, возможно, будем. Я говорю, вас умоляю, я говорю, если вы будете в Иерусалиме, зайдите на Александровское подворье, там мемориальная доска. Они приезжают туда, то есть это не нужно было каких-то вот особых, не нужно было лететь специально в страну ради этого. Они приходят на Александровское подворье, они снимают картинку, они записывают интервью с Екатериной Шарай, великолепное интервью, где она рассказывает как раз об Александре уже как о человеке русского православия, и это интервью входит в этот фильм. Ну, чудеса, совпадения или какая-то логика.
4: Ну да. Ну вот как вы думаете, в случае с судьбой и, да, и с именем Александра Шмареля столько времени не знали, а потом, когда узнали, архив открыли, и, так сказать, вот взлет такой познания, да, узнавания. А, но есть же еще другие русские, которые тоже, ну, в общем, не меньше подвиг, да, совершили. Мать Мария Скопцова, отец Дмитрий Клепинин, которые, значит, вместо двух евреев пошли в... нацистские печи. Почему все-таки вот у нас на родине как-то нету такого... То есть, безусловно, эти истории тоже известны, но все равно у нас на родине как не ищут вот этих вот истоков за границей соотечественников. И люди же тоже, в общем...
3: Тут скажу по-другому.
4: Дело в том, что
3: я уже думаю с точки зрения вот фонда Евразия, которому уже 18 лет. Угу. Получается так, что мы занимаемся нашими выдающимися земляками. Да, да, все знали, что с Оренбургом связан Ростропович, да, Юрий Гагарин, да, вот какие-то такие имена. Но когда вот мы уже на 18-м году нашей деятельности у нас уже в этой коллекции вот этих жемчужин порядка 50, и никто никогда... даже не думал спросить там Леонида Броневого, который 2 сезона играл в Оренбургском театре, а как, а что это было? И который, в конце концов, потом ушел, возможно, и обиженным, так сказать, вот на этот город. Вот. Который никогда не думал спросить там Юрия Энтина, поэта-песенника, о том, а как его было детство. И он, когда его спросили, он говорит, а что вы хотите, я ничего не помню. И тут же выдал такой ряд воспоминаний совершенно потрясающих. Вот. То есть тут, наверное, уже какой-то такой свой взгляд. Иногда это же не ищешь. Мы год назад наткнулись на то, что Юлиан Семенов свой первый роман в 58-м году «Дипломатический агент» писал на оренбургском материале. И мы его переиздали там год назад. Это было совершенно Юлиан Семенов, как, что, где, почему. Его первый роман в его библиографии. Вот. То есть вот такие вещи, если немножко вот угол зрения сместить и как-то вот немножко смотреть на такие штуки, тогда начинаешь это понимать. А так можно идти просто, ну, и не замечать вот этого золота, по которому ходишь, скажем так.
4: Понятно.
3: Ну, а в случае с «Матерью Марии», ну, в общем-то, и фильмы были, все были.
4: Ну, не так, ну да, в общем, с «Матерью Марии», может быть, да, даже в советское время, согласно, был фильм, а вот, ну, с отцом Дмитрием Клепининым...
3: Просто другой вопрос, что оно было и потом прошло.
4: Да.
3: И сейчас наступает какой-то момент, когда нужно объяснять, а, собственно, а как это? Вот если, ладно, сейчас недавно хоть прошел фильм «Молодая гвардия», а то ведь изначально, когда я куда-то приезжал, на заре нашей деятельности, я говорю, ну, это как «Молодая гвардия»,
4: А кто это?
3: Я пару раз это сказал, а потом понял, что теперь мне нужно объяснять, что такое молодая гвардия и герой Краснодона. То есть и времена меняются, и отношения меняются, и какие-то вот эти волнообразные, так сказать, всплески интересов происходят.
4: Но все равно спасибо вам за такой подвижнический, в общем, труд. И вот этот вот цикл, который мы записали по вашей книге, у нас один из самых любимых на радио. И с удовольствием мы, конечно, повторяем его довольно часто, потому что очень люди близко к сердцу принимают. Это действительно потрясающая история. Главное свидетельство не только, так сказать, патриотизма, но любви. Я предпочитаю говорить просто любви к родине, но все-таки и веры человека. Потому что, безусловно, если бы он не был человеком верующим, то, в общем, может быть, и не смог бы до конца пройти свой путь. Спасибо вам большое. Святой Александр Мюнхенский входит в число новомучеников 20 века. Это жизнь почти современного нам человека, который не в силу обстоятельств, а совершенно осознанно и ответственно встал на путь борьбы со злом, основываясь на своих христианских убеждениях. Дни памяти Александра Шмареля – 16 сентября, день его рождения, 13 июля, день его казни – как местночтимый святой Берлинско-германской епархии, память святого Александра Мюнхенского совершается 12 июля. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 9 Франца Шуберта в исполнении симфонического оркестра «Анима Этерна». Дирижер Йос ван Иммерзель.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекции профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня лекция посвящена Феррара Флорентийскому собору.
3: В прошлый раз мы говорили о конфликте на Западе, о великом расколе и о последовавших дискуссиях между западными канцеляристами, то есть те, которые выступали за соборы, и куриалистами, те, которые выступали за неограниченную власть папы, чьим лозунгом было «plena potestas», то есть полная власть, абсолютная власть пап. И мы говорили о том, что сама эта дискуссия между сторонниками соборов, канцеляристами и папистами, она, в общем-то, была, хотя внешне казалось, что канцеляристы, они более приближаются к византийской, к православной, к патристической точке зрения, но это только внешне, потому что на самом деле их понимание собора и, собственно, власти, это был вопрос о власти в церкви, о верховной власти, и скорее он лежал в юридической плоскости и вытекал полностью из латинского канонического права. То есть для православных эти дискуссии были глубоко чуждыми и непонятными. Но в конечном итоге эти дискуссии привели к созыву Феррара Флорентийского собора, точнее, поначалу еще только Феррарского, что, опять же, о чем мы говорили, было своего рода даже, как некоторые историки говорят, капитуляцией со стороны пап, которые ранее даже не представляли себе такой возможности, что можно собраться со схизматиками-греками и что-то обсуждать, когда уже все, собственно, было давным-давно решено на Вселенских соборах, тех Вселенских соборах, которые на Западе считали Вселенскими, в частности, на Лионском и других. И, собственно, для греков оставалось только признать свое поражение и подписаться. И вот то, что папы согласились на открытую дискуссию, да еще, в общем-то, более-менее на условиях греков, это действительно была громадная уступка с их стороны. Итак, в начале 1438 года делегация из 700 человек, громадная делегация, отбыла из Константинополя в Феррару. Договор между империей и папством был подписан заранее. Проезд и содержание во время собора для всей этой громадной делегации 700 человек взял на себя папа. То есть все расходы взял он на себя. Делегацию возглавлял император Иоанн VIII и патриарх Константинопольский. Уже весьма преклонных годах он был. Звали его Иосиф II. С ними прибыло более 30 митрополитов. Часть из этих митрополитов взяли на себя функцию легатов, то есть представителей Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского патриархатов. Болгары и сербы отказались ехать на этот собор, сочтя, что это сборище нечестивых, и делать им там нечего. Московию, Русь, Московская Русь представлял новоназначенный специально для участия в соборе новорукоположенный митрополит Исидор, бывший константинопольский игумен, о котором мы уже говорили, который ездил в свое время на Базельский собор и произносил там речи, возвышенные речи за унию. С собой он привез Авраамия, епископа Суздальского, и целую группу русских клириков и мирян. Был представитель из церкви Молдовлахии, то есть Молдавии, румынской Молдавии. И явилась даже делегация, один епископ и один мирянин из далекой Грузии. Каким-то образом они узнали про собор и тоже туда приехали. 8 февраля 1438 года византийцы прибыли в Венецию, где прогостили почти что целый месяц. И добрались до Феррары лишь 4 марта, ехали очень неспешно. Ну и там обсуждение всех вопросов было по просьбе императора отложено на несколько месяцев. Император ждал прибытия европейских светских властителей, потому что и военную помощь реально было получить только от них, значит, необходимо было их присутствие. Однако представители светских властей Запада так не приехали на собор. Все мощные в военном отношении государства заседали в Базеле, и Феррару не явился никто. Собственно, единственной силой, которую поддерживала папа Евгений на тот момент, была Англия. Но Англии хватало своих забот, столетняя война с Францией, и, в общем, поэтому военной помощи, на которую так греки рассчитывали, взять было совершенно неоткуда. Вскоре византийцев постигло также разочарование из-за серьезных финансовых трудностей, которые переживало с папством. В конечном итоге именно счета, которые папа не мог оплатить, его пустая казна в январе 1439 года вызвала перевод собора во Флоренцию. То есть говорят, это из-за холеры, которая началась в Ферраре, но реально это на самом деле просто папе не хватало денег, и когда флорентийцы согласились взять часть расходов на себя, то, собственно, тогда все послушные поехали во Флоренцию. И греки таким образом оказались отрезанными от моря, чего они больше всего боялись. А император наконец-то стал понимать, что уния вряд ли может принести империи ту помощь, на которую он рассчитывал. Но, тем не менее, все-таки православные не могли не отметить, что собор ознаменовал такой явный поворот в папской политике. Действительно, мы уже говорили, что 100 лет назад, до того, когда бывший император Иоанн Кантакузин, монах Иосаф, сформулировал свое предложение о созыве собора, все они, собственно, были приняты. Собор действительно собрался для проведения дискуссии, открытой дискуссии, без каких-либо предварительных условий. Даже учли просьбу византийцев, чтобы место встречи было в Италии. Помните, Кантакузин сказал, что это в Константинополе или где-нибудь в Италии, Приморье. И поначалу, собственно, это и было Приморье. Наконец, папство признало справедливость требований греков, чтобы подбор делегатов собора осуществлялся бы на репрезентативной основе. Константинопольская церковь, так же, как и Кантакузин за 100 лет до этого, ясно понимала, что любое соглашение, достигнутое без участия грузин, и уж тем более русских, было заранее обречено на провал. Собственно, успеха у него не было. Император приложил всевозможные усилия, чтобы сколотить представительную делегацию. Самыми видными членами византийской делегации стали новопоставленный митрополит Никейский Виссарион, известный латинофрон, латиномудрствующий, и противник унии митрополит Эфесский Марк, тоже новопоставленный. То есть нужно было создать представительный характер делегации, поэтому срочно ставили новых митрополитов перед поездкой на собор. Марка Евгеника, митрополита Эфесского, поддерживали афонские монахи из Великой Лавры, из монастыря Святого Павла и Ватопеда. Если учесть также присутствие делегатов от целого ряда православных стран, могло сложиться впечатление, что вообще православный мир был представлен, во всяком случае географически, достаточно полно. Но на самом деле, в общем-то, это была сплошная видимость. Никто не представлял на соборе миллионы православных христиан, которые жили на оккупированными турками территории. Их, собственно, никто не спрашивал. На Балканах, в Малой Азии, не говоря о жителях Ближнего Востока. Византийские делегаты в Италии на самом деле могли считаться представителями где-то около 100 тысяч православных, которые в то время проживали на территории, остававшихся еще у империи. А с другой стороны, латинская делегация, прибывшая на собор, выглядела весьма внушительно. Все ее члены были профессиональными философами, которые отлично знали творения отцов. В нее входили 3 ученых-доминиканца. Урожденный грек Андрей Хрисоберг, архиепископ родосский, грек, перешедший в римо-католичество, Иоанн Черногорский, архиепископ ломбардский, и испанец Иоанн де Торквемада. Делегацию возглавлял кардинал Чезарини. Папа Евгений контролировал ситуацию постоянно и делал все, чтобы делегация, его делегация действовала четко и слаженно, как единое целое. И тем не менее, западные участники собора тоже не могли претендовать на то, что они представляют всю латинскую церковь. В нее входило в западную делегацию довольно мало епископов, и почти все они были итальянского происхождения. Лишь крошечная горстка делегатов приехала из-за Альп. Несмотря на громадный численный состав византийской делегации, лишь очень немногие из ее членов имели хорошее богословское образование. В общем-то, большая часть делегации не была готова к серьезным богословским спорам. И, как мы видим из протоколов собора и из воспоминаний, которые сохранились, в основном все дискуссии велись с греческой стороны святителем Марком Эфесским и Виссарионом Никейским, двумя новопоставленными митрополитами. Оба они также исполняли роль легатов. Соответственно, Марк Эфесский был легатом Иерусалимского патриарха, а Виссарион Никейский – Александрийского патриарха. И, как, собственно, я уже сказал, именно из-за недостатка квалифицированных членов делегации некоторые ведущие византийские интеллектуалы, в том числе и Сидор, Марк и Виссарион, были возведены в архиерейский сан непосредственно перед отбытием византийской делегации в Феррару. По всей видимости, по этой же причине император включил в делегацию нескольких видных ученых-мирян, в том числе 4 философов, которых всех 4 звали Георгиями. Это был известный латинофрон и поклонник Фомы Аквинского Георгий Схоларий. Вначале он выступал за унию, и потом полностью разочаровался в унии и полностью переменил свою позицию. потом Георгий Амируц, Георгий Требезонский и престарелый, но самый эксцентричный член делегации, вольный философ неоплатоник Георг Гемист Плифон. На момент собора ему было уже под 90 лет, он проживал в Мистре и разрабатывал неоязыческую философскую систему, в которой он, собственно, призывал к возрождению греческого мира, называл себя эллином, в смысле греком-язычником, и он считал, что именно в нем сохранилась чистейшая греческая раса. Для этого он переехал в Пелопоннес, в Мистру, подальше от Константинополя и от официальных церковных властей, и там создал свою собственную философскую школу, которая была смесью из Платона, зороастризма, неоплатоников и много чего другого, с какими-то христианскими терминами. Но в то время его чрезвычайно почитали, считали живым классиком, и очень многие учились у его мудрости, в том числе и Марк Эфесский в молодости у него учился, и Георгий Схоларий, что впоследствии, когда Георгий Схоларий прочел уже после смерти Плифона некоторые его сочинения, он пришел в ужас и предал их огню. То есть Плифон еще не все рассказывал. Плифон, кстати сказать, это был его псевдоним, который он взял по созвучию с Платоном, чтобы близко звучало, так его звали Георг Гемист. Но когда Плифон приехал в Ренессансную Италию, там просто его ожидало всенародное почитание. Его считали живым классиком, повсюду его сопровождали толпы поклонников с цветами, за ним записывали каждое слово. Он ходил все время окруженный этими толпами, купался в лучах своей славы и наслаждался всеобщим вниманием. Серьезные сложности в проведении дискуссии были вызваны глубинными различиями между латинской и греческой методологиями. С одной стороны, как открыто признавал византийский томист Георгий Схоларий, у его соотечественников диалектическая подготовка весьма-весьма хромала, и она не могла, у греков, в смысле, хромала диалектическая подготовка, и она не могла сравниться с утонченными силлогизмами латинян, которые использовали мастерски их в аргументации. То есть, попросту говоря, латиняне научились спорить уже гораздо лучше, чем греки. С другой стороны, будучи наследниками латинского схоластицизма, западные богословы

христианства. По большей части она оказалась богословски неподготовленной к серьезной дискуссии. К тому же она была разделена сама в себе, еще один ослабляющий фактор. Разделение можно проиллюстрировать на примере двух самых видных ее членов. Виссарион, который, как и главный его противник и протагонист Марк Эфесский, учился у Плефона, был беззаветно предан греческой классической традиции. И вот эта вот главная задача его жизни была сохранение этого священного наследия греческой философии, греческой классической мысли. Ощущая, что приблизились последние дни империи, он был гуманист и такой пламенный гуманист, он пришел к мысли, что миссия сохранения греческого наследия перешла к Латинскому Западу. Поскольку он действительно страстно любил древность и был такой философ, философски ориентированный, не говоря уже об убеждении, что христианству невозможно будет выжить под исламским владычеством, можно понять, что он очень быстро позволил латининам убедить себя в их правоте и сдался на все аргументы. В 1439 году он подписал унию. Виссариону удалось убедить в правоте своего выбора целый ряд делегатов собора, в том числе Исидора, митрополита Киевского и всея Руси. Знаменательно, что задолго до падения Константинополя, до 1453 года, и Виссарион, и Исидор эмигрировали в Италию, официально оба перешли в Римокатоличество, заняли высокие позиции в римской курии. Оба сделались папскими легатами и даже кардиналами. Византийские гуманисты, которые собрались на соборе, с большим недоверием и подозрительностью относились к святителю Марку Эфесскому, представителю паламистской и сихасской традиции. Не любили его и те, которые хотели принять унию в обмен на политическую выгоду. Действительно, святитель Марк напирался на совершенно иную систему ценностей. До сих пор можно услышать обвинения в том, что он был такой ультраконсерватор и фундаменталист, фанатик и так далее. Особенно либеральные богословы и историки любят обвинять святителя Марка в таком вот фанатизме. Современный римокатолический историк, несомненно, выразил широко распространенное мнение, когда написал следующие слова, я цитирую, «Если бы можно было выделить одну единственную причину неудачи Флорентийского собора, то этой причиной является Марк Евгеник, митрополит Эфесский». Конец цитаты. Тем не менее, все-таки нужно признать, что святитель Марк искренне стремился к единству, иначе он просто не поехал бы на собор, не было смысла. Он действительно думал, что собор может чего-то добиться. Но также он был убежден, что для достижения единства Рим должен уступить по ряду пунктов. В частности, отказаться от односторонних нововведений, таких как незаконная интерполяция символа веры, когда было вставлено филиокве, и должен отказаться от нового схоластического учения о чистилище. То, что он увидел во Флоренции, глубоко его разочаровало. Святой Марк отказался подписать унию в 1439 году и по возвращению в Константинополь стал лидером православных. После кончины святителя Марка в 1445 году она последовала, это лидерство перешло к его ученику Георгию Схоларию, бывшему латинофрону, который под влиянием святого Марка и под влиянием того, что он увидел во Флоренции, полностью переменил свое мнение. Один из главных источников знания о соборе – это мемуары диакона Сильвестра Сирополоса, великого экклезиарха храма Святой Софии Константинопольской. В них можно найти не только рассказ о самом соборе, но множество бытовых сведений и других характерных зарисовок. Вообще он был удивительно приметливым наблюдателем и участником всех событий, так что это все было из первых рук. Как греческие, так и латинские стенограммы собора утеряны. Имеется лишь их реконструкция, которая в 1953 году была создана иезуитским историком Джоном Гиллом. Из современных собора источников еще есть его история, которая написана униатом Дорофеем, митрополитом Митиленским. Он даже от папы получил гонорар за свой труд. И есть автобиографическое сочинение святителя Марка Эфесского, изложение святейшего митрополита Эфесского о том, каким образом он принял архиерейское достоинство и разъяснение о соборе, бывшем во Флоренции. Такое название. Итак, как мы уже сказали, собор долго не мог начаться. Вначале ждали европейских властителей, потом все-таки 9 апреля состоялось официальное открытие, 9 апреля 1438 года. Через месяц после того, как византийцы достигли Феррары, император опять попросил отсрочки, чтобы еще подождать светских властителей. Потом были серьезные вопросы протокола, которые очень сложно было решить. То есть, например, кто должен созывать собор, папа или император? Чей трон должен быть выше, папа или императора? Папа с самого начала потребовал, чтобы патриарх Иосиф при первой встрече поцеловал бы ему туфлю по латинскому обычаю. И только после твердого отказа греческой стороны в конце концов снял свое требование.
На самом деле, в Флорентийском соборе

0: Боре существует целое у греков народное творчество и разные легенды, в которых неизменно героем, самым хитроумным и самым православным выступает, конечно, святитель Марк Эфесский. Могу даже рассказать одну историю, естественно, апокрифическую, которую мне поведал один афонский монах. Рассказывает о том, что папа Евгений решил сделать так, чтобы все православные епископы поклонились ему, поскольку, ну, собственно, вот это вполне в духе того, о чем мы говорили. И для этого он поставил свой трон прямо перед очень низким проходом. То есть для того, чтобы пройти через какую-то арку, нужно было низко нагнуться, и потом всех подвели, сказали, что нужно пройти в соседнее помещение, и когда епископы, согнувшись, проходили, оказывается, что они сгибаются в три погибели перед папским троном, на котором восседал трон. Но святитель Марк Эфесский почувствовал подвох и поэтому пошел по этому проходу задом. Это, ну, вот такое народное творчество, но оно тоже на самом деле относится к истории, потому что это те образы, которые живут в народе, и они, собственно, составляют такое переживание исторических событий в народном сознании. Итак, в начале июня были назначены две комиссии по 10 человек с каждой стороны, и они приступили к обсуждению вопроса о чистилище. Потом с 8 октября по 13 декабря 13 сессий концентрировались на интерполяции символа веры, на филиоквы, которые ставили символ веры. Во время этих заседаний Марк Евгеник играл роль главного представителя византийской стороны, а Андрей Родовский и кардинал Чезарини с латинской. Ну, мы уже говорили, что Георгий Схаларий честно признавал, что его соотечественники не могли сравниться с латининами ни в эрудиции, ни в диалектическом мастерстве. Патриарх Иосиф к тому времени дожил уже до весьма преклонных лет и, собственно, в дискуссиях практически не участвовал. Он был незаконным сыном болгарского царя и греческой аристократки. Вообще он был таким добродушным старичком, не отличавшимся ни выдающимися умственными способностями, ни крепким здоровьем и не имевшим никакого ни веса, ни авторитета. Так что ему никак не удавалось делегацию сплотить в единое целое. Каждый озвучивал собственную позицию, но греки всегда известны индивидуалисты, они всегда озвучивают собственную позицию, в отличие от латинской стороны, которая действовала как единое целое, и друг другу поддерживали и помогали. Греки часто вступали в разногласия друг с другом, ссорились друг с другом и так далее. Все еще осложнялась позиция императора. То есть, с одной стороны, он желал не уронить достоинство своего императорского величия и своей церкви, но при этом все-таки он прибыл на собор, зная, что его задача добиться унии любой ценой. Иоанн VIII достаточно все-таки разбирался в богословии, чтобы понимать, что по целому ряду фундаментальных вопросов единство достичь в принципе невозможно. Поэтому он запретил своей делегации обсуждать такие вопросы, как ипостаси Святой Троицы, различие сущности и энергии и много чего другого. И когда при обсуждении вопроса о филиокве один из членов латинской делегации поднял вопрос об энергиях Бога, то сам святитель Марк Эфесский со смущением ответил ему, что не имеет полномочий обсуждать этот вопрос. Ну и трудно себе представить, как мог прийти к подлинному единству собор, на котором не имелось возможности обсуждать базовые вопросы, которые лежали в основе разделения. В конце концов, греки сдались. В официально утвержденной повестке дня собора стояли следующие вопросы для дискуссии. Первый вопрос – это чистилище. Второй вопрос – исхождение Святого Духа. Третий вопрос – роль Папы. Четвертый вопрос – квасной или пресный хлеб в Евхаристии и другие богослужебные различия, например, эпиклеза, наличие и отсутствие и прочее. Целый ряд других вопросов, таких как брак, священство, возможность развода, решено было обсудить позже. Также было согласовано, что основой для дискуссии станут, во-первых, Писание, во-вторых, каноны Вселенских соборов, потом творение отцов церкви, которые признаны святыми как на Западе, так и на Востоке. После определенного давления греки согласились на такой своеобразный нулевой вариант. Каждый латинский отец считался равным по авторитету с каждым греческим отцом. Таким образом, латиняне получили дополнительные преимущества, потому что они знали и своих отцов, и греческих, а греки, соответственно, как правило, знали только своих, латинских отцов не знали. Поэтому, собственно, любую цитату греков можно было найти какую-то латинскую цитату, которая ее аннулировала, и получался как раз вот этот вот самый нулевой вариант. В общем, получается, что в дискуссиях обе стороны не смогли приблизиться к разделявшим им серьезным догматическим вопросам. Латиняне не хотели замечать не только главных интуиций и опасений греческой святоотеческой традиции, но и многих аспектов их собственной латинской традиции. Когда они делали неверную оценку значимости и весомости своих часто сомнительных источников, они лишь пытались втиснуть чужое богословие в проклятое ложе собственной системы. Итак, комиссии работали с 8 октября по 13 декабря. Напоминаю, что шел 1438 год. Тем временем удалось договориться, что собор открывает папа, но как бы с санкцией императора. Что касается трона, то так и не ясно, чей трон все-таки оказался выше. Похоже, обе стороны считали, что их трон там на несколько сантиметров повыше, чем у другой стороны. Первое заседание состоялось 8 января 1439 года. Но к тому времени папская казна окончательно опустела. В декабре в Ферраре вспыхнула эпидемия, и это дало удобный повод перенести соборное заседание во Флоренцию, которое предложило свое гостеприимство. Так греки оказались отрезанными от моря. Во Флоренции первое время возобновились частные дискуссии, переговоры на комиссиях о предметах соборного рассмотрения. И, собственно, соборные заседания проходили со 2 марта по 26 августа 1439 года, когда, собственно, подготовительная стадия была преодолена. Первые 8 сессий со 2 по 24 марта концентрировались исключительно на тринитарных импликациях Филиокве. Заседания сопровождались жаркими дебатами о подлинности патристических текстов, которые использовались и той, и другой стороной. Но идейные разногласия, собственно, не были единственным источником напряженности. На заседаниях собора зачастую происходили не слишком красивые сцены. Конечно, такой вот своего рода был анекдот с грузинским епископом, который приехал из далекой Грузии, и, в общем, он практически не владел ни греческим, ни латинским языком. Поэтому он сидел на заседаниях и ровно ничего не понимал. И Сильвестр Сироплос рассказывает, как грузинский епископ обратился к нему и, ну, каких-то там, по большей части, на пальцах, спросил его, что, говорит, понимаешь, тут случай, народ все время обсуждает имена какие-то, Платон, Аристотель, Аристотель, Платон, кто такой Аристотель, кто такой Платон, зачем говорят? Ну, говорит, такие философы были, что очень богомудрые отцы, великие подвижники, да? Да нет, они язычники были. Случай, зачем язычников обсуждаем, да, зачем к черту язычников? Зачем собрались? Такую он приводит историю. Виссарион прилюдно назвал Марка Эфесского бесноватым, на что тот ответил ему, что ты ублюдок, а это доказывается твоим поведением. То есть дискуссии были такие весьма жаркие. Некоторые греческие епископы услужливо доносили папе, что Марк называет его еретиком. Ну, в общем, что правда, то правда. Забегая вперед, можно сказать, что упорство и строптивость эфесского митрополита вызвали такой гнев императора, что тот, в конце концов, распорядился посадить его под стражу и не выпускать на время заключительных переговоров на соборе. То есть он был под таким домашним арестом. Все это завело собор в очередной тупик. И с 24 марта по 27 мая работа вновь проходила только в комиссиях. Римская курия страдала от безденежья и, к тому же, была весьма раздражена несговорчивостью греков, прекратила выдавать им субсидии на содержание, и те начали терпеть лишения. Но нельзя сказать, чтобы голодать, но все-таки уже неудобства определенные были. В то же время католические прелаты прилагали огромные усилия, чтобы очаровать греков поодиночке и склонить их на свою сторону. То есть, когда там греки сидят без обеда, вдруг приходит приглашение к тому или иному члену делегации на обед, к тому или иному кардиналу, где его начинают обихаживать и склонять на свою сторону. Виссарион подружился с очень многими гуманистами, с которыми его роднила любовь к греческой античности. Философ Плефон вообще давно перестал ходить на заседания собора. Ему это совершенно не интересовало. Он ходил по учебным заведениям, читал там лекции и в кружках своих поклонников наслаждался вниманием и славой. Правитель Флоренции Козимо Медичи основал в честь Плефона Платоновскую академию. Не сдавался один только Марк Эфесский. В конце мая патриарх Иосиф прекратил сопротивление и принял решение все подписать. Однако 10 июня он скончался, а один член греческой делегации на это ехидно заметил, что как человеку, растерявшему остатки своего престижа, патриарху больше ничего не оставалось делать. Патриарха похоронили в той же церкви, где проходили заседания собора, Санта Мария Новелла. До сих пор его гробница там и находится. Работа собора продолжилась. К тому моменту свидетели Марка уже держали под домашним арестом, участие в дискуссиях он не принимал. В течение последних 6 недель обсуждали целый ряд вопросов, в том числе верховенство римского папы, Евхаристию и вновь опять чистилище. Лишь после всех этих дискуссий 6 июня 1439 года кардинал Джулио Чезарини и митрополит Виссарион Никейский по-гречески и по-латыни торжественно провозгласили объединение церквей. В общем, все, что мы сказали до сих пор, и мы видим, что, собственно, пленарных сессий на Ферраро-Флорентийском соборе было очень-очень мало. Значительная часть важной работы проделана в небольших группах и в комиссиях. И именно на этих встречах эксперты с обеих сторон обсуждали, исправляли и, в конце концов, одобряли пункты, из которых состояло решение, которое было принято в июле 1439 года. Постановление собора носило название «Latentur Caeli». Лишь вступление и заключение этого документа были написаны дополнительно. Условия объединения были такие. Первое – чистилище. Ну, тут нужно немножко сказать об истории этой концепции, потому что, хотя византийцам учение об очистительном огне казалось далеко не самым важным, но по настоянию латинян, собственно, это учение стало первым пунктом повестки дня Ферраро-Флорентийского собора и весьма подробно обсуждалось обеими сторонами. Также ему посвящена значительная часть заключительного документа. И вот этот вот вопрос иллюстрирует принципиально различный подход обеих сторон к учению о спасении. В отличие от других проблем, которые обсуждались на соборе, проблема вопроса чистилища был довольно новым. Он появился даже в латинском богословии сравнительно недавно. Лишь в XIII веке византийцы впервые узнали об этом латинском учении. Первая известная нам дискуссия о чистилище произошла в 1235 году в городе Отранто в Апулии. Это каблук итальянского сапога. И дискуссия проходила между митрополитом Корфусским Георгием Барданесом и каким-то францисканцем по имени Варфоломей. И когда Варфоломей рассказывал об этой встрече, то, как я вставляю из его рассказа, православному архиерею очень не понравилось новое учение о третьем месте и очистительном огне. И именно митрополит Георгий создал неологизм «пургаториум», что значит «чистилище», которым он обозначил это учение. Поначалу греки уравняли его с ересью о всеобщем спасении, апокатастасис, о том, что все непременно должны спастись. Но вскоре им представился ряд случаев лучше разобраться в этом новом учении и оценить его. В 1254 году папа Иннокентий IV попытался навязать это учение православным Кипра. Официальное письмо его, которое датировано 6 марта 1254 года, в общем, его называют свидетельством о рождении чистилища как доктринально определенного места. Это 1254 год. Следующий шаг в истории чистилища – это печально знаменитый Лионский собор, 1274 год, на котором византийским посланцам было велено принять это вероучение от имени императора Михаила VIII. Формулу, которая содержалась в императорском исповедание веры позднее включили в богословское определение собора, Лионского собора. По всей видимости, к 1438 году богословие чистилища, в которое попадают души, успевшие покаяться, но не успевшие перед смертью сотворить необходимых искупительных работ за свои прижизненные грехи, к этому времени было уже широко разработано. То есть, понятно, латинское богословие было весьма легалистическим. Каждый грех требовал искупления наказанием. Поэтому человек совершает грехи, он в них кается, и потом он как-то их отрабатывает, делает добрые дела, которые его грехи гасят. Таким образом, получается нулевой вариант, ну или наоборот, если больше добрых дел, соответственно, он зарабатывает себе место в раю. Но человек покаялся перед смертью, а отработать свои грехи не смог, необходимое наказание и эпитимию понести не смог. Соответственно, все равно божественная справедливость требует своего удовлетворения. Значит, если он при жизни не мог понести наказание за свои грехи, значит, он несет их после смерти. И, собственно, вот это вот есть чистилище, пургаториум, где он очищается в течение долгих лет, столетий, тысячелетий, до той поры, покуда он полностью не очистится. Да все совершенные раскаянные грехи. Если у человека есть нераскаянные грехи, то, конечно, вариантов нет, он идет сразу в ад. Если он раскаялся, но не отработал, то тогда он отрабатывает их в чистилище, и потом, соответственно, уже очистившись, может возвышаться до райского состояния. Западные делегаты на Ферраро-Флорентийском соборе утверждали, что это учение апостольское, святоотеческое и обязательное для всей церкви. Чистилище, собственно, вот как мы уже сказали, для них виделось таким особым местом в потустороннем мире, даже не состояние, а просто место, куда попадают души для совершения искупительной работы через наказание за свои неискупленные грехи. Вина за грех, как они считали, завершается смертью, но наказание так или иначе должно быть понесено. Ну, конечно, такую концепцию, такое учение невозможно понять вне легалистической латинской системы, в которой для объяснения всех эсхатологических реалий, то есть тех реалий конца времен, используются юридические концепции. И лежит за этой концепцией такое убеждение, что божественная справедливость должна быть удовлетворена, требует удовлетворения, и именно поэтому души после смерти должны никуда не деться, понести наказание для отмены своих грехов. Такая расписанная до мельчайших деталей эсхатология основывалась прежде всего на авторитете Рима, на авторитете схоластической теологии и на целом ряде положений некоторых латинских отцов, в особенности святителя Амвросия Медиоланского и святителя Григория Великого. Так что латининам, в общем, было на кого ссылаться. То есть не то, что у святого Амвросия и святого Григория было учение о чистилище, но были выражения, которые можно было вполне использовать в подтверждение этого учения. В отличие от них, греческая патристическая литература, как правило, обходит молчанием конкретные вопросы о посмертной участи человека, вполне резонно считая неблагочестивым пытаться проникнуть в тайны божественного домостроительства. Поэтому, в отличие от латинин, грекам ссылаться было сложно на каких-либо отцов. Поэтому византийцам пришлось самим формулировать ответ на учение о чистилище прямо на соборе. Марк Эфесский доказывал, что ни богослужение церкви, ни отцы, ни писания не дают основания для идеи о чистилище. Он отмечал, что практика и предание церкви молчат о наличии какого-то промежуточного места или даже промежуточного состояния для души после смерти. К тому же они молчат о материальном огне, потому что латины верили в вполне такой материальный огонь, который будет мучить души и в котором они будут нести свое искупление. Не говоря уже, подчеркнул святой Марк, ничего в предании нет о таком схоластическом различии между виной и наказанием. Вина отменяется, но наказание нужно, тем не менее, понести. В общем-то, нужно сказать, что византийцам вообще было очень сложно понять эту юридическую систему. Она была совершенно вне их менталитета. И, так сказать, пытаться проникнуть в латинскую мысль было для них чрезвычайно сложно. Совершенно не укладывалось в патристическую, святоотеческую концепцию спасения как общения с Богом, как личного духовного роста, который продолжается в вечной жизни. Вот это вот такие четкие юридические формулы. Окончательное определение собора 1439 года относительно чистилища было в основном латинским по содержанию. Согласно этому определению, некоторые души очищаются через очистительное наказание после смерти, другие уже очищенные поднимаются на небо, а третьи, если они не крещенные или умирают в состоянии смертного греха, немедленно спускаются в ад. Ну, тем не менее, вот это вот формальное определение является несколько смягченной версией западного учения. В него не были включены два положения, против которых греки выступали особенно резко. Это положение о материальном огне, в которое верили латинины, и все-таки они не включили это в собор, и сама идея места или состояния очищения, которое называется чистилищем. То есть там все-таки решение отчасти уклончиво. Так что нельзя признать этот пункт безоговорочной победы латинин. Вопрос остался неопределенным и неубедительным для обеих сторон. Учение о чистилище, как оно было сформулировано в 1439 году, стало богословским обоснованием для доктрины об индульгенциях. И та торговля индульгенциями, которая развелась позже, и очень широко развелась позже, индульгенции, ведь они могли якобы сократить время пребывания в чистилище, они, собственно, для этого и были, во многом произросла из разработанных во Флоренции определений. Такой же провал характеризует и другой пункт соглашения, который касается еще более сомнительного учения о филиокве, исхождения Святого Духа не только от Отца, но и от Сына. Дискуссия о филиокве касалась двух аспектов этой проблемы, о которых мы уже говорили. Первый – это, собственно, аспект канонический, насколько законной была сама интерполяция, насколько папа имел право вставлять что-либо в текст, в символ веры, который был разработан на Вселенском соборе. И вторая часть, соответственно, насколько богословски правильной сама идея двойного исхождения Святого Духа. Второй аспект. Византийцы открыли дискуссию с объявлением неопровержимого факта, что дополнительная фраза, вставленная в символ латинским Западом, была незаконной интерполяцией. На самом деле, многие на Западе этого не знали, считали, что, наоборот, греки изъяли это слово из символа веры. Более того, они отметили, что Третий Вселенский Собор в Эфесе ясно постановил, что в символ веры нельзя ничего ни прибавлять, ни убавлять. Латиняне ответили, что отцы Эфесского собора имели в виду изменение не слов, а изменение смысла. А латинская вставка, она не только не изменила смысл, а наоборот прояснила его, сделала его гораздо более понятным. По первому пункту, таким образом, соглашение не вышло, не удалось. Тогда достичь не удалось. Тогда перешли к содержанию своего учения. Латиняне, как всегда, жаром уверяли, что их понимание проблемы не подразумевало двух принципов или двух источников в божестве. Греки, тем не менее, не убедились этим и продолжали стоять на своем. Но, в конце концов, византийские унионисты, которые стремились к подписанию унии и стремились найти выход из этого тупика и перейти к согласию, предложили принять за основу согласие по этому вопросу, которое якобы царило среди отцов церкви. Для этого использовался такой хитроумный аргумент, что если и греческие, и латинские отцы вдохновлены Святым Духом, они не могли ошибаться относительно его исхождения. Значит, их тринитарное богословие должно быть идентичным друг другу. И, значит, если даже они выражали его по-разному, имели они в виду одно и то же. Такой как хитрый силлогизм. И таким образом объявлялось, что исхождение афилио от сына – это то же самое, что и перфилиум через сына. Обе формулы стали выражением одной и той же догматической истины. И, в конце концов, эта весьма спорная аксиома была принята за основу. Марк Евгеник, со своей стороны, держался убеждения, что необходимым условием для подлинного объединения является исключение латинской интерполяции символа веры. И, соответственно, отказ от анафем Леонского собора, 1274 год, анафем были против тех, кто отвергал истинность филиоквы. Ничего подобного во Флоренции решено не было. Вышло наоборот. То есть в конце дискуссии на эту тему православным вежливо предложили принять латинское учение по этому вопросу. Альтернативы не предлагалось, так как филиоква было признано богословски правильным, законно и обоснованно вставленным в символ веры. И все-таки собор не обязал христианский Восток использовать эту интерполяцию. Окончательная формула гласила, что Святой Дух исходит от Отца и Сына как от единого принципа, и что греческие отцы, говоря через Сына, на самом деле имели в виду и от Сына. Таким образом, можно констатировать, что проблема филиоквы во Флоренции осталась неразрешенной. Решение собора по этому поводу никак не приблизило объединение церквей. Третий. Вопрос о папской власти. Он обсуждался лишь на нескольких последних сессиях собора, непосредственно перед подписанием июльской унии. Сам по себе этот факт, конечно, немаловажен. Хотя византийские участники собора не знали о том, что происходит в Базеле, по всей видимости, это их не слишком волновало. Во всяком случае, в отсутствие уже Марка Эфесского, которого удалили насильственно от дискуссии, поместили под домашний арест, им не удалось высказать критические аргументы против концепции папской власти, которые выдвигались западными канонистами и апологетами папства. Возражения, которые византийцы высказали довольно робко, они были основаны на представлениях, весьма далеких от той реальной папской власти, которая развелась к концу средних веков. Похоже, что греков заботило лишь сохранение теории пентархии. Ну, в этом им пошли навстречу. И по поводу папской власти было принято следующее решение. Как преемник святого Петра, епископ Римский является первоверховным иерархом всего мира, наместником Христа и главой всей церкви. Папа Римский обладает полной властью, то есть вот этот плена потестас, о которой мы уже говорили много раз, боевой клич западных антиканцеляристов. И его употребление в решениях Флорентийского собора виделось как мощный удар по Базельскому собору. Итак, папа обладает полной властью руководить и управлять всей церковью и всеми христианами, как quae ad modum et, то есть до той степени, до которой это было установлено Вселенскими соборами и определено в святых канонах. Патриарх Константинопольский является вторым после святейшего римского иерарха. Таким образом, только на Флорентийском соборе римская церковь впервые за всю свою историю официально признала второе место Константинопольской кафедры. И на третьем месте Александрия, на четвертом Антиохия, Иерусалим же пятый в этом порядке. Все они сохраняют все свои права и привилегии. Интересно, что последних фраз этого положения не содержатся в латинской версии соборного документа. Их можно найти только в греческом оригинале. То есть латинская версия отличается от греческой. Значит, все-таки византийцам в конце концов все-таки удалось заставить латинин принять часть их идей. Тем не менее, византийское определение прав и привилегий четырех восточных патриархатов достаточно аморфно. И латиняне могли их толковать и перетолковывать весьма широко, в то время как портрет папы, окормляющего Вселенскую Церковь, руководящего и управляющего, и весьма конкретен. Это такое максималистическое толкование папского верховенства, которое мы видим в этом документе. Конечно, определение папской власти 1439 года было главным образом направлено против западных же канцеляристов и против Базеля. Как таковое, в общем, оно провозгласило конец этого движения. Соборные суверенности и верховенства, которые в Констанце провозглашались 25 лет назад, теперь получили смертельный удар во Флоренции в непогрешимом документе Флорентийского собора. Флоренция на Западе считается Вселенским собором. Современный римо-католический историк пишет, тем самым Сам своим существованием Флоренция являлась противовесом собору в Базеле и, в конце концов, перевесившим его. Сделав это, Флоренция положила конец развитию канцеляристского движения на Западе, которое угрожало изменить само устройство церкви. Великим достижением Флорентийского собора для Запада было и то, что он обеспечил победу пап в борьбе против канцеляризма и выживание традиционного порядка церкви. Правда, но это пишет римо-католический историк, но справедливости ради нужно отметить, что меньше чем через столетие после этого «триумфального достижения», в кавычках, оно было оспорено и отвергнуто протестантской реформацией. И разработанная собором 1438-39 годов теология чистилища и, соответственно, индульгенции и теория папской власти способствовали развитию событий, которые привели к отказу в 1517 году Мартина Лютера и его учеников от всей постгрегорианской папской структуры. Что же касается византийцев, то помимо теории Пентархии, им все-таки удалось протащить определенную двусмысленность в формулировку папской власти. Я обращаю ваше внимание еще раз на слова документа, согласно которым папа руководит и управляет всей церковью и всеми христианами лишь до той степени, до которой это было установлено Вселенскими соборами и определено в святых канонах. Таким образом, благодаря прославленному греческому хитроумию, концепцию папской власти, безусловно, против желания латинской делегации самого папы Евгения, приняли с весьма значительной оговоркой. То есть все, что говорилось о папе, только до той степени, до которой это было определено канонами и святыми соборами. Ну, правда, эта уловка греков оказалась не более чем кукишем в кармане, потому что на Западе насчитывали много вселенских соборов, в том числе, например, Илеонский, и это место понималось совсем иначе, нежели на Востоке. Тем не менее, латиняне, в конце концов, раскусили нежелательную двусмысленность и постфактум переписали официально принятое соборное постановление. Вместо спорного «до той степени, до которой» в латинском тексте документа поставлено «как и», то есть «как это утверждается и принято Вселенскими соборами». Но греческий текст остался без изменений. И, наконец, четвертое. Помимо трех вероучительных определений о папстве, о филиокве и о чистилище, которые подробно прорабатывали в соборном документе, в нем также кратко упоминался и четвертый пункт повестки дня собора – вопрос обряда и богослужебных различий. И по этому пункту собор принял определение, что обрядовые различия не могут служить препятствием для единства, поэтому использование в Евхаристии опресноков или квасного хлеба признается равноценным. Греческие и латинские обряды также провозглашались равноценными. Каждая церковь могла сохранять свой обряд. Вопрос эпиклезы предпочли просто обойти молчанием и не обсуждать. На этом дискуссия завершалась. Постановление собора было предложено к подписанию. К тому моменту греки больше всего мечтали вернуться домой. А кроме того, латиняне держали их на коротком поводке благодаря контролированной выдаче провизии и постоянному урезанию жизненных удобств. Справедливости ради нужно сказать, что подписывать постановление все-таки силой никому не навязывалось. То есть было давление, но насильно руки никому не выкручивали. Конечно, все-таки, значит, несмотря на это давление, свобода оставалась за греками. И тем не менее, постановление подписали все, кроме грузинской делегации, которая уехала, не дождавшись постановления собора, и так не поняв, зачем нужно обсуждать всяких язычников на христианском собрании. Не подписал святитель Марк Эфесский, митрополит Исаия Ставропольский и Плифон, который при всей своей нелюбви к греческой церкви нашел, что латинская церковь еще хуже. Наш соотечественник Авраамий Суздальский, не знавший греческого и, по всей видимости, не очень ясно понимавший, о чем идет речь, оставил свой автограф на славянском языке вслед за подписью своего митрополита. И до сих пор, собственно, можно прочитать его подпись по-славянски «Авраамий, смиренный епископ Суздальский». По преданию, когда папа Евгений услышал, что Марк Эфесский не подписал уния, он воскликнул: «Значит, ничего не достигнуто». Итак, Ферраро-Флорентийский собор завершился полным провалом. Соглашение, которое далось с таким трудом, оказалось абсолютно пустым и ровно ничего не решало. Оно было даже не компромиссом, а таким уклончивым и двусмысленным определением, в принципе, не способным положить конец подлинным различиям и разногласиям между двумя сторонами. Похоже, все участники событий очень быстро это поняли. Как писал диакон Сильвестр Сиропулос, все руководствовались только одним желанием – поскорее бы вернуться домой. Единственным историческим достижением Флорентийского собора, прежде всего, сыграло свою роль на Западе, это то поражение, которое он нанес канцеляризму, кошмар которого окончательно был похоронен для папизма 18 января 1460 года. И в этот день вышла в свет булла «Эксирабелис», официально запрещавшая апелляцию пап Вселенскому собору. Но этот запрет замысливался уже как формальный и символический акт, потому что канцеляристское движение испустило дух в 1439 году, когда постановление Флорентийского собора превратило Заальпийское собрание, Базельский собор, в незаконное собрание. А за этим последовало отвержение Базеля большинством правительств Европы. Базельский собор закончился крахом. Без собора реформа католической церкви отошла в область нереального. Риму удалось предотвратить реформу, но, как мы уже говорили, в ответ он получил реформацию. Акт единения был торжественно прочитан в соборной церкви во Флоренции на греческом и латинском языках. В знак единения греки и латиняне обнялись, поцеловались, затем отслужили в совместную божественную литургию. После этого папа отыскал для греков корабли, какие мог, и они наконец-то смогли отправиться домой. Исидор Московский и Виссарион Никейский не спешили с отъездом и остались на какое-то время в Италии. В конце концов, как мы уже говорили, оба были возведены в ранг кардиналов. Папа обязался содержать в Константинополе 300 воинов и 2 галеры, а в случае особой нужды послать императору 20 галер на полгода или 10 галер на год. Кроме того, в случае самой уже опасности он обязался поднять европейских государей на крестовый поход. И, наконец, для возрождения экономической жизни города он подрядился посылать всех паломников на восток через Константинополь. Таковой оказалась цена унии, но даже ее папы не смогли заплатить. Ни одно из обещаний сдержано не было. Если бы сразу после унии за ней последовал бы успешный крестовый поход, может, у нее появились бы какие-нибудь сторонники Византии. Но похода так и не состоялось. Уния была безоговорочна, немедленно и единодушно отвергнута практически всем духовенством, всем народом. Епископы, которые возвращались из Флоренции в Константинополь, сойдя с корабля, сходу каялись, отвергали унию и дезавуировали свои подписи. Они ссылались на императорское давление, из-за которого они должны были подписаться под соборным определением. Но, в общем, конечно, можно еще раз повторить, что они лукавили. Как мы видели, Марк Эфесский ничего не подписал, и, тем не менее, заставить его сделать это не могли. То есть, на самом деле, у всех была возможность не подписывать. Император, видя сопротивление, не провозглашал унию в Святой Софии. Виссарион и его друзья-гуманисты, которые находились в Италии, и которые делали все возможное, чтобы добиться помощи соотечественников, настроения, царившие в Константинополе, казались дикими, неумными и ограниченными. Они были убеждены, что союз с Западом принесет Византии прилив новых сил, культурных и политических, что она опять может встать на ноги и так далее. Но жизнь показала, что они, конечно, глубоко заблуждались.
1: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: прозвучал фрагмент богослужения, посвященного Пресвятой Богородице. Стих «Возрадуйтесь со мной, вселюбящие Господа». Амвросианское пение 5-7 веков в исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса.
1: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня моя программа будет посвящена замечательному режиссеру, имя которого было хорошо известно театралам в 70-е годы. Ефим Михайлович Падвы. Театральный режиссер, педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Учился в студии при Ленинградском ТЮЗе. Работал актером в Калининском ТЮЗе, в БДТ, в Камчатском драматическом театре. В 1968 году окончил режиссерский факультет ЛГИТМИКа, курс Георгия Александровича Товстоногова. Режиссерскую деятельность начал в Таллине. Затем вернулся в Ленинград. Одним из наиболее популярных спектаклей режиссера была постановка «Трамвай желания» Теннесси Уильямса. В 1975 году был назначен главным режиссером Ленинградского областного малого драматического театра. Первым из отечественных режиссеров обратился к драматургии Александра Вампилова. Приглашал к сотрудничеству многих молодых режиссеров и драматургов. Подлинный успех принесла ему постановка американского киносценария Байера «Инцидент». Особой популярностью пользовались поставленные спектакли «Нина», «Огнелись в гневе», «С весной я вернусь к тебе», «Экскурсия по Москве», «Тихая обитель», «Наваждение», «Господа офицеры», «Закон вечности», «Фиеста». Преподавал студентам в ЛГИТМИКе. С 1983 года работал как главный режиссер Ленинградского молодежного театра. Последней и наиболее значительной работой оказался спектакль «Утиная охота» по Вампилову. В 1980 году внезапно отказался от руководства театром на Фонтанке. В этот период жизни особенно переживал духовный и творческий кризис. И спустя год с лишним погиб при до конца невыясненных обстоятельствах. О режиссере Ефиме Михайловиче Падве вспоминает заслуженный артист России Михаил Иванович Самочка. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Мы находимся в Малом драматическом театре. Только что закончился спектакль. И мне бы хотелось вспомнить о тех годах, когда руководил этим театром Ефим Михайлович Падва. Моя передача «Призвание» говорит о людях, которых призвание настигло, и они ему соответствовали всю свою жизнь. И мне кажется, что незаслуженно забытый режиссер Ефим Михайлович Падвы нуждается в нашей памяти и в рассказе о нем. Есть много статей, но воспоминания очевидцев работы с ним очень мало. Готовясь к нашему интервью, я прочитала воспоминания о нем Евгения Меркурьева, с которым они были очень дружны. Он дал замечательную характеристику, что это был мужественный, хрупкий, честолюбивый и нежный человек. Вот его воспоминания мне показались очень ценными и необходимыми для нас сегодня и для тех людей, которые сегодня ходят в театр и, может быть, не помнят о том, что именно Ефим Михайлович первым привел на сцену новую драматургию, я имею в виду Вампилова. С его спектаклей, может быть, и начался этот майнстрим тех спектаклей, которые говорили уже не только о идеологических проблемах, а жизни человеческого духа. Его спектакли «Нина», драматурга Кутерницкого, который начался этот поворот. Вы как раз были свидетелями рождения этих спектаклей. По прошествии многих лет вспоминается самое главное. Областной театр с очень тяжелой такой материальной базой, с постоянными выездами в область, неустроенность существования актеров, небольшие зарплаты. Директор Малкин, который пришел вместе с ним, да, с театра на Литейного, где начинал Ефим Михайлович, оттуда пришло ведь с ним очень много актеров, в том числе Евгений Меркурьев. Коллектив очень интересный, единомышленников. Вы не можете не помнить репетиции, спектаклей. Может быть, начнем с этого спектакля «Нина». Что вы помните?
1: Вообще, это очень... Для меня, честно говоря, очень волнительная тема. Мне кажется, это не совсем верно, то, что он забыт. Ефим Михайлович, я имею в виду. По крайней мере, для меня это никогда он не будет забыт, потому что, в принципе, я начинал вместе с ним я пришел по существу вместе. Я поступил в этот театр зимой 73-го года, а Ефим Михайлович пришел осенью 73-го года, поэтому практически мы в одно и то же время пришли. У меня тогда родилась дочь, и я даже думал о том, что как бы мне пойти к Ефиму Михайловичу, главному режиссеру, и сказать, что вот у меня такая ситуация, чтобы он меня не прогонял. Но так сложились обстоятельства, что с первого же спектакля Ефима Михайловича «Долги наши» мы нашли общий язык.
0: В его спектаклях везде играли главные роли. Это и Павка Корчагин, и Печорин. В Нине очень важного персонажа – это брат Нины, который являлся камертоном как раз вот этой идеи, что человек невостребованный, чувства невостребованы, нет отклика, да, и он единственный поддерживал эту девушку трепетную, которой тоже было некому отдать вот эту любовь.
1: Да, и вообще, честно говоря, он открыл этого драматурга Кутерницкого Андрея. У нас был замечательный спектакль, не потому что я в нем участвовал, а потому что это действительно имел очень большой зрительский отклик. Это было новое слово в режиссуре этого драматурга. Вспоминается прием этого спектакля. Тогда спектакли принимались вначале на художественном совете театра, потом на художественном совете города. Возникли проблемы по принятию этого спектакля города, потому что главная героиня этого спектакля раздевалась тогда до сорочки. И я помню, когда Ефим Михайлович... Я живу на Петроградской стороне, и тогда был председателем ВТО старший Толубеев. Ефим Михайлович мне сказал: «Миш, я вам дам машину театральную, и вы заедете за Толубеевым, чтобы он нам помог в приемке этого спектакля». Потому что действительно, в общем, была проблема, что его не примут. И я единственное, что помню, Толубеев выходит, а мы с ним раньше встречались еще на радио ленинградском. Он выходит и говорит: «Миш, ты знаешь, почему хорошая погода?» Я говорю: «Не знаю, потому что Горбачев уехал в Москву». У них были проблематичные отношения.
0: Думаю, что была проблема не только в сорочке главной героини, а это просто был спектакль, который не соответствовал идеологическому уровню. Надо было говорить о соцсоревнованиях, о каких-то датах, да. А здесь вот возвращение человеческих проблем, он не вписывался вообще в репертуарную политику.
1: Не вписывался, и, честно говоря, он понимал, что талантливый драматург, и понимал, что такой спектакль должен быть в репертуаре его театра. Это очень важно и очень ценно с его стороны.
0: Андрей Дмитриевич Кутерницкий, вспоминая как раз спектакль Нина, говорил, что сначала он категорически не принял спектакль, потому что это был взгляд Ефима Михайловича на это, а он совсем по-другому это себе представлял. А потом он влюбился в этот спектакль и сказал, что это был один из лучших.
1: Это действительно был замечательный спектакль. Причем там была очень интересная актерская компания: Олег Сысоев, Коля Лавров, Нина Семенова, Галя Филимонова,
0: просто Михаил Самочка.
1: Все были просто блестяще играли, честно.
0: Сейчас очень много записей современных спектаклей, да, все их анонсируют. Очень трудно говорить о спектакле, люди его не видели. Но, к счастью, сохранилась радиозапись этого спектакля «Нина». Отец произносит такую речь, такую возбуждающую, такую эмоциональную. Интересно, что критика, которая отмечала вашу роль в спектакле, они отмечали как раз самые главные акценты и оценки, да, вот того, что происходит, было в персонаже вашем этого брата Нины, да, Гены. И вот одним своим видом, одной внутренней наполненности он давал очень яркую реплику. Давайте прослушаем кусочек радиозаписи этого спектакля. Очень давняя эта запись, 75-го года.
2: А что смотришь?
3: Куда собрался?
2: Одна. Я вот здесь сидеть буду, и все.
3: Неспокойный ты, батя, человек.
2: Да. Он спичка валяется. Я сказал, спичка валяется! Вот. Ну что смотришь? В душу мне смотришь? Нет привязанности.
4: Давайте есть.
2: Ты любишь? Кого ты любишь вообще?
4: Сколько тебе?
3: Побольше капустки есть. Значит.
2: Сломаешь? Геннадий, стул сломаешь?
3: Отстань ты, батя, надоел.
2: А ты не любишь? Батя. Кого ты любишь вообще? Я и пальто новое справил. Не у каждой такое. В театры ходит, интеллигентка. Меня не любит. А ну-ка иди сюда! Я разговариваю с
5: тобой! Что ты привязал к человеку?
2: Да смотри! А мне ноги должны целовать.
5: Батя! Горе! Батя! Горе! Батя!
2: Телевизор!
4: Ты что, Нина? Страшно.
0: Этот спектакль шел практически очень долгое время.
1: Он шел долгое время, и причем мало того, он очень много был на выездах спектакля. Честно говоря, несмотря на то, что были всякие разные условия, и были очень тяжелые условия. Мы боялись, что спектакль рассыпется, развалится, но этого не произошло, потому что мы просто безмерно любили этот спектакль.
0: Ефим Михайлович обладал школой Товстоногова, его умением скомпоновать так мизансцены, так четко выразить в форме то, что потом вы передавали вот этим трепетным внутренним содержанием. Это купая, жесткое мизансценирование и в то же время трепетное романтическое наполнение любой роли, любого спектакля. То же самое можно сказать и о спектакле «Страницы жизни Печорина», где вы играли главную роль. Сначала даже как-то разделились мнения публики, потому что ожидались

0: говорить сейчас о психологической наполненности, а я все-таки говорю о форме.
1: Я просто расскажу другую историю, потому что говорить о том, как я пришел к этой работе и так далее, это очень сложно и неблагодарно. Я вам просто расскажу историю, которая с нами произошла во время репетиции. У меня ничего не получалось. Ничего просто. Я уже хотел вообще отказываться от этого, но у нас не принято вообще в театре отказываться никогда ни от чего. Это, мне кажется, это дурной тон. В принципе, это очень хорошо, что до сих пор вообще это существует, и слава Богу, что это существует. Я вам просто расскажу другую историю совершенно. У меня ничего не получилось. Ничего, я еще раз повторяю. Ефим Михайлович говорит, значит, давайте прервемся ненадолго. Он говорит, Миш, останься, пожалуйста. Ну, не расстраивайся. Я говорю, да я не расстраиваюсь, просто не получается ничего. Давайте выпьем. Я говорю, я не могу. Он говорит, почему? Я говорю, потому что у меня язык будет заплетаться. Он говорит, да ну, 50 грамм, что это ерунда какая. Я говорю, ну, я ведь сказал. И он налил, значит, действительно там по граммулечке коньяку. Я выпил, вышел на площадку, подошли уже люди. И я, значит, совершенно осоловевший, еще, видно, уставший очень сильно, и от того, что не получается ничего. Он посидел, посмотрел, наверное, минут 7, и говорит, ладно, все свободны. Вот это я запомнил очень хорошо.
0: Тот эпизод, который вы сейчас описали, говорит о том, что были очень какие-то тонкие отношения с актерами, понимание их самочувствия у Ефима Михайловича, но и в то же время была очень жесткая режиссура и какие-то жесткие требования. Вот как это сочеталось и как это принимали артисты? Это был действительно коллектив единомышленников?
1: Вы знаете, ведь это же было чудо, в принципе, потому что до этого о существовании этого, до прихода Ефима Михайловича, о существовании этого театра, малого драматического, который находится практически в центре города, никто не знал. И мало того, не знали студенты театрального института. И я сам узнал об этом театре только тогда, когда работал в Мурманске, потому что я работал с человеком, с Гришей Михайловым, и он ставил тогда диплом и преддиплом в Мурманском драматическом театре, который потом меня пригласил в Малый драматический театр. И тогда я узнал о его существовании.
0: И работаете здесь уже полвека практически. Да. На улице Рубинштейна, да, это уже ваш второй дом.
1: Вы знаете, это потому что я всегда помню слова Агамерзяна, это мой педагог по актерскому мастерству моей жены. И он говорит, ребята, никогда не надо бегать из театра в театр. Везде одно и то же, в разных вариациях. И я эти слова очень хорошо запомнил, потому что это действительно так оно и есть. В разных вариациях просто... В одном театре под так, в другом, но все одно и то же по существу. Я даже не задумывался на эту тему. Ну, работаю и работаю. Мне хочется сказать, это помнит, и не только я помню, это вообще помнит любой человек, который тогда работал в театре. Тогда они пришли вдвоем, Ефим Михайлович и Роман Савельевич, директор театра. Вообще тогда была проблема, Малкин, тогда была проблема, потому что тогда, в советское время, это было сложно назначить управлению культуры двух евреев на номенклатурные должности. Но Ефим Михайлович сказал, что если Малкин не пойдет, я не пойду в этот театр, как хотите. И я помню, это первое наше знакомство, я имею в виду труппу. Малкин тогда сказал, вы знаете, зритель, это мы зрителя нагоним, но, в общем, это ерунда. Действительно поразительно, но самое интересное, что в тогдашних спектаклях, когда еще не было спектакля Ефима Михайловича, зритель появился.
0: Директор был вообще замечательным хозяйственником, он очень многое сделал.
1: Он был чудным в этом отношении, редким человеком, редким директором. У него огромное количество учеников его по всему городу сейчас работают и работали, и не только у нас, и в Москве.
0: Одним из знаковых спектаклей Ефима Михайловича Падвы, поставленного в МДТ, стал спектакль «Нина» по пьесе Андрея Дмитриевича Кусерницкого. Сохранилась запись этого спектакля, к сожалению, некачественная, но все-таки передаю.

0: Эмоциональный накал этого спектакля. Давайте послушаем в исполнении Николая Лаврова и Нины Семеновой отрывок из кульминационной сцены, в которой главная героиня Нина понимает, что ее любовь безответна.
1: Ниночка, хорошая ты девчонка. Даже тебя увезут.
2: Все равно.
1: Что на мне белый свет клином сошелся, что
2: ли? Сошелся.
1: Да брось ты, Нинка. Столько отличных парней вокруг, но что ты во мне-то нашла, Нин? Ну что ты выдумала, Нинка? Да все будет. Все. Нинка. Ах ты, Нинка, Нинка. Человек, Ниночка. А потом я же всю жизнь потом буду мучиться, слышишь? Ты оденься. Оденься, Нин.
2: Никто не придет. Хоть повесь, никто никогда не придет.
1: Я не боюсь, Нин. Что не бояться? Мне бояться нечего, просто замерзнуть можешь.
2: Дура какая. Смешно, правда, Володя? Разделась, как дура, оделась.
1: Ну, а что, Нинка? Нормальная девчонка. Зачем гробить себя? А у тебя все будет, все. Ты еще мне потом спасибо скажешь, как получилось. Обиделась ты меня.
2: Иди. Ты заплачь.
1: Не надо плакать, Нина. А чем же плакать? Я бы мог, конечно, Нинка, но это было бы нечестно с моей стороны. Как знаешь, конечно. Ну, хочешь, я уйду. Только зря. Честное слово, зря. Не откроешь?

0: Снова море. Такая жизнь. Ну, передавай всем привет. Генг пусть побеждает. Ну, улыбнись, дорога. Ну, все будет хорошо. Обещаешь? Ну, держи краба. Ну, пока, Ниночка.
1: Придя домой, брат Нины в исполнении Михаила Самочка застает сестру в нервном напряжении. Не понимая причины такого отчаяния, он пытается ее взбодрить присущим ему спортивным напором и простецким юмором. Надо отметить, что публика на протяжении всего спектакля часто отзывается смехом на замечательно выстроенные, узнаваемые, абсурдные бытовые ситуации. Трагический надлом героини ей становится ясен только при ее попытке выброситься из окна. Спасает ее счастливый случай, неожиданно вернувшийся брат.
2: Ты хочешь уйти? Батя же пьяный был, Нин.
3: Он же как опьяный, он же нифига не соображает. Помнишь, в прошлый раз на меня налетел, а? Ни за что же, Нинка. Так что перестань. Нина! Нина, Нина, попрощайся. Нина, Нина, не перестань. Нина, перестань, давай, давай.
2: Ну, давай, ты же пьяный, был, Нина. Ну, хочешь дать мне помочь, а, Нина?
3: Ну-ка, плачь, Нина, ты посмотри, на улице солнце светит. Нинка!
4: Сеструха, дай мне помочь, а?
5: Да что же тебе удар?
3: А так просто возьми удар, а, Нинка? Тебе же легче будет. Ну, давай. О, хорошо, да? Давай еще. Хорошо, да? Нинка, перестечи, он же когда пьяный, он же нифига не соображает. Давай. Ой.
4: Нина, какое тебе платье красивое, а? О, тебе идет такое платье, ты мне симпатичная, Нинка. Нет, я злой, Нинка, вот ты добрая, я тебя, например, за это люблю.
5: За это не любишь, Нинка.
4: А я люблю.
5: Нинка, ты можешь что-нибудь ради меня сделать?
4: Конечно.
5: Только ради меня.
4: Конечно, что ты хочешь, а? Хочешь завтра в кино пойдем, Нинка?
5: Я просто так сказала.
4: Как хочешь. А батя перед тобой извините, я его заставлю. Еще плащи снимешь, а? Крыша ты еще, да? Снимай, снимай быстро плащ, Нинка.
3: Молодец. Ничего, батя, телевизор отгрохал, а? Здоровый мальчик. Так, выкл, вкл. Сегодня Андрюшка рассказывал. У них во дворе собака хозяина загрызла. Представляешь, нахуй? Она у него лет 10 прожила. Немецкая овчарка. Медали целая грудь и загрызла.
4: Ну, черт, рано еще, сетка.
3: А в кино мы завтра с тобой пойдем, да?
4: Сеструха, вроде не фильм
3: американский,
4: две серии.
3: Сеструха моя, жрать хочу! Закружу с головой. Так,
4: сколько там накатило?
3: Полпятого. Товарищ Купин.
5: Пожалуйста.
4: Так соревнования не охренеть.
5: Мне страшно будет.
4: А что глупо?
5: Я не знаю, пожалуйста.
4: Нет, через полчаса батя снова придет. Нет, завтра в кино пойдем.
5: Пожалуйста.
4: Хочешь побежать со мной, а?
5: Нет.
4: Ну как хочешь.
5: Пожалуйста, деточка, не
4: страшно. Так что хочешь, только не соревнования. Нет. Мне же неявку поражения начинает, а? Представляешь, как меня обвиняют? Синим углу Геннадий Жулгин. Провел 19 боев, из которых во всех одержал победу. Нинка!
3: Сегодня ваш брат!
4: Нина Борисовна! Чемпионом города стать должен! Вам же честь! Сходи на улицу, прогуляйся! Погода отличная! Пока!

0: Я желаю тебе победить.
1: Спасибо, сеструха. Победа будет за нами. Пока.

0: Подождите.
1: Подождите. Катенька, психуй, мы короче. Убегай, Лаш. Да, батя же пьяный, глупенькая.

Да. Я Юрий Николаевич. Нет, ничего не случилось. Хорошо, скоро буду. Тренер. Что если тебя в бан запрут? Они на бане с мамой через полчаса придут, и скажешь, что я нарочно, а? Ачанина!

0: Я не уйду нигде. Я никуда не уйду.
1: Хорошо, сейчас зима. Снег, елка, в макушке, шпиль серебряный. Вина. Помнишь, мы в детстве в деревню ездили? Поезд большой, народу много. Ты лежал на одной полке, я на другой, сверху было все видно, поля, столбы. Потом мы с тобой подрались.
0: Когда?
1: На речке. Ты меня за ксу, я тебя за чубчик так тянули, пока папа не пришел. Сломал хворостину длинную, и ты сразу прощения попросил. Он тебя не тронул, а меня отхлестал.
0: Что я тогда понимал? Мне тогда 8 лет было.
1: Хорошее было время. Ласковое.
0: Может, тебе чаю согреть?
1: Согрей.
0: Я сейчас.
1: Я просто так сказала.
0: Как хочешь, Ника.
1: Знаешь что? Пойдем куда-нибудь. Пойдем на набережную, ты меня на лодочке покатаешь.
2: Прозвучала запись сцены из спектакля «Нина» в постановке режиссера Ефима Михайловича Падвы, которому и была посвящена эта передача. Продолжение следует. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире. Передачу подготовила Ирина.

Евангелист Матфей. Евангелист Матфей был мытарем, сборщиком налогов. За это занятие его ненавидели и презирали люди. Однажды, когда он сидел за сбором податей, Господь проходил мимо, но он не осудил мытаря, а избрал его из многих людей и велел следовать за ним. И Левий Матфей без колебаний встал и пошел за Иисусом, и был с ним все дни его земного служения. Потом апостол Матфей проповедовал Слово Божие в Палестине. Люди просили его записать все, что он говорил им, и апостол составил Евангелие. Из Палестины он отправился проповедовать Евангелие в другие страны. По преданию, пришел и в Эфиопию. Евангелист Матфей построил там церковь и рассказал людям о христианской вере. Многие уверовали во Христа и крестились. Правитель страны обвинил апостола в колдовстве и приказал казнить. Тело Матфея пытались сжечь на костре, но пламя не повредило его. Тогда в железном гробу его бросили в море, но волны вынесли его на берег. Правитель, пораженный этими чудесами, покаялся в своих грехах и крестился с именем Матфей. Со временем он возглавил церковь Эфиопии. Так не только при жизни, но и после кончины своей апостол приводил людей ко Христу.

Евангелист Марк. Евангелист Марк родился в Иерусалиме. Он не был постоянным спутником Иисуса Христа, но стал свидетелем последних дней его земной жизни. Вместе с апостолом Павлом и своим родственником, апостолом Варнавой, отправился с проповедью христианства по свету. С апостолом Петром побывал в Риме, оттуда пошел в Египет, где основал церковь. Когда Петр находился в римской тюрьме, апостол Марк пришел туда. В Риме, по просьбе вновь обращенных христиан, он написал Евангелие. Считают, что писал он со слов и под руководством апостола Петра. Из Рима евангелист Марк отправился в Египет, Ливию, побывал в других странах. В Александрии его схватили язычники, били, истязали, заставляли отречься от Христа. Когда апостола вели в тюрьму, он умер по дороге со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой». Мучители хотели сжечь тело его, но когда развели костер, раздался гром и произошло землетрясение. Христиане погребли мученика, и в IV веке святые мощи его перенесли в Венецию, где и покоятся они в соборе святого Марка.

Евангелист Лука. Евангелист Лука был врачом и живописцем. Он жил в Антиохии Сирийской, но, услышав о проповеди Иисуса, чудесах его, пришел в Палестину. После Вознесения Господня он путешествовал и проповедовал Слово Божие с апостолом Павлом, и единственный не покинул его, когда тот был заточен в Риме в темницу. В Риме же, под руководством апостола Павла, Лука написал Евангелие. Он стремился полно и последовательно описать все, что известно было об Иисусе Христе и Его учении, показать, что Господь пришел для спасения всех людей земли. Он – Спаситель всего мира, а не какого-либо избранного народа. По церковному преданию, евангелист Лука впервые написал иконы Пресвятой Девы Марии и апостолов Петра и Павла. Во время гонений на христиан апостол Лука принял мученическую кончину за Господа.

Евангелист Иоанн. Евангелист Иоанн рыбачил на море Галилейском. Он стал учеником Иоанна Крестителя, но, услышав его свидетельство о Господе, последовал за Иисусом. В числе трех избранных учеников он был свидетелем сокрытых от других событий жизни Спасителя. Ему, своему любимому ученику, Христос с креста поручил заботиться о Пресвятой Богородице. Иоанн проповедовал Слово Божие среди разных народов, потом поселился в Эфесе, в Малой Азии. В эпоху преследований христиан апостола отправили в ссылку на остров Патмос. Там было ему откровение Божие о будущих судьбах мира и церкви. Когда он вернулся из ссылки в Эфес, христиане принесли ему три Евангелия и попросили дополнить их. Апостол Иоанн подтвердил подлинность написанного и составил свое Евангелие. За раскрытие в нем высоких божественных истин апостола назвали Иоанном Богословом. В последние годы жизни столетний старец уже не мог много говорить, но повторял одни и те же слова: «Дети, любите друг друга». Когда его спрашивали, почему он так часто это говорит, он отвечал: «Потому что это заповедь Господа. Если ее исполните, то и довольно». Евангелист Иоанн был единственным из учеников Иисуса Христа, который не претерпел мученической кончины, а дожил до глубокой старости.

Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна вошли в книги Нового Завета и вместе с книгами Ветхого Завета составили Библию. Слово «Библия» и означает «книги». В книге, которую мы сейчас вам прочитали, евангельские события, рассказанные разными евангелистами, выстроены в единый ряд, пересказаны доступнее и проще. Многие слова и выражения толкуются, разъясняются. Эта книга — лишь начало чтения Евангелия. Но со временем читатели ее, конечно же, прочтут все четыре повествования от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, и не однажды, потому что Святое Евангелие — это книга, которую читают всю жизнь, и она раскрывается человеку по мере его духовного роста и взросления.

0: всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма».

0: Дорогие друзья, сегодня у нас есть возможность поговорить о хоре в православном храме, который находится в Дублине, Ирландия. Итак, Виктория Никулина согласилась нам рассказать о своем хоре. Виктория, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Виктория, перед тем, как мы поговорим о вашем хоре, хотелось бы узнать немножечко про вас. Ваш путь в православие и ваш путь в регенство. Как совместились вот эта музыкальная сторона дела с вашей духовной жизнью?
1: Ну, я родилась в православной семье, то есть мы всегда ходили в церковь, в храм, ходила в воскресную школу. И, в общем-то, желание петь было связано, ну, как продолжение моего музыкального пути. Я ходила в музыкальную школу, занималась музыкой, и вот родилось желание совмещать и музыку, и православие. И пришла в храм, пела на клиросе. Это было в Риге. В общем-то, мне где-то было 17 лет в Риге, и я пришла в Христорождественский собор в Риге, и меня благословил на пение протоиерей Иоанн Шенрок. Это очень знаменитый, известный дирижер и священник, он очень знаменитый у нас, и, я думаю, за рубежом. Вот, он благословил на пение в этом соборе, где я пропела, наверное, ну, лет 6 или 8. До сих пор туда приезжаю, всегда иду туда петь.
0: То есть ваша такая музыкальная, духовная карьера началась в Риге?
1: В Риге, да, да, да. У меня музыкальное образование, школа и училище по вокалу, и вот опыт...

0: Чтобы быть регентом, нужны какие-то особые знания или особые умения, на ваш взгляд? Вот все-таки училище по вокалу не дает ни дирижерского образования, ни регентского, да? Откуда у вас это?
1: Я думаю, должно быть какое-то призвание в душе, какой-то, ну вот, призыв к этому делу, вот. То есть какое-то вдохновение внутри, я думаю, что... А музыкальное образование, это все, конечно, очень помогает. Но в первую очередь должно быть какое-то вот чувство, что ты хочешь это делать. И тогда, ну вот, можно сказать, как сам Господь тебя ведет и помогает.
0: А вы помните ваш первый опыт регентства с хором? Как это было, страшно или не очень?
1: Это было, в общем-то, страшно и неожиданно для меня, потому что я никогда не представляла себя в качестве регента, потому что никогда не училась на дирижера. И, ну, в общем, так сама ситуация сложилась, что я приехала в Ирландию, и регент, и поменялся состав хора, и регент уехал, и мне вот предложили, вернее, я был единственный человек с музыкальным образованием, который бы смог бы это дело продолжить, и поэтому я как бы согласилась на такое послушание. Для меня это было непросто. В общем-то, сначала было и научиться уставу церковному. Для меня это все было как бы заново, надо будет выучить. И...
0: Одно дело просто петь в хоре, да? Да, то, что регент укажет делать, а другое дело уже самостоятельно петь и указывать хористам.
1: Совершенно верно. Это совершенно новое как бы призвание дела, потому что включать в себя совершенно другие способности и знания тоже, и умения.
0: Ваш опыт регентства сколько лет?
1: 4 года я.

0: Хорошо, Виктория, теперь, наверное, настал момент рассказать о вашем храме и о вашем хоре.
1: Ну, о храме, наверное, много не расскажу. У нас есть страничка, веб-сайт, где можно прочитать информацию. Там у нас есть форум и история храма, то есть это все можно посмотреть. Храм святых апостолов Петра и Павла в Дублине, да, храм русской патриархии. Довольно-таки большой приход, я бы сказала, потому что так сложилось, что в Ирландии очень много работает людей из Восточной Европы. То есть это Прибалтика, Россия, Украина, Молдавия.
0: Ну, примерно вот прихожан у вас сколько человек набирается, как вы думаете?
1: Ну, человек 50, а может быть больше. На Пасху заполнен весь храм, там, наверное, ну, человек 200, может быть больше. Да-да-да.
0: Замечательно. Так, и что у вас за хор?
1: Хор у нас, ну, наверное, 8 человек постоянных таких вот певцов, ну, с разной музыкальной подготовкой, скажем так. Некоторые люди даже пришли вот первый раз, первые шаги сделали вообще к церковному пению в нашем хоре. И такая специфика, что люди очень часто меняются, приезжают на какое-то некоторое время поработать в Ирландии и вот... учатся, поют и потом уезжают. То есть постоянно меняется, но никогда не остается хор без певцов. Как-то вот Господь посылает, всегда певцов, всегда меняется и всегда приходят новые люди.
0: У вас хор смешанный?
1: Смешанный, да. Но как бы такая специфика, что больше все-таки женских голосов. Мы очень ценим мужские голоса, но у нас их немного и...
0: Вот когда приезжают новые люди, они к вам приходят и сами говорят, мы хотели бы попеть. Или вы кого-то услышите вдруг в храме и зовете к себе в хор. Как это бывает?
1: Ну, в общем-то, сами приходят. Или спрашивают у батюшки. Батюшка тогда благословляет и спрашивает у меня. Ну, и мы как-то слушаем друг друга. И, ну, допустим, не сразу все получается. Некоторые люди учатся какое-то время, и потом у них приходит навык.

0: Ваши хористы поют с листа или по слуху?
1: Ну, вот, как я сказала, разная подготовка музыкальная. Ну, в общем-то, с листа, наверное, нам будет трудно спеть. Вот. То есть мы должны очень подготовиться, чтобы вот петь. Да, бывает. Ну, допустим, перед ответственным моментом, когда у нас были и Владыку встречали, и концерты мы готовили. Тогда у нас, конечно, ряд репетиций идет, и подготовка очень серьезно идет. Mm-hmm. Это, конечно, все связано с очень большими, можно сказать, даже жертвами, потому что люди заняты, люди работают очень сильно, и у всех семья, семейное положение. То есть очень трудно посвятить себя и отдать много времени на это дело. Mm-hmm. Ну вот как-то с Божьей помощью мы это делаем.
0: Виктория, вот не секрет, что в России хоры в храмах многие получают деньги за это служение, и тогда служение превращается уже в работу, наверное. Как в Ирландии с этим делом обстоит, и в частности в вашем хоре?
1: Я думаю, что люди у нас не поют за деньги. Это в первую очередь люди приходят молиться и петь, в общем-то, во славу Божию. Ну, какое-то там незначительное вознаграждение, можно сказать, на дорогу, можно сказать, так, чаевые какие-то нам дают, но это не...
0: Есть ли у вас...
1: приоритет, это не для этого туда приходит, нет.
0: Ваше мнение, вы как регент, как вы считаете место хора в церковном богослужении? Как вы чувствуете, что должен хор сделать, чтобы молитва состоялась, чтобы служба прошла успешно?
1: Я думаю, что это... центральной ролью хора очень зависит вся молитвенная обстановка вот от настроя хора. То есть очень важно и регенту,

0: на возможности харистов своих.
1: Да? Ну да, да, да. Ну и, в общем-то, стараюсь, чтобы это было молитвенно и как-то содержательно, по содержанию, чтобы люди вкладывали в эту свою душу.

0: какой-то контакт в плане работы хора с настоятелем вашего храма? И, может быть, он советует иногда вам что-то, как-то оценивает вашу работу? Вот какой у вас контакт с настоятелем?
1: Да, очень хороший, я бы сказала. Он нас очень поддерживает, всегда знает каждого лично. То есть очень хороший личный контакт. И, конечно, насчет музыки, ну, я должна сказать, что он мне полностью доверяет в плане музыки. Поэтому, конечно, он оценивает и поддерживает, и, в общем-то, и хвалит, и так далее.
0: Бывают ли у вас какие-то очень трудные моменты в вашем служении? И, может быть, даже до отчаяния доходят ли когда-нибудь такие ситуации? И что вы делаете в этих случаях?
1: Да, вы знаете, у нас был очень напряженный период, вот в последний год мы готовили два концерта. Первый концерт состоялся зимой, и тогда мы очень сильно готовились. И, в общем-то, это связано с возможностями людей, и все эти репетиции связаны с большими жертвами. То есть люди должны отменять работу, чтобы прийти на репетицию. Люди едут некоторые издалека. То есть, опять-таки, семейные узы. И это очень связано с большим напряжением. И таким моральным, и физическим. И весной, вот в Великом посту, у нас был тоже второй концерт. Уже был в центральном храме, в католическом, в ирландском. И мы выступали с программой с постовой. Первая половина концерта была великопостное песнопение, и вторая, ну, обычное песнопение из литургии «Всеночного бдения». Вот. Но надо сказать, что концерт удался. Это, конечно, стоило больших трудов, но публика была довольна, и вот, в общем-то, писали про нас и в газетах, и в местных, да, и была... Отзывы об концерте также были на русском сайте «Православие.ру». Ну, все остались довольны, и также ирландская сторона и была довольна и благодарила нас за концерт. В общем-то, такое миссионерское значение этого концерта было, потому что, чтобы показать ирландцам русскую православную культуру и церковное пение, что для них было очень новым, да, да.
0: А вот после этих концертов прибавилось ли прихожан в вашем храме именно со стороны ирландских жителей?
1: Ну да, в общем-то, настоятель сделал рекламу. То есть пришли ирландцы тоже. Не знаю, прибавилось ли прихожан, но люди, я думаю, что заинтересовались и русской музыкой церковной, и спрашивали, интересовались.

0: Ну, это было где-то 3 года назад. У нас была прямая трансляция по ирландскому телевидению нашей службы. Служба велась в основном на английском языке, но также на русском, на славянском. Тоже очень была большая просветительская работа, так скажем, священниками нашими проведена. И вот это очень, я думаю, что важно. Это как бы целое богослужение было показано в прямом эфире по ирландскому Первому каналу.
1: Ну вот часто в России, допустим, люди, иностранцы, заходят в храм и не могут оторваться от православного пения. И нередко бывают такие случаи, что потом они переходят в православие. Вот вы не помните таких случаев?
0: Я думаю, что это нужно время на такие случаи. У нас концерт буквально этой весной был. Может быть, надеюсь, может быть, будут такие случаи.
1: А вы планируете еще концерты устраивать для жителей?
0: Ну, вообще-то планы такие были. Планы такие были. Мы, может быть, в других даже городах как-то прозвучала такая идея, что ведь по Ирландии существуют у нас другие приходы тоже. 5 приходов в разных городах.
1: А в Дублине один ваш, да?
0: В Дублине один, но он самый крупный храм.
1: А есть ли контакт между православным храмом? Там католичество в основном, да?
0: Да.
1: И католическими церквями?
0: Да.
1: А по какому календарю служба у вас проходит?
0: По русскому, по-старому.
1: Виктория, скажите, пожалуйста, вот иногда прихожане принимают участие в пении, то есть подпевают хору. Как у вас это в храме проходит?
0: На общей молитве «Отче нас» и «Верую» все общая молитва. Ну, в общем-то, нет такой практики, если подпевают.
1: В вашем хоре только русские люди?
0: У нас очень разные прихожане. В основном это, ну вот как я сказала, из Прибалтики, России, Украины, Молдавии, Грузии, Польши. Очень разнообразные приходы.
1: И все в состоянии на церковно-славянском петь, и на английском, да?
0: Да, служба идет на 2 языках. В общем-то, и ктении, и проповеди, и Евангелие, и апостол. Это читается на 2 языках.
1: Вот на ваш взгляд, трудно ли быть в Ирландии православным человеком?
0: Я думаю, что православным человеком можно быть в любом месте, и нужно быть в любом месте и в любое время. Я думаю, что у православного человека есть возможность, и мы очень счастливы, что у нас есть храм, и есть возможность прийти, и у нас очень хорошая община, мы очень тесно все общаемся. Все друг друга знают, и очень хороший контакт с настоятелем, со священниками и между собой. Это как бы сближает людей. И люди некоторые даже вот пришли именно в храм, именно в Ирландии. Хотя у себя на родине они, может быть, редко заходили бы в храм даже.

0: Бывают ли у вас крещения, венчания в вашем храме? Может быть, какие-то особенности, праздники уже в храме?
1: Да, праздники в храме у нас бывают. В общем-то, все праздники мы празднуем вместе у нас за трапезой. На Пасху, на Рождество или большой какой-то праздник, юбилей у кого-то, тогда мы все вместе в трапезной празднуем такое событие. Венчание у нас бывает часто, да, даже с хором происходит. И крещение очень много детей. И очень, вообще на службе и приходит очень много детишек, да.
0: А венчания православных пар или бывают смесь католиков с православными?
1: Ну, в общем-то, православные, да, православные все. Разные бывают, можно сказать, даже вот из Египта православные какие-то пары или вот невеста каких-то с наших стран, да. Ну, очень разные бывают, но в основном православные, да.
0: Виктория, вот часто регенты и вообще хористы говорят, что при таком служении, при исполнении богослужебного песен, очень тяжело молиться самим. Можете ли вы совместить, лично вы, совместить молитву и вот это служение регентства? Или вот вы каким-то образом должны куда-то еще сходить, чтобы получить полное удовлетворение от молитвы, от литургии?
1: Да, вы знаете, это, я бы сказала, это очень тяжело. Это, действительно, это занимает очень много твоих сил, и душевных, и физических. И в этом процессе пения, когда ты поешь сама и следишь за каждым, и за... За ходом службы это очень много отнимает внимания. Но мы как-то стараемся, чтобы то, что мы делаем, поем и пение, оно уже было молитвенно. То есть вкладываем какую-то душу и смысл в это, в само пение. Вот. А насчет того, что куда-то сходить, у нас даже нет такой возможности. У нас один храм, и вот это наше служение.
0: Как часто в вашем храме причащаются? Вот в разных храмах разные традиции. Кто-то говорит, что причаться на каждой литургии по возможности. В некоторых храмах говорят, что лучше там раз в год или как можно реже. Вот как у вас это обстоит дело?
1: Я думаю, что у нас батюшки все призывают к более частному причащению. Ну, конечно, это происходит каждое личное дело каждого. Но я думаю, что люди стараются подготовиться и причащаться почаще.
0: А служба у вас проходит только по выходным или как, или каждый день?
1: По праздникам, если 12-й праздник. И даже вот сейчас, в последнее время, мы делаем одну службу, одну литургию на неделе, даже если вот нету праздника. Но у нас в основном по выходным и праздникам.

0: Вот вы наверняка бываете в других храмах, если не в Ирландии, то в России или в Латвии, или во Франции, где мы сейчас с вами находимся. Есть ли у вас, вы слушаете наверняка хор уже с профессиональной точки зрения, есть ли у вас какие-то хоры, которые вам очень нравятся, которые вам наиболее запомнились, и, может быть, какие-то песнопения вы, может быть, иногда просите ноты, вот бывают у вас такие встречи интересные с этой точки зрения?
1: Ну, у меня, наверное, личный опыт есть Рижского кафедрального собора, и в том числе школы пения Иоанна Шинрока. Я очень уважаю, для меня это, батюшка, очень личное уважение к нему, и очень много дисков у него записано, и я вот его слушаю. Конечно же, я слушаю другую музыку, и мне очень нравится... хор Сретенского монастыря.

0: когда мы готовились вот к концерту, все хористы должны были слушать тоже, как бы включиться в эту музыку, особенно постовую. То есть мы должны были много слушать и научиться.
1: Спасибо. Виктория, я думаю, что нашим радиослушателям было бы интересно узнать, а вот каким образом вы оказались в Ирландии и ваша основная профессия. Вы ведь совмещаете, наверное, регентство, это ваше служение, чем вы занимаетесь в Ирландии, если можно о себе немножко.
0: Я приехала в Ирландию 5 лет назад. В общем-то, не знаю, никогда не было у меня такой идеи именно в Ирландию попасть, сама не знаю как. Но так получилось, что нашла работу, и я работаю в финансовой области, второе экономическое у меня образование. Да, совмещаю две таких разных сферы деятельности.
1: Это сложно?
0: Ну, нет, наверное, сложно с одной точки зрения. С другой стороны, как бы, храм для меня – это как утешение, как особое служение и, в общем-то, отдых как бы для души, с одной стороны. Конечно, это обязывает к дисциплине, да.
1: Ну и, наверное, кроме того, это возможность реализовать ваши собственные вокальные возможности, ведь у вас вокальное образование, как вы сказали, да?
0: Да, совершенно верно. По музыкальной части это, в общем-то, единственное, что осталось, то, что я могу делать в данный момент.
1: Немножечко о ваших планах. Вот вы сказали, что будете продолжать концерты, давать по возможности. Какую-то новую программу вы будете составлять из этих концертов? Могли бы поделиться о своих планах? И есть ли у вас планы в России такие же концерты давать?
0: Ну, так далеко мы еще не можем смотреть. Но я думаю, что если по Ирландии, то мы планировали делать такие концерты. В данный момент мы пока только отдыхаем после наших предыдущих концертов, набираем силы. У нас еще такая специфика, что наши певцы, очень часто меняется состав, и вот очень много людей, которые до сих пор были, они уехали. То есть они получают какой-то вот навык пения в церковном хоре. Мы проделаем большую работу, и потом они уезжают. То есть приходят новые люди, и опять все заново. То есть как бы вот эта специфика, она существует в нашем хоре, поэтому я не могу планировать очень много и на далекий период времени, поэтому как Бог даст.
1: Не могли бы вы рассказать немного об особенностях вашего храма, православного храма, и чем он отличается от православных храмов, ну вот вам Латвия, конечно, ближе, но, может быть, вы знаете храмы России. Это то же самое или все-таки есть какие-то нюансы, есть какие-то особенности? Не богослужебные, может быть, вот чисто внутренние, интуитивные какие-то ощущения вы другие испытываете там? Или все то же самое?
0: Нет, конечно, отличается. Наверное, первая особенность – это то, что вот люди как-то очень ближе к друг другу. Общение происходит очень близко и со священниками, и между собой. То есть это вот первая специфика. Я, например, когда большой приход, вот как в Риге или в России, я думаю, такого не ощущаешь, такого какой-то особой близости и теплоты между вот прихожанами. Ну, в плане устава, наверное, ничего не отличается, но...
2: Святейшему патриарху Московскому и всея Руси, святейшему синоду, настоятелю святого храма сего, протоиерею Михаилу и сродникам его, клиру и братьям, сестрам святого храма сего, подарок Господи благоденственное и мирное житие. Аминь и во всем.

0: заключение нашей встречи. Ваши пожелания слушателям радио «Град Петров». Нас слушают в Петербурге, но не только в Петербурге, в разных городах и странах через интернет. Что бы вы могли пожелать?
1: Я думаю, каждому человеку, где бы он находился, именно важно сохранить в себе это православие, эту веру и быть образцом для других людей.
0: Спасибо большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня мы с вами слушали передачи с участием регента храма святых апостолов Петра и Павла в городе Дублине, Ирландия. Виктория Никулина была сегодня гостем нашей передачи. Виктория, спасибо вам большое. Мы желаем вам успехов в вашей сложной деятельности и Божьей помощи.
1: Спасибо, Господи, вас.
0: До свидания. Уважаемые радиослушатели, передачу «Музыка православного храма» для вас подготовила и провела Людмила Зотова.

В исполнении Московского хора под управлением Николая Матвеева прозвучал духовный концерт композитора Дмитрия Бортнянского «Восхвалю имя Бога моего», стихи из 68 и 116 псалмов. Запись 1971 года.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси с беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, мое же утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускори в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже,
и спаси мя. К Тебе, Владыко человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас с беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, воеже славословить и державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мене сотвори, врача росшая, у врачи у души моей, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяния направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли. Небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобие. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающий,
стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах, и неизреченный в милости, веру ей, бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 136-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 6 и 7 глав.
1: Братья, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей.
0: Послушайте 57-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 14 главы.
2: В одно время Ирод, четвертовластник, услышав молву об Иисусе, сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу, за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде, и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, пришедшие, взяли тело и погребли его, и пошли и возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один —

Иоанна в предтечу. В среду и пятницу вспоминаем страдания Христова, крест Христов. В четверги — апостолов и их преемников, святителей, особенно святителя Николая. В субботу мы вспоминаем мучеников, преподобных, всех святых Богу угодивших, а также поминаем усопших. Вот сегодня вторник. И сегодня Церковь напоминает нам об Иоанне Крестителе и о том, как он был казнен. Сегодня, когда мы слышим имя Иоанн Креститель или Иоанн Предтеча, у нас оно автоматически ассоциируется с Иисусом Христом, с крещением на Иордане, с тем, что о нем сказано в Евангелии. Мы часто даже не понимаем и не знаем того, что во времена Иисуса имя Иоанна Крестителя было более известно, чем время Иисуса Христа. Источником информации о тех временах для нас является, ну, понятное дело, Евангелие, а также что-то находят археологи. И плюс к этому очень важное свидетельство, которое не вызывает вопросов ни у христиан, ни даже у их противников. Это записи иудейского историка Иосифа Флавия, который жил в конце первого века и оставил нам воспоминания о своем времени, в том числе о временах Господа нашего. Благодаря его описаниям в книге «Иудейская война» мы с вами получаем представление о том, кто такой был Понтий Пилат, кто такие были первосвященники Анна и Каиафа, на самом деле их звали Иосиф Кайфа и Ханан, и многие-многие другие личности, которые мы встречаем в Евангелии. Так вот, во всей книге Иосиф Флавий, он не был христианином, упоминает имя Иисуса Христа только лишь один раз. Очень так вскользь. А вот Иоанн Креститель у него упоминается в нескольких главах. О нем он пишет очень много. Благодаря этому мы узнаем, почему евангелисты, когда пишут свои Евангелия, только евангелист Лука описывает обстоятельства чудесного рождения Иоанна Крестителя у священника Захарии и его супруги Елизаветы. Все остальные евангелисты просто сразу ссылаются на него. Мы это понимаем теперь, потому что мы знаем, что имя Иоанна Крестителя было известно практически всем людям того времени. Известность о пророке, вышедшем из пустыни и призывавшем людей к покаянию, известность о пророке, авторитет которого был велик и у простых людей, и у царей, мы знаем благодаря Иосифу Флавию. И именно поэтому евангелисты так сразу ссылаются на него. Вот тот человек, Иоанн, которого вы все знали, которого все вы так уважали и почитали, он засвидетельствовал, что Иисус есть Христос, что он, Иоанн, знаменитый и известный всем, праведник и пророк, всего лишь навсего тот человек, который идет перед царем и возвещает: «Разойдитесь, ибо царь идет, приготовьте путь ему». Иоанн является последним пророком Ветхого Завета. Он стоит как бы на грани между Ветхим и Новым Заветом. И мы видим, что Иоанн был казнен за правду, за то, что не боялся обличить и царя в грехе его. Так и мы, братья и сестры, если хотим быть христианами, должны помнить вот о чем. Это здесь, на земле, мы с вами, люди, разделяемся на царей и подвластных, на рабочих и президентов, на фермеров и сенаторов. В Царстве Небесном этого не будет. Более того, чем более знатным был человек на земле, чем больше обязанностей на него возлагалось, чем больше славы или имущества, денег человек имел на земле, тем больше спрос будет с него. А для Бога мы все его чада, о которых он страдает и которых хочет привести к покаянию. Вот почему, если человек идет путем греха, во-первых, он обрекает себя на несчастье. А во-вторых, если человек идет таким путем, то нужно не бояться подсказать ему: «Человек, куда ты идешь? Зачем ты это делаешь?» Даже если это наш начальник. Может быть, стоит это делать иногда тактично, потому что не все люди способны воспринять обличение в своем грехе. Иногда бывает так, что слишком прямое обличение может заставить человека не покаяться, не задуматься, а просто вызвать отторжение. Должна быть определенная мудрость. Но все же делать это необходимо. Но бывает и другое. Вот, Иоанн Креститель обличает грех царя. Царь уважает его и слушается его. Но Иродиада, жена вот этого Ирода,
которая была до того замужем за Филиппом.

0: Филиппом, братом этого Ирода, и о котором Иоанн говорил, не должен брать тебе ее в жены, настояла на том, чтобы он был арестован, а затем, когда царь, который, кстати, очень-очень многие клятвы, как мы знаем, благодаря тому же Иосифу Флавию, нарушал, в данной ситуации настоял на том, чтобы он исполнил свою клятву, исполнил любое желание дочери Иродиады, и в данном случае даже не желанием дочери, а желанием ее матери было то, чтобы Иоанн был казнен. Так часто мы с вами, люди, поступаем. Если что-то обличает наш грех, вместо покаяния мы порой готовы уничтожить то, что обличает наш грех, то, что доставляет нам дискомфорт. Но если все-таки мы христиане, мы должны понимать, что Господь иногда посылает нам людей, которые говорят нам неприятные вещи. Но если мы понимаем, что они правы, мы должны не уподобляться Ироду и Иродиаде, но должны быть готовы покаяться и исправиться. Тот же Иоанн Креститель говорил такие слова царю не с той целью, чтобы просто поругать его или обличить его, но именно в надежде, что Ирод исправится. Так и мы с вами должны поступать. С одной стороны, когда кого-то в чем-то обличаем, а с другой стороны, когда обличают и нас. Помнить о том, что даже неприятные вещи, неприятные слова, которые мы слышим в этой жизни, должны служить делу нашего исправления. И мы должны быть готовы признавать свои ошибки. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 14 июля, 1 июля по старому стилю, Православная Церковь чтит память святого мученика Патита, пострадавшего во II веке. Отец его был язычником, но юноша, еще с 13 лет познакомившись с христианским учением, уверовал в истинного Бога и принял святое крещение. Узнав об этом, отец сильно огорчился и старался сначала лаской, а затем и угрозами отвратить сына от христианской веры. Однако его усилия были тщетны. Пораженный твердостью веры юноши, отец также стал христианином. Святой Патит получил возможность нести проповедь христианства в разных странах, многих исцеляя своими молитвами от тяжелых недугов, даже от проказы. Долгое время он жил в уединении на горе. Исцелив дочь императора Антонина, святой Патит претерпел муки за исповедание Христа и был обезглавлен. Сегодня прославляются святые мученики, бессребреники Косма и Дамиан, братья-врачи, жившие в III веке. В этот день мы чтим память преподобного Петра Патрикия, жившего в IX веке в Константинополе. Он был сыном византийского патриция, в качестве военачальника участвовал в походах греческих войск против Болгарии. В одной из битв греки потерпели поражение, император был смертельно ранен, а Петр, среди многих других воинов, попал в плен. Однажды ночью, во время усердной молитвы, ему явился в видении святой евангелист Иоанн Богослов и освободил из плена. Вернувшись в Константинополь, святой Петр оставил мир, удалился в монастырь на гору Олимп и стал иноком. Там он провел в постоянных подвигах 34 года под руководством преподобного Иоанникия Великого. Последние 8 лет он жил в Константинополе, где основал монастырь, в котором его и погребли после блаженной кончины в 854 году. Сегодня вспоминается святая праведная Ангелина Сербская, дочь князя Георгия Албанского и супруга святого короля Сербии Стефана Слепого, недолго правившего Сербией после захвата страны турками. Святая Ангелина потерпела изгнание вместе со своим мужем и разделила все трудности жизни в Албании и Италии. Двух своих сыновей, святых Максима и Иоанна, святая Ангелина воспитала в истинно-христианском духе. По смерти супруга святая Ангелина приняла монашеский постриг и посвятила себя молитве, благотворительности и храмостроительству. Верная жена, добрая мать и совершенная христианка, она воистину заслужила имя, которым ее наградил народ — Матушка Ангелина. Скончалась святая Ангелина в начале XVI века. Ее чудотворные мощи находятся вместе с мощами ее праведного супруга, святого Стефана и их благочестивых детей — святителя Максима, архиепископа Валахийского и Румынского, и праведного Иоанна, правителя Сербского. Сегодня в сонме новомучеников и исповедников прославляются два священномученика — Аркадий Горяев, пострадавший в 1918 году, и протодиакон Алексей Дроздов, принявший мученический венец в 1942 году. Священномученик Иерей Аркадий Николаевич Горяев родился в 1877 году в мадьярской венгерской семье. С 1910 года он служил в Никольской церкви села Боровское Пермской губернии, преподавал в земской школе. Также он был назначен священником в походную Казанско-Богородицкую церковь, чтобы вести миссионерскую деятельность среди местного населения, вагулов. 1 июля 1918 года отец Аркадий Горяев совершал венчание в своем храме. В это время прямо в церковь ворвалась банда безбожников-красноармейцев из мадьяр. Они вывели священника из храма прямо в богослужебном облачении, повели в лес к скотомогильнику и там убили, а тело сбросили во враг. Через 11 дней тело священномученика было найдено, его перенесли в Никольскую церковь, где он служил, отпели и похоронили в церковной ограде. В продолжение церковного календаря прозвучит житие святых мучеников Космы и Дамиана. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Святые мученики Бессребреники, братья Косма и Дамиан, жили в III веке по Рождестве Христовом в Риме, в период гонений на христиан, воздвигнутых императорами-язычниками. Подвигом своей жизни святые явили подлинно христианское употребление человеческого таланта. Талант есть дар Божий, который надлежит использовать не в целях корысти, но для служения Богу и людям. Святые Косма и Дамиан рано осиротели. Оставшись вдовой в молодости, Феодотия воспитала своих сыновей в христианском благочестии. Основным занятием братьев было врачебное дело, в котором они весьма преуспели. Святые братья Косма и Дамиан считали себя служителями Божьими, исцелявшими людей по их вере. Они не брали за свой труд никакой платы. Врачевание Бессребреники Косма и Дамиан сочетали с проповедью Слова Божия, разъясняя больным, что они совершают исцеление благодатной силой Христовой и призывая их к вере во Христа Спасителя, который открывает путь к подлинному выздоровлению, спасению души. Святые братья Косма и Дамиан были оклеветаны завистниками и вызваны в Рим к императору Карину. Император потребовал отречься от Христа и признать языческих богов, на что святые ответили решительным отказом. Когда император стал устрашать их пытками, святые, желая вразумить его, воззвали к Богу. Внезапно шея императора искривилась таким образом, что он не мог повернуть головы. Тогда Карина и многих свидетелей объял страх Божий. Император покаялся пред братьями и исповедовал перед ними свою веру во Христа, и тотчас получил исцеление. Святые Косма и Дамиан были немедленно отпущены на свободу. После возвращения в свое селение близ Рима они продолжали прежнее богоугодное дело. Высок был подвиг святых целителей, но Богу было угодно еще сильнее возвысить их через невинное мученичество. Старый врач-наставник, у которого в свое время святые братья изучали врачебное искусство, стал завидовать их славе. Доведенный до исступления этой коварной, всеиссушающей страстью, он призвал святых братьев, когда-то любимых своих учеников, будто бы для собирания редких лекарственных трав, и, заведя их далеко в горы, убил, а тела бросил в реку. Так мученически окончили свой земной путь безмездные целители святые братья Косма и Дамиан, всю свою жизнь посвятившие христианскому служению ближним, избежавшие римского меча и темницы, но предательски убитые учителем. Не правда ли похоже на то событие, которое нам известно с великим нашим учителем и спасителем Господом нашим Иисусом Христом? Ведь он же призвал Иуду на служение, на величайшее служение, на проповедь. И посмотрите, близкий ученик среди 12 оказался предателем. Им двигали две страсти — зависть и любовь к деньгам, сребролюбие. Господь прославил своих угодников, и ныне по молитвам святых бессребреников получают от Бога исцеление все, с верой прибегающих к их святому заступничеству.

0: В завершение церковного календаря послушайте житие святой праведной Ангелины Сербской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобная Ангелина Сербская была дочерью православного албанского князя. С детства воспитывалась благочестивыми родителями в страхе Божием и усердно подвязалась в душеполезных трудах. Благодаря своему сострадательному сердцу святая стала супругой слепого изгнанника, который жил при дворе ее отца. Это был сербский деспот святой Стефан, сын деспота Георгия Юрия I. Он был ослеплен турками вместе со старшим братом в 1441 году. После смерти Георгия I Сербией управлял младший брат Стефана Лазарь. Затем деспотом стал святой Стефан. В 1459 году, за 2 месяца до взятия столицы Сербии Смиредова турками, злые люди оклеветали святого Стефана перед народом, подняли против него мятеж и изгнали его из отечества. На чужбине святой Стефан претерпел много бед, пока не нашел безопасное пристанище в Албании, где князь Арианит принял его как брата. Праведная Ангелина, видя благочестие и богобоязненность святого Стефана, пожелала разделить свою судьбу с изгнанником и своими заботами и трудами облегчить его страдания. Получив согласие родителей, праведная Ангелина в 1461 году венчалась со святым Стефаном. От этого благословенного брака родились сыновья Георгий, Иоанн и дочь Мара. Когда турки напали на Албанию, святые Стефан и Ангелина вместе с детьми переселились на север Италии, где впоследствии 9 октября 1476 года святой Стефан скончался, память его в тот же день. Он был прославлен от Бога нетлением мощей и причислен к лику святых сербской церкви. Праведная Ангелина, оставшаяся вдовой, посвятила свою жизнь воспитанию детей. Она учила их благочестию и страху Божию, смирению и воздержанию. Ее усердие не осталось бесплодным. Дети, как и она сама, после кончины были причислены к лику святых за свою праведную жизнь. Живя на чужбине, праведная Ангелина испытывала нужду. Чтобы облегчить свое бедственное положение и прокормить детей, она обратилась за помощью к венгерскому королю Матии Матфею Корвину. 1458-1490 годы правления. Матии Корвин отдал святой Ангелине и ее детям управление сербский город Купинова на реке Саве. Взяв с собой нетленные мощи супруга, праведная Ангелина переселилась в Купиново и там, в храме святого апостола и евангелиста Луки, 15 февраля 1486 года положила честные мощи святого Стефана. Позднее, недалеко от этого храма, была построена церковь во имя праведной Ангелины. В конце жизни праведная Ангелина оставила мир и приняла монашеское пострижение с тем же именем в женском монастыре близ Крушедола. Отныне основным ее деланием стали молитва и дела милосердия. 30 июля 1520 года преподобная Ангелина мирно отошла ко Господу и была погребена в своем монастыре. Когда мощи святой Ангелины были обретены нетленными, их перенесли в монастырь в Крушедоле и положили в храме рядом с мощами ее сына святого Иоанна. В 1716 году монастырь был сожжен турками вместе с чудотворными мощами. От святых мощей преподобной Ангелины сохранилась левая рука.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в Петропавловском соборе. Епископ Мстислав совершил праздничный молебен в Андреевском храме-часовне при Тихвинском вагоностроительном заводе. Прочитана лекция о первоверховных апостолах. Об этих и других событиях более подробно. В день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских 11 июля святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Верхнем храме Спасо-Преображенского собора Валаамского монастыря. Его святейшеству сослужили митрополиты Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Воскресенский Григорий, Петрозаводский и Карельский Константин, Каширский Феогност, наместник монастыря епископ Троицкий Панкратий, епископы Костомукшский и Кемский Борис, Раменский Алексей, а также насельники обители в священном сане. Во внимание к многолетним трудам в должности наместника монастыря епископ Троицкий Панкратий был возведен в сан архиепископа. По завершении богослужения предстоятель Русской Церкви спустился в Нижний храм, где было совершено славление у честных мощей преподобных Сергия и Германа Валаамских. В день памяти святых апостолов Петра и Павла 12 июля святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в соборе Петропавловской крепости. Его святейшеству сослужили митрополиты Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Воскресенский Григорий, епископы Кронштадтский Вениамин, Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петерговский Силуан, Раменский Алексей. Секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель архимандрит Александр Федоров с клиром, протоиереи Геннадий Зверев, Александр Сорокин, Александр Румянцев, Роман Ковальский, Алексей Исаев, Алексей Скляров, Евгений Шагенов, благочинный Петроградского округа иерей Сергий Латушко, иерей Илья Макаров, Павел Ермошкин и другие священнослужители. Пел хор Исаакиевского собора под управлением Льва Дунаева. Среди молящихся были губернатор Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, директор Музея истории Санкт-Петербурга Владимир Григорьев и ктитор собора Иван Харьков. Было совершено славление перед иконой святых апостолов Петра и Павла. Митрополит Варсонофий обратился к предстоятелю Русской Православной Церкви с приветственным словом от всей полноты Санкт-Петербургской митрополии. Патриарху Кириллу была подарена икона моления о чаше. Митрополит Варсонофий преподнес ему патриарший набор, крест и две панагии. Митрополиту Варсонофию подарена панагия. Губернатор Александр Беглов в связи с 70-летием был удостоен ордена славы и чести второй степени. Патриарх Кирилл подарил ему образ Спаса Вседержителя. Всем присутствующим раздали иконки апостолов Петра и Павла с патриаршим благословением. 12 июля в культурно-просветительском центре храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове состоялась лекция, посвященная святым первоверховным апостолам. Встречу провел настоятель храма протоиерей Вадим Буренин. Отец Вадим показал, как двух совершенно разных людей, галилейского рыбака Симона и ревностного фарисея Савла, объединила и преобразила проповедь Евангелия. Также отец Вадим призвал слушателей быть примером веры для окружающих, особенно для детей и молодежи, и иметь готовность исповедовать Христа перед миром, даже если это требует от нас мужества и самопожертвования. 12 июля, в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, приход одноименного храма поселка имени Морозова Всеволожского благочиния молитвенно отметил свой престольный праздник. Божественную литургию возглавил благочинный Всеволожского округа иерей Дмитрий Чуев в сослужении настоятеля храма протоиерея Сергия Кухарева. По завершении литургии духовенство и верующие совершили крестный ход вокруг храма. 10 июля на Тихвинском вагоностроительном заводе прошел праздничный молебен в честь годовщины освящения храма-часовни святого апостола Андрея Первозванного. Праздничный молебен совершил епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав в сослужении настоятеля храма иеромонаха Януария Рухлова, иерея Антония Чумакова и протодиакона Георгия Стефанова. Строительство храма началось в феврале прошлого года. 10 июля того же года состоялось освящение храма и его открытие. В честь годовщины освящения храма владыка Мстислав передал в дар приходу икону святого Александра Свирского с частицей мощей преподобного. Праздник Рождества Иоанна Предтечи 7 июля после божественной литургии в храме на Каменном острове митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий осветил крест на строящийся храм Воскресения Христова у Пискаревского кладбища и мозаичные иконы Спасителя и Богородицы, которые будут размещены над входами в два приходских дома. На церемонии присутствовали епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Калинин Ленинского округа протоиерей Николай Брындин, настоятель иерей Илья Васильев, председатель законодательного собрания Александр Бельский, председатель наблюдательного совета по строительству храма Василий Шестаков, член наблюдательного совета, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев, вице-губернатор Евгений Разумишкин, члены наблюдательного совета, представители администрации Калининского района и муниципального образования Пискаревка, а также прихожане. Однокупольный храм в византийском стиле возводят на пересечении проспекта Непокоренных и Амурской улицы на пожертвования жителей и организаций в память о защитниках Ленинграда. Храм рассчитан на 450 прихожан, его площадь 530 квадратных метров, высота 25 метров. На его территории откроют интерактивную экспозицию о деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны. Выборгская епархия Русской Православной Церкви и библиотека Алвара Аалта приглашают жителей и гостей города на просветительскую лекцию «Апостол Сибири и Америки». Встреча состоится 15 июля в 18 часов. Лекция посвящена жизни и трудам святителя Иннокентия Вениаминова, выдающегося просветителя, ученого и епископа. За многолетнюю деятельность среди коренных народов его прозвали «Апостолом Сибири и Америки». В 1977 году святитель Иннокентий был прославлен в лике святых. Его наследие по сей день остается важнейшей частью культурного и духовного богатства России. Лектором выступит священник Михаил Котов, председатель миссионерского отдела Выборгской епархии, магистр богословия и культуролог. Паломническая поездка в Старую и Новую Ладогу, организованная Московским благочинием, состоится 25 июля. В программе «Божественная литургия» в храме Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе, экскурсия по Староладожскому Никольскому монастырю, святой источник великомученицы Параскевы Пятницы, посещение Староладожского Успенского монастыря. Отправление в 7 часов утра от Чесменского храма. Ориентировочное время прибытия в Петербург – 20 часов. Запись до 24 июля в свечной лавке Чесменского храма. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Четырнадцатого июля – день рождения русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. В 10 часов в нашем эфире прозвучат стихи Державина в исполнении протоиерея Константина Смирнова. По вторникам и четвергам 10:30 в рубрике «Перечитывая заново» о жизни и творчестве поэта рассказывает литературовед Жанна Турчинова. Ежедневно в 14 часов страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. В мае 2018 года, после двухлетней реставрации, для посетителей был вновь открыт дворец Петра III в Орненбауме. Это одно из двух сохранившихся строений некогда существовавшей крепости Петерштадт. Второе строение – въездные почетные ворота. Крепость Петерштадт по имени владельца, наследника российского престола Петра Федоровича, была заложена в 1755 году как потешная крепость. Известно, что великий князь весьма увлекался потешными военными баталиями, особенно его увлекала фортификация, в которой он немало преуспел. Поэтому и свою учебную крепость Петр Федорович завел по всем правилам военной науки, и она являла собой довольно сложное фортификационное сооружение. Сюда же были выписаны галштинские полки с родины наследника, устроены комендантский дом, казематы, здание арсенала, ну и все, что положено в настоящей крепости. Одновременно с крепостью на ее территории был сооружен и дворец владельца. Петр Федорович заказал его архитектору Антонио Ринальди, впоследствии любимому архитектору великокняжеской четы. После известных событий дворцового переворота 1762 года дворец оказался в запустении и постепенно ветшал. Орненбаум последовательно переходил к наследникам Петра Федоровича, его сыну и внукам, Александру, Константину, Михаилу. Сам великий князь Михаил Павлович не особо интересовался этим своим имением, но отдал его в полное распоряжение своей супруге Елене Павловне. И вот с этих пор Орненбаум входит в пору своего второго расцвета. И сохранением всего этого дворцового ансамбля, и в частности дворца Петра III, мы обязаны именно великой княгине Елене Павловне и ее наследникам, герцогам Мекленбург-Стрелицким. Но обо всем по порядку, рассказывает хранитель дворца Петра III Глеб Павлович Седов.
2: Я вас приветствую в торжественно открываемом после двухлетней комплексной реставрации дворце Петра III. Представлюсь, меня зовут Седов Глеб Павлович, я хранитель дворца Петра III. Сегодня вы увидите 6 отреставрированных интерьеров дворца, которые предстают в историческом облике. За короткий срок, за 2 года, стенам и потолкам дворца был возвращен исторический цвет, ориентируясь на расчистки, которые были выполнены в процессе реставрации. Паркеты были бережно отреставрированы. В дальнейшем вы увидите, что в центральном и в зале дворца, и в кабинете, и в спальне на свои места вернулась историческая живопись. Были также ряд открытий совершены в процессе реставрации. О них мы тоже поговорим далее. Скажу лишь 2 слова, что дворец Петра III никогда не был жилым дворцом. Летний павильон, павильон на территории крепости, предназначавший для отдыха Петра Федоровича, великого князя, который выстраивает здесь свою потешную крепость Петерштадт. И построенный по его заказу архитектором, итальянским архитектором Антонио Ринальди, в 1759 году этот дворец сохранил свои архитектурные формы полностью до сегодняшнего дня. Это один из немногих неутраченных, неразрушенных во время Великой Отечественной войны памятников XVIII века, который сохранил свои архитектурные формы. Интерьеры несколько претерпели изменения, и появились элементы отделки XIX века, потому что дворец долгое время находился в забытии, и в XIX веке был в очень плачевном состоянии. Благодаря заботе и воле великой княгини Елены Павловны, хозяйки Орненбаума, этот дворец был отреставрирован. Эту реставрацию продолжал архитектор Прайс, и в 1880-е годы дворец открыл снова свои двери уже в обновленном виде. Это один из первых примеров реставрационного подхода в России конца XIX века, потому что основной идеей, концепцией работ 1880-х годов была именно реставрация, сохранение паркетов Антонио Ринальди, оформовка лепки и сохранение лепного убранства. Несколько претерпели свое изменение цветовая гамма, которая вот сегодня во многих залах, вы видите, она сохранилась от XIX века. Вас встречает портрет хозяина дворца Петра Федоровича, И перед ним представлены фарфоровые солдаты майсеновской мануфактуры, которые находились в коллекции у Петра Федоровича в большом количестве, потому что у него была одна из самых больших коллекций фарфора в России на тот момент. Давайте мы с вами дальше пройдем. Обратите внимание, проходя слева, предметы коллекции китайской Петра Федоровича. Мы с вами в центральном зале дворца. Так называемый картинный зал получил свое название от шпалерной развески, которая была здесь устроена по заказу великого князя Петра Федоровича в середине 18 века. Эта шпалерная развеска была утрачена. После смерти императора Екатерина вывозит всю живопись и многие предметы из коллекции Петра в Петербург. И они растворяются в Эрмитаже, в Академии художеств, в частных собраниях. Следы многие из них мы потеряли сегодня. В советское время, после войны, первым хранителем дворца Эльзингер вместе с архитектором Плотниковым была проделана огромная работа и воссоздана шпалерная развеска в ее историческом облике. Это не мемориальные работы, они не находились на этих местах при Петре Федоровиче. Это очень точечная историческая подборка живописи по списку академика Штейлена, который Эльзингер нашла в архиве. Это работы 17-18 века, фламандской, итальянской, немецких школ. Вот очень точечно, это подлинники, они очень точечно подбирались. То есть, ориентируясь на список Штейлена, исследователи в послевоенную эпоху подобрали соответствующие эпохи и школе живопись. И поэтому представленная сегодня живопись довольно интересна. Это Ротари, Пьетро Либери, ученики Рубенса, Гвидо Рени, Сальватор Роза. Шпалерная развеска – это метод размещения живописи в интерьере, когда живопись размещается сплошняком без рам и полностью покрывает стены наподобие обоев. Многие из этой живописной коллекции, многие работы из собрания Раненбаума, многие из них пришли из центрального хранилища при распределении после войны. Это и Гатчина, и петербургские некоторые музеи. То есть вот с миру по нитке, как говорится. Мы восстановили шпалерную развеску в том виде, как она выглядела после войны в советское время.
3: То есть в том же количестве, те же пропорции?
2: В том же количестве, те же пропорции. Значит, полукруглые углы были бережно демонтированы. Они на едином подрамнике. Это холст, натянутый на один большой подрамник. Они были бережно демонтированы и реставрированы в таком виде и возвращены на место. Также вы видите живописный плафон, который мы открыли чудесным образом во время реставрации. Мы знали о том, что здесь когда-то находился живописный плафон, но в процессе обследования наткнулись на чистый холст. Как позднее оказалось, он был просто затянут. Это живописный плафон 19 века и был выполнен вместе с работами архитектора Прайса по восстановлению в 1880-х годах. И отдельного внимания заслуживают панели, которые заполняют пространство стен, откосов дверей и окон в трех помещениях дворца. Изначально долгое время считалось, что это панели Федора Власова. Действительно, именно он для Петра Федоровича выполнил этот комплекс уникальных лаковых панелей. Но они не сохранились по остаточным образцам. Мастера Садиков и Волковыский в 19 веке, 80-е годы 19 века, восстановили этот комплекс, повторив многие сюжеты. И мы сейчас с вами можем лицезреть такой пример шинуазри конца 19 века, созданный мастерами. Сложной техники, темперной живописи, клеевой, лаков и так далее. Очень сложные. Они не демонтировались, они реставрировались прямо здесь на месте. Давайте мы пройдем, потому что очень мало.
3: А вот пропуски в шпалерах, это вот как будет заполняться?
2: Это мы просто восстановим тот объем живописный, который был в советское время. Ага. Возможно, мы подберем по размерам и по школе. Угу. Но это тоже не так просто. Мы с вами находимся в кабинете Петра Федоровича, который сейчас является собой смешанную отделку 18 и 19 века. Паркеты и потолочная лепка сочетаются с появившейся здесь в 19 веке живописью, которая в рамках реставрационных работ вернулась на свои исторические места. Это живопись художника, немецкого художника Ганса Шмидта, которая была написана в городе Веймаре. Он получил заказ, находясь там, он не приезжал во дворец Петра III. И эта живопись в кабинете на охотничьи темы, пасторальные сюжеты в спальне, Он пишет там и присылает их сюда, они здесь устанавливаются в качестве обоев живописных. В советское время они были демонтированы с формулировкой, не соответствующей эстетическому уровню памятника, и хранились в наших запасниках в руинированном состоянии. И отдельно хочу отметить подвиг реставраторов, которые сумели восстановить эту живопись, которая была практически не видна. И мы вернули сегодня их на свои исторические места. В процессе реставрации здесь было совершено еще одно открытие. Одно из живописных панно находилось на своем месте под тремя слоями поздней ткани. Видимо, из-за его плохой сохранности, многочисленные разрывы, утраты, его было принято оставить на своем месте. Мы благодарны советским реставраторам, потому что это панно изначально вот оно сохранилось на своем месте. Мы его оставили в том состоянии практически, лишь немного укрепив, в каком оно было обнаружено. В советское время до 1953 года, когда дворец как музей снова распахнул свои двери, здесь находились с 1917 года, начиная, большое количество различных организаций. Здесь находился и лесной кооператив, и какое-то время зоопарк, и различные другие учреждения. В период Великой Отечественной войны здесь даже жили какое-то время, топили печи люди. Поэтому дворец, в общем, с 1917 года по 1953 эксплуатировался не как музей. И, к сожалению, и уровень ухода за ним был несоответствующий. И вот после войны было принято решение, и возвращен уже музейный облик дворцу. Давайте мы с вами дальше пройдем. Значит, в спальне дворца Петра III не сохранила исторической отделки времен Петра Федоровича. С малиновым балдахином кровать находилась здесь, вот в этом углу. Но на месте кровати стоит мемориальный предмет, который был сделан по заказу Петра. Это шкаф, выполненный в стилистике шинуазри мастером Франциском Кондором, который подражает фарфоровым изделиям. То есть шкаф выполнен таким образом, чтобы зрителю казалось, что это фарфоровая вещь. Это вот аутентичный мемориальный предмет 18 века из дворца. Сюда, в спальню, в период Великой Отечественной войны попал снаряд, который чудесным образом не разорвался. И он разрушил камин, который здесь находился. Камин в процессе реставрационных работ не был воссоздан. Мы планируем это сделать в дальнейшем. Мы в данном случае демонстрируем вам имитацию этого камина, которая выполнена с довоенной фотографии. Это был лепной штукатурный камин с обилием полочек. И если вы посмотрите на историческую живопись, которая вернулась на свои места, сохранились следы от вьюшки и наверху даже небольшие следы от резных полочек. То есть они вот возвратились на свое место. Некоторые из возвращенной живописи, некоторые работы, они не сохранились. И поэтому пустые стены мы затянули обычным холстом, тонировав его в цвет авторского грунта. То есть вот этот цвет – это тон авторского грунта, который принято было закрасить пустующие места. Раму у этой работы тоже было принято решение не восстанавливать, поскольку она в корне отличается по форме от всех остальных рам, придумывать нам здесь не хотелось. Вообще хотелось бы отметить, что во дворце Петра III, в Раннебаум в частности, но вот в этом дворце, мы подчеркнуто бережно относились к воссозданию. И практически ничего, то, что было полностью утрачено, мы не воссоздали. То есть мы везде оставили на всех, если вы посмотрите, плоскостях стены, потолка, расчистки с цветом. Мы не стали воссоздавать то, что было полностью утрачено. То есть это вот именно консервационный подход, которому мы, ГМЗ Петергоф, Раненбаум, в частности, придерживаемся. Не реставрационный, а консервационный в первую очередь. Значит, по поводу сюжетов. В кабинете охотничьей темы это Жан-Батист Удри, который для замка Фонтебло, для Людовика XV, писал эти охотничьи сюжеты и вдохновил этим Шмидта, потому что было большое количество гравюр и увражей на эту тему. А это Ватто, Антуан Ватто, который также вдохновил Шмидта на вот эти сцены. Это мастер, это художник Ганс Шмидт, который в Веймаре написал в Германии. Сюда их привозили, просто скрутили, да, и привезли, и все. И наклеили. Натянули, да, они натянули. Это галантная живопись, такие пасторальные сцены, пасторали, вот то, что было модно в эпоху рококо. Ну, мы уже с вами свидетели такого второго рококо, которое было модно в 19 веке. И мы с вами проходим в последнее помещение. Значит, мы с вами находимся в последнем помещении в будуаре дворца, где нас приветствует, если так можно выразиться, сохранившаяся с 18 века, в основном в своем объеме, намазная лепка потолка. Это намазная лепка 18 века, которая была выполнена по задумке архитектора Антонио Ринальди, для Петра Федоровича. Здесь присутствуют все военные атрибуты. В центре вензель ПФ, инициалы великого князя. И 4 композиции на военную тему, которые повествуют о потешных баталиях, которые проходили здесь, в Ораниенбауме. Этот пруд назывался Большим увеселительным морем, которое видно из нашего окна, с балкона. И на этом пруду у Петра Федоровича были 2 галеры и фрегат, построенные в 1/4 реальной величины. И здесь проходили самые масштабные военные учения, игры. До 2000 человек в летнее время насчитывал гарнизон крепости. То есть увлечения Петра носили отнюдь не игрушечный, а очень такой серьезный военный характер. И здесь в этом помещении была тканная отделка стен. В 19 веке вот Прайс позволил себе здесь внести некоторые изменения. И вот эта ореховая деревянная резная отделка появилась в конце 19 века. А вот в гардеробном шкафу, который сохранился, мы представляем подлинный мундир, треуголку и шпагу Петра Федоровича, которые вернулись в этот дворец вот после реставрации. Также еще одна дверь ведет на потайную лестницу, которая, конечно же, как в любом замке или крепости, всегда должна быть в такого рода помещениях для незаметного ухода. Мы с вами сегодня сейчас по ней спустимся. Это отреставрированный в период архитектора Прайса паркет, который мы только бережно консервировали и дополняли лишь самые серьезные утраты. В 18 веке, кроме Зимнего дворца в Петергофе, то есть там императрица Екатерина, у нее появлялись уже отдельные помещения. Все туалеты были выносные. Они все были выносные, поэтому долгое время мы в будуаре экскурсоводы рассказывали, что это потайное помещение, что это туалет. Это не так. Вот. Никаких отдельных туалетов в 18 веке в дворцах не существовало.
3: А намазная, это вот то же самое, что... Воронцовой нам
2: показывали, да? Да, да, это то же самое, что в покое Воронцовой, намазная лепка 18 века. Значит, это естественные красители, естественные, их природу я вам, к сожалению, не скажу, но очень яркие цвета, это те краски естественные, которые нанесли сейчас реставраторы. После 3-4 натирок паркета они приобретут естественную свою... Естественную
3: свою. Это не цвет дерева, не дерево.
2: Нет, нет. Ну вот зеленые – это красители, зеленый. А розовые, желтые, охристые тона – это все цвета древесины. Откашивались только зеленые. Петр III кончил, во-первых, не здесь, и кончил он очень плохо. Он был, как говорится, заговорчески убит. Бытует мнение, что здесь Петр мог написать свое отречение. Это недоказанная версия. Петр приехал сюда в ночь переворота, переночевал на территории Ораниенбаума, либо в Меньшиковском дворце, либо здесь, и был увезен в Ропшу. Поэтому отречение, его последние дни прошли на территории Ропшинского дворца. Ну, я бы сказал, что уникальность этого проекта, что в России мне неизвестны примеры, когда за 2 года комплексно реставрируется художественная отделка помещений, все предметы, которые вы видели, сети, сам дворец, его фасады, в такие короткие сроки, с таким качеством, это, в общем, большая победа, что мы смогли вернуть дворец, культурное пространство Петербурга в такие короткие сроки. Это павильон эпохи рококо, середины 18 века, построенный по типу итальянских павильонов. Ринальди использовал технику срезанного угла, которую часто в Италии используется архитекторами для создания эффекта площади. Поэтому это постройка 18. Третьего этажа здесь нет, здесь только чердачное помещение.
4: Вы сказали, что при Елене Павловне реставрация дворца была, а потом при Екатерине Михайловне еще вот заказана живопись в память о Петре III. Нет, вот чем связан нет. Такой интерес вот этой ветви Романовых к фигуре императора?
2: Очень хороший вопрос. Елена Павловна посвятила свою жизнь большую меценатству и изучению истории Ораниенбаума в том числе, и она заказала объемное исследование, посвященное истории Ораниенбаума. Она очень чтила всех предыдущих его хозяев, Меньшикова и Петра, и поэтому идея по реставрации дворца Петра III вторила ее идее уважения к своим предкам.
4: Екатерина Михайловна, соответственно, наследовала матери просто...
2: Да, она продолжила это дело, потому что заказ на реставрацию дворца был выдан при великой княгине Елене Павловне. Просто уже работы, которые проводились в 1880-х годах, в том числе и заказ живописи Ганса Шмидта, это уже участвовала ее дочь.
4: Спасибо.
1: Надо сказать, что великая княгиня Елена Павловна сделала для российских наук, культуры, искусства едва ли не больше всех других членов императорской фамилии. И мы обязательно расскажем о ней подробно в наших радиоэкскурсиях. так же, как и о первом владельце дворца на территории крепости Петерштадт, императоре Петре III, фигуре трагической, неоднозначной, загадочной, прямо скажем, в значительной степени оболганной, но, несмотря на свое короткое правление, успевшего также много сделать для российской культуры, российского искусства, в особенности музыкального. Об этом слушайте большой цикл в рубрике «Радиоэкскурсии» с музыкальным редактором «Радио Град Петров» Ольгой Суровегиной «История Арненбаума» в музыкальных картинках. Сегодня же наша программа завершена. Напомню, что прогулку по залам вновь отреставрированного дворца Петра III в Арненбауме мы совершили вместе с хранителем дворца Глебом Павловичем Седовым. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: 19 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораниенбауме, в 19 веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка. А некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 19 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении оркестра капеллы Истрополитана под управлением Берри Вордсворта прозвучала вторая часть симфонии номер 101 ре-мажор Йозефа Гайдна. В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

В эфире духовная передача для подростков и их родителей. Дорогие слушатели, предлагаем вам прослушать одну из передач, составленных для подростков православным педагогом и деятелем Софьей Сергеевной Кулумзиной. В первой части мы расскажем о том, как была основана христианская церковь, а во второй поясним, что значит быть членом церкви.

0: Как была основана христианская церковь? Как она начала жить? И церковь, которую мы видим и знаем сегодня, разве это та же церковь, что была основана 2000 лет тому назад? Чтобы разобраться в этих вопросах, надо сначала понять, что такое церковь. Называем мы словом «церковь» и здание, храм, где совершается богослужение, и соединенных в своей вере в Бога и в своей жизни с Богом собрание людей. И даже если бы не осталось ни одного церковного здания в мире, то церковь в настоящем смысле этого слова продолжала бы жить. Церковь – не учреждение, хотя с церковной жизнью связаны и известный административный порядок, и бюджеты, и заседания, и всякие комитеты. За долгую историю церкви бывали времена преследований, когда уничтожалась почти вся церковная организация, а церковь от этого только росла и крепла.
1: Как мы только что сказали, церковь – это христиане, соединенные в своей вере в Бога и в своей жизни с Богом. Всего легче понять, что такое церковь, из объяснений, которые давали апостолы и ученики Иисуса Христа. Апостол Павел сравнивал христианскую церковь с телом. Мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого, как члены тела. Послание к Римлянам, глава 12, стих 5. Говоря о причастии, Павел пишет: «Один хлеб, и мы, многие, одно тело, потому что причащаемся от одного хлеба». Первое послание Коринфянам, глава 10, стих 17. В другом письме к язычникам, принявшим христианство, апостол Павел пишет, что они – здание, которое стройно растет и делается храмом Господа, жилищем Духа Святого, имея основанием самого Иисуса Христа. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 20-21. А когда Иисус Христос собрался на трапезу со своими учениками в последний раз перед своими крестными страданиями, Он причастил их. «Сие есть тело Мое, — сказал Он, раздавая им хлеб, — и сия есть кровь Моя, давая им пить чашу вина». Этими словами Он подтвердил, что они, ученики Его, церковь Христова, и церковь есть тело Христово. Церковь – это наша общая жизнь вместе с Богом и людьми, которые верят в Иисуса Христа. Это наше единство, наша общая жизнь, которая всего лучше выражается в богослужении, в общей молитве в храме.
0: После своего воскресения Иисус Христос 40 дней являлся своим ученикам, беседовал с ними. На 40-й день Он вышел с ними из Иерусалима, поднялся на гору, благословил их, еще раз завещал им идти учить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И, сказав это, поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Деяния апостолов, глава 1, стих 4 по 12, и Евангелие от Матфея, глава 28, стих 16 по 20. А через 10 дней, когда все апостолы находились вместе в Иерусалиме, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили на каждом из них, и исполнились все Духа Святого. Деяния апостолов, глава 2, стих 1 по 4. Сила Духа Святого дала им способность понимать и говорить и проповедовать на разных языках. Это событие, сошествие благодатной силы Духа Божия на учеников Иисуса Христа, считается днем рождения христианской церкви. В нашей церкви оно празднуется на 50-й день после Пасхи, и мы называем его Троицын день. Как жила эта ранняя христианская церковь? Сначала у христиан не было своих храмов, они собирались в Иерусалимском храме на установленные в Ветхом Завете богослужения, молились и соблюдали все правила Ветхого Завета. Кроме этого, собирались они и по своим домам, и там устраивали трапезы, за которыми причащались так, как их научил делать Иисус Христос. Отличалась жизнь христиан от жизни других благочестивых евреев их особенной любовью друг к другу. Апостол Лука так описывает их жизнь. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения, и всякую собственность, и раздавали всем, смотря по нужде каждого. И каждый день пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Деяния апостолов, глава 26, стих 44 по 47.

0: Исполняя заветы Иисуса Христа проповедовать Евангелие всем народам, апостолы должны были сразу решить важный вопрос. В христианскую веру стали обращаться не только евреи, но и язычники. Должны ли были они, крестясь в христианскую веру, соблюдать ветхозаветные законы, данные еврейскому народу? Евреи были избранный Богом народ, законы свои получили они от Бога. Но Новый Завет, веру в Иисуса Христа и Его учение, Господь велел проповедовать всему миру. Зачем же связывать неевреев законами, данными еврейскому народу? Апостолы собрались на собор и приняли решение, определившее жизнь церкви на будущие века. Апостол Лука рассказывает, какое послание собор написал братьям из язычников в Антиохии и Сирии. «Мы услышали, что некоторые, пришедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что надо обрезываться и соблюдать закон ветхозаветный, чего мы им не поручали. Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, кроме необходимого, воздерживаться от идоложертвенного, то есть от приношения жертв идолам, от блуда и не делать другим, чего себе не хотите». Деяния, глава 15, стихи 24-29. И потекла христианская проповедь во все страны известного тогда мира ко всем народам. Христианские общины делались многочисленными. Сначала во главе общины стоял апостол, пришедший к ней с проповедью Христа. Установив порядок, апостол уходил дальше, оставляя себе заместителя, пресвитера, которого он рукополагал, то есть благословлял на этот труд, налагая на него руки. Эти пресвитеры и были первыми епископами христианских общин, церкви. Потом они стали рукополагать себе помощников, священников, а в помощь священникам – диаконов. В ранней церкви главной обязанностью диаконов было заботиться о бедных. Были тоже и женщины-диаконисы, которые должны были заботиться о том, чтобы подготовлять к крещению женщин и детей. Рукоположение епископов, священников и диаконов сохранилось безо всякого перерыва в православной церкви до наших дней.
1: Богослужение ранней церкви, как мы уже говорили, состояло из молитв, унаследованных от Ветхого Завета, таинства причастия, установленного Христом, и к этому очень скоро прибавилось чтение апостольских посланий, писем и Евангелий, то есть повествований о жизни и учении Иисуса Христа, написанных Его учениками. Еще в первом веке был собран церковный собор, который рассмотрел ходившие тогда по рукам рукописи рассказов об Иисусе Христе и определили, которые из них несомненно истинны, которые хоть и недостоверны, но не искажают правды, и которые определенно лживы. Так был установлен канон Нового Завета, в который вошли четыре Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, описание деяний апостолов, 21 послание разных апостолов и откровение апостола Иоанна Богослова, таинственное видение о будущем мира. Кроме Священного Писания, Церковь бережно хранила и хранит так называемое «священное предание», то есть все то, что сохранилось веками в памяти святых и угодников Церкви. Можно сравнить священное предание с памятью, которая хранится в семье об очень любимом и уважаемом предке, прадеде или дедушке или бабушке. Мы знаем о нем из сохранившихся документов, писем, фотографий, может быть, из полученных им медалей или орденов, но гораздо теплее передают нам память о нем рассказы, сохранившиеся в памяти тех, кто его, может быть, и не знал, но знал знавших его.
0: На жизнь ранней христианской церкви оказало очень большое влияние то, что христиан стали преследовать. Римская империя в те времена была всесильна. В глазах римских властей христиане были опасными политическими преступниками. Хоть христиане и молились за власть и исполняли законы, но они отказывались признавать императора как высшую духовную и нравственную власть, воздавать ему почести как Богу. За это их сажали в тюрьмы, казнили, сжигали, мучили, бросали на съедение диким зверям на аренах цирков. Преследовали не только учителей и вождей христианства, а всех, десятки тысяч мужчин, женщин, стариков, детей, бедных, богатых, знатных и простых. Христианская церковь долгие годы могла существовать только тайком, в катакомбах. Быть христианином значило подвергать себя смертельной опасности. И за это время преследований и мученичества, продлившееся около 200 лет, церковь окрепла, разрослась, и христианская вера распространилась повсюду. Сохранился рассказ про заключенного в тюрьму с другими христианами священника Лукиана. Он лежал беспомощно на полу, кости его были сломаны на допросах. Заключенным удалось достать хлеба и вина, и они хотели отслужить литургию. Но тюрьма не храм, не было у них и стола. Отец Лукиан ободрил их: «Поставьте хлеб и вино мне на грудь, и будет тело мое живым престолом Господу. Встаньте вокруг меня, и вы будете храмом Господним». Так на крови мучеников росла и укреплялась церковь. В 325 году римский император Константин сам стал христианином, и гонения прекратились. Своей столицей он избрал Византию, и начался новый византийский период в жизни церкви. Он внес торжественность, красоту и даже пышность богослужения, развелись церковное пение, иконопись. А как бы в ответ на опасности, связанные с этим расцветом, в церкви возникло то движение, которое называется монашеством, то есть уходом от жизненной суеты и отказом от материального богатства. На нашу родину христианство пришло из Греции, унаследовав византийское богослужение и богословие.

0: Мы исповедуем, что наша Церковь была основана Иисусом Христом и укреплена схождением Духа Святого. Неудержимой силой проповеди, обращенной ко всем людям, распространилась она по всему миру, сохранила в себе преемственность благодатной власти апостолов, которая передается от них самому простому батюшке в захолустной церквушке. Церковь впитала в себя благочестие Ветхого Завета, питается священным писанием Нового Завета и священным преданием, и вера ее возросла на крови мучеников. Все это, что составляет самую сущность Церкви, сохраняется в ней и до нашего времени, и верим мы сохраниться навсегда, несмотря на все раны, которые мы наносим телу Церкви нашими грехами, слабостями и недостатками.
1: А теперь поясним, что значит быть членом Церкви. Как мы уже говорили, Церковь – это христиане, соединенные в своей вере в Бога и в своей жизни с Богом. Что же значит быть членом Церкви? Как начинается жизнь человека в Церкви? Об этом говорит сам основатель Церкви Иисус Христос. В беседе с еврейским религиозным учителем Никодимом на его вопрос «Как войти в Царство Небесное?» Спаситель ответил, «Если кто не родится от воды и духа, то есть не примет крещение, не может войти в Царство Божие». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 3-4. Перед своим вознесением на небо Господь дал своим ученикам свою последнюю заповедь. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 19. «И кто будет веровать и креститься, спасен будет». Евангелие от Марка, глава 16, стих 16. Крещение есть как бы дверь, через которую мы входим в Церковь, делаемся ее членами, так учит сам Христос. В наших православных семьях крепко держится вера, что младенцев надо крестить, и что в таинстве крещения, когда священник три раза погружает младенца в воду, призывая имя Божие, Отца и Сына и Святого Духа, младенец делается членом Церкви. Дело родителей потом – воспитать его добрым православным христианином.
0: Но когда мы подрастаем, мы начинаем задавать новые вопросы. У нас возникают сомнения, некоторые объяснения нам не кажутся убедительными, что-то надо понять глубже, полнее. Чтобы понять, что значит быть членом Церкви, надо продумать вопрос об отношениях человека с Богом. С самого начала жизни на земле у человека было совсем другое отношение с Богом, чем у других живых существ. В человеке заложено что-то сверхживотное, что можно назвать божественным, особая способность общения с Богом. Библия, рассказывая о сотворении Богом человека, говорит: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Этому человеку, носящему в себе образ Божий, дана свобода – быть с Богом или удаляться от Него, любить Бога или не любить Его, слушаться Его повелений или не слушаться. В первых же главах Библии рассказано в форме таинственной повести о древе познания добра и зла, как плохо человек воспользовался своей свободой. Совсем новый период отношений человека с Богом начался с того, что мы называем Боговоплощением, то есть с рождения на земле Иисуса Христа, Сына Божия. Бог стал человеком. Иисус Христос, оставаясь Богом, прожил как человек на земле больше 30 лет, участвовал в горестях и радостях человеческой жизни, трудился, знал и бедность, и голод, и несправедливость, и преследование, любил людей, жалел их и помогал им, учил их. он добровольно принял, безо всякой вины, самые ужасные страдания, умер на кресте страшной смертью, а потом воскрес и вознесся в свое Царство Небесное. Это уже гораздо большая близость человека с Богом, чем та, о которой говорит библейский рассказ о сотворении человека. Бог, Иисус Христос, разделил с нами все трудности и страдания нашей жизни. Вознесшись, Он оставил нам на земле свою церковь, свою жизнь с нами, в любви друг к другу и к Богу. Эту нашу общую жизнь в вере и любви Он сравнил со Своим телом, членами которого мы становимся, живя в Церкви.
1: Жизнь с Богом, жизнь в Церкви – не какая-то иная жизнь. Нет двух жизней, одной естественной, а другой религиозной. Есть только одна полная настоящая жизнь – в любви с Богом и людьми. Всякая другая жизнь без такой любви – это только постепенное умирание. Церковь в настоящем смысле слова и есть естественная полная жизнь в любви с Богом и людьми, в трудах, радостях и в борьбе со злом. И быть членом церкви значит именно жить этой полной жизнью, а не просто существовать, не просто исполнять внешние правила благочестия. Жизнь в церкви осуществляется всего полнее в том, что мы называем церковными таинствами. В таинствах, в видимом естественном действии, окунании в воду, вкушении хлеба и вина, помазании маслом, с помощью естественных веществ, таинственно и непонятно передается нам благодать Божия, дары Духа Святого, дающие силы нашей повседневной жизни. Как в виде языков огня сошла сила Духа Святого на апостолов в день Пятидесятницы, так, вкушая хлеб и вино, мы причащаемся жизни самого Иисуса Христа, делаемся частью Его тела. Так, погружаясь в воду во время крещения, мы как бы умираем для жизни без Бога и воскресаем для жизни с Богом. Помазание миром кладет на нас печать Духа Святого, а обмениваясь кольцами и венчаясь венцами, любящие друг друга основывают новую семью, делаются мужем и женой. Больных помазывают елеем, а наложением рук благословляют на священнослужение». Есть очень глубокий смысл в этой неразделимости физических действий, этих простых естественных веществ и той невидимой духовной благодати, которая через эти действия и эти естественные вещества сообщается нам. Духовная жизнь человека неотделима от его естественной жизни. Жизнь наша едина и духовная, и физическая.
0: Быть членом церкви значит жить такой полной жизнью, объединяющей и духовное, и физическое в человеке. Чтобы стать членом церкви, надо креститься, то есть, как мы только что сказали, умереть для жизни без Бога, отказаться от власти зла, посвятить все свое существо, все свои силы службе Богу. В таинстве миропомазания освящается особая индивидуальная личность каждого из нас на всю нашу жизнь. Эти два таинства не повторяются, они вводят нас в жизнь Церкви, делают ее членами. Но христианин не может оставаться живой частью Церкви, тела Христова, если он не приступает к таинству причастия, то есть не принимает в себя постоянно самую жизнь Иисуса Христа, как не может человек жить, физически не принимая пищи и питья. Быть членом церкви нелегко. Церковь живет в миру, а в миру много зла, и зло все время нападает на нас, старается овладеть нами и проникнуть в церковь. Мы часто поддаемся злу, грешим, падаем. Спасаемся же мы раскаянием. И в таком раскаянии смысл таинства покаяния, исповеди. И без помощи этих таинств человек не может оставаться членом церкви.
1: В одной из своих притч Иисус Христос сказал: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя в поле своем. Когда же люди спали, пришел его враг и посеял между пшеницей плевелы и ушел. А когда взошла зелень и дала плод, тогда явились и плевелы. И придя, слуги домохозяина сказали ему: «Господин, не доброе ли семя посеял ты в поле твоем? Откуда же в нем плевелы?» Он сказал им: «Враг человек это сделал». Рабы же ему говорят: «Так хочешь, мы пойдем и выберем?» И он говорит: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не вырвали с корнем вместе с ними пшеницу, дайте им вместе расти до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: выберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу соберите в житницу мою». Притча эта относится к жизни церкви. Быть христианином, быть членом церкви не обеспечивает нам легкую и благополучную жизнь. Жизнь в церкви есть постоянная борьба со злом, частые падения и усилия подняться после падений, постоянный труд, но в этом труде есть радость и любовь, а труд, радость и любовь и есть настоящая жизнь.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу. Говорит «Голос православия».
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Четырнадцатого июля. День рождения Гаврила Романовича Державина.
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Литературное чтение» для вас прозвучат стихотворения Гаврила Романовича Державина. Читает протоиерей Константин Смирнов.

На смерть князя Мещерского. Глагол времен, металлозвон. Твой страшный глаз меня смущает, зовет меня, зовет твой стон, зовет и к гробу приближает. Едва увидел я сей свет, уже зубами смерть скрежещет, как молнией косою блещет, и дни мои, как злак, сечет. Ничто от роковых когтей, никая тварь не убегает, монарх и узник, снедь червей, гробницы злость стихий снедает. Зияет время славу стерть, как в море льются быстры воды, так вечно сльются дни и годы, глотает царство алчно смерть. Скользим мы бездны на краю, в которую стремглав свалимся, приемлем с жизнью смерть свою, на то, чтоб умереть, родимся. Без жалости всю смерть разит, и звезды ею сокрушатся, и солнце ею потушатся, и всем мирам она грозит. Не мнит лишь смертный умирать, и быть себя он вечным чает, приходит смерть к нему как тать, и жизнь внезапу похищает. Увы, где меньше страха нам, там может смерть постичь скорее, ее и громы не быстрее слетают гордым вышинам. Сын роскоши, прохлад и нег, куда Мещерский ты сокрылся, оставил ты сей жизни брег, к брегам ты мертвых удалился, здесь персть твоя, а духа нет. Где ж он там, где там, не знаем, мы только плачем и взываем, о горе нам, рожденным в свет. Утехи, радость и любовь, где купна здравием блистали, у всех там цепенеет кровь, и дух мятется от печали. Где стол был яств, там гроб стоит, где пиршеств раздавались лики, надгробные там воют клики, и бледна смерть на всех глядит. Глядит на всех, и на царей, кому в державу тесны миры, глядит на пышных богачей, что в злате и серебре кумиры, глядит на прелести красы, глядит на разум возвышенный, глядит на силы дерзновенны и точит лезвие косы. Смерть трепет естества и страх. Мы — гордость с бедностью совместно. Сегодня Бог, а завтра прах. Сегодня льстит надежда лестно, а завтра — где ты, человек? Едва часы протечь успели, хаоса в бездну улетели, и весь как сон прошел твой век. Как сон, как сладкая мечта, исчезла и моя уж младость. Не сильно нежит красота, не столько восхищает радость, не столько легкомыслен ум, не столько я благополучен, желанием чести и размучен, зовет и слышу славы шум. Но так и мужество пройдет, и вместе к славе с ним стремление, богат стяжание минет, и в сердце всех страстей волнение придет в череду свою. Падите счастье прочь возможны, вы все пременны здесь и ложны, я в дверях вечности стою. Сей день
или завтра умереть. Перфильев, должно нам, конечно, по что ж терзаться и скорбеть, что смертный друг твой жил не вечно. Жизнь есть небес мгновенный дар. Устрой ее себе к покою и с чистою твоей душою благословляй судеб удар.

последнее. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общей не уйдет судьбы.

памятник. Я памятник себе воздвиг, чудесный, вечный, металлов тверже он и выше пирамид. Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, и времени полет его не сокрушит. Так весь я не умру, но часть моя большая, от тлена убежав, по смерти станет жить, и слава возрастет моя, не увидая, доколь славянов род вселенно будет чтить. Слух пройдет обо мне от белых вод до черных, где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал, всяк будет помнить то в народах неисчетных, как из безвестности я тем известен стал, что первый я дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелицы возгласить, в сердечной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить. О, муза, возгордись заслугой справедливой, и презрит кто тебя, сама тех презирай, непринужденную рукой неторопливой, чело твое зарей бессмертия венчай.

Ода Бог. О ты, пространством бесконечный, живые в движении вещества, течением времени привечный, без лиц в трех лицах божества. Дух вездесущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенны, от света твоего рожденны, исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. Хаоса бытность довременну из бездн ты вечности возвал, а вечность прежде век рожденну в себе самом ты основал, себя собою составляя, собою из себя сияя, ты свет, откуда свет истек. Создав и все единым словом, в творенье простираясь новом, ты был, ты есть, ты будешь век. Ты цепь существ в себе вмещаешь, ее содержишь и живишь, конец с началом сопрягаешь и смертью живот даришь. Как искры сыплются, стремятся, так солнце от тебя родятся. Как в мразный ясный день зимой пылинки инея сверкают, вратятся, зыблются, сияют, так звезды в безднах под тобой. Светил вожженных миллионы в неизмеримости текут, твои они творят законы, лучи животворящие льют. Но огненный сии лампады или рдяных кристалли громады, или волн золотых кипящий сон, или горящие эфиры, или вкупе все светящие миры перед тобой, как ночь пред днем. Как капля в море опущенна, вся твердь перед тобой сия. Но что мной зримая вселенна, и что перед тобою я? В воздушном океане оном миры умножи миллионом, сто крат других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкою одною, а я перед тобой ничто, ничто. Но ты во мне сияешь величеством твоих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, не сытым, не каким летаю, всегда пареньем высоты. Тебя душа моя быть чает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есмь, конечно, есть и ты. Ты есть, природы чин вещает, гласит, мое мне сердце то, меня мой разум уверяет, ты есть, и я уж не ничто. Частица целый я вселенной, поставлен мниться мне в почтенной средине естества. Я той, где кончил тварей ты телесных, где начал ты духов небесных, и цепь существ связал всех мной.
Я связь миров, повсюду сущих. Я крайняя степень вещества. Я средоточие живущих, черта начальна божества. Я телом в прахе и сливаю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог. Но будучи я столь чудесен, отколи пришел, безвестен. А сам собой я быть не мог. Твое создание я, Создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей-то правде нужно было, чтоб смертно бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие твое. Неизъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображении бессильны и тени начертать твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лить.

программе «Литературное чтение» прозвучали стихотворения Гаврила Романовича Державина. Читал протоиерей Константин Смирнов.

Перечитывая заново. Литературное чтение с комментариями. Дорогие друзья, наша сегодняшняя передача посвящена жизни и творчеству Гаврила Романовича Державина. У микрофона автор, петербургский литературовед Жанна Торчинова.

Всем закон природы, зримый, ясный, может смертным доказать. Без Творца столь стройный мир прекрасный сей не может пребывать. Гавриил Романович Державин. Наверное, многие из нас, я разумею людей, чьи интересы не связаны профессионально с литературой, ведут отчет эпохи великой русской словесности, начиная с пушкинского времени. Державина тоже, конечно, помнят, но все больше по расхожей, зацитированной строчке. «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил». Кто же он, этот всем знакомый и в то же время таинственный старик, благословивший? Подчеркну этот глагол, он более чем уместен. Пушкин, как всегда, гениально почувствовал смысл свершившегося. Благословивший национального поэта России. Имел ли он на это право? О чем он писал? Как жил? Может ли нам быть полезен его духовный опыт? В школе современной на изучение творчества Гавриила Романовича Державина теперь отведены два урока. Когда-то гимназисты знали наизусть его оду «Бог», его стихотворные переложения псалмов, его тончайшую духовную поэзию. Дерзну высказать мнение. Без мощного нравственного духовного здоровья творчества и самой личности Гавриила Романовича Державина, предшественника, невозможна была бы и светлая гармония стихов Пушкина. «Итак, алмазно сыплется гора», — Гавриил Романович Державин. «В тяжелой колеснице грома, гроза, на тьме воздушных крыл, как страшная гора несома, жмет воздух под собой, и пыль, и понт кипят, летят волнами, древа вверх вержутся корнями, ревут брега, и воет лес. Средь тучных туч, раздранных с треском, во тьме молний багряным блеском чертят гремящих след колес. И се, как ночь осенне темна, нахмурясь надо мной челом, хляпь пламенем расселась черно. Сверкнул, взревел, ударил гром. И своды потряслись звездны, стократ

драматические для него события. В начале октября 1803 года Александр I позвал к себе 60-летнего министра юстиции Гавриила Романовича Державина и раздраженно сказал ему: «Ты слишком ревностно служишь». Через несколько дней был дан указ об отставке Державина. Жизнь словно с разбегу остановилась. Державин оказался неудел. Хотя в начале нового 1804 года Державин и писал своим друзьям-капнистам, будто, цитирую, «очень доволен, что сложил с себя иго должности, которая его угнетала», он чувствовал обиду, беспокойство, пустоту в душе. Успокоение приходило только на Званке, где проводил он каждое лето. Имение это, купленное им в 1797 году, находилось в 170 верстах от Петербурга, на высоком берегу Волхова, в окружении лесов. Здесь учил Державин грамоте и молитвам дворовых ребятишек, наблюдал за полевыми работами, выслушивал вполуха старосту, нехотя проверял счета, без устали восхищался невероятным званским эхом, разносившимся по окрестностям, и каждый день восседал во главе веселого хлебосольного стола, за которым собирались многочисленные родственники его второй жены, Дарьи Алексеевны, и гости, охотно посещавшие приветливый дом. Державин уверял себя и других, что доволен необыкновенно выходом в отставку. Но его горячего, активного мучила потребность в деле, с молоду усвоенная привычка к нему. И дело неожиданно нашлось. В 1805 году случай свел Державина с Евгением, в ту пору новгородским викарием. До пострижения в монахи Евгения звали Ефимием Алексеевичем Болховитиновым. Евгений был человеком широких разносторонних интересов. Он окончил духовную академию и слушал лекции в Московском университете. Особую склонность питал он к истории, библиографии и литературе. Простое перечисление сочинений его, изданных и рукописных, писал Грот, показывает, как обширны и разнообразны были его знания, как многочисленны были предметы, занимавшие деятельный ум его. В ту пору Евгений трудился над составлением словаря русских писателей, светских и духовных. Собирая материалы для словаря и не имея сведений о Державине, Евгений решил написать Дмитрию Ивановичу Хвостову, приятелю поэта. «Вам коротко знаком Державин, а у меня нет ни малейших черт его жизни. Буква же «Д» близко. Напишите, сделайте милость к нему и попросите его именем всех литераторов, почитающих его, чтобы вам сообщил также нечто о родителях его, которого года, месяца и числа родился, где воспитывался, чему учился, хотя самое краткое начертание службы, с которого года начал писать и сдавать сочинения, которое из них было самое первое. Не сообщит ли он о себе и анекдотов до литературы касающихся? Письмо этому по воле Божьей было суждено сыграть особую роль в жизненном пути Державина. Вопросы, поставленные Евгением, упали словно зерна на подготовленную почву. И как зерна дали всходы, записки и почти совсем сейчас неизвестные объяснения к собственным стихам. Просьба Евгения, переданная Хвостовым, необыкновенно заинтересовала Державина. Он живо откликнулся и, получив письмо, в середине мая поспешно отвечал Хвостову: «Сейчас получил письмо вашего сиятельства от 15-го текущего месяца. Усерднейше за оное благодарю.

0: Из него я вижу, что Преосвященный Евгений Новгородский требует моей биографии. Охотно желаю познакомиться с сим почтенным архипастырем. Буду к нему писать и попрошу его к себе. Через 30 верст, может быть, и удостоит посетить меня в моей хижине. Тогда переговорю с ним о сей материи лично, ибо не весьма ловко самому о себе класть на бумагу, особливо некоторые анекдоты в жизни моей случившиеся. А вам вот что скажу. Кто вел его на геликон и управлял его шаги? Не школ витийственных садом, природа, нужда и враги. Объяснение четырех сих строк составит историю моего стихотворства, причины оного и необходимость. Однако объяснение, написанное по просьбе Евгения, увлекло Державина далеко за пределы четырех сих строк. Вместе с составлением этого объяснения для поэта открылась новая пора – пора подведения итогов земного пути. Работа над записками и объяснениями стала последним земным делом, трудом Державина. Захватив его, она заняла его ум и душу. Воскрешая в памяти далекое и близкое прошлое, он словно жил заново. При этом мысль то сознательно, то неосознанно обрабатывал воспоминания, и потому под пером Державина иногда возникал беловой вариант его жизни. Тот вариант, который казался ему, умудренному годами и опытом, достойнее, светлее, чище. Впрочем, вымыслом это не было. Державину вообще, как человеку, была свойственна исключительная, горячая честность. Было несколько иное отношение к пережитому, несколько иная оценка его. Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине II, сенатор, коммерц-коллегии президент, потом при императоре Павле член Верховного Совета и государственный казначей, при императоре Александре министр юстиции, действительный тайный советник и разных орденов кавалер, Гавриил Романович Державин родился в Казани от благородных родителей в 1743 году июля 3 числа. Так начал Державин автобиографию. Упомяну еще об одной, с моей точки зрения, важной детали. Помянутый сын их был первым от их брака, в младенчестве был весьма мал, слаб и сух, так что по тогдашнему в том краю непросвещению должно было его запекать в хлебе, дабы получил он сколько-нибудь живности. Примечание достойно, что когда в 1744 году явилась большая, весьма известная ученому свету комета, то при первом на нее воззрении младенец, указывая на нее перстом, первое свое слово выговорил — Бог. Благородные родители поэта были бедными дворянами. Убогих средств не достало на то, чтобы нанять учителей сыновьям Гавриилу и Андрею. От церковников, дьячков и пономарей научился Державин читать и писать. Из последующего учения вынес он изрядное знание немецкого языка и умение прекрасно рисовать. То и другое впоследствии определило многое в характере его творчества. Немецкий язык в ту эпоху был ключом к европейской образованности, а Державин, как и многие другие поэты, начал с переводов и подражаний. Способности же большие к рисованию сказались в необычайной пластике и красочности его поэтических образов. В 19 лет, не успев окончить Казанскую гимназию, Державин стал солдатом, солдатом Преображенского полка. В темные зимние вечера он сочинял в казарме письма для своих однополчан, ел, как он сам пишет, хлеб с водой и марал стихи при слабом свете полушечной сальной свечки. Горячий, простодушный, честный, настоящий русак. Он медленно продвигался по службе. Очень долгое время был обойден и чинами, и наградами. Начало солдатской службы Державина совпало с дворцовым переворотом 1762 года, в котором его Преображенский полк сыграл главную роль. Впрочем, Державин тогда не сразу понял, что произошло. На престол вступила Екатерина II. В течение многих лет Державин не только высоко ставил императрицу, но связывал с ней самые разнообразные надежды, как личные, так и государственные. Она казалась ему, убежденному стороннику монархии, просвещенного абсолютизма, образцом ума, обаяния, доброты, справедливости. Он готов был писать ей, служить ей, защищать ее. Поэтому, когда вспыхнула крестьянская война под предводительством Пугачева, Державин со свойственной ему пылкостью бросился отстаивать интересы своей государыни. Конечно, при этом он лелеял и собственные честолюбивые замыслы, полагая, что продвижение по службе во многом зависит теперь от него самого. Получив назначение в следственную комиссию, служил в Оренбурге рьяно и ревностно. Но ему не суждено было сделать военную карьеру. Только долгие, подчас унизительные хлопоты принесли ему в 1777 году 300 душ в Белоруссии и чин коллежского советника. С военной службы он был уволен за неспособностью к ней. В 1777 году началась статская служба в должности экзекутора в Сенате. На этом поприще Державину повезло больше. Впрочем, этому он был обязан своим стихам. Стихи писал давно, и занятию этому предавался страстно. Еще в 1776 году Державин выпустил первую маленькую книжку стихов. Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае 1774 года. Ну и в ту пору, и позднее книжка эта, да и другие его стихи, напечатанные в Санкт-Петербургском вестнике, были известны маленькому кружку друзей. Сложился этот кружок во второй половине 70-х. Душой его были Львов, архитектор, переводчик, художник, поэт, музыкант, Капнист, поэт-драматург, Хемницер, баснописец. Входили в кружок композиторы Бортнянский, Фомин, художники Боровиковский и Левицкий. Слава российского поэта пришла к 40-летнему Державину неожиданно. В 1783 году была опубликована его «Ода Фелица», и Екатерина II обратила благосклонное внимание на ее автора. Карьера Державина стремительно пошла в гору. Недавний солдат стал правителем Олонецкой, 1784 год, Тамбовской, 85-й губернии, кабинет секретарем императрицы, 1791 год, президентом коммерц-коллегии, 94-й, вторым министром при государственном казначействе и при последнем взлете, уже в Александровскую эпоху, министром юстиции. В отставке на закате дней Державин перебирал в память подробности своей жизни. Ему по-прежнему казалось, что государственное поприще, служение Отечеству делом, было главным его предназначением. Об этом, почему это так, каковы на то причины, мы поговорим дальше. С ним и только с ним, с государственным служением, связывал его он все остальное, в том числе и стихи свои. Ему было приятно писать для Евгения. И биографию, и объяснение к стихам писал быстро. Воспоминания легко ложились на бумагу. Услужливая, крепкая, еще старческая память возвращала к жизни полузабытые лица, нечастые радости, трудные запутанные дела, в которых он всегда старался разобраться по справедливости, и мимолетные, но яркие впечатления, отразившиеся в стихах, или, как казалось Державину, заставившие написать их. Через месяц все было готово. Евгений радостно сообщил Дмитрию Ивановичу Хвостову: «Похвалюсь вам, что он прислал мне самую обстоятельную свою биографию и пространные примечания на случаи и на все намеки своих од. Это драгоценное сокровище для русской литературы. Но теперь еще на свет показать нельзя, ибо много живых витязей его намеков». Составив пространные примечания для Евгения, Державин вскоре решился проводить объяснениями и собрание своих сочинений. В предисловии к изданию 1808 года поэт посулил публике показать в недалеком будущем случаи, для которых что писано и что к кому относится. Исполняя это обещание, он год спустя продиктовал своей племяннице Елизавете Николаевне Львовой подробнейшие объяснения к своим стихам. Объясняя, он рассказывал о своей жизни, но рассказывал пока только то, что было связано со стихами. Как объяснения, так и записки Державина не появлялись в печати уже более 100 лет. Скончался Гавриил Романович Державин в 1815 году, 8 июля по старому стилю, в день Казанской Божьей Матери, в сельском Званском своем уединении. Вот кратко основные сведения о жизни Державина. Я уже сказала о том, что эти удивительные записки и объяснения, им самим составленные, давно-давно не видели света Божьего, не появлялись в печати, и очень немногие о них знали. Вот недавно я взяла их в руки и, поверьте, зачиталась. Записки и объяснения нельзя отнести к жанру художественной прозы. Диктуя первые, набрасывая вторые, Державин менее всего заботился о литературности слога. Ему, 73-летнему старцу, нужно было успеть рассказать о себе и своей эпохе. Этой торопливостью объясняются шероховатость стиля, незавершенность фраз, иногда даже отсутствие грамматического согласования. Но не в том сила. Это теплое чтение. Это не сочинение в буквальном смысле слова, а скорее порыв души, запечатленный на бумаге. Души доброй, православной. Поэтому это чтение ободряет и укрепляет. Там сбивчивость, повторение уже сказанного, эмоциональная взволнованность, вызванная особенно важными или дорогими для поэта воспоминаниями. Быть может, вам, дорогие слушатели, тоже покажутся небезынтересными эти живые слова из прошлого. Я дерзнула выбрать 2 фрагмента для чтения. Очень трогательное описание влюбленности и сватовства к любимой первой жене Катерине Яковлевне. И заодно нравы того времени, которым подивятся, наверное, современные юноши и девицы, и описание драматического для Державина события, его последней отставки. Итак, влюбленный Державин. Надо пояснить, что Гавриил Романович пишет о себе в этих объяснениях в третьем лице, иначе текст записок будет не совсем понятен. Державин поехал к Тредиаковскому, который жил тогда на Васильевском острове. Уже был вечер. При самом входе в покой встречается с ним бывшая кормилица великого князя Павла Петровича, который был после императором, госпожа Бастидонова с дочерью своею, девицей лет 17, поразительной для него красоты. А как он ее видел в первый раз в доме господина Козодавлева, и тогда она ему уже понравилась, но только примечал некоторую бледность в ее лице, а потом в другой раз, в театре, неожиданно она его изумила, то тут в третий раз, когда она остановилась в передней с матерью, ожидая, когда подадут карету, не вытерпел уж он и сказал разговаривавшему с ним Резанову о том, зачем приехал и что он на сей девушке, когда она пойдет за него, женится. Сей засмеялся, сочтя таковую скорую решительность за шутку. Разговор кончился. Мать с дочерью уехали, но последняя осталась неисходную в сердце, хотя дуэль по несысканию Гасвицкого осталась на его ответе. И как среди бурных сих происшествий жизни не выходила красавица из памяти у Державина, то, поехав с Гасвицким домой, открылся ему дорогою о любви своей и просил его быть между собою уже и победительницу его посредником. То есть на другой день в объявленный при дворе маскарад, закрывшись масками, вместе с ним поискать девицу, которая ему нравится, и беспристрастными дружескими глазами ее посмотреть. Так и сделали. Любовник тотчас увидел и с восторгом громко воскликнул: «Вот она!» Надеюсь, дорогие слушатели помнят, что в XVIII и XIX веке слово «любовник» имело иное значение, нежели сейчас. В нем не было ничего нечистого. Так называли влюбленного человека. Любовник с восторгом громко воскликнул: «Вот она!» Так что мать и дочь на них пристально посмотрели. Во весь маскарад, следуя по пятам за ними, примечали поведение особливо молодой красавицы и с кем она и как общается. Увидели знакомство степенное, поступь девушки, во всяком случае, скромную и благородную, так что при малейшем пристальном на нее незнакомом взгляде лицо ее покрывалось милой розовой стыдливостью. Вздохи уже вырывались из груди улыбавшегося экзекутора, а его товарищ, человек простой, впрочем, умный, прямодушный, их одобрил. Зачем дело стало? Державин уже имел некоторое состояние, то и взял он намерение порядочным жить домом, потому решился твердо в мыслях своих жениться. Вследствие чего и рассказал, будто шуткою, своим приятелям, что влюблен, называя избранную им невесту ее именем. В первый день после маскарада, то есть в понедельник, на первой неделе Великого Поста, обедая постно у генерал-прокурора, зашла речь за столом о волокитствах, бываемых особливо в маскарадах. Александр Семенович Хвостов вынес на него прошедшего дня шашни. Князь спросил, правда ли то, что про него говорят. Он сказал: «Правда». «Кто такая красавица, которая столь скоропостижно пленила?» Он назвал фамилию. И тут Петр Иванович Кириллов, действительный статский советник, правящий тогда ассигнационным банком, обедая вместе, слышал сей шутливый разговор. И когда встали из-за стола, то, ответши на сторону любовника, сказал: «Слушай, братец, нехорошо шутить насчет честного семейства. Сей дом мне коротко знаком. Покойный отец девушки, о коей речь, был мне друг. Он был любимый камердинер императора Петра Третьего. Она воспитывалась вместе с великим князем Павлом Петровичем, которого называется молочной сестрой. Шутить при мне насчет сей девицы я тебе не позволю». «Да я не шучу», — ответствовал Державин. «Я влюблен». «Когда так?» — испытывал Кириллов. «Что хочешь делать?» «Искать знакомство и свататься». «Я тебе могу с ним служить». А потому и положили на другой же день вечеру, будто ненарочно, заехать в дом Бастидоновой, что и было исполнено. Кириллов, приехав, рекомендовал приятеля, сказав, что, проезжая мимо, захотелось напиться чаю. То он и упросил, показывая на приехавшего, войти с ним с собою. При обыкновенных учтивостях сели и, дожидаясь чая, вступили в общий общежительный разговор, в который иногда с великой скромностью вмешивалась красавица, вязав чулок. Любовник жадными очами пожирал приятности, его обворожившие, и осматривал комнату, приборы, одежду, быт хозяев и слуг. Между тем, как девка, встретившая их в сенях сальной свечой в медном подсвечнике и с босыми ногами, уже подносила чай. Делал примечания свои на образ мыслей матери и дочери, на опрятность удивительную, чистоту в платье, особливо последней, и заключил, что хотя они люди простые, небогатые, но честные, благочестивые, набожные, хороших нравов, поведения, дочь не без ума и не без ловкости, приятная в обращении, потому она не по одному прелестному виду, но и по здравому рассуждению ему понравилась. А более всего тем, что сидела за работой и не была ни минуты праздную, как другие ее сестры непрестанно говорят, хохочут, кого-нибудь пересуживают, желая показать остроту и умение жить в большом свете. Словом, он думал, что ежели на ней женится, то будет счастливым. Дорогу упросил Кириллов, держая на расположении его сердца. Он подтвердил страсть и просил убедительно сделать настоятельное предложение матери и дочери. Он на другой же день исполнил. Мать с первого разу не могла решиться, просила несколько дней сроку по обыкновению расспросить о женихе у приятелей. Экзекутор второго департамента Сената Иван Васильевич Еворский был тоже короткий приятель дома Бастидоновых. Жених, увидясь с ним в всем правительстве, просил и его подкрепить предложение. Еворский собирался со своей стороны ехать к матери и дочери, дабы уговорить на согласие. Жених, проезжая мимо дому, увидел под окошком сидящую невесту и, имея позволение навещать, решился заехать. Вошедший в комнату, нашел ее одну. Хотел узнать собственные ее мысли в рассуждении его, почитая для себя недостаточным и недостойным воспользоваться одним согласием матери. Для того подошедший поцеловал по обыкновению руку и сел подле. Потом спросил, известна ли она через Кириллова о его искании. Матушка сказала, она отвечала. Что она думает, от нее зависит. Но если бы от вас, могу ли я надеяться? Вы мне не противны, сказала красавица вполголоса, закрасневшись. Тогда жених, бросясь на колени, целовал ее руку. Между тем Еворский входит в дверь, удивляется, говорит, «Ба-ба, без меня дело слажено. Где матушка?» Она, отвечала невеста, поехала разведывать о Гавриле Романовиче. «О чем разведывать? Я его знаю отлично, да и вы, как вижу, решились в его пользу. То, кажется, дело сделано». Приехала мать, сделали помолвку, но на сговор настоящий она не осмеливалась решиться без соизволения его высочества наследника великого князя. Через несколько дней дала знать, что государь великий князь жениха велел к себе призвать. Ласково наедине принял, обещал хорошее приданое, как скоро в силах будет, и по прошествии великого поста 18 апреля 1778 года совершен брак. Это был истинно христианский брак. Любили они друг друга, как два голубя, жили в полном согласии, любви и душевном здравии. Вот воспоминания поэта Ивана Дмитриева. «Еще более находил удовольствие я быть одному, с хозяином и хозяйкой. Катерина Яковлевна, первая супруга Державина, с пригожеством лица соединяла образованный ум и прекрасные качества души, любивой и возвышенной, любивой, то есть способной к любви. Она пленяла всех изящным и не могла скрывать отвращение от низкого и недоброго. Каждое движение души обнаруживалось на миловидном лице ее. По горячей любви к супругу Она с живейшим участием принимала к сердцу все, что не относилось до его благосостояния. Авторская слава, успехи, неудовольствия по службе были ее собственные. Однажды она провела со мной около 2 часов один на один. Кто ж поверит мне, что я во время этого разговора только и слушал, и о чем же? Она рассказывала мне о разных неудовольствиях, претерпенных мужем ее в бытность губернатором в Тамбовской губернии, говоря же о том, не однажды отирала слезы на глазах своих. В пример же доброго их сердца расскажу еще один случай. Жена, муж и я сидели в кабинете. Они между собой говорили о домашних делах, о старине, дошли, наконец, до Казани, отчизны поэта. Катерина Яковлевна вспомнила покойную свекровь, начала хвалить ее добрые качества, ее к ним горячность, набожность. Наконец стала тужить, для чего же они откладывали свидание с нею, когда она в последнем письме так убедительно просила их приехать. Поэт вздохнул и горько сказал жене: «Я все откладывал в ожидании места губернаторского, думал уже получая его и спросить отпуск, и съездить в Казань матушку порадовать». При этом оба стали обвинять себя в честолюбии, хвалить покойницу, и оба заплакали горячо. Я с умилением смотрел на эту добродетельную чету. Молодая, красивая супруга, бодрый супруг оплакивают одна свекровь, другой мать, и через несколько лет по ее смерти. Вот, наверное, урок всем нам.
1: Дорогие слушатели, в рубрике «Перечитывая заново» прозвучала передача, посвященная жизни и творчеству Гаврила Романовича Державина. Ее для вас подготовила и провела автор Жанна Торчинова.

0: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: У нас в гостях передача «На волнах» радио «Град Петров». Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Елизавета Яблонская. Ну вот, сегодня мы с вами вновь обратимся к теме «Библейские растения». Это те растения, которые упоминаются на страницах Священного Писания, которые были свидетелями событий, описываемых в Библии. И с нами сегодня в студии вновь флорист Наталья Полтавченко. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте, Людмила. Привет всем.
0: И те, кто нас слушает по интернету, пожалуйста, я очень рекомендую включить видеотрансляцию нашу, и вы увидите, что студия наша сегодня оформлена совершенно необычным образом. Вот Наталья очень постаралась привнести вот к нашей теме очень хорошую нотку оформления студии. Пожалуйста, мы все в цветах сегодня, обратите внимание. Видеотрансляция идет по каналу YouTube, а также ВКонтакте. И те, кто сегодня с нами будут не только слушать нас, но и видеть наш сегодняшнюю встречу, я думаю, вы получите массу интересной информации, потому что Наталья вновь к нам пришла с картинками, которые дополняют тему рассказа Натальи, и мы это с вами сегодня и увидим, и услышим. Наверное, надо напомнить, что вот в прошлый раз мы с вами уже говорили, в прошлой нашей встрече, о тех растениях, которые, в общем,
1: дошли до наших времен,
0: как считается,
1: библейских.
0: Да, с библейских времен. Это был маврийский дуб, это были...
1: Смоковница Закхея, которая сикамора, да, на самом деле. Вот. И мы начали про терновый куст, но не
0: только
1: успели.
0: Затронули,
1: да,
0: мы его, да.
1: Только мы его открыли.
0: Да. И поэтому сегодня, может быть, мы продолжим как раз с тернового куста, или у вас есть другие предложения?
1: Нет, просто был задан вопрос в прошлый раз про полевые лилии.
0: Да.
1: И поскольку, может быть, опять мы не успеем ничего ответить, как и в прошлый раз, так лучше, может быть, мы с них и начнем.
0: Давайте.
1: Именно для этого я принесла столько цветов, чтобы вот луга, там, полевые лилии, полевые цветы, ну, примерно как здесь, вот все-таки море разливанное цветов, чтобы было чуть-чуть здесь похоже на то, что вообще есть в природе. Итак, полевые лилии. Откуда мы про них знаем? Из Евангелия. «И об одежде зачем беспокоитесь? Вот лилии полевые, они не изнуряют себя трудом, не придут. Но даже Соломон во всей своей славе и блеске не одевался, говорю вам, так, как любая из них». Это Евангелие и от Матфея, и от Луки примерно такой же текст. И это, как вы уже, наверное, поняли, это отрывок из Нагорной проповеди. То есть, если мы на минуточку представим себе Нагорную проповедь, даже если она была не, вот как сейчас предполагают, это какой-то холм был все-таки, или есть такие версии, что все-таки это была проповедь на равнине, но тем не менее, там сидели люди вокруг Христа, было голубое небо, летали птицы, на которых он мог показывать, и вокруг расстилались поля, которые были полны наверняка в это время каких-то цветов различных. Он указал на полевые лилии. И этим он как бы еще помогал слушателям понять, что же, вот какой посыл следует за этим. Хотя и о красоте тоже там шла речь. И надо сказать, что вот у лилий, именно у лилий, так как перевели вот полевые лилии, хотя это не только так, мы сейчас поговорим об этом, но лилия, поскольку она с древнейших времен привлекала к себе внимание именно изяществом форм, своей ароматом, и поэтому, конечно, лилия была издревле, вот как-то притягивала людей, и просто символом чистоты и даже невинности была она. И поэтому поскольку не было сказано ботаническое название этого цветка, лилии, какая именно лилия, да. Их много. Мы предположили как-то с самого начала, предположили, что это должны быть белые лилии. Угу. И полевая лилия, которая есть в Палестине, в полях, росла тогда в большом количестве, думали все, это лилия кандидум, белая лилия. Вот сейчас, может быть, нам ее покажут. Вот, и получилось так, что потом стали рассматривать другие цвета лилии, другие. Mm-hmm. И даже в XVIII веке начали подбирать вообще какие-то другие цветы, и не лилии вообще, например, ветреница корончатая или анемон mm-hmm. красного цвета, mm-hmm. вот тоже у нас есть картинка.
2: Да, мы уже смотрели, да.
1: Вот, потому что оказалось, что очень много исследователей, больше всего их интересует, а какой именно цветок мог бы подойти вот про все то, что mm-hmm. Христос, вот какой посыл он этим цветком вообще всем нам людям передавал. И поэтому вот на самом деле среди исследователей оказалось, что это самое большое количество рассуждений о библейской флоре, именно вот связанной с полевыми лилиями. Потому что предложено было просто огромное количество разных цветков. Рассматривались и маки, и гладиолусы, и гиацинты, крокусы. И, в общем, оказалось, что нет в Палестине такого красивого цветка, который бы не был предложен, что, может быть, все-таки вот это имел в виду Христос.
2: Именно лилия все-таки.
1: Да, но лилия как-то больше всего. А? Вот к этому вот склоняется большее количество исследователей. Но здесь для нас все-таки важно то, что Христос нам хотел сказать, что это ведь человеческая слабость получается у нас такая, быть обремененной заботами о том, что есть, во что одеться, как там выглядеть и так далее, что, может быть, все-таки нам нужно, и даже не может быть, а точно нам нужно подумать о том, что Господь Бог, который и птиц питает, и цветы полевые, ведь он все для полевых цветов дает: землю, осадки, ветер, солнце, даже семена там, это все обновляется, все растет, все равно, невзирая ни на что. Mm-hmm. Так вот, вы оглядитесь, посмотрите, что, может быть, и вам не нужно-то сильно обременяться заботами о том, что, как, где есть. Вот все вот дается уже на самом деле, если Бог, если человек вообще. Это высшее творение Бога. Значит, он о нас-то уж точно позаботился. Больше даже, чем об этих полевых цветах. Вот. И
2: ну,
1: здесь
2: действительно, на полях Иерусалима, Израиля, наверное, это очень очевидно. Человек не прикладывает к этому никакого труда. У нас немножечко по-другому. Все-таки, чтобы вырасти
1: сильнее,
2: да, мы прикладываем труд.
1: Да, да, нам надо постараться.
2: Да.
1: И получается здесь, может быть, даже чуть ли не главное, это беспокойство, что вы-то не беспокойтесь так сильно все-таки. Будьте спокойны. И один из исследователей, например, предложил даже то, что Христос нам говорит, чтобы мы чувствовали импульсы природы. Вот он говорит, например, какое слово? Посмотрите на лилии, не просто так, а посмотрите, то есть вы сделаете вот этот шаг. Вы не только живите вот тем, что вы живете обременением своих забот и всего насущного, а вы посмотрите на окружающий вас мир, посмотрите в небо, посмотрите на цветы, ведь творение и на деревья, там, на кусты, творение это продолжается до сих пор, ведь нет у нас двух одинаковых листков. Бог творит все до сих пор. Поэтому идите и смотрите, оторвитесь, может быть, от повседневности. Или если вы когда-нибудь, когда выбираетесь за город, или даже в городских садах и парках вы что-то смотрите, но вы более как-то вот, я не знаю, разглядывайте это. Вы ищите там красоту. И вот здесь еще мы обнаруживаем удивительную вещь, что на самом деле Христос нам не говорил о том, что вообще не надо стремиться к благолепию, что мы должны в рубище какие-то одеться. Этого нет нигде в Евангелии. И вообще-то говоря, сам Христос был одет в хитон, не швенный. То есть тот, который сшит одной ниткой, вот там было сказано даже, сверху он сшит. Mm-hmm. Вот представьте, это он драгоценный, митрополит Филарет Московский считает, что этот хитон был просто драгоценным, потому что он сшит был из одной нитки. И как доказательство тому, что это очень дорогая вещь, и Христос ее носил, доказательством может быть косвенным, но тем не менее является то, что когда воины, четыре воины делили одежды Христа между собой, то хитон они не раздрали, как сказано в Евангелии. Они его отдали целиком кому-то, кому выпал жребий, потому что это была именно драгоценная вещь. Это все равно, что, я не знаю, хрустальную вазу взять и разбить. Вот мы разбили на четыре куска и разделили ее. Нет, они понимали, что эта ваза, так же, как вот хитон Христа, должна быть цельной. Это была дорогая вещь. Поэтому красота, Христос нам об этом говорит, в виде полевых цветов, красота священна. И красота – это очень важно. Не забывайте про красоту. Даже в многих своих трудах не забывайте. Вот полевые лилии, пожалуйста.
2: В том числе и про собственную красоту.
1: Вот.
2: Ну вот я хочу вас прервать немножко и напомнить нашим радиослушателям телефон прямого эфира 328-29-32 о библейских растениях. Мы сегодня продолжаем разговор с флористом Натальей Полтавченко. И те, кто имеет возможность не только нас слушать, но и видеть нашу студию, вы увидите, что мы о красоте сегодня помним. Благодаря Наталье мы все в цветах. И у нас есть одно сообщение по Ютубу. Здравствуйте, какая красота! Вот, так что
1: да,
2: красота вам,
1: красота. Все-таки стараемся
2: да.
1: И украшать свою жизнь. Христу это было естественно. Угу. Значит, должно быть естественно и нам.
2: Да.
1: И даже здесь еще
2: да, даже,
1: даже в пост.
2: Почему бы нет,
1: да. И здесь хотелось бы еще вот вспомнить одну легенду. Есть такая золотая легенда, написанная в XIII веке. Епископ из Генуи написал золотую легенду по евангельским событиям. Он использовал не только канонические Евангелия, он использовал неканоническое, например, 5 века Евангелие от Никодима. Он использовал святых отцов, их изречения, устные какие-то предания. В общем, золотая легенда – это довольно известное вот, произведение. И там в том числе рассказывается так, золотая легенда, да, это мы про крест Господень, когда будем говорить, я о ней расскажу. Да. Вот, но сейчас я просто про другую легенду хочу вам рассказать, которая связана с крестоносцами. В XII веке, когда крестоносцы были в Палестине, им, видимо, очень нравились эти лилии. А что такое лилии? Это луковичное многолетнее растение. Высотой 60 сантиметров, метр оно бывает. И крестоносцы решили перевезти их в Европу. И они стали выкапывать эти луковицы и в большом количестве партий отправлять в Европу. В том числе из них, из луковиц, научились делать лекарства разные. И в связи с тем, что это растение стало очень популярным, очень быстро сказали, что лилия кандидум – это вообще символ Мадонны. И поэтому всем захотелось, по крайней мере, ну, как минимум на Пасху, а так и вообще в домах заводить лилию Мадонны. И мы вспоминаем картины художников, изображения разные да, с лилиями. Да. Да. Вот. И поэтому в самой Палестине вдруг она исчезла. Обнаружили, что ее уже нет. И до первой половины XX века думали, что лилии-то нет. Поэтому, может быть, много еще было вариантов того, что же это может быть, если ее нет. Ее не находят там в полях. И только вот в 1925 году студенты, инициативная группа Еврейского университета из Иерусалима, они предприняли такую экспедицию по полям в Северную Галилею. И в том числе они были на труднодоступных пастбищах для скота горы Кармель. И вдруг обнаружили там лилию кандидум. Mm-hmm. Вот, и можно ее показать, вот как она в диком виде растет. И все, поэтому все, круг замкнулся. Лилия была, она просто вот исчезла, ее, если даже не крестоносцы, то скот ее мог съесть, потому mm-hmm. что развивалось земледелие. А лилия там была. Так что Христос вполне мог обращаться именно к лилиям. Белый цвет на фоне зелени, на фоне холмов и других цветов, он, конечно, очень выделяется. Вот.
2: Да, но мы поэтому тоже вот здесь, вот сейчас мы очень любим лилии, и, конечно, эти цветы пользуются большим вниманием и жителей нашего северного города, и очень приятно, что этот цветок имеет отношение, такое прямое отношение к библейским историям, был свидетелем, и не только свидетелем, может быть, даже участником тех событий, о которых мы можем читать на страницах Священного Писания.
1: Да.
2: 328, 29, 32 наш телефон, дорогие друзья. Вот о лилии Наталья сегодня нам рассказывала благодаря твоему тому звонку, который был в прошлой нашей передаче.
1: Да. Вот, а сейчас мы продолжим то, собственно, на чем мы остановились. Терновый куст, который считается, что вот он был свидетелем встречи человека и Бога, а именно Моисея, у горы Хариф. И сейчас я просто кратко напомню, мы немножко уже успели рассказать, вот, что произошла вся вот эта история, именно потому что Моисей, он пас стада овец своего тестя Иофора и зашел далеко куда-то. И вот там увидел такое удивительное явление, куст, который горит и не сгорает. И он решил подойти и посмотреть, как это вот куст не сгорает. И мы говорили уже в прошлый раз, что Моисей, который был так же, как и другие патриархи, прекрасным знатоком, естественно, флоры Палестины, потому что, чтобы пасти овец, конечно, нужно было знать о большое количество растений, когда они всходят, когда они увядают, ядовитые растения, как ими лечиться. Вот, и поэтому он знал, конечно, какой это у него куст горит, но не сгорает, но он нам оставил снова слово «сне», которому не могут ботаники его никак перевести. И есть разные предположения о том, что это такое. Первое, вот я успела сказать, что это может быть, ясенец белый, который не растет, правда, в этих местах, вот, но он возгорается. Второй – ладаник. И третий, вот мы еще не успели вот это как раз обсудить, это, возможно, это сено Александрийское. Сено Александрийское – это тоже куст, который не горит, но который цветет желтыми цветами. Причем у него такое интенсивное цветение, что если лучи солнца падают под определенным углом, создается иллюзия, что он горит. А получается, что арабское слово «сенна», оно означает вот этот куст. И слово «сне», близкое по звучанию.
2: Да,
1: и поэтому вот говорят, что, может быть, даже вот это вот... Может быть, даже это самое растение. Вот, но надо тут еще сказать, что находятся исследователи, которые считают, что в Библии есть растения, которые нереалистичны, то есть такого быть не может, а именно древо жизни, которое мы не представляем, что это такое. Второе, к этому относится терновый куст. И третье, манна, которая, ну вот, конечно, много есть разных рассуждений, но как ботаническое растение или как вообще реальное, то, что вот сейчас это может быть, все-таки говорят, что нет. Это вот было только тогда и только при таких обстоятельствах. Вот, еще тут, конечно, нужно сказать по поводу горы Синай. Это потому что вот этот куст терновый, к которому приезжают и туристы, и паломники, его показывают в монастыре Святой Екатерины у подножия горы Синай. И как-то принято считать, что вот Синай, она и эта же гора Хариф, то есть гора Божия. Но, понятное дело, тут есть сомнения по поводу того, что это гора Божия. И сомнения эти внес апостол Павел 2000 лет назад. Потому что он в послании к Галатам, он именно написал, а гарь, напоминающая гору, так, где тут у меня, гора Синай в Аравии. Это написано апостолом Павлом. И это означает, что большое количество энтузиастов было всегда и есть, которые хотят найти в Аравии гору Синай. Но, во-первых, все-таки у нас традиции есть, что принято, что монастырь Святой Екатерины, он стоит у горы Синай, горы Божией. И традиция там идет со второго, с третьего веков. Начало вот монастыря, как оно было? Монахи селились там в пещерах. Ну и, естественно, там растут кусты, вот какой-то куст. Они послали царице Елене, которая в это время приехала как раз в Иерусалим, чтобы найти гроб Господень, чтобы найти вот крест. И они ей послали прошение, что мы вот здесь, у тернового куста, и нужно здесь часовню построить. Она дала денег, там была построена часовня Неопалимой Купины. Потом там были еще другие постройки. И так получилось, что уже в VI веке Юстиниан, император Константинопольский, обнес это место мощными стенами, образовался монастырь. А в 7-8 веке, когда нашли мощи святой Екатерины, их перенесли в этот монастырь, и монастырь стал называться монастырем святой Екатерины. И это богатейшее, конечно, место собрания икон и различных артефактов, имеющих отношение к христианству, так что в любом случае туда полезно приехать. Но мы говорим про терновый куст. Тот, который там сейчас показывается, как терновый куст, это ежевика священная, она так называется. Это на корнях старой ежевики построена вот эта часовня. Принято считать, что на старых корнях она построена. Новые корни отнесены на несколько метров рядом с часовней. И вот этот вот куст, он у нас, соответственно, на него смотрят паломники, восхищаются, им рассказывают, ну, можно сказать, прямо небылицы, что нельзя отрезать, и все равно он ничего не приживется, только здесь, в этом месте он растет и так далее. Ну, вы же понимаете, если умеешь выращивать растения, ты можешь отрезать и посадить, и оно все равно будет расти у тебя. Вот, и получается так, что поскольку маловато на горе Синай находится тех фактов, которые перечислены в Библии, которые должны были быть тогда, когда происходил исход древних евреев из Египта, и нашлись такие факты в Аравии, действительно, гора Джебель-эль-Лос, она находится на территории Саудовской Аравии, но это официально не признано. Но есть уже много фотографий в интернете, можно посмотреть, там нашли и расколотую скалу, из которой пошла вода. Там нашли вот эти белые мраморные столбы, которые были, должны были быть вокруг алтаря. Моисей их ставил. Там нашли, ну как считают, что вот этот вот пьедестал, на котором и золотой телец был. Там нашли даже петроглифы, то есть это вот вырезанное на камнях изображение тельца и так далее. В общем, много чего нашли. И более того, когда стали задумываться, а как же евреи переходили Красное море, вообще говоря, потому что глубина в некоторых местах до 2000 метров. И даже если схлынет вода, то представьте себе, идет ну просто миллионная толпа людей, которые совсем не альпинисты, у которых есть старики и дети, есть телеги, есть скот. И вот по всем этим ухабам как вообще проходить? И нашлось место между Синаем и между Аравией. Нашлось такое плато, Акапский залив там находится, которое относительно неглубокое и которое как асфальтовая дорога. И нашли там некоторые предметы, которые напоминают колесницы и так далее. Но всему этому еще не придавали официального статуса. Может быть, руки не дошли, может быть, как-то вот... Ну, что-то должно произойти. Бог должен захотеть, наверное, чтобы все-таки вот произошло, и люди поняли, что да, это вот, например, место находится в Синае, в Саудовской Аравии, в Аравии, которая вот сейчас занимает государство Саудовская Аравия. Но она огородила эту гору уже колючей проволокой, так что все равно туда не попасть. На всякий случай мы предупреждаем тех, кто все-таки вдруг захочет туда пойти. Итак, все-таки то, что для нас важно. Горение, но не сгорание терновника символизирует вселение Бога в девическую утробу, сохраняющее девство неприкосновенным. И еще святые отцы видели в терновом кусте один из прообразов Иисуса Христа, соединение тленного растения и божественного огня, подобное тому, как соединились в Христе природы божественное и человеческое. Вот.
2: Да. Ну, дорогие друзья, я напоминаю, что вот рассказ Натальи сопровождается картинками именно тех растений, тех событий, о которых мы сегодня слышим. 328, 29,

0: Мы узнаем, почему именно эти дары включены в нашу сегодняшнюю тему, после того, как мы примем звонок от радиослушателей. Mm-hmm. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
1: Алло, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: Раба Божья Мария, вы знаете, я по поводу лилий. Я так пострадала от нынешних лилий. Они, наверное, уже гибридные какие-то. У них очень сильный запах, и аллергики очень страдают от этого. Мне пришлось даже срочно бежать к врачу и делать укол. Скажите, вот эти лилии, которые там были в Палестине, они, наверное, натуральные, и уже не было такой, такого
0: запаха, да?
1: Как вот аллергического. Лилии продают. Уже, наверное, гибриды какие-то.
0: Дело в том, что, с одной стороны, все-таки лилии росли в диком виде. И поэтому, когда общий аромат с полей разносится, например, полынные поля, лилии также ароматы свои вносят, самшиты, много кустов и деревьев, и это такая вот смесь, которая, может быть, для человека была более благоприятной, чем отдельный вот этот концентрированный запах какого-то цветка в замкнутом помещении. Но дело еще в том, что на самом деле, как это ни странно, но вот запах у лилии как раз-то это одно из тех причин, почему ее называют лилией Мадонны. Потому что запах – это как бы на божественное благоухание, говорят. Вот. Но они и лилии-то пахнут по-разному.
2: Да.
0: Так что есть совсем мало пахнущие лилии.
2: Абсолютно точно, да. И мы с ними встречаемся здесь, даже в наших условиях. Есть лилии, которые вот мы покупаем, они действительно имеют очень такой яркий аромат, и некоторые люди его воспринимают как удушающий. А кому-то этот аромат вот действительно благоухание напоминает.
0: Да.
2: А есть лилии такого же вида, казалось бы, которые практически вообще не имеют запаха, вот эти белые лилии. Так что, Мария, мы вас, конечно,
0: да,
2: понимаем, что вам тяжело вносить это благоухание.
0: Ну, да, ну вот да, что есть, то есть.
2: Итак,
0: продукты,
2: дары волху,
0: да. Да, продукты жизнедеятельности деревьев,
2: да.
0: Золото, ладан и смирна. Они сейчас находятся, вот я сказала, в монастыре апостола Павла и хранятся в виде 70, ладан и смирна, 70 спрессованных в шарики величиной в маслину и связанных с собой серебряными нитками, прикрепленным к золотым филигранным вот этим вот как раз пластинам золота. Mm-hmm. Их около 70. И их даже вывозят иногда из монастыря. И, кстати, их привозили в Россию когда-то.
2: Да.
0: Так что где-то это было, да,
2: да.
0: Да, вот это можно было увидеть. Ну вот в двух словах, потому что на самом деле про ароматические разные растения можно вообще делать отдельную большую передачу. Но вот ладан – это что? И смирна – это ароматические смолы, которые выделяются из трещин в коре.
2: Угу.
0: И трещины эти бывают естественными, а бывают специальными. И даже делают их специально. В прошлые века это даже называлось кошкой металлической, сделать надрезы на коре, чтобы больше выделялось вот этой смолы, которая всегда и в те века она дорого стоила.
2: А чем даже она так вообще, почему она такая дорогая, чем она так привлекает внимание, что это даже в дар несли? Что же в ней такое есть?
0: Да, получается, что традиция – это вообще многовековая воскурять какие-то благовония. Это было и в Египте, в Месопотамии, и это было вообще везде. А это одни из самых признанных, вот ладан, скажем. Он входит в различные смеси и сам по себе воскуряется. Вот. Но дело в том, что еще в древние века его уже разбавляли из-за дороговизны. Ну, а в наше время разбавляют еще больше. Ну, вот вам даем такой практический совет. Если дома вы хотите, ну, некоторые берут, например, ладан, чтобы обновить атмосферу дома. Это сильнейшее бактерицидное средство. Пожалуйста. И вы можете проверить, насколько он натуральный. Если у вас после сгорания останется уголек, значит, это вот эти смеси, которые туда добавлены, они не горят. Ладан горит полностью. Вот. И, ну вот он растет, у этого деревья и ладан, и смирна, они относятся все к большому семейству бурзеровых. Они растут только на юге, только это там Африка северная, вот Аравия, юг Аравии, в Индии есть немного, остров Суматра. То есть это должна быть очень высокая температура, очень сухо. Вот там эти деревья растут. И они, кстати, их даже называют низкие, они низкие, эти деревья.

0: низкие смоленистые деревья. И если кто-то все-таки доберется, не знаю, до Сомали, всякое бывает, и увидит вот красивейшее вот это вот дерево, Басфилия священная называется, ладанное дерево, ему захочется так же, как у нас, вот Порфирий Иванов предлагал, прислоняйтесь, обнимайте деревья, там березы, вы получаете от них энергию. Если кто-то это сделает с этим деревом, то тогда и отдерет себя от этой коры, то одежда уже не знаю, примет ли химчистка. Там смоляные, огромное количество смоляных ходов. Вот. А Смирна, это тоже смола. Но она немножко из других деревьев получается. Камифора мирра. И мирра, вот обращаю ваше внимание, чтобы не путали, потому что часто путают. Мирра – это два «р».
1: Да.
0: А вот мира помазанье это одно «р», это смесь разная из разных специальных благовоний, специальных масел. Это мира, это другое, в которое входит, вот ладан там входит. Их много, там, конечно, составляющих. Но мира или смирна, о котором вот тут говорится.
1: Это одно и то же, да?
0: Да, это одно и то же. И это деревья камифора мира. И чем мира-то известна? Она известна тем, что трупы, если смазать, вот разбавить немножко в вине и смазать труп, то он не будет тлеть.
1: То есть бальзамирующий,
0: да,
1: такой состав.
0: Это прекрасное бальзамирующее средство. Вот, поэтому вот покойников было принято на Востоке обязательно добавлять вот мира, тогда они, если нужно было, вот, чтобы вот не сливало тело, то вот именно так и делали.
1: Дорогие друзья, я напоминаю, что те, кто имеет возможность смотреть нас на канале YouTube или ВКонтакте, вы увидите замечательную цветущую студию и картинки, которые сопровождают сегодняшнюю нашу беседу. Ну а те, кто не имеет возможности нас видеть, а только слышит Наталью, я думаю, что, тем не менее, та информация, которую вы даете о библейских растениях, очень интересна, и, может быть, кто-то захочет обратиться, ну, может быть, к каким-то справочным средством и увидеть вот эти вот растения или смоло, о которой вы сейчас говорили. Вот вы знаете, когда говоришь, да, часто слышишь дары волхвов, кажется, что это какие-то драгоценные камни, это там золото, а оказывается, это вот смола,
0: которая застывшая, да, но она, ценилась. Конечно, дорогая смола, она, то есть это дорогие подарки.
1: Да, это да. Тоже очень интересно.
0: Да. Вот. И следующее, это у нас терновый венец. Это уже растение точно, в чистом виде,
1: да,
0: терновый
1: опять
0: венец.
1: Возвращаемся к терновым.
0: Да, да. К терниям таким.
1: Да.
0: А, вот. И то, как выглядит общая картинка, я надеюсь, вы сейчас увидите на экране, как могла бы выглядеть вот эта вот композиция из этих иголок, свернутая в одно кольцо. Какая это страшная на самом деле вещь.
1: Это композиция вот. Уже в наше время составлена.
0: Да, в наше время составлена. Я специально подобрала эту картинку, чтобы вот все-таки представить, насколько это страшно вот, на самом деле. Вот, для тернового венца тут, конечно, тоже разные были мнения, из чего он сделан, но большинство исследователей склоняется к тому, что из белого терновника, по-простому, он растет вокруг Иерусалима, воины просто его срубили, колючки там огромные, свернули, и делали вот такая вот это ужасное.
1: Свернуть
0: вот,
1: его, то сколько надо смелости
0: да,
1: иметь.
0: В каких рукавицах,
1: да.
0: Немножечко, как со всеми древними предметами, немножечко так загадочно все-таки его история, но предполагают, что терновый венец, который хранится сейчас во Франции, что все-таки он настоящий. Хотя первые 400 лет о нем не было никакого упоминания после распятия Христа. Потом уже стали появляться отдельные там какие-то где-то проскакивать какие-то заметки, пока в 1061 году его не вывезли в Константинополь. И там уже это было все зафиксировано. Но в 1024 году четвертый крестовый поход крестоносцы разграбили Константинополь и вывезли в том числе терновый венец. Но история тут тоже сохранилась. И он, в конце концов, попал к венецианским купцам, у которых выкупил король Франции Людовик IX Святой. и привез его в Париж в 1239 году это произошло. И для этого дела построили часовню Сан-Шапель, куда его и поместили, и где он хранился до Французской революции. А потом Французская революция, они же там могли надругаться и вообще его уничтожить. Поэтому его распилили на три части, в разные места разнесли. Но после революции оказалось, все три части
1: сохранились.
0: Их соединили вместе, сделали хрустальный футляр для него и поместили уже, в конце концов, в Нотр-Дам-де-Пари, где до пожара, известного всем, он так и хранился.
1: И его не только хранили, но его и выносили каждую пятницу, по-моему.
0: Да, каждую пятницу можно выносили. Можно было с ним встретиться. Его, и с этим даже связана одна история. Я не знаю, как у нас по времени. А, пять минут? Вообще, да. Ну, тогда не успею, ладно. Тогда мы про него просто закончим. Вот. И после пожара в Нотр-Дам его перенесли, этот венец. Сейчас он хранится в Лувре.
1: То есть он не пострадал во время пожара?
0: Да, его успели вывести. Там даже отдельная история, когда очень рискованно было. Вот, его могли потерять. Но как именно его спасли? Он вынесен, сейчас он в Лувре хранится. И
1: хранится вот, или он выставляется, или где-то...
0: Ну вот насчет этого, там, ну не знаю, в Париж мы сейчас не поедем, а вот что-то я не нашла никаких вот ссылок на это. Вот, так что Терновый венец, он у нас более-менее про него ясная вот и
1: да, но история. Я думаю, может быть, вы расскажете эту историю сейчас, потому что все-таки время есть.
0: А, есть еще минутка. Да. Дело в том, что многие простые люди, неверующие даже, они иногда, может быть, и сомневаются, что это такое тут вот придумывают христиане там вообще, что это такое. У меня есть приятельница, которая приехала во Францию, она сама дизайнер, ей все интересно. И вот она столько по Парижу ходила, пришла в Нотр-Дам, а это была как раз пятница, и она села, там просто сидеть можно, она села туда, она говорит, я вижу, там что-то там показывают, вынесли, там его ж поднимали, вот, и показывали. И она говорит, священник вот так вот обнес все помещение каким-то предметом. Она говорит, я сижу и чувствую, у меня по лицу как ветер прошел. Поэтому пришлось ей подойти к служителям и сказать, а что это вообще было, если со мной такое вот было? Они ей говорят, вот, что было, матушка. И она же после этого стала читать и обнаружила, что вот, оказывается, все-таки не просто так. Я, правда, не знаю, повлияло ли на нее это, вот, что она
1: все-таки...
0: Но то, что оказалось, даже есть какие-то вот такие материальные проявления святыни, которые есть, когда человек совершенно не готовый к тому, чтобы принять святыню, даже не ждал ее. И вдруг ему дается сигнал, что все-таки это остановись, все может быть, что-то здесь есть. Вот.
1: Да. Но вот это растение, из которого сделан этот терновый венец, это сейчас можно увидеть?
0: Да, конечно, он и растет. Конечно, там вокруг Иерусалима это уже все вырублено, там, там подальше просто поехали, но терновников там полно. Вот. И почему еще с терновником, если есть минутка, я тогда еще скажу, что есть исследователи, которые посчитали, ну, один из них, например, Михаил Захари, это палестинский израильский ботаник. 30 лет он посвятил изучению флоры Палестины. И он обнаружил, что на самом деле в Древней Палестине было вот этих терновников 60 видов. В Библии указан, нашли 21, то есть уже не все. А у нас синодальный перевод, у нас вообще, чтобы как перевести, вот что это такое, у нас их 5 всего этих растений, колючих растений. Ну, поэтому вот вышли, написали общий вот такой вот терновник. То есть, если терни, наши... шипы, вот, вот такой вот.
1: Если наши паломники поедут вот по святым местам в Иерусалим, в Израиль, да, и увидят терновый куст, это совершенно не обязательно, что это именно тот куст, из которого вот был...
0: Сделаны были эти...
1: Да, венец этот.
0: Да, да, этот венец сделан. Да? Да. Но шипы оказалось тоже... реликвия, шипы, венецианцы, венецианские купцы, да, которые продавали королю Людовику IX святому, Кстати, он заплатил огромную сумму, половину годового бюджета Франции. Он заплатил вот за этот венок.
1: Угу.
0: Так вот, венецианцы спилили все шипы и продали их отдельно в другие церкви. Так что, но их какое количество уже по миру ходит, не знаю, потому что, ну, шипы
1: уже... А у нас есть это в России?
0: Ну, вот, не знаю. Ну, у нас
1: неизвестно,
0: да, не знаю, есть или нет.
1: Да. Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня говорим о библейских растениях. И сегодня вот Наталья Полтавченко, флорист, гость нашей студии, успела нам рассказать о лилиях. И лилия тоже... Очень интересно оказалось растение, не так все просто с ней связано, хотя упоминается на достаточно большое количество раз и в Ветхом Завете, и в Новом Завете.
0: И полевые цветы, которые должны нас все-таки привлекать наше внимание, что это не просто так, что красота ведь их, полевых цветов, приравнивается к красоте Соломона. Не что-нибудь, а Соломон – это богатейший из царей, великолепие у него было такое, какое не снилось вообще многим царям. И тем не менее, Христос ставит их выше.
1: Полевые цветы. Будем обращать на это внимание, когда у нас появится такая возможность, когда у нас наступит лето. Пока мы это можем только на картинках или в своих воспоминаниях воскресить вид полевых цветов. Терновый куст – очень интересное растение, которое у нас мы не можем на нашей территории это увидеть. Но и если вот кто-то тоже в качестве паломника поедет на Святую Землю, кусочек вот этого тернового куста тоже вряд ли удастся, да?
0: Нам? Нет, ну там на самом деле я бы попробовала найти там натуральный ладан. Или смирну, которая не разбавлена. Но там тоже разбавляют.
1: Да.
0: Но, может быть, там более натуральная.
1: Да. И последнее, чем мы сейчас завершим нашу программу. Марина Матвеева, как красиво у вас сегодня в студии. И очень... Ой, у меня улетело. И очень интересно, спасибо. Наталья, вот на этом замечательном сообщении мы сегодняшнюю нашу программу завершаем. Вам большое спасибо. Действительно, красивая студия, красивый рассказ. В следующих наших встречах мы продолжим рассказ ваш, разговор о библейских растениях. А пока мы с вами прощаемся. Спасибо.
0: Да, спасибо всем.
1: До свидания.
0: Да, до свидания.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем маленьком концерте мы продолжаем знакомство с творчеством Георгия Васильевича Свиридова. Есть в творчестве многих композиторов особая тема. Это так называемая детская музыка, музыка о детях и музыка для детей. От нотной тетради Анны Магдалены Бах до детского уголка Клода Дебюсси детские фортепианные сборники заняли важное место в классической музыке. И во все века это был лучший подарок юному музыканту, только начинающему свой путь в искусстве. Возник даже особый жанр – детский альбом. Конечно, мы сразу же вспомним имя Петра Ильича Чайковского. Трудно назвать в детской русской фортепианной литературе сочинение более популярное, чем его детский альбом. Однако не забудем имена Шумана, Брамса, Грига, Равеля, уже упомянутого Дебюсси, Бартока, отечественных композиторов Гречанинова, Лядова, Гедики, Прокофьева и многих-многих других. В этом ряду нужно обязательно вспомнить и гениальный вокальный цикл Мусоргского «Детское», отличающийся особой тонкостью, необыкновенной нежностью и сочувствием к ребенку. Создал свой детский альбом и Георгий Васильевич Свиридов. В 1948 году у композитора родился сын, которого тоже назвали Георгий. К слову сказать, Георгий Георгиевич Свиридов впоследствии стал выдающимся исследователем японской литературы, признанным не только в России, но и в самой Японии. В этой стране Георгий прожил несколько лет и, помимо своей обширной научной деятельности, неустанно занимался пропагандой музыки Георгия Васильевича Свиридова. К сожалению, жизнь Георгия Георгиевича была оборвана тяжелой болезнью. Он скончался за год до смерти своего отца. Сам композитор был в это время тоже неизлечимо болен, и от него скрыли весть о безвременной смерти сына. Но вернемся в 1948 год. В этом году Свиридов пишет и посвящает своему новорожденному сыну и свое новорожденное произведение, которое композитор назвал «Альбом для детей». И, конечно, не случайно открывает этот сборник удивительной красоты колыбельная песенка.

Сегодня в нашем маленьком концерте мы слушаем пьесы из альбома для детей Георгия Свиридова. «Колыбельная песенка», «Попрыгунья», «Ласковая просьба», «Упрямец», «Старинный танец», «Звонили звоны», «Парень с гармошкой», «Колдун», «Маленькая токата», «Дождик», «Марш на тему Глинки», «Музыкальный момент». Можно сказать, традиционный набор пьес для русского фортепианного детского альбома. При ярком своеобразии музыкального языка и узнаваемости творческой манеры и излюбленных образов Свиридова. Альбом для детей — еще одно подтверждение того, насколько важна была для Свиридова связь с русской классикой во всех ее проявлениях. И, наверное, в 1948 году композитору особенно важно было, по его собственным словам, протянуть руку Глинке, Мусоргскому и многим-многим другим русским классикам, чтобы почувствовать себя увереннее в это время, которое не стало спокойнее даже после окончания страшной войны. И чтобы подарить новорожденному сыну настоящее детство с колыбельными, игрушками, прекрасными книжками, любящими родителями, с первыми уроками на фортепиано. Вот пьеса «Музыкальный ящик». Такие игрушки, может быть, еще сохранились в некоторых домах и в 1948 году. Но эта пьеса, конечно, не зарисовка с натуры, не игра в звукоподражание и не этюд для беглости детских пальчиков. Как замечательно пишет музыковед и пианист Дмитрий Благой, и сам ящик, и трогательно незатейливая музыка его словно пришли к нам из волшебной истории, которую рассказал Владимир Федорович Адоевский. Истории о любознательном мальчике Мише и о маленьких человечках-колокольчиках, живущих в сказочном городке в Табакерке. Еще одна ниточка, которая связывает свиридовский альбом для детей с прекрасной традицией русской музыки и русской литературы о детях и для детей.

Известный музыковед Борис Асафьев в статье «Русская музыка о детях и для детей» пишет так. «Детский альбом — это в самом деле домашний альбом. Загляните в таковые. В них и поздравления, и стихи на память, и разные записи семейных происшествий, и карандашные зарисовки, и маленькие акварельки. Здесь нет ничего случайного и внешне превходящего». Впервые в музыке Свиридова возникает мир детства, характера детей, их настроение, детские игры, фантазии, сказочные персонажи. 17 маленьких пьес Свиридова из альбома для детей, 17 маленьких шедевров, по общему признанию. Это яркие, тонкие, порой изысканные миниатюры, которые помогают правильно воспитывать не только пальцы юного пианиста, но и его душу, вполне в традициях русской музыкальной классики. Потому что это не просто музыкальные игрушки. Это искренний и серьезный разговор с юным слушателем и юным музыкантом о том, что так важно и для детей, и для взрослых. Мы послушаем еще одну пьесу из альбома для детей Георгия Васильевича Свиридова «Грустную песню». Печальная, но светлая мелодия, традиционный гитарный аккомпанемент. Все очень просто и даже кажется знакомо, так естественно льется мелодия. Простота и значительность, прекрасные свойства музыки Свиридова воплощены и в этой пьесе, замечает музыковед Дмитрий Благой. Не из этой ли грустной песни спустя много лет появится на свет знаменитый романс из свиридовских иллюстраций к «Пушкинской метели»?

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали пьесы из альбома для детей Георгия Васильевича Свиридова в исполнении Дмитрия Благова. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции радио «Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В храме домонгольского периода в Великом Новгороде впервые за 100 лет состоялся молебен. В монастыре преподобного Нила на Селигере встретили 20-й крестный ход Фирова Нила-Столобенская пустынь. Об этих и других событиях более подробно. Ректор Московской духовной академии епископ Сергиево Посадский и Дмитровский Кирилл и ректор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Логинов подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с соглашением Московская духовная академия и Российский государственный гуманитарный университет будут сотрудничать в сфере образовательной, научно-исследовательской и просветительской деятельности. Стороны договорились регулярно проводить совместные конференции, семинары и круглые столы. Намечена подготовка совместных мероприятий, посвященных историко-архивному направлению деятельности в гуманитарных науках, сообщает patriarchia.ru. 12 июля в церкви Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде состоялся первый за столетие молебен. Богослужение совершил митрополит Новгородский и Старорусский Лев, сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника. Храм Петра и Павла является памятником домонгольского зодчества XII века и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1925 году храм был закрыт и осквернен. В годы Великой Отечественной войны церковь получила значительное повреждения. Позднее ее законсервировали, но к началу 21 века состояние памятника вновь стало критическим. Не было кровли, разрушалась кладка, своды страдали от воды и мороза. Уникальный храм заполнял мусор, внутри ночевали бездомные. В своем слове митрополит Лев упомянул события 1988 года, года празднования тысячелетия крещения Руси. Тогда митрополит Ленинградский и Новгородский Алексей, будущий патриарх, ходатайствовал перед властями об открытии второго храма в Новгороде. Власти приняли решение передать верующим храм, однако он оказался за пределами города, на кладбище, и пребывал в крайне разрушительном состоянии. Из-за отсутствия финансовых возможностей решение не было исполнено, а впоследствии церкви был передан Покровский собор. Данный же храм продолжал стоять в запустении. Промыслом Божиим лишь некоторое время назад здесь начались восстановительные работы, и сегодня мы сподобились совершить первый молебен после революционного лихолетия, подчеркнул митрополит Лев. В 2019 году по инициативе губернатора Новгородской области Андрея Никитина, ныне министра транспорта Российской Федерации, храм был передан в управление Новгородскому музею-заповеднику. В 2020 году во время визита в Великий Новгород министр культуры России Ольга Любимова распорядилась подготовить комплексный план его реставрации. Масштабная реставрация проходила с 2023 по 2026 год, сообщает сайт Новгородской епархии. Накануне Дня памяти возвращения мощей преподобного Нила Столобенского в основанную им обитель митрополит Тверской и Кашинский Амвросий возглавил малую вечернюю с чтением акафиста преподобному Нилу и праздничное бдение. Перед началом богослужения состоялась встреча 20-го крестного хода Фирова Нила Столобенская пустынь в память о событии возвращения мощей преподобного Нила, которые также крестным ходом были перенесены в монастырь. Первый крестный ход этого памятного события был организован в 2006 году. Богослужения праздника начались с малой вечерней с чтением акафиста преподобному Нилу Столобенскому. Затем было совершено всенощное бдение. Праздничное богослужение возглавили митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и епископ Железногорский и Льговский Паисий. На вечернем богослужении епископ Паисий совершил литию, во время которой были освящены хлеба, пшеница, вино и елей. Нила Столобенская пустынь отметила праздник перенесения мощей преподобного Нила Столобенского в обитель 9 июля. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.
2: Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».
3: Программа «Пасторский час» – это встреча со священниками Санкт-Петербургской митрополии в прямом эфире. Интересующие вас вопросы вы можете задать, написав сообщение в WhatsApp 328-29-32 или на нашем сайте в разделе «Вопрос в эфир». Программа «Пасторский час» выходит в эфир ежедневно с понедельника по пятницу в 20:30.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.

прозвучало песнопение Божественной литургии «Единородный сыне» композитора Михаила Речкунова в исполнении женского хора Регинского отделения при Санкт-Петербургских духовных школах под управлением монахини Ксении Каньшиной.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 136-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 6 и 7 глав.
1: Братья, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей.
0: Послушайте 57-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 14 главы.
2: В одно время Ирод, четвертовластник, услышав молву об Иисусе, сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу, за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде, и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, пришедшие, взяли тело и погребли его, и пошли и возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Традиционно в Церкви существует определенное посвящение разным дням-неделям. Воскресенья посвящены воспоминанию воскресения Христова из мертвых. Понедельники, в них мы прославляем ангелов. Во вторники вспоминаем Иоанна Предтечу. В среду и пятницу вспоминаем страдания Христова, крест Христов. В четверги — апостолов и их преемников, святителей, особенно святителя Николая. В субботу мы вспоминаем мучеников, преподобных, всех святых Богу угодивших, а также поминаем усопших. Вот сегодня вторник. И сегодня Церковь напоминает нам об Иоанне Крестителе и о том, как он был казнен. Сегодня, когда мы слышим имя Иоанн Креститель или Иоанн Предтеча, у нас оно автоматически ассоциируется с Иисусом Христом, с крещением на Иордане, с тем, что о нем сказано в Евангелии. Мы часто даже не понимаем и не знаем того, что во времена Иисуса имя Иоанна Крестителя было более известно, чем время Иисуса Христа. Источником информации о тех временах для нас является, ну, понятное дело, Евангелие, а также что-то находят археологи. И плюс к этому очень важное свидетельство, которое не вызывает вопросов ни у христиан, ни даже у их противников. Это записи иудейского историка Иосифа Флавия, который жил в конце первого века и оставил нам воспоминания о своем времени, в том числе о временах Господа нашего. Благодаря его описаниям в книге «Иудейская война» мы с вами получаем представление о том, кто такой был Понтий Пилат, кто такие были пересвященники Анна и Каиафа, на самом деле их звали Иосиф Кайфа и Ханан, и многие-многие другие личности, которые мы встречаем в Евангелии. Так вот, во всей книге Иосиф Флавий, он не был христианином, упоминает имя Иисуса Христа только лишь один раз. Очень так вскользь. А вот Иоанн Креститель у него упоминается в нескольких главах. О нем он пишет очень много. Благодаря этому мы узнаем, почему евангелисты, когда пишут свои Евангелия, только евангелист Лука описывает обстоятельства чудесного рождения Иоанна Крестителя у священника Захарии и его супруги Елизаветы. Все остальные евангелисты просто сразу ссылаются на него. Мы это понимаем теперь, потому что мы знаем, что имя Иоанна Крестителя было известно практически всем людям того времени. Известность о пророке, вышедшем из пустыни и призывавшем людей к покаянию, известность о пророке, авторитет которого был велик и у простых людей, и у царей, мы знаем благодаря Иосифу Флавию. И именно поэтому евангелисты так сразу ссылаются на него. Вот тот человек, Иоанн, которого вы все знали, которого все вы так уважали и почитали, он засвидетельствовал, что Иисус есть Христос, что он, Иоанн, знаменитый и известный всем, праведник и пророк, всего лишь навсего тот человек, который идет перед царем и возвещает: «Разойдитесь, ибо царь идет, приготовьте путь ему». Иоанн является последним пророком Ветхого Завета. Он стоит как бы на грани между Ветхим и Новым Заветом. И мы видим, что Иоанн был казнен за правду, за то, что не боялся обличить и царя в грехе его. Так и мы, братья и сестры, если хотим быть христианами, должны помнить вот о чем. Это здесь, на земле, мы с вами, люди, разделяемся на царей и подвластных, на рабочих и президентов, на фермеров и сенаторов. В Царстве Небесном этого не будет. Более того, чем более знатным был человек на земле, чем больше обязанностей на него возлагалось, чем больше славы или имущества, денег человек имел на земле, тем больше спрос будет с него. А для Бога мы все его чада, о которых он страдает и которых хочет привести к покаянию. Вот почему, если человек идет путем греха, во-первых, он обрекает себя на несчастье. А во-вторых, если человек идет таким путем, то нужно не бояться подсказать ему: «Человек, куда ты идешь? Зачем ты это делаешь?» Даже если это наш начальник. Может быть, стоит это делать иногда тактично, потому что не все люди способны воспринять обличение в своем грехе. Иногда бывает так, что слишком прямое обличение может заставить человека не покаяться, не задуматься, а просто вызвать отторжение. Должна быть определенная мудрость. Но все же делать это необходимо. Но бывает и другое. Вот, Иоанн Креститель обличает грех царя. Царь уважает его и слушается его. Но Иродиада, жена вот этого Ирода, которая была до того замужем за Филиппом, братом этого Ирода, и о котором Иоанн говорил: «Не должно брать тебе ее в жены», настояла на том, чтобы он был арестован. А затем, когда царь, который, кстати, очень-очень многие клятвы, как мы знаем, благодаря тому же Иосифу Флавию, нарушал, в данной ситуации настоял на том, чтобы он исполнил свою клятву, исполнил любое желание дочери Иродиады, и в данном случае даже не желанием дочери, а желанием ее матери было то, чтобы Иоанн был казнен. Так часто мы с вами, люди, поступаем. Если что-то обличает наш грех, вместо покаяния мы порой готовы уничтожить то, что обличает наш грех, то, что доставляет нам дискомфорт. Но если все-таки мы христиане, мы должны понимать, что Господь иногда посылает нам людей, которые говорят нам неприятные вещи. Но если мы понимаем, что они правы, мы должны не уподобляться Ироду и Иродиаде, но должны быть готовы покаяться и исправиться. Тот же Иоанн Креститель говорил такие слова царю не с той целью, чтобы просто поругать его или обличить его, но именно в надежде, что Ирод исправится. Так и мы с вами должны поступать. С одной стороны, когда кого-то в чем-то обличаем, а с другой стороны, когда обличают и нас. Помнить о том, что даже неприятные вещи, неприятные слова, которые мы слышим в этой жизни, должны служить делу нашего исправления. И мы должны быть готовы признавать свои ошибки. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 14 июля, 1 июля по старому стилю, Православная Церковь чтит память святого мученика Патита, пострадавшего во II веке. Отец его был язычником, но юноша, еще с 13 лет познакомившись с христианским учением, уверовал в истинного Бога и принял святое крещение. Узнав об этом, отец сильно огорчился и старался сначала лаской, а затем и угрозами отвратить сына от христианской веры. Однако его усилия были тщетны. Пораженный твердостью веры юноши, отец также стал христианином. Святой Патит получил возможность нести проповедь христианства в разных странах, многих исцеляя своими молитвами от тяжелых недугов, даже от проказы. Долгое время он жил в уединении на горе. Исцелив дочь императора Антонина, святой Патит претерпел муки за исповедание Христа и был обезглавлен. Сегодня прославляются святые мученики, бессребреники Косма и Дамиан, братья-врачи, жившие в III веке. В этот день мы чтим память преподобного Петра Патрикия, жившего в IX веке в Константинополе. Он был сыном византийского патриция, в качестве военачальника участвовал в походах греческих войск против Болгарии. В одной из битв греки потерпели поражение, император был смертельно ранен, а Петр, среди многих других воинов, попал в плен. Однажды ночью, во время усердной молитвы, ему явился в видении святой евангелист Иоанн Богослов и освободил из плена. Вернувшись в Константинополь, святой Петр оставил мир, удалился в монастырь на гору Олимп и стал иноком. Там он провел в постоянных подвигах 34 года под руководством преподобного Иоанникия Великого. Последние 8 лет он жил в Константинополе, где основал монастырь, в котором его и погребли после блаженной кончины в 854 году. Сегодня вспоминается святая праведная Ангелина Сербская, дочь князя Георгия Албанского и супруга святого короля Сербии Стефана Слепого, недолго правившего Сербией после захвата страны турками. Святая Ангелина потерпела изгнание вместе со своим мужем и разделила все трудности жизни в Албании и Италии. Двух своих сыновей, святых Максима и Иоанна, святая Ангелина воспитала в истинно христианском духе. По смерти супруга святая Ангелина приняла монашеский постриг и посвятила себя молитве, благотворительности и храмостроительству. Верная жена, добрая мать и совершенная христианка, она воистину заслужила имя, которым ее наградил народ — Матушка Ангелина. Скончалась святая Ангелина в начале XVI века. Ее чудотворные мощи находятся вместе с мощами ее праведного супруга, святого Стефана, и их благочестивых детей, святителя Максима, архиепископа Валахийского и Румынского, и праведного Иоанна, правителя сербского. Сегодня в сонме новомучеников и исповедников прославляются два священномученика — Аркадий Горяев, пострадавший в 1918 году, и протодиакон Алексей Дроздов, принявший мученический венец в 1942 году. Священномученик иерей Аркадий Николаевич Горяев родился в 1877 году в мадьярской венгерской семье. С 1910 года он служил в Никольской церкви села Боровское Пермской губернии, преподавал в земской школе. Также он был назначен священником в походную Казанско-Богородицкую церковь, чтобы вести миссионерскую деятельность среди местного населения, вагулов. 1 июля 1918 года отец Аркадий Горяев совершал венчание в своем храме. В это время прямо в церковь ворвалась банда безбожников-красноармейцев из мадьяр. Они вывели священника из храма прямо в богослужебном облачении, повели в лес к скотомогильнику и там убили, а тело сбросили во враг. Через 11 дней тело священномученика было найдено, его перенесли в Никольскую церковь, где он служил, отпели и похоронили в церковной ограде. В продолжение церковного календаря прозвучит житие святых мучеников Космы и Дамиана. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святые мученики Бессребреники, братья Космо и Дамиан, жили в III веке по Рождестве Христовом в Риме, в период гонений на христиан, воздвигнутых императорами-язычниками. Подвигом своей жизни святые явили подлинно христианское употребление человеческого таланта. Талант есть дар Божий, который надлежит использовать не в целях корысти, но для служения Богу и людям. Святые Космо и Дамиан рано осиротели. Оставшись вдовой в молодости, Феодотия воспитала своих сыновей в христианском благочестии. Основным занятием братьев было врачебное дело, в котором они весьма преуспели. Святые братья Космо и Дамиан считали себя служителями Божьими, исцелявшими людей по их вере. Они не брали за свой труд никакой платы. Врачевание Бессребреники Космо и Дамиан сочетали с проповедью Слова Божия, разъясняя больным, что они совершают исцеление благодатной силой Христовой и призывая их к вере во Христа Спасителя, который открывает путь к подлинному выздоровлению, спасению души. Святые братья Космо и Дамиан были оклеветаны завистниками и вызваны в Рим к императору Карину. Император потребовал отречься от Христа и признать языческих богов, на что святые ответили решительным отказом. Когда император стал устрашать их пытками, святые, желая вразумить его, воззвали к Богу. Внезапно шея императора искривилась таким образом, что он не мог повернуть головы. Тогда Карина и многих свидетелей

Доведенный до исступления этой коварной, всеиссушающей страстью, он призвал святых братьев, когда-то любимых своих учеников, будто бы для собирания редких лекарственных трав, и, заведя их далеко в горы, убил, а тела бросил в реку. Так мученически окончили свой земной путь безмездные целители, святые братья Косьма и Дамиан, всю свою жизнь посвятившие христианскому служению ближним, избежавшие римского меча и темницы, но предательски убитые учителем. Не правда ли похоже на то событие, которое нам известно с великим нашим учителем и спасителем Господом нашим Иисусом Христом? Ведь он же призвал Иуду на служение, на величайшее служение, на проповедь. И посмотрите, близкий ученик среди 12 оказался предателем. Им двигали две страсти — зависть и любовь к деньгам, сребролюбие. Господь прославил своих угодников, и ныне по молитвам святых бессребреников получают от Бога исцеление все с верой прибегающих к их святому заступничеству.

0: В завершение церковного календаря послушайте житие святой праведной Ангелины Сербской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобная Ангелина Сербская была дочерью православного албанского князя. С детства воспитывалась благочестивыми родителями в страхе Божием и усердно подвязалась в душеполезных трудах. Благодаря своему сострадательному сердцу, святая стала супругой слепого изгнанника, который жил при дворе ее отца. Это был сербский деспот святой Стефан, сын деспота Георгия Юрия I. Он был ослеплен турками вместе со старшим братом в 1441 году. После смерти Георгия I Сербией управлял младший брат Стефана Лазарь, затем деспотом стал святой Стефан. В 1459 году, за 2 месяца до взятия столицы Сербии Смиредова турками, злые люди оклеветали святого Стефана перед народом, подняли против него мятеж и изгнали его из отечества. На чужбине святой Стефан претерпел много бед, пока не нашел безопасное пристанище в Албании, где князь Арианит принял его как брата. Праведная Ангелина, видя благочестие и богобоязненность святого Стефана, пожелала разделить свою судьбу с изгнанником и своими заботами и трудами облегчить его страдания. Получив согласие родителей, праведная Ангелина в 1461 году венчалась со святым Стефаном. От этого благословенного брака родились сыновья Георгий, Иоанн и дочь Мара. Когда турки напали на Албанию, святые Стефан и Ангелина вместе с детьми переселились на север Италии, где впоследствии 9 октября 1476 года святой Стефан скончался, память его в тот же день. Он был прославлен от Бога нетлением мощей и причислен к лику святых сербской церкви. Праведная Ангелина, оставшаяся вдовой, посвятила свою жизнь воспитанию детей. Она учила их благочестию и страху Божию, смирению и воздержанию. Ее усердие не осталось бесплодным. Дети, как и она сама, после кончины были причислены к лику святых за свою праведную жизнь. Живя на чужбине, праведная Ангелина испытывала нужду. Чтобы облегчить свое бедственное положение и прокормить детей, она обратилась за помощью к венгерскому королю Матии, Матфею, Корвину. 1458-1490 годы правления. Матия Корвин отдал святой Ангелине и ее детям управление.

управление сербский город Купиново на реке Саве. Взяв с собой нетленные мощи супруга, праведная Ангелина переселилась в Купиново и там, в храме святого апостола и евангелиста Луки, 15 февраля 1486 года положила честные мощи святого Стефана. Позднее, недалеко от этого храма, была построена церковь во имя праведной Ангелины. В конце жизни праведная Ангелина оставила мир и приняла монашеское пострижение с тем же именем в женском монастыре близ Крушедола. Отныне основным ее деланием стали молитва и дела милосердия. 30 июля 1520 года преподобная Ангелина мирно отошла ко Господу и была погребена в своем монастыре. Когда мощи святой Ангелины были обретены нетленными, их принесли в монастырь в Крушедоле и положили в храме рядом с мощами ее сына святого Иоанна. В 1716 году монастырь был сожжен турками вместе с чудотворными мощами. От святых мощей преподобной Ангелины сохранилась левая рука.

В исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия прозвучало песнопение Божественной Литургии «Херувимская песнь» композитора Виктора Калинникова.

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнической службы «Радио Град Петров». В ближайшие выходные вас ждут следующие экскурсии.

0: 18 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 18 июля. Семнадцатого июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 17 июля проведет Елена Захарова. Девятнадцатого июля приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 19 июля проведет Елена Захарова.
1: В следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий.
0: Двадцать пятого июля приглашаем на большую экскурсию по Гатчине. Вы посетите императорскую резиденцию с ее знаменитым дворцовым ансамблем, Большим Гатчинским дворцом и Мальтийским замком Приорат. Познакомитесь с очаровательной старой Гатчиной. На тихих, уютных улочках по сию пору сохранились деревянные домики, украшенные ажурной резьбой и наличниками окон. Ограждений балконов и крылечек. Изящные башенки с флюгерами, застекленные веранды и балкончики придают особое очарование этим районам города. Вы побываете в Павловском и в Покровском соборах, в Егерской слободе и церкви Покрова Божией Матери в Мариенбурге. Экскурсия пройдет 25-го. Второго августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым, и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, Кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен. «21 июля, в день Казанской иконы Богородицы, приглашаем на экскурсию казанские храмы Вырицы и Царского села. Вы побываете на литургии в Вырице, помолитесь у мощей преподобного Серафима Вырицкого, увидите Казанскую церковь и мемориал героев Первой мировой войны в Пушкине, а также Казанскую церковь на месте явления чудотворной иконы в поселке Александровское. Экскурсия пройдет 21 июля. Больше дата маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж.
0: С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обители Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца. Метеоры, византийские монастыри на скалах. Побываете на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию. Побываете в Патрах у главы Андрея Первозванного, на острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужения, примете участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество». Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник 4-жды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы. С 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наранкала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенном в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гунип». Побываете на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа.
1: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21 час 30 минут и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки в будни с 12 до 18 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.

0: прозвучала баркарола Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Полея.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Когда умирает вечное «ты», человек и природа разъединяются. Хуже того, и они умирают. Смерть Бога – это смерть природы и человечества. Во-первых, умирает природа. Если небо уже не отец нам, природа не мать. Утратив живой дух, она превращается в оно, рассыпается на мертвые атомы, демифологизируется. Формы ее жизни чисто внешние — это физическая жизнь, постепенно развившаяся из неживого праха и возвратившаяся в прах. Мир состоит в сущности из праха смерти. Во-вторых, человечество становится природным, естественным, а не сверхъестественным. Мы выше всех на лестнице жизни, но тоже созданы из праха, и удел наш прах. Былое духовное единство человека и природы сменяется новым материальным. Мы едины в смерти. Сперва умирает Бог, потом разлучаются Его дети, потом они сами умирают и соединяются смертью. Когда умер Бог, Богом стала смерть. Бог включает здесь объективную истину и объективное добро. Как далеко зашли у нас на Западе последствия его смерти, мы увидим, прикинув, насколько смущают нас слова «объективная истина», «вечные ценности» и тому подобное. Само слово «ценности» говорит об этом. Мы предпочитаем его, ибо добро — понятие объективное, а ценность — субъективное, особенно во множественном числе. Добро означает действительно доброе, а ценности — то, что мы ценим. Достоевский с пророческой ясностью видел, что смерть Бога влечет за собой смерть объективной истины и объективного добра, когда писал «Если Бога нет, все позволено». С противоположной, безбожной точки зрения увидели то же самое. Ницше в «Сумерках богов» ясно и страшно показывает, что со смертью Бога умирает истина. Что же осталось? Бог умер. Истина и добро умерли. Умер человек, и умерла природа. Остается пустой пузырь смерти. Мы раздуваем его, он все страшней. Ницше знал, что воля к власти заменяет тягу к истине. Бог уже не наполнит нас своей жизнью. Что ж, заполним природу нашей жизнью, человеческой. Бога нет, никто не оплодотворит нас своим духом. Что ж, изнасилуем нашу матерь, овладение природой, первый кумир, возникающий по смерти Бога. Значит, Он вот что. Во-первых, мы овладели природой, материальная инженерия, технологизм. Во-вторых, овладели обществом, социальная инженерия, тоталитаризм. И этого и другого очень много на современном Западе, и в демократических странах, и в коммунистических. Но кумир не действует, не выполняет обещаний. Небо на земле или хотя бы счастье. Паскаль хорошо сказал об этом. Все ищут счастье, исключений нет. Однако все жалуются. Такая долгая и безусловная проверка, казалось бы, могла убедить нас, что мы не способны достигнуть счастья собственными силами, что бездонную пропасть заполнит только бесконечное. Особенно поучительно здесь, особенно печально история революций. Наверное, обещание и выполнение, идеал и реальность нигде не отличаются так друг от друга. Но еще удивительнее то, что мы не удивляемся, мы принимаем это, приговаривая «да, слаб человек». Сравните свободу, равенство, братство с якобинцами, Робеспьером, гильотиной и, в конце концов, с диктатурой Наполеона. Новый порядок, обещанный национал-социализмом, с жестоким беспорядком, который он дал, диктатуру пролетариата с диктатурой Кремля.
Потом подумайте о том, что это правило, а не исключение. История наша полна обмана. Все нормальные люди предпочитают мир войне, правду неправде, согласие ссоре, свободу рабству. Однако история их, то есть наша история, какая-то пустыня расприй и неправды, с редкими оазисами мира и справедливости. Господи, почему же? Более чем наивно ответить, что все это делает горстка плохих людей, измываясь над великим множеством хороших. Как бы ни различались политические структуры, горстку всегда порождает множество. Она представляет его, оно за ней следует. Это не бесы, не марсиане, это люди, это мы. Почему же? Царство мира сего полно песка, как и царство нашего «я». Оно из «я» построено. Найти небеса в этом мире не легче, чем найти их в себе. Вспомним снова Паскаля. «Стоики учат, углубись в себя, и обретешь мир». Это не так. Другие скажут: «Выйди из себя, развлекайся, ищи счастье». И это не так, еще и заболеешь. Счастье не внутри нас и не вовне, но в Боге, а Он и вовне, и внутри. Не только заболеешь, умрешь. Смерть уж точно придет, мы больше ничего не знаем в точности, а с нею конец обоим царствам. Примечательно, что самые серьезные поборники здешнего царства, марксисты, исписали тонны бумаги на все, какие есть темы, о смерти же им сказать нечего. Разве что назвать размышления о ней упадочными и мрачными. И это не единственное учение, чья надежда разбивается о скалы смерти. Льюис пишет: «Почти все наши системы хотят убедить нас, что счастье наше здесь, на земле, чтобы тоска по запредельному не проснулась и все не испортила. Они используют любые красоты слога, только бы вы не вспомнили, что какое бы счастье ни обещать, каждое поколение утратит его со смертью. Тем более последнее из поколений. И вся история во веки веков будет просто ничем, даже незанятной историей», — заканчивает Льюис. Обратившись к царству нашего «я», мы не решим проблему смерти. Но царство это любят, особенно в Америке. В Декларации независимости есть прославленные слова: «право на счастье». Мне кажется промыслительным, что Льюис заглавил последнюю свою статью «У нас нет права на счастье». Но позвольте, разве греческие и средневековые философы не говорили, что счастье — цель нашей жизни? Говорили. Но разумели под счастьем совсем другое, то было объективное, а не субъективное понятие. Этим словом они называли духовное здоровье, эвдемонию, буквально благодушность, неблагодушие. Если мы чувствуем себя счастливыми, мы и считаем себя счастливыми, не чувствуем, не считаем. Древние же могли чувствовать счастье, но счастливыми не быть. Точно так же, как больной может себя чувствовать здоровым. Могло быть и наоборот. Вспомним Иова. Ключевой вопрос тут в том, можно ли страдать и быть счастливым. В современном субъективном смысле нельзя, если ты не мазохист. В древнем объективном можно. Страдание дает мудрость, а без мудрости нет счастья. Если счастье объективно, если мы в нем, а не оно в нас, тогда его объективные законы могут потребовать и субъективного страдания. Почти все великие люди знали по опыту и учили, что страдание наделено творческой силой. Современные субъективисты этого не знают.

Итак, наше склонное к идолам общество не может ответить на вопрос о небе, о надежде, о счастье. Оба его царства — просто кумиры, и оно молчит, лжет или отвечает неверно. Что же заменит нам традицию, предание? Кто научит, на что мы вправе надеяться? Куда обратиться, где искать, какого наставника слушать? Обратитесь к собственному сердцу. Этому главному наставнику доверять можно, он не отмахнется от вас, ведь он и есть вы. Он мудрее вашего мозга, мудрее, чем вам кажется. Прислушайтесь к нему, сердце скажет, на что надеяться, объяснит, зачем вы живете. Вслушайтесь получше и узнаете о небе. Значит, небеса в сердце? Конечно, нет. Мы только что разоблачили призрачное царство нашего «я». Хотя внутреннее пространство сердца бесконечно больше, чем все внешнее пространство. Небо бесконечно больше всего, что когда бы то ни было входило в наше сердце. Вспомним, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку. В сердце вы найдете не само небо, но его образ, очертания, тень, неутолимую тоску. В сердце вы найдете не само небо, но дыру, полость, утробу, которая взывает к возлюбленному, чтобы он оплодотворил ее. Небо — тело Бога, земля — наше тело. В сердце вы найдете не само небо, но стезю к нему. Стезя внутри, не снаружи. На небо не взлетишь в ракете, но то, что внутри, стезя, не цель. Небеса бесконечно больше сердца. В сердце вы найдете не само небо, но перст, указывающий на небо. Учители дзен говорят, палец указывает на луну, но горе тем, кто примет за луну палец. Вы не найдете небо в сердце, но найдете его через сердце. Сердце — ворота в рай или в ад. Сердце — великий наставник. Послушайте его. Многие книги занимались дырой от неба в современном мозгу, но нет ни одной книги о той дыре, которая у нас в сердце. Ведь сердце труднее изучать, чем голову. Философы редко занимаются им. Его оставляют исследователям чувств, но чувства лишь по краям, не в сердцевине. Там неисследованная земля. Ее не исследуют, принимая как данность, что сердцу положено только чувствовать. Прославленные слова Паскаля «у сердца есть доводы, о которых не знает разум» понимают неверно. Их переворачивают и толкуют их иррационализм. На самом деле тут сказано прямо противоположное. У сердца есть доводы, резоны. Мы не вправе их презирать или от них отмахиваться. Сердце видит, и если мы хотим видеть, мы должны смотреть не на него, а им. Дела у сердца простые — верить, надеяться и любить. Каждое из этих дел зрячее. Возьмем любовь. Когда вы читаете в «Песне песней» «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе», думаете ли вы, что это красиво, но глупо? Если думаете, значит, вы смотрите на любовь, а не вместе с ней, не ею. И получается ненормальность, слепота. Любящий же считает иначе. Именно он-то и прав, именно он и видит то, что есть на самом деле, не любовь слепа, а безлюбие. Тот, кто не любит, видит гусеницу, когда любящий видит бабочку. У любви свой рентген. Согласно мудрейшим толкователям, жених в «Песне песней» — Бог, невеста — мы. Бог верит в нашу бабочку, надеется на нее, любит ее. Мы видим грешника, Бог — потенциального святого. Посмеем ли мы обвинить его в глупости? Судьбы его не слепы, а прозорливы и верны. Любовь предельно точна.
как может быть она слепой? Бог есть любовь. Разве Он слеп? Так что поверим Ему, когда Он называет нас прекрасными. Влюбленный, как и Бог, видит сердцем. Только тот, кто поистине любит вас, знает вас. Чем сильнее он любит, тем лучше знает. Тот, кто не любит, не может знать о вас все, а вот любящий знает вас. На практике с этим каждый согласится. Кто, по-вашему, лучше поймет вас, гений, которому до вас нет дела, или недалекий человек, который вас любит? Возьмем Данте, величайшего из влюбленных поэтов. Ни одну женщину не превознесли в стихах, как Беатриче. Представьте себе, что вы разумно, реалистично указали Данте, что его Беатриче на самом деле совершенно обычная девица, дочь флорентийского купца, а не какая-то богиня, а сам он просто проецирует на нее красоту своей души. Наверное, он вызвал бы вас на дуэль за честь своей дамы. И потом, если бы вы оба уцелели, затеял бы спор, что намного важнее. Он утверждал бы, не сдаваясь, что он видит верно, весь мир неверно. Рентгеновский луч любви проникает сквозь тело, поступки, нрав, в сердцевину, в сердце. Сердце и видит сердце. Бездна бездну призывает. Согласно греческим философам, высшее в нас — разум. Ему судить любовь, ему и только ему вести нас. Согласно же христианству, мы должны любить безрассудно, как Бог, не судя, ибо любовь создает достойные любви. Разум следует за ней, не она за разумом. Мы знаем, только если любим. Когда Христа спросили, как понимать Его учение, Он отвечал: «Кто хочет творить волю Его Отца, тот узнает о сём учении». Другой раз Он сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». То, что мы видим, то, что понимаем, о Боге ли, о себе ли, зависит от нашего сердца, от веры, надежды и любви. Конечно, в науке это не так, ибо наука по сути своей связана не с доверием, а с сомнением. Она обязана придираться, как адвокат и прокурор. Наука подвергает природу перекрестному допросу, пытает ее на дыбе, как выразился Бэкон. В личных же отношениях все наоборот. Мы знаем только тогда, когда любим, надеемся и верим. Человека нельзя понять как предмет исследования по той простой причине, что он не предмет. Он именно потому и личность, что он не объект, а субъект. Чтобы узнать человека, надо влезть внутрь. Это может только сердце.

Дорогие друзья, страницы книги американского богослова Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Календарь памятных дат. Антон Павлович Чехов. Программу ведут протоиерей Александр Рябков и Алексей Данилович Семкин. Беседа первая.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Град Петров», программа «Календарь». Сегодня мы хотели бы ее посвятить известному русскому писателю Антону Павловичу Чехову. Для разговора об этом великом человеке мы пригласили в нашу студию специалиста и в филологии, и в искусствоведении, моего хорошего друга, прихожанина нашего храма, святого Дмитрия Солунского в Коломягах, Алексея Даниловича Семкина. Вести эту программу буду я, священник, протоиерей Александр Рябков, клирик храма святого великомученика Дмитрия Солунского, что в Коломягах. Алексей Данилович действительно специалист, он окончил наш прекрасный Санкт-Петербургский университет, он кандидат искусствоведения, а также он преподаватель русской литературы в театральной академии у нас в Петербурге на Маховой улице. Разговор, разумеется, хотелось бы начать с начала, то есть с рождения, с жизни, с юных лет, дорогого вашему сердцу и моему сердцу. Мы с вами, в общем-то, едины в своей любви к Антону Павловичу Чехову и давно общаемся. Круг нашего такого вот общения, темы нашего общения зачастую касаются Антона Павловича Чехова. Как вы оцениваете, Алексей Данилович, религиозную обстановку в семье молодого Антоши, то есть ребенка? Многие знают из школьной программы, что отец его был верующим. Часто подается такое сравнение, как фанатично верующий человек. Так ли это было? Какие ваши оценки? И как повлияла на будущую религиозность великого писателя семейная обстановка в те далекие времена, в Таганроге?
2: Вопрос о религиозности, Антон Павлович, вообще о его отношении к религии, церкви, священнослужителям, вопрос его конфессиональной принадлежности. Это один из самых сложных вопросов, которые только могут быть в чеховедении. Есть такое слово страшное – чеховедение. Есть страшное слово «чеховед». Вот мы, чеховеды, столько по этому поводу копий сломали и за, и против. Есть люди, и их достаточно много, которые, опираясь на безусловные свидетельства, слова самого Антона Павловича, причисляют его к людям неверующим. Есть такое же количество, может быть, исследователи, которые говорят о Чехове как о человеке, безусловно, религиозном, но свою религиозность не позиционирующим, на эту тему не рассуждающим. Чехов очень в этом отношении очень по-хорошему скрытный человек. Он не собирается рассуждать на тему, допустим, что такое любовь. Вы помните, отец Александр, да, его замечательная тайна, сия велика есть, и больше о любви сказать, в общем, не в силах человек. Незадолго до смерти он пишет жене: «Ты спрашиваешь, что такое жизнь? Морковка есть морковка, и больше о ней ничего не скажешь». Вот шуточное такое отстранение от этих великих вопросов, оно дает простор самым разным толкованиям. Что касается семейной ситуации, вот если на семейную ситуацию в его детстве, отрочестве посмотреть, то, конечно, эта ситуация, вряд ли можно назвать ее ситуации благоприятной для того, чтобы сформировался человек действительно искренне верующий. Скорее, это была ситуация, которая очень многих наших великих мыслителей, тех, кто рос в верующих семьях, а потом учился даже в семинариях, от религии навсегда отвращала, и после этого выходили из них Белинские, Писаревы, Чернышевские, люди безбожного склада. Вот с этим и связано, наверное, то, что

0: Антон Павлович потом скажет вот эти горькие слова. Сегодня у меня, кроме этого, слушая великолепный колокольный звон, скажет, что кроме этого религии у меня нет. Это связано даже не с тем, что его родители фанатично верующие люди. Здесь не было, наверное, никакого такого фанатизма. Была не то чтобы неискренность, не то чтобы лицемерие. Было вот такое самое страшное слово – самоправедность. Была уверенность в том, что мы делаем все так, как надо.
1: То есть некое самолюбование своей церковностью.
0: Самолюбование. У Чехова очень много таких героев в рассказах и повестях. Люди, которые становятся в церкви, становятся в первый ряд, которые чуть ли не дирижируют, чуть ли не подсказывают священнику, и уверены, что Бог любит их больше всех, что они вот единственные. По сути дела, это позиция фарисейская.
1: Да, но вот я бы, если позволите, что бы хотел к этому добавить. Во-первых, конечно же, я хотел бы произвести некую реабилитацию и отца, и вообще семейной жизни Чехова в те ранние времена, потому что, во-первых, мы можем себе даже представить такую ситуацию. Павел Егорович Чехов, отец великого писателя. Он не вчерашний крепостной, потому что крепостным был его отец, разумеется, дед Чехова. Но человек тоже из этой среды, то есть он сын бывшего крепостного. Но это человек, который разбирался в музыке, играл на скрипке и играл неплохо, понимал хоровое пение и организовал любительский хор, который пел в соборе в Таганроге. Человек, который очень любил монахов, монашескую жизнь, принимал афонских монахов у себя дома. Мы знаем, что старший брат Антона Павловича Чехова, Александр Чехов, критически относился к жизни, семейной жизни своих родителей. И написал, может быть, даже несколько ёрническую такую картину жизни маленького Чехова, с такими, можно, даже издевками и над религиозностью. Но, насколько я помню, хранительница наследия Чехова, сестра Мария,
0: Мария Павловна,
1: отвергала вот эту картину, которую написал старший брат, который был во многом, вел неправедную жизнь. Это была его трагедия, его жизнь, и вот эту трагичность он иногда выливал в таких язвительных, ядовитых словах о своей семье, которая, может быть, как он считал, не понимала его или не помогала ему. Потом, что касается фарисейство, да, мы немножко нарисовали картину семейной жизни как некую фарисейскую.
0: Я хочу только сказать, что я, безусловно, далек от того, чтобы полностью черной краской детства Антона Павловича, там были счастливые, светлые моменты, там было, естественно, он бы не стал столь трогательно с любовью заботиться об отце уже в зрелые годы, если бы сохранил о нем. Но, когда я произнес вот это слово «самоправедность», когда я сказал о фарисействе, я имею в виду, может быть, меня могли и наши слушатели понять несколько неправильно. Я имею в виду, я сказал о людях, о персонажах, которых очень много в рассказах и повестях Чехова. Я имею в виду не отца его, а имею в виду таких вот фарисейского такого плана людей, описанных, допустим, в повести «Моя жизнь», в повести «Три года» особенно, и «Старика Лаптева». И вот я хотел просто очень мягко, очень осторожно сказать, что есть мнение, что во многом образы таких людей, или как в рассказе «Панихида», допустим, во многом образы таких людей, тяжелых людей, именно тяжелых своей вот этой уверенностью, своей непогрешимости, и он был уверен, что так и надо, и что Бог его любит, уверенностью этой они делают жизнь окружающих тяжелой. Так и называется рассказ «Тяжелые люди». Кое в чем образы таких людей навеяны, может быть, образами детства.
1: Вы заметили, что сложная или, может быть, такая душная религиозная атмосфера семинарий, религиозных семей, она рождала революционеров. Такая была ремарка. Тут тоже несколько привычно мы всегда скатываемся к утрированию вот этой ситуации, потому что даже Антон Павлович Чехов ведь дает нам не просто карикатуры в своих произведениях, заметьте, да, абсолютно не карикатуры, а дает картину, реальную картину той жизни, которая его окружала, да, которая имела элемент фарисейства в плане религии. Вместе с тем, у Антона Павловича Чехова есть очень хорошие слова о том, что фарисейство царствует не только в купеческих домах и кутузках. Помните такие выражения?
0: Да?
1: Оно уже давно перекочевало в науку, в университеты, в нашу молодежь. То есть в то, что являлось, по сути дела, авангардом прогресса, в том числе и революционных идей. И как часто вот он действительно понимал, что фарисейство, вот эта узкая направленность взгляда на какие-то идеи, она уже перешла из вот этих кутузок и купеческих домов мещанских уже в революционные кружки, где-то местечковость, где-то революционное фарисейство, ханжество определенного рода уже тоже свило свое гнездо. Вот как раз Чехов-то это хорошо видел, в отличие от тех бывших семинаристов, да, каких подражателей или продолжателей Белинского или кого-то еще, там, Чернышевского. Он прекрасно видел эту картину. И вместе с тем, когда мы сказали сегодня и о рассказе «Три года», и о рассказе «Панихида», мы должны были подойти к этому моменту. У Чехова практически нет персонажей священников, которые бы несли бы негативную окраску. Практически ведь нет. В рассказе «Панихида» негативную окраску имеет вот этот мещанин или купец, который...
0: Купец, да. А священник как раз его вразумляет.
1: Да, Чехов как раз видит в священнике такого человека, который может просвещать не просто какими-то стандартными фразами, избитыми, хорошей речью, евангельской речью, по сути дела. И не только евангельской, потому что ведь рассказ «Панихида», напомню нашим слушателям, связан был с тем, что отец актрисы, умершей, записал ее в записке поминальной как блудница такая-то, не помню ее имя. Священник говорит, ну как же вы пишете о таком знаменитом, известном человеке искусства такие гадкие слова, отчитывает он этого отца, обезумевшего. Поэтому здесь священник не лишен даже и культурного знания, культурного аспекта. Вы со мной согласитесь, что Чехов самый трезвый, не только в плане политики, а в плане оценки окружающего мира, все остальные писатели, так или иначе, потому что мифотворчество, которое было, да, это как сказал Чехов о романе «Воскресенье» Толстого, Писать, потом все свалить на Евангелие. Надо сначала поверить в Евангелие, говорил Чехов, потом уже цитировать его. Откуда эта трезвость? Как вы думаете, почему? Эта трезвость почти христианская, почти монашеская трезвость. Я как ее оцениваю? Что это трезвость взгляда на свою жизнь, на свои силы, на людей, окружающих тебя. Трезвая оценка их не... Он не привешивал никому ярлыков. Тот плохой, тот хороший. Не тот черный, тот белый. Он сострадательно описывает каждого, и фарисея, и этого священника. Вот откуда такая трезвость? Я думаю, что такая трезвость могла выйти только из религиозности, которая, может быть, была искажена в лице его отца, но которую все-таки ему привила эта религиозность. И вот трезвый дух, по сути дела, именно такой монашеский, аскетический, я бы даже сказал, трезвый дух, который не имели даже многие действительно вот эти прогрессивные университетские профессора или студенты университетов.
0: Мы не можем сейчас, не имеем никаких механизмов для того, чтобы проникнуть сегодня в сознание Антона Павловича. Мы можем только полагаться на две вещи, на мой взгляд. Во-первых, на его прямые свидетельства. А прямые свидетельства, они неутешительны. Прямые свидетельства он себя позиционирует как человека религии лишенного. И, с другой стороны, на такую вещь, которая кажется очень слабо доказательной, очень такая вещь, призрачная, эфемерная. Ну а как же еще говорить? Естественно, раз мы говорим о вещах духовных, они должны быть эфемерны. Действительно, вот то, что называется дух его произведений, дух настроения. И вот если ориентироваться на дух, получается примерно такая картина. Несколько лет назад сформулировал не в статье своей, а в докладе, потому что в устном произношении, ну как и сейчас я произношу все это вслух, наверное, это не так страшно, как написать и это напечатать тысячи экземпляров. Получается вот такая вещь, что Чехов неверующий христианин. То есть это человек, который живет по-христиански, мыслит по-христиански, и сам он является христианином, но при этом по каким-то причинам вот предпочитает себя так не называть. Может быть, он просто говорит, я этого пока не достоин, я, может быть, к этому не готов. Может быть, говорит, вообще давайте не будем про это говорить. Это ничего от самого наименования не изменится. Во всяком случае, хотел сказать огромное количество, и тут себя поймал на том, что это такой штамп. Есть люди глубоко верующие и очень хорошо это все чувствующие, тот же, допустим, Михаил Михайлович Дунаев, которые утверждают, что Чехов самый христианский из наших писателей по духу своему, при том, что он никак себя христианином не называет, не призывает, не проповедует, но вообще старается не учительствовать. Второй момент очень важный, действительно, у Чехова насмешливого и тем более такого вот издевательского, какого-то негативного отношения к священникам нет. Даже там, где он не разделяет их позицию, даже там, где он противопоставляет, допустим, в рассказе «Письмо», противопоставляет самоуверенного благочинного и вот этого жалкого маргинального батюшка отца Анастасия. Вот они разведены по-евангельски, они разведены на стороне отца Анастасия. Истинная низовая, такая истина иродивого, блаженного, отец Анастасий, благочинный, именно учительствует. Но к нему тоже нет не вызывает он каких-то негативных эмоций. В общем, и в целом получается, что когда я разбирался, пытался смотреть, как функционируют представители разных сословий, разных профессий, разной политической ориентации у Чехова, поскольку для Антона Павловича всегда важно деление по принципу «человек естественный», «человек искренний», «человек духовный» и «человек лживый», «человек вычурный», «человек старающий себя что-то изобразить», «человек скучный», «человек душный» в результате этого, да? Вот по этому принципу. То у него, естественно, в любой ситуации, в любой профессии, в любом сословии будут представители и тех, и других. Только что делал доклад в апреле этого года, делал доклад на Ялтинской конференции чеховской ежегодной «Доктора в мире доктора Чехова». Вот доктора Чехов больше всего, конечно, любил это сословие людей. К докторам относился особенно нежно и трепетно. Довлатов о нем сказал, Чехов сам доктор и докторов больше всего любит. У него всех доктора симпатичные обязательно. Так вот, я когда стал искать, когда стал листать тексты, я порядка 50 с лишним текстов, где встречаются доктора у Чехова, находится, есть у него, например, в рассказе «Интриги» изображен доктор совершенно отвратительный.
1: А Ионыч?
0: Да. Ионыч нет, с Ионычем гораздо сложнее. Ионыч – это человек, изначально человек очень светлый, хороший, высокий. Недаром про него говорит Катя. Котик говорит, вы лучший из людей, кого я знала. Вот это уже после того, как с Ионычем происходит уже это превращение, он начинает превращаться в этого языческого башка. Ионыч просто отпустил поводья, он сполз туда, сполз в это. Но изначально это человек, даже и сейчас в нем можно разбудить, очень сильное и светлое. Есть у него люди, просто люди отвратительные, среди докторов даже. А вот среди священников ведь совершенно, на мой взгляд, неверующий человек и очень человек жестокий и суровый наш писатель известный Дмитрий Быков, современный, когда он обрушивается, тут я читал очередную его статью, где он нападает со страшной силой на патриарха нашего сегодняшнего и на церковь в целом. И что же он, почувствовав, что на одном негативе все-таки не выехать, уважаемый Дмитрий Быков должен что-то положительно противопоставить. За кого он цепляется? За диакона из дуэли чеховской. Да. Вот он, идеал священника, священнослужителя. К сожалению, в те времена прошли, говорит дальше Быков, к сожалению, наши священники сегодняшние мало похожи на диакона чеховского. Вот если бы они были такими. То есть, опять-таки, если искать идеал, даже такой вот атеист и человек, очень не по-доброму относящийся к современной церкви, всем этим проблемам, Быков еще, к сожалению, в политику ведь ушел, Дмитрий Быков. Но даже вот такой человек, он когда все-таки ему нужно зацепиться какую-то почву твердую под ногами, чтобы уже его не обвинили в абсолютном вымазывании подряд всего на свете. Когда ему нужна эта почва, он где ее находит? Опять-таки у Чехова только.
1: У него были какие-то статьи о Чехове, они довольно такого очень сдержанного и даже негативного характера по отношению к этому автору.
0: В общем и целом это тоже понятно, потому что Дмитрий Быков из другой немножко уже. Самое главное для него это Блок и другие крупнейшие поэты Серебряного века, а кумиров Серебряного века Чехов отвергался. И Ахматовой, и Ходосевичем, и Гумилевым, и многими другими. Чехов был им совершенно не нужен. Чехов был из прежнего мира, из мира постепенного, мудрого человеческого развития, возрастания духовного. А это были люди уже такого романтического плана.
1: Надо сказать, что
0: яростного.
1: Он их тоже не жаловал.
0: И он их тоже не жаловал.
1: То есть перед его кончиной, ведь это уже нарастало, начало 20 века, тема Серебряного века уже нарастала.
0: Ну, он не успел, он как-то, наверное, Ахматова в год смерти Чехова
1: нет,
0: еще
1: конечно,
0: ничего не мог.
1: Нет, конечно, это не о ней речь, писать, да, речь не о ней, но о общей тоже тенденции, да, которая уже нарастала. И я помню его такую фразу о том, что неправда, не верьте, никакие они там не декаденты. Это гренадеры. Их надо одеть в шинели и в строевые роты. Да. Никакие, говорит, они, это все игра, это все притворство. Поэтому он вообще тоже не жаловал вот эту нарастающую эпоху вот этого романтизма Серебряного века. Но я хотел бы поговорить о другом сегодня, вернуться опять же к религиозности Чехова. Во-первых, напомнить некие такие основные моменты, касающиеся его религиозности. Во-первых, когда он уже стал, скажем так, помещиком в кавычках, может быть, да, мелеховским, подмосковным помещиком, он постоянно присутствовал, и они пели своей семьей, это есть воспоминания, в храме мелеховском. Или в Лопасне, я сейчас не могу точно сказать, может быть, в Лопасне, а не в Мелехово. Участвовал в богослужении, по крайней мере, как певчий. Дома они постоянно вместе, по старой памяти, с любовью к этому абсолютно, исполняли церковные песнопения. Во-первых, Чехов единственный из наших классиков знает абсолютно церковную жизнь, церковную терминологию, церковные традиции и никогда никаких ляпов и ошибок не допускал. И если уж писал о церковной теме, а он действительно, как мы уже сказали, писал о ней немало, о церковной теме, всегда писал это все правдоподобно и скрупулезно верно. Также, что касается Чехова и религии церкви, как вспоминали о нем его современники, что ни одной Пасхи он не провел вне церкви. Да, есть вот такой момент, что он старался за пасхальную ночь объехать большинство московских храмов. У него была такая тоже традиция побывать в пасхальную ночь в большинстве как можно больше московских храмов. Прекрасно отличал разный церковный звон в разном храме города Москвы. Любил слушать эти пасхальные церковные звоны. Это тоже интересный момент. Когда он серьезно заболел и лежал в больнице недалеко от Новодевичьего монастыря в Москве, опять же, воспоминания о том, да и он сам говорил о том, какое прекрасное богослужение, как прекрасно поют монахини в Новодевичьем монастыре. Он очень любил стоять. Там очень такой был небольшой такой храм. Это московская старина, это маленькие окна, очень такой темный, длинный, вытянутый храм. Где-то вот в углу он любил стоять в темноте, вот этих росписей, в темном этом храме, мало освещающимся маленькими оконцами. Любил находиться вот в этом храме, недалеко находилась больница, где он лежал во время такого серьезного приступа туберкулеза. Это тоже момент, да, мы вспомнили о его персонажах литературных, священниках. Это и архиереи, это и отцы, священники из рассказа «Письмо», но самое главное – рассказ «Кошмар». Я хочу привести вот этот рассказ к тому, что Чехов считал представителями сельской интеллигенции, такими культрегерами села, трех персонажей – это этот бедный врач, бедный учитель и бедный священник. Именно бедный. Для тех времен нарисовать священника не мироеда, не какого-то толоконного лба, образованного и милосердного, и сострадающего, но еще и бедного. Такой тип священника для конца XIX века быть изображенным в литературном произведении, это, конечно, огромный поклон, можем положить перед Антоном Павловичем Чеховым за такой образ. Почему скрывалась религиозность? По крайней мере, всегда на прямой вопрос о религиозности он давал всегда уклончивый или даже ответ отрицательный. Почему? Потому что уже даже сам вопрос, касающийся религии, это уже было начало такой, в общем-то, публичной жизни. Разумеется, книгопечатание, разумеется, газеты, разумеется, он видел, что православие поднимается на знамена черносотенцев, так или иначе, правильно, это тоже было уже такой эмблемой эпохи. Конечно, он не хотел быть связан с таким, может быть, лубочным, таким политическим православием. Хотел сохранить его свое домашнее, семейное, детское, может быть, православие. При этом не хотел быть никаким вождем, как вы правильно говорите, учителем. Он никогда им не хотел быть, поучать. А вот моменты, которые мы видим, вот такие частные его жизни, да, мы не знаем ничего о том, как часто он приходил на исповедь или причащался, или не причащался. Для Чехова, если тот, кто прочитал его произведение, тот, кто читал его письма, особенно письма, он понимает, что никогда Чехов о таких вещах вообще не будет говорить. О том, как часто он ходит на исповедь, как часто он ходит на причастие. Это вообще не похоже на него. Но воспоминания показывают нам... Я хотел бы вернуться к самому яркому, наверное, проявлению религиозности Чехова. Это вот его письмо брату Николаю. Вот как вы его прокомментируете? Может быть, кто-то из наших слушателей сподобился его читать в письмах, в собрании, кстати, сочинений Антона Павловича. Ведь там, по сути дела, некое современное переложение евангельских заповедей для вот брата Николая, старшего брата. Он старше был его, да? Старше Антона. Ну, погибающего от морального разложения. Это проповедь, но не в том смысле, вот, как с кафедры. Это не поучение. Это некая попытка отрезвить человека, сострадая ему. Без какого-то такого менторского тона. Но при этом евангельский тон там очень слышен.
0: Понимаете, я бы не сказал, что это действительно это меньше всего похоже. Проповедь – это такая попытка спасти. Для чего, собственно говоря, в чем и задача и священника часто состоит, в чем задача церкви, да? Она человека пытается удержать на краю, предостеречь, может быть, в последний момент. И почему это письмо часто так цитируется? Потому что это не раз бывало, на самом деле, в разных вариантах, просто здесь как-то этого очень много, это последовательно так изложено, но он здесь излагает свою позицию, свою этическую систему, систему нравственных координат, в которых должен каждый человек существовать, если он хочет оставаться человеком порядочным, приличным человеком. Чехов здесь таких слов, как там настоящий человек или там настоящий христианин, опять-таки он говорит просто порядочный человек.
1: Трезво избегал
0: оценок. Приличный да. человек. Он не должен делать того-то, того-то, того-то. Он должен сторониться грязи. Грязи духовной, грязи душевной и грязи плотской. Должен людей любить и не выпячивать эту любовь, не любоваться этой своей любовью. То есть вот опять мы возвращаемся к тому, что система, этическая система чеховская, она на самом деле и позволяет говорить о нем как о человеке христианского миросозерцания, на мой взгляд. При том, что он не позволял никогда и не дает нам никаких возможностей, никакой возможности говорить, вот Чехов наш христианский писатель. Мы можем про кого угодно сказать, там, Гоголь христианский писатель. Гоголь об этом постоянно размышляет, и в этой терминологии он об этом говорит. А Чехов нам просто рисует, допустим, глубоко обаятельный образ в рассказе «Святую ночью», глубоко симпатичный образ монаха, который создает акафисты, отца Николая, да, и после этого, да, и после этого этот человек существовал на земле, а потом исчез. Его акафисты никому не были нужны. Акафисты нужно было, чтобы создавались где-то там на верхах, да, людьми, которым специально за это деньги платят, которые для этого специально подготовили, и им это предназначено. Его акафисты никому, кроме друга его, который его оплакивает теперь, никому даже и неизвестно. Его монахи же, его же собратья над ним посмеялись, как над чудаком. Они были людьми более грубоватыми, такой вот более душевной организацией, менее тонкой, менее натурами такими тактичными. И вот он жил среди своих собратьев, монахов, в общем, непризнанным, как часто бывает настоящий праведник. Жил и потом исчез, как тень. И вот Дмитрий Сергеевич Мережковский, наш великий богоискатель, да, пишет между делом, мимоходом, там, что вот неудачник, да, Чехов писает таких неудачников, как вот этот монах из «Святой ночью». Антон Павлович не возмущается, просто он в письме говорит, вот Дмитрий Сергеевич назвал моего монаха неудачником. Да какой же он неудачник? Жил себе и в красоте мира радовался. Акафисты писал, Богу молился. Все в его жизни было самое прекрасное, самое великолепное. Какой же он после этого неудачник? Дмитрий Сергеевич Мережковский вообще ничего здесь, оказывается, не понимает. Такова мысль Чехова. Ну, он так это впрямую не говорит. Антон Павлович нигде себя вот так вот не позиционируя, вот смотрите, как Федор Михайлович Достоевский, допустим, вот я сейчас скажу, у Достоевского такая интонация иногда возникает. Сейчас люди, вы узнаете, я объясню вам, это нельзя. Это вот
1: профетизм так, такой.
0: Да. Тем более у Толстого. У Гоголя частенько, Гоголь в таком обольщении часто впадает, особенно в последние годы. У Чехова этого мы не найдем, но вместо этого он нам предлагает вот такой вот образ и комментирует вот так вот, в письме комментирует, вскользь. Вот, собственно, идеальная человеческая жизнь. Жил в красоте, радовался, Богу молился, стихи прекрасные, акафисты прекрасные слагал. В чем же он неудачник? Это наоборот, может быть, самая прекрасная человеческая жизнь. Конечно, еще одно мы должны вспомнить, да, вот это знаменитое, или вы об этом хотели позднее сказать, об этой знаменитой фразе, которую Антон Павлович повторяет в записных книжках своих, о том, есть Бог, нет Бога.
1: Ну, это, есть. Может быть, даже не самое главное. Я вспомнил просто как бы о Мережковском уже в другом контексте, раз вы его упомянули. И это богоискательство, которое назрело и появилось одновременно с Серебряным веком, в начале 20 века. Определенный негатив, который Чехов к этому высказывал. Вроде здесь все, сразу двойку религиозности Чехова можно поставить за то, что он отрицал богоискательство и вот это религиозное общество, которое, в общем-то, где занимал не последнее место Дмитрий Мережковский. Но вот когда мы видим, что вот Мережковский оценивает этого монаха, песнотворца, который вместо того, чтобы занять место какого-то игумена или архимандрита, стоит просто на перевозе, на пароме и туда-обратно таскает этот паром, то, мне кажется, никакого подлинного христианства, по крайней мере, на тот момент, Мережковский не понял. Он не понимает, что по его суждению апостолы – самые настоящие неудачники.
0: Да, да, да.
1: Банкроты в этом мирском, в житейском понимании.
0: Современным языком – лузер.
1: Да, я хотел бы тоже сказать это словечко. Получается, что вот это богоискательство, которое не понимает даже элементарного божественного в жизни людей, не видит его даже не то что вооруженным глазом, никаким, ни в какой бинокль не может понять, что же такое богоискательство и что такое жизнь в Боге, во Христе. Конечно же, Чехов как раз и говорил: «Не верьте», — говорил он о Мережковском и о вот религиозном обществе, которое он организовал. «Наша интеллигенция только играет в религию, она ее не понимает, и потому-то он и не хотел говорить о своем православии, чтобы его не ассоциировали вот с этой интеллигенцией, которая играет и заигралась в религию». Не оскорбляя память Мережковского, но при этом те моменты, которые мы привели, его оценки рассказа «Святой ночью», мы видим, что это действительно была некая интеллектуальная игра, не более того.
2: Прозвучала первая часть программы, посвященной Антону Павловичу Чехову, с участием протоиерея Александра Рябкова и Алексея Даниловича Семкина.
3: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача вторая.

Недаром явилась на небе 1744 года та шестихвостая комета, которую указали младенцу Державину. Сулила она не бедствие, как в народе думали, но все же событие величайшей важности. В тот самый год, 9 февраля, прибыла в Москву принцесса София Фредерика Ангальцербская. Императрица Елизавета Петровна вызвала ее в Россию и выдала замуж за своего племянника, великого князя Петра Федоровича. Принцесса стала великой княгиней Екатериной Алексеевной, женой наследника русского престола. 25 декабря 1761 года, за два месяца с небольшим до приезда Державина в Петербург, Елизавета Петровна скончалась, и Петр III стал императором. Будучи глуп и груб, он в первые же месяцы своего царствования сумел привить народу и войску то отвращение к своей особе, которое давно испытывала его супруга. Войска роптали на вводимую прусскую форму, на прусскую экзерцицию, на ежедневные вахт-парады, но всего более раздражало то, что император привел в Россию полки из своей родной Голштинии, расквартировал их в своей резиденции Ориенбауме и оказывал голштинцам явное предпочтение перед русской армией. Державин, конечно, замечал этот ропот, но держался в стороне. Жгучая обида заглушила в нем многое. Его положение в гвардии было унизительно, и он не хотел разделять ее чувства. Мало того, что он был принужден служить рядовым, его уже начали обходить чинами. Некоторые молодые солдаты, начавшие службу позже него, были уже капралами, а он по-прежнему оставался рядовым. Причина была все та же. Бедность. Наконец дошло до того, что он встретил некоего пастора Гильтергофа, которого знал по Казани, и с его помощью вознамерился перейти в голштинские войска. Это дело для него облегчало знанием немецкого языка. В любезных императору голштинских войсках Гильтергоф обещал Державину офицерский чин. Тем временем подошел июнь месяц, очередной дворцовый переворот назрел. Устранение императора имело подавляющее большинство сторонников при дворе и в войсках. Во главе заговора стояла императрица Екатерина. 27 июня утром с Державиным приключилось несчастье. Покуда он был в строю, украли у него все деньги. Те самые заветные 100 рублей, или что от них оставалось, которые он хранил в подголовке. Украл слуга молодого солдата Лыкова, тоже дворянина, стоявшего в одной казарме с Державиным. Вор с добычей скрылся, а Державин весь день ходил сам не свой. Между тем кто-то из солдат по пьяному делу вышел на галерею и стал кричать, что как выведут полк из города, тут подразумевался ожидаемый поход в Данию, то мы спросим, зачем и куда нас ведут, оставя нашу матушку-государыню, которой мы рады служить. Державин на эти речи не обратил внимания. Пропажа денег сделала его ко всему безучастным. Он только и ждал, чтобы вернулись солдаты, которые, любя его, бросились по дорогам ловить вора. Наконец, к вечеру вор был пойман. Деньги нашлись при нем почти полностью. Державин утешился и только теперь начал замечать, что в полку творится неладное. В полночь разнесся слух, что гренадерской роты капитан Пасик арестован и посажен под караул. Казармы всполошились. Солдаты, вооружаясь, выбежали на ротный плац. Однако, несколько пошумев, они разошлись, и все, казалось, утихло. На самом деле события только теперь начались. Пасик был в числе заговорщиков. Императрица жила в Петергофе, Петр III — в Ориенбауме. Арест Пасика заставил заговорщиков торопиться. В 5 часов утра Алексей Орлов посадил Екатерину в одноколку и привез в Петербург, прямо в казармы Измайловского полка. Возмущение началось.
В 8:00 утра в Преображенский полк прискакал верховой, который кричал, чтобы шли к государыне в каменный зимний дворец. Рота выбежала на плац, Державин за нею. Из казарм Измайловского полка доносился барабанный бой. Поднялась тревога, город уже сполошился. Державин видел, как роты преображенцев, на бегу заряжая ружья, помчались к зимнему дворцу. Офицеры бездействовали. Только на Литейной улице майор Воейков верхом на коне пытался остановить свою гренадерскую роту. Обнажив шпагу, он с бранью стал рубить гренадеров по шапкам. Рота вдруг зарычала и кинулась на него со штыками. Воейков поскакал прочь, гренадеры за ним. Они загнали его вместе с конем в фонтанку, а сами кинулись дальше. Постепенно весь полк стянулся к зимнему дворцу. Потом преображенцев разместили внутри здания. Дворцовые революции 18-го столетия давно втянули гвардию в политику. Солдаты уже привыкли штыками решать династические вопросы и в этом смысле знали себе цену. Должно быть, среди преображенцев один Державин не разделял общего одушевления. Новичок в жизни и несмышленыш в делах государственных, вряд ли он даже понимал смысл и необходимость переворота. Ему было ясно лишь то, что переворот наносит сокрушительный удар последней его надежде. Если Петр III будет низложен, не станет галштинских войск, а Державин не будет в них офицером. Он не кинулся с прочими и не спеша пришел по следам полка во дворец, не спеша отыскал свою роту и стал по ранжиру в назначенное место. Вскоре прибыл Измайловский полк, и разнеслась весть, что императрица во дворце. Солдаты поочередно ей присягали, целуя крест. Полки прибывали один за другим, гвардейские и армейские. Их также приводили к присяге, а затем выстраивали гвардейцев по берегу Мойки, армейцев вдоль по Морской и прочим улицам до самой Коломны. Так прошло время до самого вечера. Погода стояла ясная. Наконец появились всадники. Впереди на белом коне-бриллианте, сидя верхом по-мужски в сапогах со шпорами, в преображенском мундире, медленно ехала Екатерина. Опускаясь, вечернее летнее солнце, солнце Петербурга светило ей прямо в лицо. Ясное, благосклонная, с тонким носом, круглеющим подбородком и маленьким нежным ртом. Распущенные волосы, лишь схваченные бантом у шеи, падали из-под треуголки до лошадиной спины. Ветер их шевелил, маленькая ручка в белой перчатке поднимала вверх узкую серебристую шпагу. Полки кричали «Ура!», барабаны били. Такую впервые увидел ее Державин. Она проехала, скомандовали церемониальный марш, выстроились повзводно, и войска за ней двинулись. Так маршировали до полуночи, когда вместе с Екатериной остановились на отдых у красного кабачка. Потом двинулись дальше. Было светло, белые ночи еще не кончились. Рано утром, опередив государыню, стали подходить к Петергофу. Галштинские войска, стянутые туда Петром III, но им покинутые, сдались без единого выстрела. В 11:00 прибыла Екатерина, вновь встреченная кликами «Ура!» и пушечной пальбой. В Петергофе полки были расположены по саду, тут же и отобедали, были даны солдатам быки и хлеб, сварили кашу, войска отдыхали. 5:00 увидел Державин большую 4-местную карету, запряженную в 6 лошадей с опущенными гординами. На запятках, на козлах и по подножкам стояли и сидели гренадеры. Конный конвой ехал за каретой. Это везли в ропшу только что отрекшегося императора. В 7:00 двинулись в обратный путь. На сей раз шли медленно и до Петербурга добрались только в полдень, а по квартирам распущены в 2:00.
Это был самый Петров день, и день выдался самый жаркий. С непривычки Державин едва доплелся до казармы. Теперь на свободе он мог призадуматься над превратностью фортуны. Как-никак он сам только что принял участие в свержении Петра Третьего и тем самым в разрушении своей мечты сделаться галштинским офицером. А с другой стороны, хорошо было то, что все-таки не успел сделаться, иначе его положение было бы теперь не из легких. Времени для таких размышлений у него оказалось довольно. Строевые учения были отменены, кругом шло ликование, кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены, пошел пир на весь мир, солдаты и солдатки в неистовом восторге и радости носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие дорогие вина и лили все вместе без всякого разбору в катки и бочонки, что у кого случилось. Так и продолжалось весь день, ночь и еще весь день. На второй день гульбы к полуночи измайловский полк, возведший Екатерину на трон, окончательно потерял голову, будучи обуин пьянством, гордостью и мечтательным превозношением. Разнесся слух, что Екатерина похищена. Солдаты требовали, чтобы она была им показана. Уговоры не действовали, потому что солдатам равно хотелось и проявить усердие к государыне, и над ней покуражиться. Они явились ко дворцу. Екатерина уже спала. Ее заставили встать, одеться в гвардейский мундир и проводить полк до казарм. Ей вообще нелегко было унять разгулявшихся своих сторонников. В подкреплении приказом на мостах, площадях и перекрестках, а в особенности вокруг дворца, пришлось расставить пикеты с заряженными пушками и зажженными фитилями. Тревожное состояние длилось больше недели. Наконец Алексей Орлов отправился в ропшу, и 6 июля отрекшийся император скончался обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим. Это известие отрезвило всех. Тишина водворилась сама собою. За 3 дня до этого мушкетеру Державину исполнилось 19 лет.

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача третья.

К сентябрю 1773 года мятеж, охвативший многие местности юго-восточной России, принял тяжелый и опасный оборот. Пугачев, уже пятый самозванец, принявший имя императора Петра III, сумел собрать вокруг себя огромные толпы недовольных яицких казаков, башкир, калмыков, киргиз, чувашей, мордвы и господских крестьян, бунтовавших против помещиков. Мрачные вести пришли в Петербург как раз во время бракосочетания великого князя Павла Петровича с принцессою Вильгельминой Гессен-Дармштадтской. Отношения Павла Петровича с Екатериной были недружеские. Павел считал, что мать незаконно лишила его престола. К тому же он сам принадлежал к числу людей, не вполне веривших в смерть Петра III. Весть о Пугачеве явилась на брачные торжества, как призрак убитого императора, и придала им несколько зловещий оттенок. Екатерина была глубоко встревожена, между тем дела становились все хуже и хуже. Пугачев со своими сообщниками Ульяновым, Мясниковым, Белобородовым и прочим захватывал одну за другую крепости, расположенные по течению Яика. Илецкий городок, Рассыпная, Нижнеозерная, Татищево, Чернореченская, Сакмарский городок, Пречистенская были взяты. Продвигаясь на северо-восток, Пугачев подошел уже к Оренбургу и 5 октября начал его осаду. Обстановка в мятежной области была крайне неблагоприятна для правительства. Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Класс приказных и чиновников был еще малочислен и решительно принадлежал простому народу. Тоже можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество их сих последних были в шайках Пугачева. Надежных войск было мало. Несогласованные и растерянные действия губернских и военных властей вели к неудачам. Решено было послать подкрепление и вручить начальствование опытному боевому генералу. Выбор императрицы пал на Александра Ильича Бибикова, которого, впрочем, она недолюбливала. В конце ноября ею подписаны рескрипты о назначении Бибикова главнокомандующим. Помимо командования войсками, Бибикову поручено было также введение следственных дел о сообщниках Пугачева. Державину пришла мысль этим воспользоваться, чтобы получить место в офицерской следственной комиссии, которая должна была обосноваться в Казани. Никакого хода к Бибикову у него не было. Он отважился ехать без всякой рекомендации. Явившись к главнокомандующему, стал он проситься в комиссию, заявив, что он сам уроженец Казани, а также бывал в Оренбурге и хорошо знает тамошние места и людей. Это была правда. Бибиков его выслушал, но сказал, что взял уже из гвардии офицеров, лично ему известных. Державину ничего не оставалось, как откланяться. Но уйти значило упустить случай безвозвратно. Он не двигался с места. Наконец, удивленный Бибиков разговорился со странным офицером, понемногу втянулся в беседу и остался ею доволен. Отпуская Державина, он, однако, ничего не обещал ему. А вечером в полковом приказе Державин с изумлением прочитал, что ему высочайше повелено явиться генералу Бибикову. Наутро явился он к Бибикову и получил приказание через 3 дня быть готовым к отъезду. Державин был как в лихорадке. Наконец, в первых числах декабря весьма налегке, в нагольной овчинной шубе, купленной им за 3 рубля, он отправился в путь. Когда члены следственной комиссии, опередив Бибикова, приехали в Казань, это было перед самыми святками, они нашли город в панике. Пугачевские разъезды уже появились в верстах в 60 оттуда. Не только многие жители, сами власти бежали, уехал даже и губернатор. Назначение Бибикова произвело стремительный переворот в умах. Известие о приближении генерала уже однажды за 10 лет до того, спасшего местных дворян от крестьянских волнений, разом вселило уверенность, что теперь-то все пойдет отлично.
беглецы во главе с губернатором стали возвращаться. Недавнее уныние сменилось самым легкомысленным весельем, в котором приняли бурное участие офицеры, приехавшие с Державиным. Но сам он не веселился, он с первого дня принялся за работу. Следует вникнуть в то обстоятельство, что Державин был взят Бибиковым в секретную следственную комиссию, то есть в орган, отнюдь не имевший прямого отношения к военно-оперативной части и за нее не ответственный. Правда, круг действия комиссии не был строго регламентирован, ее членам давались весьма различные поручения, далеко выходящие за пределы следствия о сообщниках Пугачева, но все эти поручения непременно относились либо к следственной области, либо к разведочной, либо к политической. Поэтому появление Державина на театре военных действий и даже участие в таких действиях по самому роду службы его должны были носить лишь эпизодический и подсобный характер. Положение Державина как члена специальной комиссии, а не как боевого офицера, заранее определяло его отношения и с гражданскими властями, и с начальниками войсковых частей, и даже с самим главнокомандующим. Обратимся теперь к положению дел. Казанские дворяне веселились напрасно. Они были окружены врагами, явными или тайными, деятельными или выжидающими, когда придет время действовать. Сказать «Пугачев усиливался» было бы неточно. Усиливалась пугачевщина, и это было всего страшнее. Как подземный огонь, она уже разлилась на огромном пространстве. Где ступал Пугачев или его сообщники, огонь вырывался наружу и начинал бушевать. Главари мятежников, где бы ни появлялись, тотчас обрастали толпами, навербованными из местного населения. Таким образом, запас человеческого материала у Пугачева был неиссякаем и не нуждался в переброске. Он в любую минуту оказывался там, где пугачевскому штабу угодно было развернуть свои силы. Что мог этому противопоставить Бибиков? Никакой стратегический план не был осуществим при условии, что толпы, рассеянные в одном месте, немедленно собирались в другом, и при этом еще иногда и возрастали. Правда, Бибикову не суждено было дожить до той поры, когда это можно было бы осознать отчетливо. Призванный заместить своих незадачливых предшественников, он готовился действовать согласно данным военной науки и собственного боевого опыта. Он вырабатывал стратегический план, но у него почти не было войск. Местные гарнизоны были ничтожны численно и разложены пугачевщиной изнутри. Другие войска еще только стягивались с недавно освободившегося польского фронта из губерний, еще не охваченных пугачевщиной. Наконец, для гражданской войны и эти войска были недовольно надежны, в чем Бибиков только что убедился на примере Владимирского полка. Только на солдат нельзя было вполне положиться, даже и на офицеров.

Здравствуйте. Эта передача посвящена истории одного из самых известных до революции приходских благотворительных обществ Петербурга – Петровского общества вспоможения бедных при Введенском храме на Петроградской стороне. Сейчас в нашем городе нет этого храма. Его снесли в 30-е годы 20 века. И о деятельности Петровского общества не знает почти никто. Нужно сказать, что церковно-приходская благотворительность – это малая известная страница нашей истории. Даже вспоминая храмы, уничтоженные в годы советской власти, чаще говорят об их архитектуре, чем о жизни священников и прихожан. Упоминая о приходских благотворительных обществах, обычно ограничиваются одной фразой: «В таком-то году основано, содержало детский приют и богадельня». Но эта фраза, как правило, не вызывает интереса, она не наполнена переживаниями и чувствами людей. В этой передаче я постараюсь рассказать о Петровском обществе, дополняя по возможности скупые строки отчетов о его деятельности событиями человеческой жизни. На Петроградской стороне, на углу улиц Введенской, Воского и Большой Пушкарской, перед зданием музыкально-педагогического колледжа, сейчас находится небольшой садик с детской площадкой. Его называют по-разному – кто-то Пушкарским, а кто-то Введенским. На этом месте раньше стояла церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы с высоким шпилем над колокольней и одним большим куполом. В ограде церкви две каменные часовни, а за оградой – сад с березовыми аллеями. Это был один из старейших храмов нашего города. Еще в 1733 году здесь была построена и освящена деревянная небольшая Введенская церковь при Копорском и Ямбурском гарнизонных полках, расквартированных в этой части Петроградской стороны. В 1806 году по проекту малоизвестного архитектора Лейма на этом месте построили каменный полковой храм, в котором служили армейские священники. Они часто менялись, вынужденные больше заниматься военными походами, чем устройством приходской жизни. Несмотря на то, что эти полки были выведены с Петроградской стороны в 1811 году, церковь оставалась в военном ведомстве до 1838 года, когда она перешла в епархиальное ведомство, и ее настоятелем стал молодой священник Григорий Смирягин, который принял Введенский храм в большом запустении. При нем бедный и запущенный храм стал воскресать и обновляться, был сделан большой капитальный ремонт. Но не только церковным строительством занимался отец Григорий. Воспоминания современников говорят о нем как об очень приветливом, энергичном и тактичном человеке. В течение 45 лет до самой своей кончины в 1883 году отец Григорий был настоятелем этого храма. Одна из его дочерей стала женой священника Александра Гумилевского, который при храме Рождества Христова на Песках, ныне тоже уничтоженном, в 1863 году основал первое в Петербурге приходское благотворительное общество. И с этого времени при храмах столицы стали создаваться благотворительные общества помощи бедным прихожанам, престарелым, инвалидам и вдовам с детьми. На территории приходов стали открываться богадельни, детские приюты, бесплатные столовые и дома с дешевыми квартирами для бедных. Через 3 года после кончины отца Александра Гумилевского, а умер он в возрасте 38 лет, его тесть, протоиерей Григорий Смирягин, основал

0: Приведенском храме Петровское благотворительное общество, первое на Петроградской стороне. Оно открылось в день Казанской иконы Божьей Матери 22 октября 1872 года. В том году вся Россия торжественно праздновала 200-летие со дня рождения Петра I, и поэтому общество было названо Петровским. Оно имело свою печать с изображением памятника Петру I, медный всадник, и с надписью «Печать Петровского общества вспоможения бедных в Санкт-Петербурге», учрежденного в 1872 году. Был избран совет общества, в который вошли состоятельные и образованные прихожане храма. Собраны пожертвования, и Петровское общество начало свою деятельность с выдачи денежных пособий нуждающимся. Но члены его стремились к помощи более существенной. На собранные пожертвования при приходе решили сначала открыть дневной приют для бедных детей. Приют разместили в доме купца Беляева на Гулярной улице, в наемной квартире из 4 комнат. Дети приходили сюда утром и уходили вечером. При приюте школа, в которой обучалось 30 детей. Закон Божий преподавали священники Веденского храма, а другие предметы бесплатно две незамужние дочери отца Григория Смирягина. Открытие приюта вызвало сочувствие и пожертвования прихожан. Через 3 года после основания Петровского общества при приходе была открыта богадельня. Квартиру из 3 комнат для 10 старушек под богадельню в своем доме по Большой Спасской улице, дом 9, бесплатно предоставила Александра Александровна Лисенкова, которая была членом Петровского общества. Она же стала попечительницей богадельни и, несмотря на свой преклонный возраст, сама заботилась о старушках. О пожертвованиях Лисенковой нужно сказать отдельно. На нужды Петровского общества она неоднократно вносила очень крупные суммы денег по 2 и 3 тысячи рублей. Такие же немалые суммы она жертвовала и на нужды благотворительного общества в соседний Спасо-Преображенский Колтовский приход, так как жила на границе этих двух церковных приходов. Первые богадельня и приют Петровского общества были размещены в наемных частных квартирах. Но общество стремилось к постройке собственного дома для благотворительных заведений. Стало известно, что тяжело больной прихожанин Веденского храма, купец Александр Иванович Кашинцев, пожертвовал на постройку дома 30 тысяч рублей. Члены совета в полном составе явились благодарить его к нему домой. При этом Кашинцев сказал, что жена его, Наталья Степановна, также очень больная, в завещание дарит Петровскому обществу участок своей земли на Стрельнинской улице. Вскоре после этого супруги Кашинцевы скончались почти одновременно. Муж 2-го, а жена 7 июня 1879 года. Это щедрое пожертвование было одним из последних дел их земной жизни. Нужно сказать, что членами Петровского общества стали и другие члены семьи Кашинцевых, которые до самой революции много помогали бедным. На средства и на земле Кашинцевых был построен в 1881 году 3-этажный каменный дом на Стрельнинской улице, куда перевели благотворительное заведение из частных квартир. Остальные квартиры этого дома сдавались в наем, а плата за них шла на содержание приюта и богадельни. В этом же здании находился и зал заседания Совета Петровского общества, в котором повесили портрет Кашинцева и других наиболее щедрых благотворителей. С постройкой этого дома началась успешная деятельность Петровского общества. В 1882 году купили соседнее место и заложили дом, специально приспособленный для богадельни и приюта. В этом доме разместилась богадельня для 30 старушек и приют для 30 детей. Через несколько лет после постройки этого дома началось строительство 3-го дома Петровского общества, примыкающего к 2 уже построенным. Закладка этого дома произошла 15 мая 1889 года в присутствии отца Иоанна Кронштадтского. Молебен на освящение совершили священники Веденской церкви, Казанского и князь Владимирского собора. На место закладки была принесена чудотворная икона Казанской Божьей Матери из Казанского собора и чтимый образ Николая Чудотворца из князь Владимирского собора. В конце XIX века постройки Петровского общества на Стрельнинской улице были объединены одним фасадом в одно здание. Но если сейчас осматривать это здание со двора, со стороны Раненбаумской улицы, то очевидно, что это три разные дома. Первый дом был построен по безвозмездному проекту архитекторов Зографа и Акермана, а два других – по проекту Владимира Александровича Лучинского, который также бесплатно строил их для благотворительного общества. Слушателям радио «Град Петров» не безинтересно будет узнать, что архитектор Лучинский был родным братом Евгении Александровны Свиньиной, девичестве Лучинской, по письмам которой на нашем радио записан цикл передач «Родная чужбина». В домах на Стрельнинской улице, кроме детского приюта и богадельни, был открыт также дом трудолюбия и женская профессиональная школа, где бедных девочек бесплатно обучали шитью и вязанию, кулинарию и церковному пению. Тогда на Стрельнинской улице стоял единственный среди деревянных этот трехэтажный каменный дом Петровского общества, о котором знали все жители Петроградской страны. На крыше его размещалась небольшая звонница домового храма в честь святого князя Александра Невского. При устроении этого храма Совет Петровского общества обратился к известным художникам с просьбой пожертвовать в церковь Дома трудолюбия свои произведения. Откликнулись многие художники, среди них Илья Ефимович Репин, который написал для этого храма образ Спаса Нерукотворного, а художник Васнецов прислал копию своей знаменитой иконы Божией Матери с младенцем, написанную для Владимирского собора в Киеве. Все работы по внутреннему украшению храма принял на себя Семен Иванович Андреев безвозмездно и с любовью, обнаружив много знания в деле церковного строительства. Освящение храма при Доме трудолюбия состоялось 11 октября 1890 года. Храм освятил епископ Выборгский Антоний Ватковский, впоследствии Санкт-Петербургский митрополит, в присутствии отца Иоанна Кронштадтского. В конце освящения епископ Антоний сказал проповедь о значении храма для благотворителей и благотворимых. В алтаре в траурной рамке был помещен список имен почивших членов Петровского общества. Их поминали на каждой литургии. Этот храм посещали приютские дети, старушки из богадельни, а также и посторонние богомольцы.
1: Невидимый Петербург. Авторская программа Татьяны Трефиловой.

1885 году между председателем Петровского общества полковником Анненковым и некоторыми членами Совета возникли недоразумения на почве личных отношений. Этот конфликт зашел так далеко, что нашел отражение в петербургских газетах, и для разрешения его была создана правительственная ревизионная комиссия по так называемому «делу Петровского общества». Суть конфликта заключалась в том, что несколько членов Совета во главе с настоятелем выразили протест против некоторых действий председателя. Он был обвинен в том, что превысил свои права и принял в приют одну девочку, а богадельню одну старушку, которые якобы не являлись прихожанами Веденского храма, так как устав общества позволял принимать благотворительное заведение только прихожан Веденского храма. Правительственная комиссия расследовала обвинения и пришла к выводу, что нарушения устава не было, что старушка и девочка жили на территории прихода, что все статьи расходов и доходов оправданы документами, что все наличные деньги в целости, недвижимое имущество не заложено, что дела общества ведутся удовлетворительно и с благоразумной бережливостью. Комиссия установила, что указание на превышение председателем своих прав и нарушение им устава не подтвердилось, и что содержание протеста оказалось прискорбным недоразумением. Комиссия рекомендовала в отчетах общества более точно указывать условия, виды и размеры благотворительности, и с этого времени отчеты Петровского общества стали более подробными. Это большая находка для историка. Но после этого конфликта началось постепенное отчуждение Петровского общества от Веденского храма, при котором оно было создано. С 1890 года Петровское общество находилось под покровительством великой княгини Елизаветы Федоровны. Депутация от общества представилась великой княгине в ее дворце на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки. В том же году она первый раз посетила дом на Стрельнинской улице, присутствовала в храме на молебне, осмотрела детский приют, дом трудолюбия и богадельню. Отчеты о деятельности Петровского общества с этого времени высылались ей. В 1895 году был выработан новый устав, согласно которому общество стало называться «Петровское общество вспоможения бедным Петроградской стороны». Общество отделилось от Веденского храма и стало самостоятельной. Но в совет общества по-прежнему входили священнослужители и староста Веденского храма. Великая княгиня Елизавета Федоровна, которой был представлен проект нового устава, написала на нем: «Вполне сочувствую желанию общества расширить свою полезную деятельность». С этого времени храмом Петровского общества стал храм святого Александра Невского. В нем появилась икона святой праведной Елизаветы, а портрет Елизаветы Федоровны повесили в зале заседания совета. Желая отметить 25-летие со дня основания Петровского общества новыми добрыми делами, решили устроить убежище для взрослых коллег и инвалидов. Такого учреждения в Петербурге еще не было. Были приюты для детей-инвалидов, а вот для взрослых не было. Целью этого учреждения стала подготовка инвалидов к самостоятельной жизни. На углу Малого проспекта Петроградской стороны и Гатчинской улицы, на земле, пожертвованной сыновьями Кашинцева, был построен трехэтажный дом по проекту архитектора Андреева. Освящение этого дома состояло 24 сентября 1900 года в присутствии отца Иоанна Кронштадтского, который очень сочувственно относился к делам Петровского общества и был его щедрым жертвователем. Убежище для коллег находилось на первом этаже трехэтажного дома и было рассчитано на 40 человек обоего пола. Второй и третий этаж дома сдавались под дешевые квартиры, и плата за них шла на содержание инвалидов, живущих на первом этаже. Их обучали доступным ремеслам и рукоделиям. Мужчины переплетали книги, шили сапоги, плели соломенные стулья. А женщины шили, вязали и вышивали. Студенты духовной академии проводили для них беседы, обучали церковному пению. При убежище был маленький садик, где в теплое время года презреваемые проводили большую часть времени. Поскольку инвалидам тяжело добираться до приходского Веденского храма, то при убежище на Гатчинской улице к первому этажу была сделана алтарная пристройка, и 20 октября 1904 года, в день рождения Елизаветы Федоровны, освятили храм во имя Казанской иконы Божьей Матери.
С каждым годом Петровское общество, пользуясь доверием прихожан и частных жертвователей, расширяло свою благотворительную деятельность. Обществу пожертвовали участок земли в поселке Малая Вишера для строительства дачи для детей из приюта. План постройки бесплатно составил архитектор Семен Иванович Андреев. Закладка дома произошла в июле 1892 года, а на следующий год на дачу приехало 35 детей, презреваемых Петровским обществом. Красивая двухэтажная дача была окружена большим садом, куда там устроили огород и купальню. Среди жертвователей общества немало известных имен. Члены императорской семьи, отец Иоанн Кронштадтский, митрополит Санкт-Петербургский Антоний Ватковский, литератор Суворин, художники Репин, Куинджи и Шишкин, а также архитекторы Андреев и Лучинский, которые, кроме того, что бесплатно строили дома для Петровского общества, являлись также его и жертвователями. Во время Первой мировой войны в убежище для коллег на Гатчинской улице было выделено 5 коек для выздоравливающих раненых воинов, которые находились на содержании Петровского общества. Перед революцией Петровское общество, в сумасшедшем бедом петроградской страны, являлось крупнейшим в Петербурге благотворительным приходским обществом. В собственности у него было 3 каменных дома, соединенных в одно здание на Стрельнинской улице, каменный трехэтажный дом убежища для коллег на Гатчинской улице, а также двухэтажная деревянная дача в Малой Вишере. После революции все имущество общества было национализировано, закрыли храмы при убежище для инвалидов и богадельни, и Петровское, как и другие благотворительные общества, было упразднено. Благотворительная деятельность оказалась несовместимой с политикой советской атеистической власти. Благотворительности стали относиться пренебрежительно, как к пережитку прошлого. Большая советская энциклопедия сообщала: «Благотворительность – это помощь, лицемерно оказываемая представителями господствующих классов эксплуататорского общества некоторой части неимущих населения с целью обмана трудящихся и отвлечения их от классовой борьбы». Однако любое общество, и капиталистическое, и социалистическое, сталкивается с необходимостью заботиться о бедных и больных людях. Социальные структуры, возникшие для этого в годы советской власти, были элементами огромной государственной машины и уже не связывали сознание людей с личной благотворительной христианской деятельностью. О деятельности Петровского общества нам теперь могут напомнить сохранившиеся дома на Петроградской стороне. Здание убежища для взрослых коллег имени великой княгини Елизаветы Федоровны на Гатчинской улице в доме номер 16. Сейчас в этом здании находится квартира и жилконтора, а в помещении храма Казанской иконы Божьей Матери – китайский ресторан, и в алтарной части его – кухня этого ресторана. Рядом сохранился незастроенный садик, где гуляли раньше презреваемые в убежище инвалиды. В доме на Стрельнинской улице под номером 11, где размещались богадельня, детский приют, дом трудолюбия и храм святого Александра Невского, сейчас городская библиотека для слепых и слабовидящих. Уникальное книгохранилище, где большая часть книг записана на аудиокассетах или написана точечным шрифтом по системе Брайля. В помещении храма сейчас конференц-зал. Там нередко проходят лекции и концерты под названием «Музыкальные вечера на Стрельнинской», на которых выступают профессиональные музыканты, а также ученики музыкальной школы для слепых. Интересную историю рассказали мне сотрудники библиотеки, когда я, подготавливая передачу, пришла осматривать это здание. В 90-е годы 20 века во время ремонта рабочие на лестничной площадке в стене под слоем штукатурки обнаружили большую икону Иисуса Христа, которая была тщательно закрыта досками и покрыта штукатуркой. После реставрации этой иконы разместили в алтарной части бывшего храма, где сейчас находится конференц-зал. А на крыше этого дома сохранилась звонница без куполов, напоминающая о том, что раньше здесь был храм во имя святого князя Александра Невского в Петровском обществе вспоможения бедным Петроградской стороны, о котором сейчас мало кто знает. И в этой передаче мне очень хотелось отдать дань уважения и памяти тем людям, которые своим бескорыстным трудом и щедрыми пожертвованиями создали это замечательное общество, закрытое и забытое в годы советской власти.

0: прозвучала третья часть шестой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Невский проспект открыли для автомобилистов после окончания ремонтных работ. Движение транспорта возобновилось на всем интервале от площади Восстания до площади Александра Невского. За полмесяца специалисты отремонтировали 1,5 километра магистрали. На проезжую часть уложили около 30 тысяч квадратных метров покрытия. В местах особой нагрузки полотно усилили стальной сеткой. Губернатор сообщил, что в нынешнем году начнется ремонт тротуаров на Невском проспекте. Он напомнил, что на главной магистрали также реставрируют фасады исторических жилых домов. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил выставку достижений Невского района, которая работает в культурном центре «Троицкий». На тематических площадках представлены достижения Невского района в образовании, здравоохранении, социальной защите, культуре, молодежной политике и спорте. Отдельные экспозиции посвящены вкладу Ленинграда в победу и поддержке участников специальной военной операции. В ходе посещения выставки губернатор вручил двум военнослужащим памятные знаки за участие в специальной военной операции от благодарного Петербурга. Также глава города передал сертификат на приобретение 2 ледозаливочных машин для Центра физкультуры, спорта и здоровья Невского района и ключи от автобуса для спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 Невского района. Экспозиция открыта в рамках общегородского проекта «Мой Петербург». Вход на выставку свободный.

Команда фонда «Центр развития донорства костного мозга» провела на фестивале ЭТМО Family Day традиционную акцию по пополнению Федерального регистра доноров костного мозга. Донорская акция была реализована в рамках проекта «Мы – доноры большой страны» при поддержке фонда президентских грантов. В этом году к акции присоединились 132 человека. Процедура вступления занимала всего несколько минут. Достаточно было заполнить анкету и сдать мазок с внутренней стороны щеки. Все собранные образцы направят в лабораторию Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства России. Также во время марафона «Белые ночи» в Федеральный регистр доноров костного мозга вступили 173 человека. Ученые Петербургского государственного университета разработали более экологичный способ выделения пенициллинов из коровьего молока. Методика позволяет определить содержание антибиотиков за 10 минут и в концентрациях ниже допустимых норм. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. Ученые разработали супрамолекулярный растворитель на основе биоразлагаемого вещества из природных источников. В отличие от привычных методов, новый подход не требует токсичных реагентов, безопасен для окружающей среды и прост в реализации. Ученые проверили метод на коровьем молоке разной жирности. Благодаря высокой точности он позволяет обнаружить микроскопические следы лекарств.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью специального представителя главы города Виктора Миненко, который скончался в возрасте 65 лет после тяжелой и продолжительной болезни. В разные годы Виктор Миненко занимал посты председателя городской избирательной комиссии, главного федерального инспектора и специального представителя губернатора. Под его контролем находились выполнение решений президента России, реализация государственных программ и координация работы органов власти. Губернатор подчеркнул, что коллеги ценили и уважали Виктора Миненко за высокое чувство ответственности и умение трудиться на результат.

0: Петербургский автобусный парк пополнится 60 новых машин. Пассажир «Автотранс» объявил аукцион на закупку 60 автобусов особо большого класса. Начальная стоимость контракта составляет почти 1,5 миллиарда рублей. Новые автобусы должны вместить не менее 155 пассажиров, из них 38 смогут ехать сидя. Поставить транспорт в город планируют до 15 ноября текущего года. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 27 июля. После выбора победителя контракт позволит обновить часть подвижного состава крупнейшего автобусного перевозчика Петербурга. С начала года в Петербурге эвакуировали более 600 разукомплектованных автомобилей, из них около 500 машин категории В и 62 автомобиля категории С, а также 8 транспортных средств нелегальных перевозчиков. Все машины были отправлены на специальные стоянки. Эвакуация проводилась по заявкам районных администраций и неравнодушных горожан. По итогам первого полугодия текущего года в бюджет Петербурга поступило свыше 47 миллионов рублей штрафов за нарушение весогабаритных норм. Об этом сообщили в Комитете по благоустройству. За 6 месяцев удалось провести более 140 рейдов, по результатам которых было составлено 115 протоколов. Чаще всего перевозчиков наказывают за превышение допустимой массы автомобиля или нагрузки на ось. В Комитете по благоустройству напомнили, что тяжелые грузовики разрушают дорожное покрытие. Летом асфальт проминается от жары, а зимой замерзшая во влаге вода разрывает полотно. Соблюдение правил необходимо для сохранения дорог, безопасности водителей и пешеходов. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 20 градусов. В среду, 15 июля, малооблачно, без осадков. Температура плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В четверг, 16 июля, будет ясно, без осадков. Температура плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 35%, ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 26, плюс 28, в четверг также без осадков плюс 27, плюс 29. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге 20 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

После того, как Константин вырвался из объятий Августа Галерия, гостить у которого было смертельно опасно и где каждый день мог оказаться последним, после того, как он успешно, хотя и не без риска, добрался до Йорка, где получил власть над западными провинциями из рук своего умирающего отца Констанция Хлора, и затем, добившись на это официального подтверждения от разъяренного, но бессильного каким-либо образом воспрепятствовать этому Галерия, Константин демонстративно не занимался, так сказать, большой политикой, держась в стороне от борьбы между прочими тетрархами. Он, правда, не преминул воспользоваться случаем, чтобы повысить свой статус, обрести новый титул и стать, как и его покойный отец, Августом. Так же, как и Констанций Хлор, Константин никому не отдавал предпочтений, не обнаруживал амбиций на единовластие и занимался делами провинций, входивших в пространство его юрисдикции. Вряд ли это обмануло кого-то из его пурпуроносных коллег и кого-либо из тех, кто серьезно занимался политикой. И дело даже не в амбициях, а дело в элементарном инстинкте самосохранения. Тетрархия, которую Диоклетиан выстроил ради спасения римского мира, ради динамизации ее внутренней жизни и адекватности внешним вызовам, по прошествии всего-то навсего четверти века обнаружила свою полную недееспособность. Либо римский мир должен был отказаться от единой империи и распасться на отдельные государства, либо отказаться от порочной формы тетрархии и вернуться к классической деспотии. Расчленение неизбежно вело к ожесточенным войнам между образовавшимися государствами со столь же неизбежным их военно-политическим и экономическим ослаблением, с умножением социальных потрясений, с умножением этнических мятежей. И, как следствие, это вело к очередным, еще более мелким расчленениям и к неспособности сопротивляться агрессии со стороны варваров. Значит, упорствование в верности тетрархии было быстрым и гарантированным путем к самоликвидации римского мира. А поскольку никто этого не хотел, оставался путь возвращения к деспотии, причем не классического римского образца, а это принципат, а классического восточного образца, а это доминат. Только вот претендентов на единовластие оказалось слишком много. И, естественно, никто не желал уступать. Проиграть в этой схватке, просто, так сказать, сойти с дистанции, означало погибнуть. Потому что политика, она ведь лишена сентиментальности, и вкусивший хоть однажды безграничной власти, почувствовавший перспективу обладания ею, уже никогда не сможет избавиться от этого наваждения и всегда будет сам или в своих наследниках нести смертельную опасность тому, кто оказался счастливым избранником судьбы, увенчавшим по итогам кровавой гонки свою голову диадемой. Ну, правда, есть пример Диоклетиана, который в рамках своей игры в тетрархию добровольно, хотя и в великом разочаровании, и в духовной опустошенности, и в презрении к окружающему миру политики, ушел в частную жизнь, то есть добровольно сошел с дистанции. Не один это сделал, вместе с соправителем Максимианом. Но жестокая логика политической реалии никаких игр не признает. Максимиан, преданный собственным сыном, погибнет. Придет время, всего-то года два, и погибнет Диоклетиан, покончит с собою, осознав, что из большой политики уходят только в небытие. Константин, которому суждено было стать святым и равноапостольным, суждено было обеспечить
исторический, то есть судьбоносный, сущностный переход римского мира в мир христианский, о предстоящей ему миссии не догадывался, конечно, и к ней себя сознательно не готовил. В нем было куда больше иллирийской крови, нежели латинской, но он был настоящий римлянин, и именно этим себе гордился. И как настоящий римлянин ощущал колоссальную ответственность за судьбу римского мира. Единственное, чем отличался он от Галерия или Лициния, так это умом и характером. Хотя вот это единственное можно ведь назвать и всем, поскольку это значит, что Константин отличался от современников во власти качественно. Константину не была свойственна ослепляющая идеализация прошлого, и, соответственно, он не был подвержен парализующей рефлексии, что характерно было, скажем, для Диоклетиана. В отличие от основателя тетрархии, Константин при всем его почтении к Риму, к римской истории, к римской культуре, был все же весь устремлен в будущее и не собирался реконструировать то, что было разрушено временем и что уже доказало свою несостоятельность. Как политик Константин был абсолютно рационален, холодно прагматичен, а значит, настроен конструктивно, то есть обладал немалым мужеством видеть ситуацию таковой, какова она есть на самом деле. Он был, конечно, личностью харизматической, а это невозможно без могучего темперамента. Но вот подобным темпераментом обладал, скажем, и Галерий, но Галерию-то не доставало масштабности ума, одновременно открытого к бытию и системного, не доставало характера, который бы обуздывал этот стихийный темперамент, который вне концентрации на перспективной цели становился разрушительным. А вот характер Константина литой. Литой, завораживающий своей монументальной цельностью, органикой ума, воли, интуиции, которые удивительно точно определяли стратегию поведения и строго дозировали проявление могучего темперамента. От своего отца Констанция Хлора Константину наследовал уравновешенность и широту взглядов, но значительно превосходил его по решительности и способности концентрации на стратегических целях. Можно сказать, что Константин обладал исключительным комплексом качеств, и он был единственным из своих современников, кто обладал подлинно историческим мышлением. Не только ретроспективным мышлением, не только перспективным мышлением, а вот масштабным мышлением. То есть он обладал редким даром видеть всю полифонию ситуации совокупно и в упругой динамике времени и пространства. В основе этого, конечно, особая культура мышления, где тренированный системный разум не двигается только в плоскости логических переходов, а способен видеть картину объемно. То, что ему придется однажды выйти за пределы своего удела и вступить в борьбу с прочими тетрархами, Константин понимал. И понимал, скорее всего, с самого начала, поскольку наивным-то человеком он отнюдь не был. Не зря детство и юность его прошли в окружении таких персонажей, как Диоклетиан, Максимиан, Галерий. А в политике люди быстро взрослеют. И для наива, для простодушия там места нет. Случайные погибают. Качества своих потенциальных соперников были Константину известны хорошо. Больше или меньше, но опасны-то были все.
Более всех, конечно, сам божественный Август Галерий. После него тандем Максимиана и Максенция, отца и сына. Ну а что касается Флавия Севера, хозяйничавшего в Африке, Лициния, хозяйничавшего на Дунае, Максимина Даза, который сидел в Египте, они были опасны только как сателлиты и марионетки Галерия. Во всяком случае, пока. Было понятно, что всем этим правителям сейчас не до Константина, сидящего где-то там на далекой северной периферии. Начиналась схватка за Италию. И если бы Галерию удалось поставить в Риме своего протеже Флавия Севера, то он стал бы фактически доминусом, то есть абсолютным хозяином империи. И, очевидно, следующим действием божественного Августа, если ему, конечно, не помешали бы там персы на Евфрате или готы на Дунае, то следующим его шагом была бы смена власти на Западе. И, следовательно, будущее Константина зависело от итогов битвы за Рим. И логика, казалось бы, подсказывала Константину, что нужно немедленно помочь всеми ресурсами Максимиану Геркулию и Максенцию. Однако их ведь безоговорочная победа также была нежелательна. А кроме того, вот такая вот поддержка однозначная, она лишила бы Константина возможностей дипломатического маневрирования во взаимоотношениях с Галерием и его людьми. Так что политической задачей Константина, да и задачей элементарного выживания, было сохранение позитивной лояльности со всеми. До известного, конечно, времени. Бенджамину Дизраэли принадлежит фраза: «Нет ничего в политике, в чем не содержался бы решающий поворотный момент. Не пропустить его и действовать в нем со всей решительностью — в этом искусство подлинного политика». А Константин был подлинный политик. И он не хуже Дизраэли знал, что промедлить или поспешить смертельно опасно. Вот до этого решающего момента следовало затаиться, равно дистанцироваться от всех и быть всем любезным. Ну вот отец и сын, то есть Максимиан Геркулий и Максенций, они Италию за собой удержали. Флавий Север погиб, Галерию, как, впрочем, и Максимиану с Максенцием, было опять не до Константина, потому что война могла вспыхнуть вновь в любой момент. Между тем спор из-за власти рассорил победителей. Максимиан Геркулий, рассорившись и проиграв в схватке за власть сыну, изгнанный отовсюду, загнанный угол, нашел прибежище у Константина. И тот, идя навстречу желаниям Галерия и Максенция, а равно и своей безопасности, добился от беженца вторичного отречения от власти и перехода в состояние частного лица. Благородный жест. А благородный жест, да к тому же еще и политически безупречный, это, знаете ли, хороший политический капитал. Но, возможно, что амбициозный мастер многоходовых комбинаций Константин старого Максимиана Геркулия, бывшего Августа Запада, намеревался использовать при определенных случаях как против Галерии, так и против Максенция. Ну, не случилось. Максимиан отплатил черной неблагодарностью мужу своей дочери за политическое гостеприимство и попытался захватить власть в Галлии. Кстати, Фауста, его дочь, и, стало быть, жена Константина, она и предупредила мужа об опасности. Попытка эта, учитывая стабильность власти и авторитет Константина, эта попытка была мертворожденной. Максимиан погиб и был погребен в Марселе, кстати. Где-то в начале XI века арльский архиепископ Реймбольд случайно нашел могилу Максимиана. Тело его в мраморном саргофаге сохранилось очень хорошо, и это многих перепугало. И по решению совета общин оно было утоплено в море. Итак,
С гибелью одиозного бывшего соправителя Диоклетиана шахматная доска власти упростилась, а в ближайшем времени должна была упроститься еще более. Умирал Галерий. И третья смена тетрархов теперь с нетерпением ожидала его смерти как команды к началу войны за власть. Наиболее очевидный сценарий дальнейших после кончины Галерия событий предполагал на первом этапе схватку между Лицинием и Дазой за власть на Востоке и одновременно схватку между Константином и Максенцием за власть на Западе. На втором этапе уже за единовластие в римском мире сходились бы победители. Если на Востоке ничтожный Максимин Даза практически не имел шансов против Лициния, который, если и был обижен талантами, то хотя бы имел большой опыт и навыки в военном деле, то на Западе... А вот на Западе все было отнюдь не столь очевидно. Во всяком случае, на тот момент современниками позиции Максенция, сидящего в Риме, представлялись более предпочтительными. Ну и, как, впрочем, и он сам казался личностью более, нежели Константин Искушенный, что в политике, что в военном деле. Марк Аврелий Валерий Максенций, полуиллириец-полусириец, матерь его была Евтропия, сириянка по происхождению, он приближался к 30 годам, когда стал Цезарем, затем Августом и хозяином Италии и Африки. Он увенчал себя, если и не победой, то, во всяком случае, успешным сопротивлением самому Галерию, а потому считался великим стратегом. Избавившись благодаря отцу от Флавия Севера, Максенций затем избавился и от претензий на власть со стороны своего отца. О юности Максенция известно мало. И то, что известно, крайне неопределенно. Очевидно, ему довелось в весьма раннем возрасте участвовать в подавлении восстания в Египте. Диоклетиан любил держать при себе сыновей своих сателлитов, как он говорил, для воспитания мужества, но, конечно, и как заложников. Возможно, по той же причине участвовал Максенций и в войне с персами, особых талантов не проявил. И каких-либо подвигов за ними не числилось. Ну, лактанцы-то и Евсевий по своей тенденциозности о подвигах, если бы они были, все равно умолчали бы. Но вот Евтропий, но вот Аврелий Виктор, они более объективны. Однако и им тоже сказать нечего. Диоклетиан, если мы помним, весьма ценил своего соправителя Максимиана Геркулия. А вот его сына, судя по всему, ни во что не ставил. Сделав его, этого сына, ну, это уступка Максимиану, равная Галерию, на дочери которого Максимилле был женат Максенций,

из-за нежелания обострять ситуацию со стороны божественного Августа. Ведь в случае гибели Максенция в Риме утвердился бы либо его отец Максимиан Геркулий, либо Константин. А оба эти варианта Галерию были не нужны, они его не устраивали, ибо они разрушали тогда систему сдержек и противовесов, которые, собственно, и представляет собою идея тетрархии. Вот сколь поражает разноголосица в характеристиках данных, например, Диоклетиану, Галерию такими авторами, как Лактанций и Аврелий Виктор, и столь же поражает их полное единодушие в описании Максенция, которое свидетельствует о нем как о человеке невероятно грубом и некультурном, невыносимом в общении и человеке суеверном. С годами обычно ведь человек, если не набирается ума, то хотя бы обретает некоторый опыт и научается сдерживать себя, скрывать перед людьми, ну, насколько это возможно, свои дурные свойства, однако в случае с Максенцием все происходит наоборот. Именно в юности он еще был приемлем в общении, ну, понятно, что ему, лишь укрепляющемуся во власти или идущему во власть, смертельно опасно было грубить что свирепому отцу, что скорым на расправу Диоклетиану и Галерию, но с годами, вот когда он укрепился, Максенций, в Риме, характер его стал совершенно невыносимым. Его эгоцентризм, его нравственная распущенность, гордыня, завистливость при совершенной неспособности слышать советы и трезво смотреть на ситуацию достигли какой-то гротескной величины. Он был совершенным рабом своих страстей и фобий, что при переменчивости настроений, при злобности нрава делало его смертельно опасным для окружающих. Полководческих талантов, как оказалось, в нем вовсе не имелось. Ну, впрочем, вот Лициний. Он тоже дарованием был обижен от природы, но хотя бы был упорен, отважен и стойко держался немногих простейших, но не лишенных разумности и эффективности приемов, то есть овладел ремеслом военачальника. Искусство стратега было ему недоступно, но ремесло-то оно было доступно вполне, ведь ремеслу можно научиться. Однако и для ремесла в лихорадочной природе Максенция не нашлось места, поскольку в нем отсутствовала элементарная мужественность и хладнокровие перед лицом противника. Он впадал на поле боя в состояние нервическое и лихорадочно отдавал один за другим приказы, непродуманные, основанные не на анализе ситуации, а на чувствах. Приказы нелогичные, противоречащие друг другу. Наличие воли. Более всего необходимое, как политику, так и полководцу, это наличие воли. А у Максенция оно подменялось жестокостью. Вызвать страх он мог, а вот увлечь идеей — нет, потому что идеи не было. Правда, эти обстоятельства не помешали ему провести успешное подавление восстания в Карфагене в 309-311 годах. В Африке было много сторонников покойного Флавия Севера. И, потерпев поражение в Италии, они были полны решимости сохранить на своей территории независимость от Максенция. И в 308 году фригиец Александр, бывший на тот момент африканским проконсулом, был против своей воли африканскими легионерами провозглашен императором. Контакты Африки и Италии были полностью прекращены, а, соответственно, прекращен был и подвоз зерна в Италию, а Италия полностью от подвоза этого зерна зависела. Естественно, на Апеннинском полуострове начались перебои с продовольствием. При всей примитивности Максенция даже ему было понятно, сколь опасно это для власти. Его власти. Высадка десанта в Африке была неизбежна, но напрасно искать во время военных действий
какой-либо иной и не

0: инициативам Аксенти, кроме требований предельной жестокости в отношении восставших. Военными действиями занимались полководцы, такие, скажем, как Рулиций Помпеян. Но победа-то ведь была достигнута. И плоды этой победы Максенций присвоил. И в Риме организован был триумф. И жителей, отнюдь не только Италии, удалось убедить в выдающихся способностях Максенция, которого всерьез провозглашали новым Юлием Цезарем. И сам хозяин Рима, упоенный этим лестным сравнением, официально заявил, что он пойдет по стопам великого основателя империи. Вряд ли это было только бахвальство. Правильнее в этом видеть политическую программу. А именно, прежде всего, установку на деспотию в пространстве всего римского мира, а затем военные походы в Галлию и Египет. Все как у Цезаря. Откровенность Максенция заставила поспешить Лициния и Максимина Дазу примириться друг с другом. Правда, Максимин Даза тотчас начал тайную дипломатию, имея желание вступить в союз с Максенцием на условиях раздела империи между ими обоими на две части. Естественно, Константин и Лициний в этом разделе были лишними фигурами. Удержать переговоры в полной тайне не удалось, и Лициний начал первым решительное сближение с Константином. В свою очередь Константин поспешил с завершением подготовки к войне и на союз с Лицинием поспешил дать согласие. Более того, он предложил скрепить его браком Лициния с Констанцией, то есть со своей сестрой.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Константин, хотя и готовился к войне давно, и все время с 306 года имел вот эту вот подготовку к войне в своей памяти, но в полной мере вряд ли был готов. Хотя он располагал большими по численности закаленными и испытанными в боях, а также, что очень существенно, беспредельно верными ему войсками, для вторжения в Италию он мог использовать только часть, ну, скажем так, не более половины своих легионов. Он не мог оголять границу ввиду латентной опасности, исходящей от франков. Это утверждение Карла Криста требует уточнения. Несомненно то, что как ни старался Константин, но он не смог полностью избавиться от опасности со стороны варварских племен, живших к востоку от Рейна. То есть рейнская граница, при том, что она была основательно укреплена, и Константин десятки раз за последние лет пять одерживал победы и только победы, она оставалась, эта граница, уязвимым местом во владениях Константина, которому при всех колоссальных усилиях, упорстве, полководческом даровании, административном даровании не удалось решить проблему агрессии со стороны лесных варваров. Впрочем, заметим, что задача эта при пришедшем в движении мире, при начавшемся великом переселении народов, эта задача не имела решения. Готские племена, теснимые ледниками, уже покинули скандинавский полуостров и расселились в Повислинье, потеснив оттуда венедов, которые, в свою очередь, войдя в Моравскую равнину, подвинули за Одер бургундов и вандалов, что, в свою очередь, потревожило маркоманов, это в верховьях Эльбы, и их западных соседей гермундуров, и следствие этого нарастающее беспокойство вдоль всей рейнской границы. И тенденция эта сохранится, только нарастать будет уже до конца истории римской цивилизации. Франки были отнюдь не самыми опасными из соседей римлян, потому что большая их часть, быть может, даже большая часть, впоследствии именуемая солическими франками, уже проживала, оседло проживала в провинции Галлия-Бельгика и активно романизировалась, причем защищала римские границы. В том числе защищала римские границы от своих же родичей, которые оставались на правом рейнском берегу, и их впоследствии будут именовать рапуарскими франками. Куда опаснее, чем франки, были фризы и усипеты. Это те, кто жил в низовьях Рейна, и еще очень опасны были их южные соседи. Это сугамвры и вышедшие на римскую границу в районе современных Франконии, Швабии, маркоманы и Германдурии. Процесс был объективным. И винить Константина за то, что он не справился, нельзя, наоборот. Можно удивляться тому, как искусно он сочетал военные действия с дипломатией, как умудрялся одновременно наносить точные болезненные удары, парализуя на время то одного, то другого противника, и одновременно же с помощью дипломатии он находил, пусть временные, но компромиссы. С помощью дипломатии он находил возможность стравливать варварские племена друг с другом, отвлекая их от римской границы. А ведь в то же самое время шли безостановочные работы по созданию вдоль Рейна почти непрерывной линии мощных крепостей. И крепости эти со временем превратились в многочисленные многонаселенные города, и они процветают в наше время. Среди них Кёльн, Бонн, Вупперталь, Франкфурт, Нимвеген, Вормс, Страсбург, Дюссельдорф и многие-многие другие города. 5 лет, проведенных на Рейне, были для Константина серьезным и очень важным испытанием. Он впервые выступал не как исполнитель, а как главнокомандующий, И испытание это он выдержал блестяще. Именно отточенному искусству Константина, как стратега, как тактика, предстояло компенсировать недостаточную численность его армии, нацеленной на Италию. Если верить источникам, перед началом войны с Максенцием Константин имел не более 40 тысяч легионеров, то есть вдвое меньше, чем противник. Как минимум вдвое меньше. Правда, войска эти были испытаны в боях, и, надо полагать, качественно превосходили легионы Максенция. А вот у Максенция, между тем, все очевиднее обнаруживалось главное слабое место. И это слабое место — его отношение с населением. Причем со всеми сословиями. И не только с христианами, но и с язычниками. И не только с церковью, но и со всеми древними и новыми институциями. Дело в том, что каких-либо пристрастий Максенций не имел. И совершенно был равнодушен и к языческой религии, и к христианству, равно как равнодушен он был к наукам, к литературе, к искусству. Единственное, что его увлекало, это архитектура. Но и здесь, впрочем, это слишком распространено ведь у тиранов. Его увлекала грандиозность размеров, роскошь. От пятилетнего его правления остались руины самой большой, как она была задумана, римской базилики, она сегодня называется базилика Максенция и Константина, и так и недостроенный самый крупный из римских форумов. И было очевидно, что Максенций собирался властвовать долго и намеревался затмить своими постройками всех предыдущих императоров, ну, в этом он был лишен оригинальности. Архитектура привлекает всех правителей, она привлекает тем, что через нее можно было выразить собственное величие и утвердиться во времени. Оставшиеся грядущим потомкам храмы, дворцы, общественные сооружения, такие как цирки, стадионы, театры, базилики, то есть залы собраний, ну и так далее, они являются своеобразным автопортретом эпохи со всей полнотой, выражающим идеологию этой эпохи. Страсть к строительству имел и Диоклетиан, в не меньшей степени будет страсть к строительству выражена, кстати, и у Константина, заложившего огромный город на берегах Босфора, ставший столицей православной империи, ну и, что там говорить, ставший величественным памятником своему основателю. Так что интерес к архитектуре у Максенция — это не более чем отражение его главной страсти. А главная страсть была власть. Власть неограниченная, власть тотальная, и именно по этой причине взаимоотношения Максенция с церковью, скажем, неизбежно обострились. И дело не в том, что Максенций имел какую-то особую неприязнь к христианству, вот этого как раз не было. И не в том, что ему пришлось столкнуться с какими-то выдающимися амбициозными римскими епископами. Как раз личности римских епископов в эти годы маловыразительны. Тот факт, что за столь короткое время сменилось 3 святителя, причем в течение примерно 2 лет, а затем в течение еще 2 лет в Риме епископское место пустовало, это ведь свидетельствует о несомненном конфликте власти и церкви в Италии. Но а как не быть-то конфликту? С одной стороны, Максенцию приходилось очень даже считаться с христианами, которые представляли очень значительную и самую сплоченную часть общества. А их организация, церковь, обладала огромным авторитетом, колоссальным влиянием во всех сословиях, она имела уникальный способ выживания и, как оказалось, безграничными ресурсами, что людскими, что интеллектуальными и материальными в том числе. Ни Диоклетиан, ни Галерий, ни Максимиан Геркулий оказались не способны сокрушить церковь, и это внушало невольный страх. Так вот, это с одной стороны. А с другой стороны, Максенций ненавидел столь монолитную самоорганизацию христиан, поскольку сама эта организация, она мешала установлению деспотического режима. В 307-310 годах максенцы не без успеха и, надо сказать, с явной выгодой для себя делал вид, что симпатизирует христианству. Конечно, максенцы – личность крайне непривлекательная, даже отталкивающая. Историки превратили его в нечто гротескное в стремлении противопоставить Константину, но, судя по всему, если и сгустили при этом краски против правды, то, честно говоря, не намного. Но его линейный и жестко ориентированный на сохранение власти ум оказался в состоянии понять, сколь он зависим от лояльности христиан. Первое, что он сделал, он возвратил христианам имущество и свободу собрания. И тут же столкнулся с явлением неожиданным, но в истории христианства распространенным. Консолидированные при опасности, христиане при отсутствии таковой превращались в общество весьма пестрое и беспокойное. Не будем забывать, догматика еще не устоялась, это вскоре предстоит сделать Первому Вселенскому Собору. Споры проходили постоянно, весьма темпераментно, это, мягко говоря, весьма темпераментно. В Риме было много последователей, заметим, Маркиана. И Новациана тоже было много последователей. И это еще больше подогревало страсти, которые выплескивались на улице, на форумы, в базилике. Максенций оказался в положении, в котором уже побывал Диоклетиан. В отчаянии от невозможности понять происходящее при остром ощущении опасности, поскольку внутрихристианские споры легко могли прорваться социальным восстанием, ведь экстремистов в рядах христиан, особенно христиан, которые уклонялись в побочные какие-либо явления, экстремистов было в избытке. Максенций сделал то, что после него будут делать на самом деле сотни правителей, нуждающихся в поддержке христиан. Он попытается, так сказать, навести в церкви порядок, унифицировать ситуацию и через жесткую иерархическую организацию, замкнутую на себе, конечно, поставить церковь под свой контроль. Диоклетиан, который был несоизмеримо умнее Максенция, счел это невозможным. Но Максенций был, как все недалекие люди, весьма самонадеян. А произошло то, что и должно было произойти. Не обладая ни умом, ни интуицией, ни культурой, ни тактом, Максенций со свойственной ему грузостью вмешался в дела церкви, изгнал двух епископов, множество пресвитеров и диаконов. Да, вмешательство Максенция преследовало целью, так сказать, помочь римским общинам, но выглядело и по форме, и по содержанию, как настоящий погром. Ну, а, собственно, а что мы еще могли ожидать от такого человека? И неудивительно, что у христиан Рима и иных итальянских городов сработала инерция, выработанная предварительными годами гонений. Началось сопротивление. Максенций пришел в бешенство, тем более, что совершенно был не в состоянии разобраться, кто здесь правоверный, кто маркианин, кто новоцианин, а ведь были еще и иные еретики. Вот устраивал ли Максенций гонения на христиан в Италии где-то начиная с 310 года? Ответ может быть амбивалентным. И да, и нет. Сам он, вот сам Максенций, так не считал. И вообще-то он не ставил перед собою целью уничтожения церкви. А вот это очень важно помнить. Он хотел ее упростить, организовать под себя, встроить в систему своей власти, то есть сделать ее послушной и полностью подконтрольной со всем ее движимым и недвижимым имуществом, связями и влиянием. Но разве не то же делали спустя 1300 лет Генрих Тюдор и Фридрих Саксонский? И только ли они? Сколько можно привести примеров и раньше, и позже по времени? То, что у Максенция в результате вышел погром, так у него только это и выходило. Что бы он ни начинал делать, у него всегда выходил только погром. Такова его природа, видимо, общая природа с отцом Максимианом Геркулием. А кроме того, в это время погрому, точнее террору, подверглись ведь отнюдь не только христиане, не только церковь. Погрому в это время подверглись все сословия, все вероисповедания, все религии, которые можно было встретить в Риме, все институции древние и новые, которые были в Риме и до которых мог дотянуться. Террору подверглось все, что было в юрисдикции этого человека. Ну, а задача террора общеизвестна – уничтожение всякой самостоятельной мысли. Установление такого страха, который парализует, любое действие парализует. Во-первых, так Максенций наводил порядок в своих владениях перед началом реформ с порфироносными коллегами за деспотическую власть во всем римском мире. А во-вторых, для ведения войны Максенцию нужны были, это звучит очень вульгарно, деньги. Ему нужно было очень много денег, получить их быстро, очень быстро. Можно было только с помощью массовых конфискаций. Для конфискации же нужно было найти врагов Августа и Отечества. Иначе говоря, террор обеспечивал тотальный грабеж населения, а это было нужно для того, чтобы содержать легионы. А легионы были нужны для того, чтобы обеспечить Максенцию продвижение на самую вершину политического Олимпа. Римляне, и неважно, христиане или язычники, они были в ужасе от истинного лица своего Августа. Он был дик и бесчеловечен и становился все хуже, предаваясь своим страстям, писал стремящийся сохранить самостоятельность взгляда и объективность Аврелий Виктор, но так и не нашедший в Максенции ничего достойного хотя бы снисхождения, а ведь во всех остальных своих героях он этого нашел. И вот доведенные до отчаяния римляне, они сами обратились весной 312 года Константину за заступничеством. Максенций своим злодейством лишил себя целого года для подготовки к войне, ведь Константин смог выдвинуться своими легионами горным перевалом в Альпах только на исходе лета. А ведь через два месяца, всего через два месяца, перевалы стали бы непроходимы до окончания следующей весны. Но Константин медлить не стал. Обращение римлян, террор в Италии и, наконец, разбитые по приказанию Максенция статуи Константина, что стояли в римском сенате и на римском форуме, они явились настоящим казусом белли, то есть поводом к войне. Так что война началась.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15:10.

0: Концерт «Воскликните Господи» композитора Александра Гречанинова прозвучал в исполнении мужского хора Самарской духовной семинарии.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Самаре открыли памятник императору Николаю II. Патриарх Кирилл осветил на Валааме восстановленный храм, который разбомбили во время Советско-финской войны. Об этих и других событиях более подробно. 12 июля в Самаре состоялось торжественное открытие памятника святому царю-страстотерпцу Николаю II. Скульптурный бюст установлен в сквере возле площади Куйбышева, неподалеку от места, где прежде находился разрушенный кафедральный собор Христа Спасителя. С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. Владыка отметил духовное и историческое значение увековечения памяти царственного страстотерпца Николая, явившего пример верности своему служению, Отечеству и Христу. К гостям мероприятия также обратились генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, заслуженный юрист России, ведущий телеканала «Спас» Павел Астахов и член Общественной палаты Самарской области Ольга Суркова. В тот же день в кинотеатре «Художественный» прошел специальный показ документального фильма «Августин Блаженный. Исповедь длиною в жизнь», подготовленный телеканалом «Спас». В съемках фильма приняли участие богословы, историки и общественные деятели. Одним из экспертов картины стал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда. Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе Павел Астахов был награжден орденом благоверного князя Даниила Московского третьей степени. По благословению святейшего патриарха Кирилла награду вручил Борис Корчевников. 13 июля по приглашению святейшего патриарха Кирилла и по благословению святейшего патриарха коптского Тавадроса II в Москву прибыла делегация представителей египетского монашества с целью совершения паломничества по православным обителям России. Поездка проходит в контексте развития диалога между московским патриархатом и коптской церковью и является частью проекта регулярных взаимных визитов монашествующих. Программа визита началась с посещения Покровского женского монастыря, который будет местом размещения делегации в Москве. Пребывание делегации в пределах Русской Православной Церкви продлится до 21 июля. В ходе визита запланировано посещение святых мест Нижегородской митрополии, в том числе Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря, а также обителей и храмов Москвы и Подмосковья. 10 июля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил остров Валаам, где малым чином осветил храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник», сообщает сайт patriarchia.ru. В память о знаковом событии предстоятель Русской Церкви передал в новоосвященный храм икону благоверного князя Александра Невского, изображенного не в доспехах, а в монашеской схеме. Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» расположен в северной части внешнего каре центральной усадьбы монастыря и составляет единый архитектурный ансамбль со Спасо-Преображенским собором и надвратной церковью первоверховных апостолов Петра и Павла. В 1785 году игумен Назарий составил первый план строительства Валаамского монастыря с каменными зданиями. В монастырском комплексе были предусмотрены больница и храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Строительство началось в 1807 году, а в 1814 храм осветил игумен Иннокентий. В 1835 году начались работы по надстройке второго этажа, завершившиеся в 1837 году. Верхняя церковь была освящена в честь Живоначальной Троицы. К храму примыкали больничные палаты, благодаря чему больные и немощные монахи могли участвовать в богослужениях, не покидая своих келий. Двухэтажный храм, объединивший церкви в честь Живоначальной Троицы и иконы Божией Матери «Живоносный источник», был разрушен прямым попаданием авиационной бомбы в годы Советско-финской войны 1939-40 годов. Храм реставрировали в 1976-77 годах, в результате чего он утратил крыльцо южного входа, восьмерик и венчающий карниз. Позднее была устроена простейшая стропильная система и выполнено новое покрытие кровли. Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» был передан Валаамскому монастырю монастырю 28 августа 1991 года. Работы по его восстановлению проходили по программе Патриаршего попечительского совета по восстановлению Валаамского монастыря. Противоаварийные ремонтные работы проведут на 5 объектах культурного наследия в Плесецком секторе Кинозерского национального парка в Архангельской области. Сотрудники особо охраняемой природной территории провели плановый ежегодный осмотр 3 десятков памятников Плесецкого сектора, зафиксировали их состояние и определили планы работ на 2027 год. Кинозерский национальный парк представляет собой природный и историко-культурный комплекс, расположенный в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Кинозерье сохранило значительную часть своего историко-культурного и природного наследия, в том числе большое количество памятников деревянного зодчества XVI-XVIII веков. За время своего существования парк полностью отреставрировал 30 памятников, на 24 провел противоаварийные работы. В 2024 году культурный ландшафт «Заповеданное Кинозерье» был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: 17 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 17 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами радио «Град Петров», программа «Жили-были дети». И сегодня мы продолжаем непростой разговор, который начали в прошлый раз. Это разговор о свободе. Вот свобода, конечно, является очень большой ценностью для нас, и поэтому мы решили как-то еще дальше об этом подумать. У нас сегодня в студии Настя. Добрый вечер, Настя.
4: Здравствуйте.
3: И Даша.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну что ж, давайте мы продолжим вот наши размышления. Напомню вам, что в прошлый раз мы с вами говорили о том, как свобода связана с человеческим выбором. Да? И мы вот более или менее согласились, что свобода, она возникает в тех ситуациях, когда у меня есть несколько разных возможностей, и из этих возможностей я выбираю какую-то одну определенную. Да? И мы говорили о том, что свобода, она связана вот с какими-то глубокими слоями личности, потому что далеко не всегда человек делает то, что ему предписано старшими или общественными нормами, или даже далеко не всегда человек делает то, что ему представляется там логичным или приятным. А иногда возникают ситуации, когда вот что-то в нас такое возникает, какое-то движение, да, из глубины сердца, которое определяет наши поступки. И вот давайте мы сегодня побеседуем о том, как возможна свобода внутри общества. Вот мы в прошлый раз говорили о том, что, конечно, на человека очень мощно влияет окружающая среда. Но вот как вам кажется, какие самые сильные источники влияний на нас? Вот что больше всего определяет наш характер, нашу личность и в результате наши выборы жизненные? Как вам кажется?
5: Семья.
3: Семья.
4: Мне кажется, человек может даже отодвинуть свою семью на второй план, я говорю именно о подростковом периоде, и на первый план выходит там компания, друзья и те, кто тебе нравится, на кого ты хочешь быть похож. И вот тут возникают даже некоторые проблемы.
3: Угу. А кто еще может на нас влиять? Или что? Друзья, семья. Вот ты сказала, те, кто тебе нравится. А что это означает?
4: Ну, например, там, молодежи какие-нибудь, тенденции.
3: То есть мода,
4: да.
3: Реклама, да? А какие-нибудь известные актеры могут влиять? Музыканты какие-нибудь такие?
5: Сами по себе, наверное, нет. Важна реакция окружающих на этих музыкантов.
3: Ага. То есть если человек в тренде, как сейчас говорят, то тогда он может влиять, да, на кого-то. Ну, хорошо. А что еще на нас может повлиять? Средства массовой информации влияют на людей?
4: Смотря какая у тебя внутренняя позиция и сформирована эта личность или нет. Опять же, там на подростка средства массовой информации в большей степени влияют, нежели на более взрослого человека, потому что взрослый человек, у него уже свое собственное мнение, сформировавшиеся какие-то устои и позиции.
3: Хорошо ты думаешь о взрослых людях. Это даже как-то приятно.
4: Мне хотелось бы так думать, что любой адекватный человек все-таки воспринимает все через призму своего собственного понимания.
3: Ну да, но это в том случае, если у него есть опыт ответственных и свободных поступков. А если у него есть опыт просмотра телевизионных передач и новостей в интернете, то как-то все меньше шансов, что это будет действительно какая-то независимая позиция.
4: Mm-hmm.
3: Видите, здесь же есть такой еще эффект, что средства массовой информации, они повторяют одно и то же, да? Есть такой закон, что если повторять много раз какую-то вещь, то она постепенно усваивается. В первый раз, когда человеку скажут там «фашисты», человек скажет: «Ну, какой ужас, фашисты». А если ему рассказывать про фашистов, даже негативно, но часто, то постепенно он привыкнет к тому, что на свете есть фашисты, о них можно разговаривать. А потом можно постепенно этого человека сдвигать к тому, что фашисты не так уж не правы, что они вполне себе достойные люди, что у них тоже есть человеческие качества, они любят собак и собственных детей. А потом человек не замечает, как он сам уже вступил куда надо. Это страшные вещи. Поэтому нам только кажется, что мы можем вот свободно фильтровать там. А лучше, конечно, держаться от этих дел подальше. Я вам хочу прочитать одно стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, любимого нашего поэта, которое он написал в такой горький момент жизни. Если я не ошибаюсь, это было уже после разгрома восстания декабристов. Да и само восстание декабристов – это было такое сложное очень явление. И вот Пушкин пишет. Он к этому стихотворению берет эпиграф из Евангелия. Помните притча о сеятеле? Вышел сеятель сеять. И вот Пушкин пишет. «Изыди, сеятель, сеете семена своя. Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукою чистой и безвинной в порабощенные бразды бросал живительное семя. Но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь? Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич». И здесь Пушкин ставит точку. И оказывается, что... Смотрите, как интересно. Он говорит, что свобода общественная несвободному внутреннему человеку не нужна. Он от нее откажется. Она его только смущает и раздражает. Ему нужны только развлечения и твердая вертикаль власти.
4: Больше да, он пишет, к чему стадам дары свободы. То есть народ простой, если ему не нужны какие-то перемены, если он привык, что им будут понукать, что им будут пользоваться, в его голове не зародится такая идея о том, чтобы что-то поменять.
3: Ну да. Так а как же вот тогда дорастать до свободы внутренней и внешней? Ведь смотрите, получается, что... Ну, понятно, что Пушкин это как бы горестно, да, говорит про плоды вот этой самой ситуации русской начала XIX века. Мы же с вами помним, да, что вот страна, в ней крепостное право, все довольно сурово. Помещики, конечно, были очень разные. Кто-то заботился о крестьянах, строил для них там школы, больницы, просвещал и обучал, а кто-то только выжимал из них масло и больше ничего. В любом случае, происходит вот на этом фоне война 12-го года. Наши солдаты доходят до Парижа, и они видят, что, оказывается, можно как-то нормально по-человечески жить. А Европа в то время живет, ну, может быть, не супер, как хорошо, но все-таки крепостного-то права там уже нет. Там уже свободные землепашцы, там пашут, сеют, продают, и какие-то у них вполне себе здоровые отношения формируются. И вот эти герои-освободители Европы возвращаются в Россию и снова становятся крепостными. А офицеры, которые... давно уже думают о том, что хорошо бы свободу какую-то. Они начинают мечтать о Конституции, о том, о сём, о 25-м. И оказывается, что народу, ну, как-то это и не нужно. Как-то вот их и особенно никто не поддерживает. То есть получается, что даже если какие-то люди в обществе призывают к свободе, оказывается, что общество в целом к этой свободе не очень готово. Как вам кажется, мы можем считать себя свободными гражданами свободной страны? Какова мера свободы нашей? Мы свободные люди?
5: Мы отчасти свободны. Все равно есть законы, которые сдержат выбор многих людей. Ну, появится здравый смысл, начнешь раздумывать, а вот если я это сделаю, что мне за это будет? Получается, что законы повлияют на выборы, на свободу выбора.
3: Вот все-таки мне кажется, что мы смешиваем два понятия. Это свобода и беспредел. ну, такая вольница крестьянская, что хочу, то и врачу. Захочу, стекло разобью в витрине, захочу, там, девочке голову оторву, захочу, начну грабить в темном переулке. Это не свобода. В этом смысле закон, он как бы не ограничивает свободу, он поддерживает свободу в обществе, если это закон, который обязателен для всех. Потому что, ну, если в стране соблюдаются законы, то тогда по улицам ходить не страшно. Да, заниматься бизнесом каким-то не обидно, потому что не скажут тебе, что давай отпиливай половину. Есть смысл тогда уважать друг друга. То есть я как-то не очень думаю, что наличие законов ограничивает свободу граждан. Почему ограничивает? Ну, нельзя там убивать и грабить. Ну что ж, ну нельзя. Значит, тебя не убьют и не ограбят. Это ж хорошо, нет?
4: Согласна. Совершенно, мне кажется, понятие «закон» не входит в понятие ограничения свободы. Свобода – это совершенно другое. Юридические какие-то вещи – это юридические вещи, а свобода – это что-то более такое, более романтичное.
3: Романтичное?
4: Да.
3: В каком смысле романтичное?
4: Ну, в смысле чего-то высокого, потому что не просто же так. Столько сочинений написано на тему свободы, и все великие люди только в своей жизни говорили о таком понятии, как свобода.
3: А что они имели в виду, вот эти великие люди? Вот Пушкин, например, здесь, да? Он говорит, к чему стадам дары свободы? А что он сам-то понимает под этими дарами свободы, как вам кажется? Ему-то чего не хватало? Ну, он был знатнее самого императора. Писал стихи в большом количестве. Я недавно очень веселилась, когда узнала о том, как Пушкина наказали. Значит, наказывали его примерно за какие вещи? Например, когда произошло во Франции покушение на герцога Берийского, на одного там из возможных претендентов на престол, Пушкин взял портрет этого убийцы, террориста, и написал на нем «Урок царям», написал Пушкин. И в театре ходил по рядам, очень весело всем показывал. Ну, представляете, да, вот если я буду ходить там с портретом, ну, это страшное дело. То есть он практически одобрял терроризм, запрещенный законодательством Российской Федерации в нашей стране. И вот так вот чудно веселился. Когда его разные такие поступки веселые переполнили немножко меру терпения, то генерал Милорадович, очень хороший человек, его, кстати, застрелил декабрист Каховский. А Милорадович был герой войны 12-го года и очень храбрый боевой генерал, очень благородный человек. Он пригласил Пушкина к себе поговорить. Он сказал, что, ну, было бы неприлично как-то посылать к нему жандармов, устраивать обыск, там еще что-то. Пригласил Пушкина к себе поговорить. И очень вежливо сказал, вы знаете, вот ходят разные такие слухи о том, что вы распространяете какие-то политически неблагонадежные стихи. Пушкин сел за стол и написал там все свои свободолюбивые стихотворения. После чего Милорадович пошел к государю. Государь говорит, ну что там Пушкин? Он говорит, ну стихи пишет, лучше вам их не знать, Ваше Величество. Что будем делать? И государь принял такое решение. Он сказал, что ну вы дайте Пушкину 1000 рублей. Это были огромные деньги. Тогда курица на базаре копейку стоила. То есть 1000 рублей, ну, я не знаю, это была зарплата какого-нибудь чиновника, не мелкого, за, не знаю, там, целый год. Дайте ему 1000 рублей на проезд, на расходы, и отправьте его на юг. Это было такое страшное, ужасное наказание, которому подвергся наш любимый поэт. Так вот, у Пушкина, казалось бы, все было хорошо. А чего же ему не хватало-то? Ну, какой свободу он хотел?
4: Так да. В притче о сеятеле, и именно она и пронизана обидой, что они интеллигенция, казалось бы, помещики, от них инициатива идет. Они хотят избавить народ от крепостного права, хотя им-то это невыгодно, если так-то подумать. Да. А никакого отклика они не получили.
3: А как его можно получить? Вот действительно, людям непонятно, что свобода хороша. А как можно научить человека свободе? Вот как можно ему показать красоту свободы? И вообще, какая в свободе красота? Может, лучше быть всегда маленьким ребеночком, за тебя все решают. Добрый дядя объяснит, как жить, накормит. Не надо ни за что отвечать.
4: Сложный вопрос.
3: Я вам еще одну историю про Пушкина расскажу. Было такое место, Тарутино, где в 1812 году произошла знаменитая битва, ну, в общем, решившая исход наполеоновского пребывания на русской земле. То есть мы одержали такую очень важную победу. И помещик, который владел этим селом, он решил поставить памятник героическим русским воинам. И он поставил там памятник. И вот Пушкин проезжает мимо этого места, а он ехал, если я не ошибаюсь, собирать материалы для истории Пугачева. Он довольно долго путешествовал по России. И вот он едет мимо этого места, и там мужички на него нападают, но они стали разбойничать эти. И начинают его там как-то прижимать, требовать денег, там еще чего-то требовать. Но он как-то с ними сумел договориться и ушел, в общем, и живым, и кошелек его сильно не пострадал. Но Пушкин потом записал в дневнике, что они мне говорили, нам царь свободу дал и памятник нам поставил. Нам государь-батюшка свободу дал и памятник поставил. То есть если незрелому народу, ну хотя бы намекнуть на свободу, он поймет, что это свобода одного свойства. Если у тебя мало, а у проезжающего много, ну ты возьми этого проезжающего за шиворот, тряхани, пускай деньги-то отдаст и едет дальше, куда хочет. Вот это непросвещенная свобода, да, которая действительно превратится в произвол и попрание всяческих законов. И Пушкин эту историю записывает в дневнике, ну так, с юмором, потому что, к счастью, все хорошо кончилось. Могли бы, между прочим, и по голове дать великому национальному поэту. Они ж не знают, кто он такой. Просто дядька какой-то. И он пишет, зачем ставили этот памятник, даже надпись на котором эти крестьяне не могут прочитать. Лучше бы построили церковь и школу. И вот это такая, как мне кажется, очень важная вещь, потому что свобода в сознании Пушкина связана с двумя вещами. Во-первых, с верой, а во-вторых, с просвещением. Что вы думаете по этому поводу? Прав он был или нет?
5: Наверное, да.
4: С просвещением я точно согласна, потому что, опять же, да, если человек не понимает, зачем ему свобода, это перерастает во что-то хаотичное и совершенно непонятное, и более того, еще и вредное. И потом это выливается в какие-то революции хаотичные, когда просто такие массы людей используются для достижения каких-то политических целей, они даже не понимают, что они делают, им сказали, они выполняют. Поэтому просвещение — это залог понимания. А понимание — это продуманные, адекватные действия. И ты даешь себе отчет, зачем тебе нужна данная свобода.
3: То есть оказывается, что если человек, ну, как-то интеллектуально зрел и личностно, да, если он знает что-то и о жизни, и об истории, и о самом себе, то им тогда труднее манипулировать.

0: а также знания, между прочим, некоторым образом связаны с верой. То есть, если мне что-то рассказывает... Ну, знаете, вот когда человек вам что-то предлагает, то всегда еще важно посмотреть, какой человек. Вот меня, например, всегда смущают у людей, знаете, такие бегающие глаза, ускользающий взгляд. И человек, вот он может мне говорить что-то такое прекрасное и обещать такие золотые горы. Но если он не способен смотреть мне в лицо просто, да, и выдерживать мой ответный взгляд, вот если я не могу с ним, ну, быть как бы в открытом таком контакте, я всегда начинаю как-то напрягаться. Потому что мне кажется, что как-то это странно, да? Согласитесь, что когда люди лгут, ну, мы же очень часто это чувствуем, да? Если человек пытается нас обмануть. Другое дело, что человек может искренне заблуждаться и разделять с нами вот это свое искреннее такое заблуждение, правда же? Но вот в вопросах унаследования культурной традиции, образования и обучения, конечно, всегда надо смотреть на учителя. Потому что я согласна, что не всякий учитель может научить. Это правда. И тут я, Даша, конечно, твой такой скепсис здоровый совершенно разделяю, потому что, ну, мне пытаются что-то передать. Откуда я знаю, что это доброкачественное? Как нам вообще узнать, как отличить истинное знание от ложного? Это следующая такая, может быть, тема большого разговора. Потому что действительно ведь традиция образования и просвещения, она неоднородна. Да, мы, например, знаем, что когда у нас были вот эти трудные времена сталинского террора, так детей заставляли закрашивать черными чернилами портреты героев, которые перестали быть героями. Вот там портрет какого-нибудь, не знаю, маршала Блюхера, например. Блюхер считался великим полководцем, одним из создателей Красной Армии. Потом его раз арестовали, отправили в лагерь. А что делать? Учебники за неделю не переиздать. И поэтому учительница истории говорит: так, дети, закрашиваем черной краской портрет. Вычеркиваем про этого товарища. Он больше не герой. Тогда хочется, ну, как-то понять, да, вчера был герой, сегодня не герой. Что изменилось? То есть, конечно, здесь надо всегда смотреть, кто и как рассказывает. Это Даша вот попала в самую точку. Ну, хорошо, а есть ли кто-то, кому мы можем доверять, ну, в значительной степени? И даже кому мы можем абсолютно довериться?
1: Наши родители.
0: Согласна?
2: Мне кажется просто, что так как, ну, вообще все люди создают, пишут и рассказывают, то, ну, ни во что нельзя верить на 100%.
0: Ну да, но с родителями, ну, как-то чаще всего. Бывают, конечно, какие-то странные родители, которые там, может быть, не знаю, у них какая-то психика разбалансирована, еще что-то. Но, как правило, родители хотят нам добра. Как правило, согласитесь, они любят нас. Да, и поэтому им можно в значительной степени доверять. А еще вот я вам все намекаю на то, что есть у нас еще Отец наш Небесный. Во-первых, самый мудрый, и он сам есть истина, да, путь и жизнь. А во-вторых, уж точно любит. В какие-то моменты мы ему не нравимся, но любит он нас всегда. И вот в этом смысле, ну, поскольку мы все-таки с вами на христианском радио, вот я хочу вам сказать, что для нас, для христиан, проблема свободы, она решается как-то и проще, и спокойнее, чем для неверующих людей. Потому что мы можем сказать, что свобода наша заключается в следовании за Христом. Ну вот если мы как-то избрали Его и доверились, вот мы прочитали Евангелие и видим, что да, это наш Бог, то тогда как-то все становится гораздо спокойнее, да, потому что уже можно часть вопросов доверить ему жизненных. Ну, вот то, что Даша говорила в прошлой передаче, да, что Господь всегда устраивает жизнь человека ко благу. Что бы мы ни сделали, мы можем надеяться на то, что Он все равно выведет нас. И в этом смысле даже наши ошибки какие-то, они Бога не смущают и не страшат. А свобода тогда наша, она становится такой, как апостол Павел говорит, свобода и слава детей Божьих. Это так серьезно звучит. Да? Потому что если мы доверили свою жизнь Богу, то тогда на нас лежит вот эта ответственность.

0: Но в то же время перед нами такой радостный горизонт, потому что мы понимаем, что Бог устроит. Можем не надрываться насчет завтрашнего дня.
1: Даже не завтрашнего дня, жизни на земле можно уже просто жить, спокойно зная, что после смерти будет другая жизнь. Поэтому здесь мы, это как промежуточный этап, и он не так важен. Не нужно прям, что если я выберу не ту профессию, это очень сильно мне помешает. Там. Это же временно все.
0: Ну, я согласна в том смысле, что, как древние говорили, все дороги ведут в Рим. Это действительно так и было, потому что все дороги строили римляне, до них были только тропинки какие-то и водные пути. Поэтому, конечно, все дороги ведут в Рим. И тут тоже можно сказать, что чем бы человек ни занялся, какой бы он путь жизненный ни избрал, Господь, ну, при условии, что мы позволим это сделать, Он приведет нас к себе. Тут я с тобой совершенно согласна, что, знаете, этим отличается человек неверующий. Вот я обратила внимание на то, что люди неверующие, они, как правило, довольно тревожные и напряженные, потому что они как бы одиноки. Вот они должны сами принимать какие-то серьезные и страшные решения, да, иногда отвечать и не только за себя, там, за свою семью, да, еще за кого-то. Это очень их гнетет и напрягает. А мы, вот я согласна с Дашей, мы можем быть посвободнее и повеселее в этом смысле.
2: Конечно. Тем более они так цепляются за эту жизнь, а мы понимаем, что это все пройдет.
0: Это все пройдет. Но вместе с тем, знаете, я бы... Хотя я понимаю ваше такое вдохновение, но я иногда тоже думаю, что да что там еще жизни той осталось, 20 лет или 30, ну, подумаешь, в конце концов. Но в то же время, особенно вот когда мы стоим на какой-то тонкой грани между там счастьем и несчастьем, войной и миром, да, там, здоровьем и болезнью, я все-таки всегда думаю, что нет, уж пускай лучше они все будут здоровы, пускай лучше будет не война, а мир. Потому что вот я сегодня ходила по улице, смотрела на людей, да, и вот я понимала, что если вдруг, не дай бог, да, начнется какая-то там военная катастрофа, что будет с этими стариками, с этими детками, с этими мужчинами, которых всех заберут там неизвестно куда, да, с этими женщинами, которые останутся одни, должны будут решать массу каких-то тяжелых вопросов. То есть эта жизнь земная, конечно, она не так важна, как жизнь вечная, но мы не можем ею пренебречь. Да, мы все равно как-то, ну, хотим, чтобы она была хорошей. Мы же не хотим, чтобы вокруг нас были грустные, больные, бедные люди. Хотим, чтобы все были здоровые и веселые, правда?
2: Правда, если нам уж дан этот этап, то пусть уж он будет запоминающимся, хорошим и положительным.
0: Другое дело, что если нам Господь не даст мирной и простой жизни, а даст сложную и какую-то такую трагическую, но мы тоже будем думать, что нам делать в этой ситуации. Но если все-таки можно выбрать для мира более мирный и счастливый, и простой, и веселый путь, пусть он лучше будет таким. Ну что же, спасибо, дорогие собеседницы, за нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.
2: До свидания.
1: До свидания.

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании. Марен рассказала Джорджу о своей большой семье и о том, что они завтра уезжают. Джордж огорчился. Он надеялся, что завтрашний день они проведут вместе. Но кое о чем они успели на завтра договориться. Рано утром маме пришлось будить старших детей. Младшие, как правило, всегда просыпались сами. Обычно тяжелее всех вставала Марен. Но в тот день она вскочила одной из первых. Она проснулась за час до того, как мама начала их будить. Мама еще только подтягивалась и поглядывала на часы, а Марен уже была одета. «Я хочу немного прогуляться», — шепнула она маме и выбежала из комнаты. Ей было интересно, проснулись ли другие обитатели базы. Да, многие уже встали. Когда Марен спустилась вниз, английский мальчик уже ее поджидал. Он даже успел сбегать за булочками и на своем примусе приготовить чай. Марен помогла ему вынести все в парк. Ей было любопытно, найдется ли у них и сегодня тема для разговора. Казалось, что вчера они уже обо всем поговорили. Конечно, им нашлось о чем поговорить. Но следовало торопиться, чтобы успеть сказать все до отъезда Марен. Спустилась позавтракать и семья Марен. Потом все снова поднялись наверх, чтобы уложить вещи. Вскоре они были готовы к отъезду. «Между прочим, а где Марен?» — спросила мама. «Ее вещи пришлось уложить мне». «Мона и Милли, сбегайте в парк, может, она там? Нам надо выехать из города, пока на дорогах мало машин». Мона и Милли побежали в парк искать Марен. Они обежали все дорожки, но Марен нигде не было. «Давай поищем ее на детской площадке», — предложила Мона. Там на площадке были хорошие качели, и Мона надеялась, что они с Милли успеют немного покачаться. «Но сначала мы поищем Марен», — строго сказала Милли. С этим Мона согласилась. На площадке они в изумлении остановились. На качелях сидела Марен вместе с каким-то большим мальчиком. Они качались медленно, разговаривали и смеялись. И Марен была совсем не такая, как обычно. Милли хотела подбежать к ней, но Мона остановила ее. «Не пугай ее, Милли! Видишь, она влюбилась!» «Когда человек влюбляется, он становится не таким, как всегда!» «Мне это сказала одна девочка из моего класса, у которой есть старшая сестра. Да я и сама это знаю, потому что была влюблена. Только никому об этом не говори!» «Что же нам делать?» — Милли растерялась. «Притворимся, что не видим их, и покатаемся на маленькой карусели. Пусть Марен сама нас увидит и вспомнит, что нам пора ехать». Но когда Марен увидела их, она подбежала к ним и сказала: «Пожалуйста, попросите папу подождать с отъездом. Всего один час. Мы еще не обо всем поговорили и, наверное, не увидим друг друга до следующего лета». «Хорошо», — серьезно сказала Мона. Вскоре она прибежала обратно. «Не волнуйся, все в порядке. Мы выйдем из города и будем ждать тебя. А папа приедет за тобой через 2 часа». «Молодчина, Мона!» — обрадовалась Марен, и Мона подумала, что раньше Марен никогда ее так не называла. Все сели на велосипеды и успели выехать из города, пока движение не было еще большое. За городом папа сказал: «Вы тут отдохните, а я возьму велосипед Мартина и съезжу за Марен». Вы помните, конечно, что к папиному велосипеду была прицеплена коляска с ипподрома. и освободить его было бы не так просто. «Марин полезно немного отдохнуть от нас», — сказала мама. «Она верно кого-то встретила там, на базе», — решила бабушка. «Так же, как я встретила Розу. Общение с новыми людьми всегда приятно». Когда папа и Марин приехали из города, Марин немного побаивалась, что ее начнут расспрашивать, с кем она познакомилась на базе. Но мама велела детям оставить Марин в покое. Она только сказала: «Я рада, что ты там познакомилась с новыми ребятами, Марин. Жаль, что мы их не видели». «Может быть, Джордж приедет к нам в гости следующим летом», — сказала Марин. «Прекрасно», — обрадовался папа. «Следующая остановка — Копенгаген. Нас ждет переправа на пароме. Сейчас мы находимся на острове Фюн, а Копенгаген — на острове Зеландия». «Значит, по дороге у нас будет передышка», — сказала мама. «Но до парома еще надо доехать», — заметил папа. Они ехали и смотрели по сторонам. Впрочем, не все. Глаза Матса были устремлены только на дорогу. Он ничего не видел вокруг и был погружен в раздумья. Матс пытался вспомнить, с какой ноги он встал сегодня утром, когда проснулся. Его желание разобраться в этом можно было понять, потому что как только он встал, все пошло шиворот на выворот. Он на всех огрызался, и потому у всех испортилось настроение. Они ехали по шоссе, и плохое настроение Матса, казалось, было приклеено у всех на спинах, как номера у велосипедистов во время соревнований. Все, кроме Марин, ехали с мрачными лицами. «Ты сегодня встал не с той ноги», — сказала Матсу бабушка. Поэтому он теперь и пытался припомнить, с какой ноги встал. Ведь он мог встать с той же ноги и завтра, тогда и завтрашний день пойдет на смарку. «А какая нога не та, правая или левая?» — спросил он у бабушки. Но бабушка только покачала головой и сказала, что бывает по-разному, и потому точно она сказать не может. Матс хмуро крутил педали. Все остальные тоже крутили педали и молчали. Погода была серая и холодная, и каждый был погружен в свои мысли. Днем они увидели невдалеке ветряную мельницу. За время своего путешествия они видели много таких мельниц, но эта стояла совсем близко от дороги. Может, они могли бы сделать возле нее привал? «Давайте передохнем здесь», — предложил папа. «Думаю, перекусить было бы неплохо». «Как скажешь», — сказала мама. «Я бы в такую погоду вообще дома сидела. Но если вам так не терпится ехать, поедем дальше». «Я никого ни к чему не принуждаю. Не хотите здесь останавливаться, не будем». «Как это не хотим?» — сказала мама. «Вечно ты споришь». «Я спорю». Папа весь ощетинился. «Здесь спорит кто угодно, только не я». «Лучше бы мы сейчас были в домике в лесу, а не здесь», — заметила Мона. «Там мы никогда не сердимся друг на друга». «А я уже соскучилась по своей комнатке», — сказала бабушка. «А я по самоварной трубе», — подхватила Милли. «А я по бабушкиным курам», — сказал Мортен.
1: «Перестаньте», — воскликнула Марин. «Мы путешествуем за границей, стыдно ныть и тосковать по дому».
0: «А вдруг нас сейчас услышат датчанские люди?» Мортен даже испугался.
1: «Не датчанские люди, а просто датчане», — поправила его Мона.
2: «Пусть говорит, как хочет, Мона. Не считай себя самой умной», — сказала Милли.
0: Матс молча их слушал. Голоса у них были недобрые.
3: «Надо что-то придумать», — решил Матс.
0: Надо спасать положение. И он придумал, потому что лицо у него сразу подобрело.
1: Остановимся поближе к этой мельнице, ведь мы никогда не видели мельницу вблизи. Едемте скорее, позвал он.
0: При этих словах все как будто проснулись и быстро покатили к ветряной мельнице. Мац намного опередил остальных. Он знал, что должен сделать. Он проберется внутрь в мельницу. Там он, конечно, увидит мельника и спросит, нет ли у него на мельнице кровати. Тогда он попросит разрешения прилечь на минутку на его кровать. Ляжет и тут же встанет. Но уж на этот раз он встанет с той ноги, с какой нужно. Если он ошибется, он сразу поймет это и снова ляжет и встанет уже с другой ноги. Но дверь на мельницу оказалась заперта. Мельник не жил здесь, потому что мельница не работала уже много лет. Ей оставалось только стоять и служить напоминанием людям о том, что когда-то на ней мололи зерно, а также быть украшением пейзажа. С этой ролью она справлялась особенно хорошо. Мельница была такая красивая, со своими большими крыльями. Мац огляделся. Невдалеке росли кусты и деревья. Наверное, вместо кровати можно лечь и там, пока сюда не приехали все остальные. Ни папа с мамой, ни бабушка с детьми даже не заметили отсутствие Маца. Они с интересом разглядывали мельницу. Бабушка села, прислонилась к ней спиной и заметила, что такие старые строения понимают гораздо больше, чем новые. Младшие дети бегали вокруг мельницы. Мартин достал альбом для рисования, чтобы запечатлеть мельницу во всех ракурсах. Марен просто сидела и мечтала, а Марта сочиняла рассказ о ветряной мельнице. Мама сварила на примусе кофе и какао. Папа нарезал хлеб и поглядел на мельницу. Тем временем Мац лежал в кустах и следил за всеми. Но скоро глаза у него закрылись сами собой, и он крепко заснул. Папа, мама, бабушка и дети звали его и бегали вокруг мельниц. Папа вбежал в кусты, крича во весь голос «Мац!». Мац вскочил, но при виде папиного лица тут же лег. Опять он встал не с той ноги. Лицо у папы было сердитое и неудивительно, ведь он испугался, увидев вскочившего рядом с ним сына. Но когда Мац снова лег, папа испугался еще больше. Правда, Мац быстро встал, стараясь не перепутать ноги. Теперь на лице у папы было написано облегчение, и Мац поспешил сказать: «На этот раз, папа, я, по-моему, встал с той ноги». Папа взял его за руку, и они вернулись к остальным. «Мац заговаривается», — шепнул он маме. «Садись, пожалуйста». Он усадил Маца, дал ему бутерброд и чашку какао. Бабушка села рядом. Все дети смотрели на брата, и Мац ласково им улыбался. Тогда они отошли в сторонку и переглянулись. «Мац заболел и очень серьезно», — сказала Милли. Он смотрит на нас и улыбается. «Как будто это вовсе не мы», — сказала Мона. «Наверное, он нас не узнал», — решила Мина.
1: «Той ногой оказалась левая», — сказал Мац бабушке. «Странно. А у меня правильной ногой бывает то одна, то другая. Иногда они словно меняются местами. Тогда я стараюсь встать сразу на обе. И все бывает в порядке», — сказала ему бабушка. «Не думай больше об этом. Про ногу я говорила только потому, что ты с утра был не в духе». На тебя это не похоже. Но ничего, бывает. Беги сейчас к детям и подразни их немного, а то они думают, что ты заболел».
0: Мац быстро покончил с едой и на руках подошел к остальным детям. При этом он обыкновенно строил им рожи, и тогда все сразу поняли, что он здоров. Как ни странно, но они тоже почувствовали себя значительно лучше. Теперь уже никто из детей не тосковал по домику в лесу. Нет, сейчас им больше всего хотелось поскорее увидеть Копенгаген.
1: «Копенгаген — это столица Дании», — сказала Мона и гордо посмотрела на Милли. Но Милли тоже кое-что знала. «И там есть парк Тиволи», — гордо сказала она. «И он гораздо больше того, который у нас в Осло».
3: «А многие дома украшены росписью и скульптурами», — сказала Марта.
0: «И сколько там автомобилей!» — воскликнул Мортен. «И датчанских людей, и датских детей», — назидательно сказала Мина. «И датских собак, и датских кошек».
1: «Поживем, увидим», — сказал папа.

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в то же время.

Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ 15 июля в среду в нашем эфире объявляется перерыв с 9 до 17 часов. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжим свое вещание по расписанию.

0: прозвучала пьеса «Июль. Песнь косаря» из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Инструментовка Александра Гаука.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. Дом Романова на Сосновой улице в поселке Ушково по заявке петербуржцев рекомендовали включить в перечень выявленных объектов культурного наследия. Одна из немногих дореволюционных построек курортного района является образцом деревянного зодчества и дачной архитектуры эпохи модерна. Дачи на северном побережье Финляндского залива были излюбленным местом отдыха творческой интеллигенции, художников, поэтов и писателей. Здесь появился особый тип петербургской архитектуры, многие образцы которой были утеряны в ходе потрясений минувшего века, подчеркнул губернатор Александр Беглов. На следующем этапе специалисты проведут государственную историко-культурную экспертизу. Предстоит в том числе установить автора проекта здания. По некоторым данным, в начале 20 века этот участок назывался усадьба Клавдина. Его приобрел сотрудник Петербургской городской управы, потомственный дворянин Николай Романов. В советское время архитектурный декор фасадов упростили, но объемно-пространственная композиция здания сохранилась. Сейчас в доме располагается частная школа. В конце июня Александр Беглов утвердил изменения в городском законе об охране объектов культурного наследия в Петербурге. В частности, была упорядочена процедура рассмотрения заявлений о включении зданий и территории в перечень выявленных памятников. Новая редакция закона сохраняет возможность направлять такие заявления для всех граждан и организаций. Дом Робса на Петровском острове серьезно пострадал во время пожара, который произошел на прошлой неделе. Инцидент вызвал большой общественный резонанс. Дом Робса находится на территории студенческого яхт-клуба. По словам Александра Беглова, город взял на себя обязательство сохранить объект и разместить там музей яхтенного спорта. До пожара специалисты успели провести лазерное сканирование здания, создать его трехмерную модель, выполнить химико-технологическую анализ отделочных материалов и вручную обмерить архитектурные детали. По словам губернатора, огонь почти не повлиял на сохранность конструкции фундамента, что облегчит работу строителей и реставраторов. Профильные органы в сжатые сроки доработают проектную документацию для восстановления здания. В день открытия 15-го международного фестиваля «Опера всем» Почта России выпустила художественную маркированную открытку. Торжественная церемония специального гашения прошла 12 июля на Соборной площади Петропавловской крепости перед началом оперного спектакля «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова. Первые оттиски фирменного штемпеля на новые открытки поставили директор фестиваля Юлия Стрижак, художественный руководитель музыкального театра имени Шаляпина Фабио Мастранджело, а также арт-директор фестиваля Виктор Высоцкий. Открытка, выдержанная в стилистике фестиваля, вышла ограниченным тиражом – 1000 экземпляров. К выпуску также изготовили специальный художественный штемпель для гашения. Все зрители и гости фестиваля получили возможность бесплатно отправить памятную открытку родным и друзьям прямо с Соборной площади Петропавловской крепости, сразу после окончания оперного спектакля. Почта России доставит корреспонденцию в любую точку страны. Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги знак ордена Святого Георгия первой степени. Награда выпущена в 1867-75 годах. Она выполнена из золота с эмалью и монтировкой и представлена в очень хорошей сохранности. Знак был изготовлен специально для георгиевских навершей конца XIX века, что является его главной особенностью. В годы выпуска награды создавались поставщиками капитула императора императорских и царских орденов. Таких экземпляров сохранилось около 100. Лот имеет особую культурную, историческую и музейную ценность. Начальная ставка ордена составляет 25 миллионов рублей. На торгах также представят скульптуру «Конный портрет Павла I», звезду ордена Святого Георгия II степени и парные скульптуры сцены из Скоканского похода 1875-76 годов. Аукцион состоится 18 июля.
Киностудия «Ленфильм» объявила о запуске 5-го сезона образовательной лаборатории «Ленфильм Дебют». Проект, поддержанный Министерством культуры России, дает шанс молодым кинематографистам, у которых еще нет полнометражных работ, пройти бесплатное обучение у ведущих мастеров, доработать свои сценарии и получить помощь в поиске средств на съемки. Программа первой сессии включает знакомство с киностудией, презентацию проектов, установочные лекции и практические занятия. Участников ждет работа над режиссурой, изучение роли звука и музыки в кино, а также мастер-классы по применению искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Кирилл Сикора завоевал первую премию международного конкурса молодых оперных певцов имени Елены Образцовой. Итоги состязания подвели 13 июля в Капелле Петербурга. Второе место заняли Мария Селиверстова и Валерия Терейковская. Третья премия досталась Полине Пилецкой, Софье Сакании и китаянке Джань Мэньвэнь. Приз зрительских симпатий достался Анастасии Лаптевой. Гран-при в этом году не присуждалось. К очному этапу состязания были допущены более 100 молодых певцов из России, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Грузии, Греции и других стран. По словам организаторов, такое решение было обусловлено высоким уровнем мастерства претендентов. В составе жюри известные деятели оперной сцены, в том числе певец Сергей Леферкус, оперный режиссер Илья Ильин и представители международных агентств. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 20 градусов тепла. В среду, 15 июля, малооблачно, без осадков, температура плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 40%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В четверг, 16 июля, будет ясно, без осадков, температура плюс 27, плюс 29 градусов, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 35%, ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, в среду без осадков, плюс 26, плюс 28, в четверг также без осадков, плюс 27, плюс 29, атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 20 градусов, на этом наш выпуск подошел к концу, у микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 19 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме, в 19 веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка. А некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 19 июля.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

дорогие слушатели радио «Град Петров». Мы начинаем новый цикл, посвященный одному из замечательных имен в истории русской музыкальной культуры. Композитор, чье имя знает каждый русский человек, Михаил Иванович Глинка, композитор истинно русский. Ему мы посвятим несколько передач на радио «Град Петров». У микрофона Нина Журвы.

Михаил Иванович Глинка. Среди великих русских композиторов, составляющих славу и гордость русской музыки, это имя сияет немеркнущим светом. Он первый глубоко и разносторонне выразил в музыке душу русского народа. Красота его сочинений находила и находит взволнованный отклик в сердцах многих людей, как современников Глинки, так его потомков и в наших сердцах. Музыка Глинки представлялась русскому музыкальному ученому и критику Адоевскому новой стихией в искусстве, высокохудожественной и самобытной. С именем великого композитора справедливо связано создание русской музыкальной классики, национальной классической музыкальной школы, той, которая основана на самых высоких принципах, принципах, обусловливших высокую художественность музыки Михаила Ивановича Глинки. Творчество его является важнейшей составной частью русской культуры первой половины XIX века, культуры эпохи Александра Сергеевича Пушкина. Свои идеи, свое отношение к музыке сам Михаил Иванович сформулировал в замечательных словах, которые повторяются везде, где возможно и невозможно. Музыку создает народ, а мы, художники, только ее аранжируем. Эти слова действительно показывают, сколь глубоко и замечательно Глинка чувствовал душу своего народа. Он был способен выразить истинный народный дух, писал замечательный русский критик Владимир Васильевич Стасов, благодаря способности спускаться в его глубины правды и красоты, рисовать истинные его черты. В музыкальном стиле Глинки отразились многие явления русской музыки XVIII – начала XIX веков. Пленительная красота и изящество итальянской музыки, которую услышал Глинка во время своего первого путешествия по Европе, удивительная зажигательность и сила испанской музыки, которая подвигла его на создание своих симфонических произведений. С Испанией он познакомился во время второго путешествия за границей. Творчество Глинки прошло путь от классического романтизма к реализму, к гармоничному, психологически верному изображению мира правдивых человеческих чувств, переживаний. Глинка сообщил русской музыке широкий размах, направил ее по пути симфонического начала. Этой широты музыкального развития, стройности и зрелости музыкальных композиций не хватало тем, кто стоял ранее у истоков русской музыкальной культуры. Плодом его творческих размышлений стала первая русская классическая опера «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя», как ее привычно называли в XIX веке. Принципы оперной драматургии Глинки послужили основой для всего дальнейшего развития русской исторической оперы. В первую очередь, в творчестве таких композиторов, как Мусоргского, Бородина, Чайковского, Римского-Корсакова. Вторую волшебную оперу «Руслан и Людмила» Глинка написал на сюжет фантастической поэмы «Народной сказки Пушкина». Творчество Пушкина вдохновило Глинку на создание удивительного музыкально-драматического шедевра. В соответствии с выработанной им творческой позицией, Глинка дает русскому искусству классические оркестровые сочинения, которые во многом определили дальнейшее развитие симфонической русской музыки. Это знаменитая «Камаринская», это «Вальс-фантазия», «Арагонская охота», «Ночи в Мадриде», замечательное сочинение Глинки для фортепиано, камерно-инструментального ансамбля, его патетическое трио, блестящий большой секстет. Знаем мы и Глинку, потрясающего автора лучших русских романсов. Во многих отношениях Глинка, писал Владимир Васильевич Стасов, имеет в русской музыке такое же значение, как Пушкин в русской поэзии. Оба великие таланты, оба родоначальники нового русского художественного творчества, оба глубоко национальные, черпавшие свои великие силы прямо из коренных элементов своего народа. Оба создали новый русский язык, один в поэзии,
другой в музыке.

Творческая многосторонность Глинки удивительна. Великий композитор, он в то же время был замечательным пианистом, камерным певцом, вокальным педагогом и даже писателем. Кроме собственных записок, он активно вмешивался в создание либретто своих опер, составил обширную, далеко не полностью сохранившуюся эпистолярию. В каждой из этих областей он внес свой собственный вклад. Кроме того, его всегда привлекали география, зоология, ботаника. К концу жизни Глинка, кроме русского языка, владел французским, немецким, итальянским, испанским, польским языками. Изучал еще английский, латынь и персидский. Чем выше гениальность артиста, тем дольше надо ждать, чтобы его верно и вполне оценили. Но придет время, когда истинная художественная критика сознает, как значительна деятельность этого русского мастера, сознает, насколько он обогатил современное искусство гениальными завоеваниями в области музыкальной мысли. Эти слова Владимира Васильевича Стасова в полной мере определяют отношение к Михаилу Ивановичу Глинке и его творческому наследию. Влияние музыки Глинки и его эстетических принципов на судьбы русской музыки совершенно неоценимо. Вдохновенный новатор, он наметил самостоятельные пути ее развития на многие десятилетия вперед. Его музыкальными потомками стали в равной степени выдающиеся русские композиторы второй половины XIX века и XX века. Под воздействием художественных принципов позднего Глинки сложилось творчество Дорогомышского. Идею, унаследованную от Глинки, Балакирев притворил в своем творчестве и положил в основу той организации, которая известна нам под названием «Могучие кучки». Родственны Глинке проникновенная народность сочинений Мусоргского, величие музыки Бородина, который памяти Глинки посвятил свою оперу «Князь Игорь». «Слава Глинке, указавшему путь истины», — сказал Модест Петрович Мусоргский. Его слова справедливы для творчества Рахманинова, а затем Прокофьева. А Римский-Корсаков называл себя глинкинцем, тем самым подчеркивая свою прямую преемственность музыки Михаила Ивановича Глинки. Сегодня мы обращаемся к истории жизни и творчества Михаила Ивановича Глинки. Для этого нам придется перенестись в края Смоленщины. Холмистые просторы полей и лугов, вековые леса, что на юге переходит в Брянский. В 100 верстах от древнего города Смоленска, у истоков полноводной Десны, находится село Новоспасское. Именно в этом селе было поместье секунд-майора Николая Алексеевича Глинки. Именно здесь, на берегу Десны, 20 мая 1804 года, у капитана Ивана Николаевича и Евгении Андреевны родился второй сын Михаил. По рассказу матери, писала впоследствии о рождении брата Людмилы Ивановны Шестакова, после первого крика новорожденного под самым окном ее спальни в густом дереве раздался громкий голос соловья с его восхитительными трелями. Для родителей, потерявших первенца Алексея, рождение сына было огромной радостью и утешением. Тем ужаснее, по словам той же Людмилы Ивановны Шестаковой, оказалось их положение, когда вскоре пришлось против воли предоставить младенство на попечение бабушки Фёклы Александровны. Впоследствии Глинка вспоминал, что бабушка унесла его на свою жарко натопленную половину, обрядила в беличью шубку и закармливала сладкими крендельками. Вредные последствия 6 лет, прожитых почти без воздуха, имели отрицательное влияние на всю остальную жизнь Глинки и, главное, на его здоровье. Старания матери приучить сына уже потом к свежему воздуху, закалить его, не имели успеха. Зато с первых лет жизни запечатлелись в его памяти русские песни и сказки, которыми забавляли его няня Татьяна Карповна, Авдотья Ивановна и особенно Ирина Федоровна Мешкова. Так поэзия русской песни и сказки с детства пришли в его жизнь. До последних дней русская песня была его любимейшей музыкой. К радости близких мальчик очень рано выучился читать, любил рисовать, ловко подражал трезвону колоколов,
ударяя по гулким медным тазам, и долго прислушивался к медленно замиравшим звукам, впоследствии полагая, что то было первое выражение его музыкальной способности. В 1810 году скончалась бабушка. Управление имением полностью перешло в руки Ивана Николаевича Глинки. Но к затеянным им хозяйственным преобразованиям он успел лишь едва приступить. Грянули грозные события Отечественной войны 1812 года. Капитан Глинка, обремененный многочисленным семейством, удалился в другие губернии, писал позднее один из его современников. Не избежал нападения французских мародеров и Новоспасская. Усадебный дом был разграблен, несмотря на мужественное сопротивление крестьян. В это время семейство Глинки томительные дни проводило в Орле. Горожане жадно ловили скудные слухи и сведения от полков, бесстрашно стремившихся на театр военных действий. Через несколько месяцев остатки грандиозной армии Наполеона, раздавленной Кутузовым, оказались отброшенными за пределы России. И уже весной 1813 года семейство Глинки возвратилось на Смоленщину, на землю, которая полна была свежими отголосками славного военного прошлого.

Но перед главой семьи стояли трудные задачи. Надо было заново устраивать хозяйство. Надо было думать о воспитании детей, которых становилось в семье все больше и больше. К 1925 году в семействе Глинки было уже 13 детей. Прежде всего, Иван Николаевич заново выстроил новоспас усадебный дом. По описанию Людмилы Ивановны Шестаковой, все потолки были расписаны, и стены в парадных комнатах были обиты бархатными обоями. Мебель в каждой комнате из особого дерева, великолепные зеркала, паркеты, люстры, лампы, два фортепиано. Прямо от балкона шел покатый большой луг к реке. Огромный сад был весь усеян цветами. Фонтаны, каскады, островки с разными причудливыми мостиками. Семья зажила по старинному обычаю, в полном довольстве. К детям приставили француженку Розу Ивановну. Нанятый Иваном Николаевичем архитектор давал мальчику Глинке уроки рисования. Дальний родственник, имени которого не сохранилось ни в записках Глинки, ни в записках его сестры, заметив интерес ребенка к его рассказам о далеких краях, о диких людях, о климатах и произведениях тропических стран, подарил мальчику многотомное издание «Истории о странствиях вообще» «Приво и де экзиля», изданное Новиковым в 1782-87 годах. И маленький Глинка со страстью его изучал, делал извлечения, как он писал в своих записках. Это было первой основой его страсти к географии и путешествиям. Мальчик тихого и кроткого нрава, он детским играм предпочитал чтение, а музыкальное чувство долгое время находилось в нем в состоянии еще неразвитом. По словам Глинки, это чувство пробудилось внезапно, на 10-м или 11-м году жизни. В тот день крепостные музыканты дяди его, Афанасия Андреевича из села Шмаково, оставшиеся в Новоспасском после одного из семейных праздников, сыграли квартет шведского композитора Бернгарда Крузеля с кларнетом. Его музыка произвела на мальчика непостижимое, восхитительное впечатление. Погруженный в томительно-сладкое состояние, он оставался и на другой день. А на замечание учителя о том, что на уроке он думает только о музыке, он ответил: «Что же делать? Музыка — душа моя». Развитию музыкальных способностей Глинки способствовало само домашнее его воспитание. Чтению нот он научился, занимаясь игрой на фортепиане со строгой гувернанткой Кламмер. И на скрипке с одним из дядиных музыкантов. Но источником самых живых восторгов, как сообщал Глинка в записках, оставался для него симфонический оркестр. Осенью 1817 года до Новоспасского дошли сведения о том, что Министерство народного просвещения с одобрения высшего начальства приняло решение открыть при Петербургском педагогическом институте, который через два года будет преобразован в университет, благородный пансион для юношей. Полученное в его стенах общее образование должно было открыть питомцам доступ к ученым занятиям, а главное — подготовить их к государственной службе. Все зрело обдумав, Иван Николаевич Глинка принимает решение. В середине января 1817 года матушка Евгения Андреевна в удобном возке с санным путем отправляется в Петербург вместе с 13-летним сыном Михаилом и старшей дочерью Пелагеей. Всю дорогу Глинка уверял сестру, что они, как Колумб, едут открывать новые земли, и воображал себя Васко да Гамой. И он не ошибся. В его жизни начинался новый важный период. Кончилось детство, начиналась юность.

Вид северной столицы, ее огромных стройных домов, площадей, одетый в гранит Невы, произвел на юного Глинку волшебное действие. Именно так пишет он в своих записках. Приехавший вслед за тем батюшка все разузнал о деле, и 2 февраля 1817 года мальчик был зачислен в список пансионских воспитанников. Курс обучения был рассчитан на 4 года. 3 из них протекали для юноши в двухэтажном доме на берегу Фонтанки, у впадения ее в залив. Невдалеке возвышались гранитные павильоны Калинкинского моста. За ними тянулась тихая, беднейшая часть Петербурга – Коломна. По желанию отца Глинку, а с ним еще 3 воспитанников, поместили отдельно от прочих, в мезонине дома. Особенным гувернером при этих детях назначен был добрый и благородный товарищ Александра Сергеевича Пушкина по лицею Кюхельбекер. В пансионе он преподавал русскую словесность. Человек высоких нравственных и патриотических идеалов. Он учил воспитанников чувствовать и мыслить, старался развить в них любовь к отечественной истории и литературе, прежде всего к русским народным сказкам, былинам и песням. Из неоднородного состава прочих преподавателей своими передовыми взглядами выделялись также Арсеньев, Куницын, Раупах, люди с познаниями по отзыву самого Глинки. В пансионском мезонине одно время жили также племянники Кюхельбекера Борис и Дмитрий Глинки. Но юноша сдружился не со своими родственниками, а с Николаем Мельгуновым, впоследствии писателем и музыкальным критиком, а также с Сергеем Соболевским, позднее известным библиофилом. Воспитывался в этом пансионе и Левушка Пушкин, младший брат Александра Сергеевича. Тогда же Глинке впервые довелось встретиться и с Александром Сергеевичем Пушкиным. Навещая в пансионе своего брата, он неизменно поднимался в Бельведер, мезонин, к своему спутнику лицейских лет, Кюхельбекеру. Туда же приходили поэты Дельвик и Боротынский. Там они обменивались мнениями и спорили. При их беседах Глинка, несомненно, мог иногда присутствовать. Слушая курс наук, Глинка с особенной охотой занимался иностранными языками, в том числе латынью и персидским, географией, зоологией. Математические занятия интересовали его много меньше. В мезонине нашлось место и для фортепиано, которое вскоре было заменено хорошим роялем Тишнера. Занятие музыкой Глинка возобновил сразу же по приезде в Петербург. 3 урока фортепианной игры он взял у знаменитого пианиста Джона Фильда и получил лестное одобрение за выученный и удачно исполненный его 2-й дивертисмент. Но Фильд вскоре уехал в Москву, и последовали занятия с другими педагогами – Оманом, Цейнером и, наконец, Карлом Майером. По мнению Глинки, он более других содействовал развитию его музыкального таланта. И под его руководством Глинка стал незаурядным пианистом. Занимался Глинка и игрой на скрипке. Как он вспоминал в своих записках, во все годы учения в Петербурге родители, родственники и знакомые постоянно возили его в театр. Балеты и оперы приводили тогда юношу в неописуемый восторг. Не пропускал он случая бывать в концертах и слушать известный в Петербурге крепостной симфонический оркестр Юшкова. Во время летних каникул в Новоспасском он музицировал с хорошим музыкантом Гемпелем, мужем гувернантки его сестер. Слушал шмаковский оркестр дяди Афанасия Андреевича и даже играл в нем иногда на скрипке. В последние месяцы своей пансионской жизни, весной 1822 года, Глинка сочинил для одной красивой дамы, обладавшей прелестным серебристым сопрано и хорошо игравшей на арфе, вариации на тему из оперы «Швейцарское семейство» Вейгеля, а вскоре затем вариации на тему Моцарта и вальс для фортепиано. Это были его первые опыты в композиции. 3 июля 1822 года, как сообщалось в журнале «Сын Отечества», в 3-й день публичных испытаний воспитанником благородного пансиона Санкт-Петербургского университета был игран на фортепиано концерт Гуммеля воспитанником Михаилом Глинкой.

Этот концерт Глинка играл, по-видимому, настолько хорошо, что дядя Афанасий Андреевич даже побывал с ним у самого Гумеля, который благосклонно выслушал первое соло. Из пансиона Глинка вышел вторым по списку, то есть одним из первых учеников. Однако с поступлением на государственную службу он долгое время медлил. Не имея определенного пристрастия к какой-либо из отраслей службы, он в течение некоторого времени изучал немецкий язык, необходимый для поступления в иностранную коллегию. Но главное образом, все свое время он отдавал игре на фортепиано и сочинению музыки. В результате усиленных занятий хрупкое здоровье молодого музыканта пошатнулось, и весной 1823 года для поправления здоровья Ивану Николаевичу Глинке стало угодно отправить своего старшего сына на Кавказ. Это трудное по тем временам путешествие оказалось для Глинки не столь целительным, сколь обогатило его восприимчивую натуру множеством ярких и разнообразных впечатлений. Вот что мы читаем в его записках. Вид теперешнего Пятигорска в то время был совершенно дикий. Домов было мало, церквей и садов вовсе не было. Но так же, как и теперь, тянулся величественный хребет Кавказских гор, покрытых снегом. Также по равнине извивался ленточкою подкумок. И орлы во множестве парили по ясному небу. Я с товарищами поселился в скромном домике. Житье было приятное. Товарищ привез запас книг. Кухня была в порядке. Вскоре мы приступили к лечению. В душе Глинки неизгладимыми остались грандиозная красота горных пейзажей, лесные чащи, опутанные диким виноградом, и красочные картины народной жизни. Первое прикосновение к подлинному Востоку.

Но ни сернокислые ванны, ни лечение нарзаном в Кисловодске не принесли пользу его здоровью. В конце августа 1824 года Глинка отправился в обратный путь на север. Начался новый период его петербургской жизни. «Множество моих впечатлений возбудили мое воображение», — писал Глинка в записках. «По возвращении из Кавказа я возобновил свои музыкальные занятия». О творческих поисках Глинки в это время говорят сочиненные им «Анданте кантабили» и два варианта ронда для оркестра, а также септет для деревянных, духовых и струнных инструментов. С новым рвением, вернувшись в Петербург, он взялся за игру на скрипке и фортепиано. Но Карл Майер, послушав его, сказал: «Вы слишком талантливы для того, чтобы я давал вам уроки. Приходите ко мне каждый день как друг, и мы будем заниматься музыкой». Определиться в должность Глинка все еще не спешил. Однако 7 мая 1824 года он, наконец, занял место помощника секретаря в канцелярии Главного управления путей сообщения. При всей неприязни к казенной службе она была необходима, так как давала некоторую материальную самостоятельность, при этом оставляя много свободного времени для музыки. В последние месяцы 1824 года Глинка сочинил романс «Моя арфа». Глинка считал его неудачной попыткой и прозвал «допотопным», так как писал его до 7 ноября 1824 года, дня страшного наводнения в Петербурге. К счастью для Глинки, вода, дойдя лишь до порога его квартиры, начала убывать. Свой первый удачный романс Глинка написал только зимой 1825 года. Действительно, романс «Не искушай» — одно из его лучших проникновенных по музыке сочинений. В том же году, трудясь с большим напряжением, он написал первый струнный квартет, дошедший до нашего времени не полностью. Работал над сонатой для альта и фортепиано, но не завершил ее. Много времени молодой Глинка уделял и музыкальным упражнениям в домах своих знакомых – Сиверсов, Демидовых, Бахтуриных. В этих вечерах он принимал участие как певец и как композитор. Для вечеров у княгини Хованской он сочинил французскую «Кадриль». Это был его первым дебютом перед публикой. Музыка заиграла, пары задвигались, начались разговоры, и музыка осталась незамеченным. Тем не менее, вспоминал Степанов, сам Глинка остался доволен, а друзья его им гордились. Конец 1825 года отмечен для истории России событиями восстания декабристов. И в жизни Глинки это был следующий очень важный рубеж.

0: Дорогие друзья, закончилась первая передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. В передаче прозвучали фрагменты симфонических увертюр «Вальс Фантазия» и «Камаринская», фрагмент увертюры к опере «Иван Сусанин» и «Восточные танцы» из оперы «Руслан и Людмила» в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Домовые храмы. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жерихина.

0: И я говорила о том, что церковь домовая иногда имела характер приходской. Причем, с одной стороны, она была удобна вот в таких семейных отношениях, с другой стороны, ее закрытость давала возможность собрать здесь людей близких, и, опять же, этим очень часто пользовались для свадьбы. Вот, кстати, поговорим о свадьбах в домовых церквях, потому что это совершенно особый разговор. Мы же знаем, что раньше перед свадьбой надо было исповедоваться, и несколько недель должны были происходить оглашения в храме, где потом ты будешь венчаться. То есть запись на венчание происходила где-то за месяц, по крайней мере, до самого обряда. Но это было не всегда удобно в Петербурге, потому что здесь было огромное число молодых людей, которые отсюда, из столицы, по окончании учебного заведения сразу должны были отправляться к местам службы. А они хотели туда уехать уже с молодой женой, чтобы обосноваться, иметь там семью. И вот во многих мемуарах я встречаю подобное описание. Я закончил военную академию генерального штаба и должен был через 2 дня отправляться к месту службы. При этом я уже был обручен с моей невестой, и когда я пришел в Исаакиевский собор попытаться договориться о венчании, оказалось, что оглашение должно было происходить 3 воскресенья. Меня это, конечно, не устроило. И так, помыкавшись несколько часов, а все это решали часы буквально, молодой человек отправился в пажеский корпус, где настоятелем храма был его духовный отец, учитель закона Божьего, и тут же исповедался. Договорился с ним, что тот его огласит каждый день с четверга по воскресенье, а в воскресенье назначено венчание. Таким образом, он смог договориться о своем венчании за 3 дня. Иногда получалось и быстрее. Когда я рассказала как-то во время своей лекции об этом случае, встала моя знакомая Нина Новикова и сказала: «Ой, как права, Елена Игоревна. Вот я только что прочитала, у моего двоюродного деда было то же самое. Он был из бессарабских дворян и здесь закончил училище правоведения. И далее должен был отправиться обратно в Бессарабию на службу в прокуратуре. Здесь ему очень нравилось генеральская дочка. Но он был никем, он был из бедных дворян и претендовать на руку генеральской дочери не мог. А вот когда он уже закончил училище правоведения и получил чин, то он еще раз сделал предложение, и тут, поддержанный невестой, был принят ее родителями, которые согласились на свадьбу. Причем родители жили где-то на тогдашней Пантелеймоновской улице. И вот, казалось бы, недалеко у этих родителей есть своя приходская церковь, есть какая-то церковь в этом районе, литейной части, где храмов много, но ему отправляться меньше, чем через неделю к месту службы. И вот молодой человек понимает, что кроме своей учебной церкви других мест для венчания у него нету. И он приходит обратно в училище правоведения, оказывается, что священник, учитель закона Божьего, отправился на дачу в Петергоф. Ему пришлось ехать в Петергоф, уговаривать священника, нанимать для священника экипаж, доставлять его прямо в церковь из Петергофа и отправлять его потом обратно. Но главное, желание, а это было желание невесты, венчаться именно в церкви училища правоведения, было соблюдено. И потом это все было быстро в течение недели. И вот в действительности вот эти священники домовых церквей при учебных заведениях были совершенно особыми людьми. Ведь они знали своих подопечных в течение многих десятилетий, почему молодежь так и любила венчаться в этих храмах. С одной стороны, именно как педагогам, им надо было быть людьми душевными, понимать своих учеников, знали они их долго и могли решать очень многие проблемы. Вот, например, химик Лебедев был первый раз женат на женщине, которую потом объявили душевно больной. И его брак был расторгнут. Но как с этой семейной проблемой идти к незнакомому приходскому священнику и объясняться в этом? И когда он задумал жениться на дочери синодального чиновника Остроумова, молодой художницы, куда ему было деться? И он пошел в свою родную гимназию, к своему священнику. Об этом потом писала его жена в своих мемуарах, что ее свадьба произошла в первой гимназии, в храме первой гимназии, в Преображенском, потому что супругу было очень просто исповедаться перед свадьбой. И свадьба была назначена, пришла семейно, и как это было чудесно и тихо. Поэтому вот многие домовые храмы оказывались буквально родными, особенно это храмы при учебных заведениях. С другой стороны, далеко не все хотели быть постоянными прихожанами этих храмов, именно из сотрудников учреждений, потому что в Петербурге с этим отсутствием полной тайной исповеди, с близостью синода, личность человеческая оказывалась буквально под увеличительным стеклом для своих же сотрудников. И мы знаем, что, имея даже в своем ведомстве домовую церковь, посещая ее во время торжественных парадных случаев, некоторые сотрудники оставались при этом прихожанами своих церквей, к которым они привыкли с детства, или прихожанами просто священников, к которым они привыкли. Так было, например, с товарищем министра иностранных дел Ламсдорфом. Ведь, казалось бы, он жил буквально в квартире под церковью. Вот там, на углу Мойки и Дворцовой площади. Что было бы, ну, естественнее, быть и духовным сыном настоятеля церкви. Но, видимо, для него это было сложно, и, отстояв обедню со своими подчиненными в этом храме, он шел к своему священнику в Казанский собор, и там и исповедовался, и причащался, и был прихожанином настоящим. Вот такое двойное бытие тоже характерно. Хотя, как я понимаю, со времен Николая I существование при многих министерствах храмов обусловливалось именно тем, что Николай I хотел создать свое учреждение, будь то учебное заведение или административно-государственное учреждение, именно как общее тело, общий корпус людей, которых сплачивала еще и общая духовная связь прихожан одного храма. Это касается государственных храмов, которые следовали, с одной стороны, за своими учреждениями. Вот, например, при Александре I для здания главного управления императорских уделов был назначен дом на Дворцовой набережной, тот самый, который сейчас имеет номер 18, и там, поскольку царствование императора Александра I, то там освятили церковь во имя святого покровителя, на день почитания которого приходился день рождения императора Александра I, на святого Спиридония Тримифунского. Кстати, как в главном адмиралтействе, как в финляндском полку, например. Этот храм действовал в данном управлении до 1857 года. А потом, при вступлении на трон Александра II, был официальный указ о том, что главное управление императорских уделов переносится в бывший дом Орлова-Пашкова на Литейном проспекте 39, и туда же перенесли храм. Понятно, что для него надо было осветить какое-то место. И в 57 году архитектор Александр Резанов приспособил под новый зал этого храма бывший танцевальный зал дома Алексея Федоровича Орлова, отделанный когда-то боссом. И вот это помещение существует до сих пор, хотя долгое время находится в реставрации. Так вот, престол перенесли вместе с переносом самого учреждения на другое место.
1: Домовые храмы. Венчания в домовых церквях. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ 15 июля в среду в нашем эфире объявляется перерыв с 9 до 17 часов. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжим свое вещание по расписанию.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Епископ Кронштадтский Вениамин проинспектировал ход реставрационных работ в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. На морском фасаде состоялся морской крестный ход. Об этих и других событиях более подробно. 12 июля святейший патриарх Московский сия Руси Кирилл посетил Никольское кладбище Свято-Троицкой Александра Невской лавры. Предстоятели Русской Православной Церкви сопровождали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав, епископ Гатчинский и Илужский Митрофан, ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии, епископ Петерговский Силуан, а также личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей. На Никольском кладбище Святейшего Владыку встречал наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин. Патриарх Кирилл совершил литию на могиле своего духовного наставника, преснопамятного митрополита Никодима Ротова. За богослужением молились братья лавры и клирики Санкт-Петербургской епархии. 12 июля губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча прошла в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре. Губернатор поблагодарил предстоятеля Русской Церкви за заботу о Петербурге, а также за помощь в реализации социально-гуманитарных проектов. Губернатор передал патриарху слова благодарности от петербуржцев за организацию благотворительных столовых и приютов. Город предоставляет им субсидии на аренду помещений. Важнейшим направлением совместной работы Александр Беглов назвал проекты по восстановлению и реставрации объектов культурного наследия. За 3 года были завершены работы на 15 памятниках, в числе которых Спас на Крови, Казанский собор, храмы Кронштадта и петербургских пригородов. Губернатор и патриарх Кирилл обсудили взаимодействие в сохранении семейных ценностей и в проектах по поддержке многодетных семей. Глава Русской Православной Церкви вручил Александру Беглову орден славы и чести 2-й степени и подарил образ Спаса Вседержителя. 13 июля епископ Кронштадтский Вениамин посетил Свято-Троицкий собор Александра Невской лавры и ознакомился с ходом реставрационных работ. В ходе осмотра владыки представили текущий этап реставрации, который в настоящее время охватывает несколько ключевых зон собора – алтарную часть, купол, трансепт и крипту. Епископ Вениамин подробно ознакомился с каждым этапом работы, обсудил с реставраторами ход реализации проекта и дальнейшие планы по восстановлению собора. В день памяти собора 12 апостолов 13 июля на морском фасаде прошел морской крестный ход с частицей мощей апостола Андрея Первозванного. Морской крестный ход совершается уже во 2-й раз. Он организован приходом будущего храма, посвященного апостолу, при поддержке генеральского клуба пассажирского порта «Морской фасад», яхт-клуба «Смоленко» и судоходной компании «Астрамарин». На набережной были подняты флаги России, Санкт-Петербурга, а также Андреевский флаг и флаг яхт-клуба «Смоленко». Прозвучал гимн России. Парусный корабль «Полтава» дал залп. Духовенство вышло навстречу раке с частицей мощей апостола Андрея Первозванного, которую перенесли в капитанский салон яхт-клуба. Благочинный Василеостровского округа протоиерей Евгений Шагенов совершил молебен апостолу Андрею в сослужении протоиереев Михаила Погиблова, Павла Кудряшова, настоятеля будущего храма на морском фасаде иерея Кирилла Погиблова. Пел хор храма блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской улице под управлением Яны Коротких. Протоиерей Евгений Шагенов огласил приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Иерей Кирилл Погиблов поблагодарил благочинного за совместную молитву и вручил ему букет цветов. Был зачитан приветственный адрес вице-губернатора Бориса Петрова. Затем мощи апостола Андрея Первозванного были перенесены на теплоход «Петерговский экспресс». В пути совершался молебен о здравии защитников Отечества. Судно сделало круг по Финскому заливу. По возвращении в порт святыня была доставлена обратно в храм. В капитанском салоне хор под управлением Яны Коротких выступил с духовными песнопениями. Работала полевая кухня. Для желающих были организованы экскурсии на парусный корабль «Полтава», реплику судна Петровского времени. 10 июля состоялось освящение центрального креста главного иконостаса Воскресенского Смольного собора. Чин освящения совершил настоятель собора протоиерей Петр Мухин. Восстанавливаемые иконостасы собора представляют собой реконструкцию утраченных, созданных в 70-е и 80-е годы 19-го столетия по проекту выдающегося архитектора Максимилиана Мисмахера. Проект реконструкции выполнила архитектурная мастерская СПБ-проект под руководством Сергея Самусенко. Профессиональным исполнением работ занимаются мастера компании «Колорит СПБ» под руководством Дмитрия Загарских на средства благотворительного фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге. В этом году в крестном ходе «Путь Богородицы» приняли участие около 100 человек из разных регионов. Крестный ход проходит по местам явления чудотворной Тихвинской иконы Божьей Матери. Шествие было организовано уже в 11 раз. Культурную программу обеспечивает Всероссийский фестиваль православных певческих традиций и колокольного звона «Истоки». Духовником крестного хода является настоятель храма праведного Иова Многострадального в Тихвине протоиерей Сергий Филонов. Его сопровождали настоятель храма Державной иконы Божией Матери на проспекте Маршала Жукова, художественный руководитель фестиваля «Истоки» протоиерей Дмитрий Кулигин и настоятель храма апостола Андрея Первозванного в Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова и иеромонах Вениамин Кофтун. Одна из важнейших составляющих крестного хода – путь Богородицы, каждодневное служение божественной литургии. Шествие началось от Свято-Никольского Киприана-Староженского мужского скита до деревни Загубье. Первый переход составил 16 километров. 2 июля крестоходцы пришли в Введено-Аятский монастырь, где состоялся концерт «Звоны над Аятью» памяти выдающегося компонолога Сергея Старостенкова. В этом году исполнилось 5 лет со дня его кончины. В Аять съехались мастера колокольного звона из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Мурманской областей. Далее крестоходцы посетили Покрово-Тервенический монастырь, развалины Тихвинского храма в деревне Новинки, Ильинскую часовню деревни Еремина гора и Антониево-Дымский монастырь. Память преподобного совершается 7 июля. В этот день крестоходцы вместе с правящим архиереем, епископом Тихвинским и Ладинопольским Мстиславом молятся в храме, участвуют в крестном ходе на Дымское озеро и водосвятном молебне. После молебна проводится фестиваль духовной музыки «Тихвинский благовест». 8 июля в храме святого Иова Многострадального состоялись служба знаменным распевом и колокольный концерт. 9 июля в праздник Тихвинской иконы Божией Матери крестный ход вошел в Тихвинский Успенский Богородичный монастырь. Было совершено акафистное пение перед чудотворной иконой Богоматери. Затем была совершена божественная литургия, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Программа «Пасторский час» — это встреча со священниками Санкт-Петербургской митрополии в прямом эфире. Интересующие вас вопросы вы можете задать, написав сообщение в WhatsApp 328-29-32 или на нашем сайте в разделе «Вопрос в эфир». Программа «Пасторский час» выходит в эфир ежедневно с понедельника по пятницу в 20 часов 30 минут.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 137-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 7 главы.
1: Братья, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание – ничто, и необрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равный призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом.
0: Послушайте 60-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывки из 14 и 15 глав.
2: В одно время жители Генесарецкие узнали Иисуса и послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных. И просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его, и которые прикасались, исцелялись. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда-то Господь Бог даровал человеку закон. Тот закон, который мы называем истиной, ограждающий человека от идолов, и называем путеводителем ко Христу. Но духовный закон затемнился плотским восприятием, и заповеди Божии подменялись преданиями человеческими. Поэтому, когда Бог воплотился от Духа Святого и Марии Девы, когда воплощенный Бог посетил свой мир, тогда Его, когда-то даровавшего на Синае закон, обвиняли в нарушении закона, несоблюдении субботы, удивлялись, почему Он нарушает предание старцев. «Почему, — спрашивает Господа фарисеи и книжники, — почему твои ученики приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Обряд умывения в эпоху Ветхого Завета подчеркивал нечистоту подверженного греху и живущего в падшем мире человека. Это было и напоминанием о том, что человеку необходимо духовное очищение на пути к Богу. Но люди извратили духовное понимание законов и заменили его человеческим преданием. Люди материальные, внешние, сделали единственным критерием жизни, так, как об этом пророчествовал Исаия. «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». А ведь именно сердце в его библейском понимании является центром всей психофизической жизни человека. Именно сердце является органом общения с Богом. Но грехопадение извратило, исказило человека, и теперь из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи и лжесвидетельства. И раз всякий грех, по слову Господа, имеет начало в сердце, то и бороться с грехом необходимо тоже на уровне сердца, противопоставляя помыслам греха призывание святого имени Божьего. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Тогда у нас будет надежда на то, что в наших сердцах будет не только то, что свойственно падшему человеческому естеству, но в наших сердцах будет жить память о Боге. И тогда наша жизнь будет иметь духовное основание, духовное измерение. Тогда наша жизнь будет тем, чем она и должна являться, путем ко Христу Богу. Ему же слава во веки веков. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Михаила Бравермана.

0: Песнопение всенощного бдения, первый псалом киевского распева в гармонизации Николая Черепнина прозвучал в исполнении хора Храма всех скорбящих «Радость» в Минске.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 15 июля, 2 июля по старому стилю, празднуется положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахернском храме, бывшее во второй половине V века. Также сегодня совершается память святителя Ювеналия, патриарха Иерусалимского. Он жил в V веке и был другом и собеседником преподобного Ефимия Великого. Патриарх Ювеналий был в числе отцов Третьего Вселенского собора, созданного в 431 году в городе Ефесе. Собор осудил ересь Нестория, восставшего против православного исповедания божественной природы Иисуса Христа. Вскоре в городе Халкидония состоялся и следующий Вселенский собор, IV, созванный для обличения новой ереси – монофизитства. Ее основатель Евтихий учил, что человеческая природа во Христе была полностью поглощена божественной. Святые отцы, среди которых был Иерусалимский патриарх Ювеналий, осудив ересь Евтихия, утвердили православное исповедание о соединении в Господе Иисусе Христе двух естеств – божеского и человеческого – нераздельно и неслиянно. Однако еретики продолжали смущать умы христиан. Во главе лжеучителей стоял Феодосий, который, склонив на свою сторону проживавшую в Иерусалиме вдову императора Феодосия-младшего Евдокию, требовал, чтобы патриарх Ювеналий высказал порицание постановлению Халкидонского собора, то есть отказался от православного догмата о двух естествах во Христе. Святейший Ювеналий не согласился на это и мужественно исповедал халкидонский догмат перед еретиками. Феодосий и его сторонники низложили святого Ювеналия с патриаршего престола. Святитель удалился в Константинополь к святому патриарху Анатолию под покровительство императора Маркиана. А еретик Феодосий при поддержке императрицы Евдокии занял патриарший престол в Палестине. Император Маркиан, уважавший святого Ювеналия, добился восстановления его в патриаршем достоинстве, и патриарх-исповедник возвратился в Иерусалим. Много трудов приложил святой для восстановления церковного мира. По вразумлению преподобного Симеона Столпника, императрица Евдокия покаялась перед святителем и вернулась в церковное общение с православными. Вслед за ней возвратилась и большая часть совращенной еретиками Иерусалимской паствы. Устранив мятежные ереси и утвердив церковное единомыслие, патриарх Ювеналий мирно скончался среди верной паствы, потрудившись в святительском сане 38 лет. Сегодня празднуется память еще одного святителя, предстоятеля Русской Церкви, митрополита Фотия Московского, всея России чудотворца. Святитель Фотий, родом грек, происходивший из Пелопоннеса, был поставлен Константинопольским патриархом на русскую кафедру в 1408 году. Будучи митрополитом киевским и всея Руси, он в 1410 году перенес кафедру русского митрополита в Москву. Святой архипастырь мирно почил о Господе в праздник положения Ризы Богородицы 2 июля 1431 года. В этот день установлено празднование в честь трех чудотворных икон Божьей Матери – Феодосьевской, Пожайской и Ахтырской. Феодосьевская чудотворная икона Пресвятой Богородицы явилась в 1487 году в Рязанской земле, близ села Феодосьево. По повелению князя Рязанского и по благословению епископа икона была перенесена в Рязань для ограждения и спасения города и в 1611 году поставлена в соборном храме Успения. С чудотворной иконы снят был список и послан в село Феодотьево, где она была явлена. На иконе Богомладенец изображается на левой руке Богородицы. Правой рукой он благословляет, а в левой держит свиток. Празднество Феодосьевской иконе установлено в память избавления Рязани от нашествия в 1668 году запорожских черкесов. Пожайская чудотворная икона Пресвятой Богородицы находилась в Пожайском Успенском мужском монастыре, расположенном на берегу Немана. Основание монастыря относится к XVII веку. Пожайская икона написана на холсте, на ней Пресвятая Дева обнимает руками сидящего у нее на коленях Бога-младенца Христа. Ахтырская икона явилась в 1739 году в городе Ахтырке Харьковской губернии. Священник Покровской церкви нашел икону, лежащую в траве. Божья Матерь изображена на ней, молящейся перед распятием. В продолжение 3 лет икона оставалась у священника в доме. Затем, видя чудесные явления от иконы, он почел лучшим внести ее в свою приходскую церковь. В 1751 году Святейший Синод постановил почитать Ахтырскую икону чудотворной. В Ахтырке был воздвигнут каменный храм по плану знаменитого архитектора Растрелли. Императрица Елисавета Петровна собственной рукой вписала в сборную книгу 2000 рублей на построение храма. В царствовании императрицы Екатерины Великой жена генерала Вейдаля Елисавета приехала в Ахтырку больная и усердно молилась перед чудотворной иконой Богородицы об исцелении от болезни. В следующую ночь она увидела Божью Матерь во сне и услышала ее повеление. «Напрасно ты просишь избавления от болезни, это для тебя не нужно, ты скоро оставишь жизнь. Раздай по церквам и нищим все твое имение, такая жертва послужит на пользу души твоей». Больная отвечала: «Мати Божия, у меня есть дети, и если я раздам все имение, дети мои останутся в крайней нищете и бедности». На это Матерь Божия сказала: «Не заботься о детях, я буду всегдашней их покровительницей, а ты через 5 дней умрешь, поэтому готовься к исходу и поступи с имением, как я тебе сказала». Больная, пробудясь ото сна, призвала духовного отца, рассказала ему о видении и через 5 дней скончалась. Императрица Екатерина, узнав о чудесном покровительстве, обещанном Богоматерью детям умершей, взяла 2 ее дочерей на свое попечение и выдала замуж. Одну за графа Палина, другую за графа Чернышова. Наш церковный календарь продолжится рассказом о празднике Положения Ризы Пресвятой Богородицы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Божия Матерь перед блаженным Успением подарила одну из своих одежд Ризу благочестивой девице-еврейке и завещала ей перед кончиной передать также девице. С того времени честная Риза Пресвятой Богородицы хранилась в роду этой девицы, передаваясь из поколения в поколение. Во времена византийского императора Льва I Великого приближенные императора обнаружили честную Ризу в доме престарелой еврейки. Братья, совершая паломничество в святую землю, посетили Назарет и остановились на ночлег в небольшом селении рядом с городом. В доме, где они ночевали, паломники обратили внимание на зажженные свечи и исходивший фимиам. Хозяйка объяснила им, что хранит великую святыню, от которой происходят многие чудеса исцеления. Вскоре ковчег со святыней был перевезен в Константинополь. Во Влахерне, предместье Константинополя, на берегу моря у корабельной пристани, был воздвигнут новый храм в честь Божией Матери. 2 июля 458 года святитель Геннадий торжественно перенес честную Ризу во Влахернский храм и положил ее в новом ковчеге на престоле. 18 июня 860 года русский флот киевского князя Аскольда осадил Константинополь с моря. Святой патриарх Фотий призвал паству слезами покаяния мыть грехи и в усердной молитве прибегнуть к заступничеству Божьей Матери. Опасаясь поругания святынь, хранившихся в прибрежном Влахерском храме, все их, в том числе и Ризу Богоматери, перенесли в Константинополь. Честная Риза была с крестным ходом обнесена вокруг города. С упованием на заступничество Божьей Матери край Ризы погрузили в воды Босфора, а затем святую Ризу положили в храме Святой Софии. Божья Матерь своей благодатью усмирила воинственность русских воинов. 25 июня был заключен мирный договор. Предстательством Божьей Матери не только совершилось спасение Константинополя от грозной осады язычников, но и началось просвещение русских светом Христовой веры. Сам Аскольд и многие из его дружины, вступив в союз с Византией, вскоре приняли крещение. В Киеве были построены первые христианские храмы. На юге Киевской Руси основана православная митрополия, подчинявшаяся Константинопольскому патриархату. С чудом Матризы Пресвятой Богородицы связано несколько выдающихся творений византийской церковной гимнографии. Так был написан акафист Пресвятой Богородицы, который составляет основную часть богослужения в день похвалы Божьей Матери. Автором его некоторые историки считают святителя Фотия. Праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне издревле

бросили свои повозки и в панике поспешно отошли от стен Москвы. В память о чудесном избавлении святой митрополит Иоанна построил в Кремле церковь Ризоположения, ставшую его крестовым храмом.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие святителя Фотия «Всея Россия чудотворца». У микрофона протоиерей Вика Грозовский.
1: Святитель Фотий, митрополит киевский всея Руси, был родом грек из Пелопоннесского города Монем Басии. В отроческие годы он поступил в монастырь и принял иноческий постриг от старца Акакия, великого подвижника. В 1408 году, когда Фотий находился в Константинополе у патриарха с поручением от митрополита, обсуждался вопрос о замещении русской кафедры после кончины святителя Киприана. Выбор пал на Фотия, известного своей ученостью и благочестием. 1 сентября 1408 года святитель Фотий был возведен в сан митрополита и через год прибыл на Русь. 22 года совершал подвиг святитель Фотий в многотрудном служении предстоятеля русской церкви. В тяжелых условиях войн, междоусобных браней, грабительских набегов татар он сумел высоко поднять духовное значение, материальную обеспеченность и благолепие храмов Московской кафедры. Враги православия не раз пытались воспрепятствовать церковно-патриотическому служению святителя Фотия. Весной 1410 года, когда он прибыл из Москвы во Владимир, хан Едыгей, разоривший за два года до того русскую землю, предпринял новый поход с целью захвата в плен самого митрополита. Татарские отряды во главе с царевичем Толычой, то есть изгоном, внезапно и быстро взяли Владимир. Но Бог сохранил праведника. Накануне, не подозревая об опасности, святитель выехал в загородный Святоозерский монастырь. Когда татары устремились в погоню, он укрылся в небольшом селении, окруженном непроходимыми болотами на реке Синге. Не сумев захватить митрополита, озлобленные татары предали разграблению Владимира, особенно Успенский кафедральный собор. Ключарь собора иерей Патрикей претерпел страшные пытки и принял мученическую кончину, но не открыл место, где были спрятаны церковные святыни. Стараниями святого митрополита Фотия было восстановлено молитвенно-каноническое единство русской церкви. Отдельная литовская митрополия в 1420 году была упразднена. Мудрый и высокообразованный пастырь оставил много поучений и посланий. Церковно-историческими источниками является составленный святым Фотием чин избрания и поставления епископов, поучение о важности священного сана и обязанностях священнослужителей, а также духовное завещание, в котором повествуется о его жизни. Великим делом святителя было также составление под его руководством общерусского летописного свода. 20 апреля 1430 года святой архипастырь был извещен ангелом о предстоявшей кончине и мирно почила Господи в указанный ему срок в праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы 2 июля 1431 года. Мощи его были обретены в 1471 году и ныне почивают в Успенском соборе Кремля под Спуск.

В исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия прозвучала молитва праведного Симеона Богоприимца, ныне отпущаеши, композитора Павла Чеснокова.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. В эти летние дни, когда происходит столько замечательных концертных театральных событий, состоялась встреча петербургской публики с режиссером, сценаристом, продюсером, обладателем российских и международных премий, в том числе 5 премий Ника и Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля за лучший анимационный фильм, Гарри Бардиным. Создатель фильмов «Летучий корабль», «Шайбу-шайбу», «Гадкий утенок», «Приключения Хома» и других ярких мультфильмов представил зрителям свою новую работу – анимационный фильм «Русский вальс». Да, это известный вальс Дмитрия Шостаковича. Запись произведения предоставил Владимир Спиваков. Образом главного героя послужила скульптура Андрея Налича «Преодоление». Это уже 7-я картина режиссера, зрительские средства на создание которой собирались через краудфандинговую платформу. Итак, услышать фрагменты выступления Гарри Яковлевича Бардина перед петербуржцами предлагаем вашему вниманию.
2: Для меня это очень знаковое событие, потому что «Русский вальс» написан с Шостаковичем здесь, и премьера здесь. Я когда ехал сюда на Сапсане, я подумал, как изменились времена, новые времена, как трудно мне, пожилому человеку, а я пожилой, применяться к этому, к новым временам. Я представил себе, вот путешествие из Петербурга в Москву. Сел автор, Сапсан, умакнул перо, чернила, написал эпиграф «Чудище». Обло огромно, а заодно стоземно, и поезд подходит к станции городу-герою Москва. Все кончилось. И вот это новые времена, к которым я применяюсь тяжело. Тяжело хотя бы потому, что я перешел с пленки на цифру. Сын мой, он мудрее меня, он советовал сделать гораздо раньше, а я все сопротивлялся, я консерватор, но когда уже не стало ни одной лаборатории в Москве по обработке, я поневоле перешел на цифру. Так что я прогрессист поневоле. И последний фильм, и предпоследний, я уже снимал на цифру. Когда мне дети подарили Samsung, это было в прошлом году, но я не освоил все функции. Я только звоню и посылаю смс. Для меня это, когда вокруг меня молодежь говорит: «Гарри Яковлевич, у вас флешка сколько гигабайт?» Я говорю: «Ребята, пощадите меня. Я ведь помню чугунный утюг моего дедушки с углями. Какие гигабайты?» Я не вписываюсь. И порой я не понимаю птичий язык молодежный, технический. Но, тем не менее, снимаю и снял, к счастью. Что касается творчества, я не люблю этих высоких фраз, работы, то, конечно, было тяжело, потому что, ну, во-первых, тяжело не по причине творчества, отсутствия сил, там, мыслей, идей, отсутствия денег. Но я должен сказать добрые слова в адрес зрителей, моих зрителей, которые 7 раз собрали деньги на мои фильмы. То есть я работал всю жизнь на зрителя, зритель теперь работает на меня. И как бы моя любовь к зрителю становится не бескорыстной, к сожалению. Я им очень благодарен. Они продлевают мою жизнь. Если вы поаплодируете, они там услышат. Это будет время. Спасибо. У вас вопросы ко мне есть?
3: Коррекция. А вы прямо любой материал можете анимировать? Спички, пожалуйста, проволока, пожалуйста, веревочки.
2: Ну, как бы сказать, оказалось, что да. Я не знал, что так получится. Но вообще, мне было интересно играть в эти игры. Я вообще считаю, что мультипликация – это игра ума. Это игра ума. Потому что, ну, может быть, изображение какое угодно, но все равно главным остается идея, метафора, игра ума. Принцип мой такой. Я зрителю выхожу, ну, не крапленой колодой. Я показывал материалы, которые я буду делать. Вот спички. Давайте сыграем конфликт. Вот бумага. Давайте сыграем бадаж. Вот проволока. Давайте сыграем выкрутасы. Я предлагаю эту игру, а потом вовлекаю вас, заставляю вас поверить в это и сопереживать деревяшки, проволоки и прочую прочь. Если это удается, я победил. Вообще принято считать, что добрые волшебники экрана, мультипликаторы, к которым я себя тоже отношу. Но я не могу сказать, что я добрый волшебник экрана. Я не ко всему добрый.
4: Очень честный.
2: Но честный, да. Я стараюсь быть честным, не отступаться от себя, от самого лица, как говорил Пустовна. Да? То есть, ну как бы обыватель проходит хоть время, а художник должен проводить время через себя, пропускать через себя. Я становлюсь, по сути, летописцем своего времени. Когда было худо, надежда была, был серый волк. Потом было понятно, что надежды были бессмысленны. И родился фильм «Кот в сапогах», который достаточно горький. Я живу здесь, это моя страна. Я вправе о ней говорить то, что меня заботит, что у меня болит. Я не терапевт, не могу лечить. Это не в моей власти, но я диагност, скажем так, диагност, я вижу, где это больно и привлекаю внимание зрителя к этому. Мне больно, да, мне больно, от этого я делюсь не радостью, а болью, извините. Ну и дальше были фильмы и «Три мелодии», и «Слушай Бетховена», и «Краткий домик, 6 лет жизни». Но я не жалею об этом, потому что как бы я продолжил историю о Даже. Я понял, что тема бесконечна. Я хотел проследить, а каково жить человеку, ценой кожи, ценой религии? Как ему жить в окружении других? Как он проживает? И я взял в основу историю Гадкого Тёмка и проследил его, только проследил, исходя из собственного опыта и детства. Ну ладно. Давайте вопросы. Вы хотели вопросы? Да.
5: Скажите, пожалуйста, вопрос про материал и идею. Что первично, фильм «Конфликт»? У вас сначала появилась идея, потом подобрался материал? Или вы играли со спичками, просто держали их, и вдруг возникла идея?
2: Нет, ну вот жена сказала, что я со спичками не играю. Вообще, это мне приснился в голове просто от начала до конца. Потому что, наверное, я думал об этом. Я думал, как выразить это неприятие милитаристское. И вот выскочила эта скороварка, сработала, и выскочила эта идея. Это не просто так. А когда возникла, главное, не только идея, а найти метафору. Вот когда находишь метафору, когда человеческая жизнь – это стычка, вот метафора. Тогда все закрутилось, завертелось. Как приходит идея, я не могу вам сказать. Бог есть, я не знаю. Но приходит идея. Каждый раз, когда заканчиваю картину, это страшная депрессия, потому что все, больше никогда ничего было не придет подобного. А потом больше что-то раз и проклюнулся. Вот точно так же было, когда я сделал свою предпоследнюю теперь картину, называется «Плащ на все времена». По следам теракта в Израиле я взял музыку Джузеппе Верди, Набукко, хор пленных иудеев, и на эту музыку страшно. Мне было страшно, я всегда, когда берусь за какую-то музыку, тем более великую, для меня рефлекс. Я боюсь прикоснуться к такой великой музыке, как ее интерпретировать. Но, как сказал один, не помню кто, сказал, вы умеете видеть музыку. Видеть. Я ее вижу. И когда я ее вижу, я могу, как хореограф, выстроить всю пластику этого фильма уже реально. И вот возникают какие-то идеи иногда от музыки, а чаще всего от жизни.
6: А как тогда ощущение, что получилось? Возникают ли сомнения, так ли идет работа?
2: Во-первых, должна быть при всех сомнениях, а ты ведешь коллектив. Ты берешь на себя ответственность, ты принимаешь решение. Все время сомневаться нельзя. Когда уже вышел, поднялся из окопа, вперед. И когда уже начинают съемки, тут же нет сомнений. Но есть одно стремление. Стремление, когда понимаешь, что получается. Стремление к гармонии. Вот муки творчества, по сути дела, что это такое? Это когда художник знает, как нужно в идеале, но не может достичь вот этого уровня. И он мучается, он страдает, никто ему помочь не может. Ни поэт, ни художник, ни композитор. Он одинок перед этой целью, которую он себе поставил. Дойти до качества, гармонии. Но когда он достигает этого, возникает вот Айда Пушкина, Андреас Пушкина. Вот когда это в тебе есть, получается. Вот это самое большое счастье, когда написал сценарий, придумал, все, в голове у тебя все выстроено, ты уже готов быть коллегом и рассказать. А к ним без водомета и без пистолетов ходить клетку нельзя. Ни движения нет. Ты должен быть вооружен. Вооружен, знать все про этот фильм, знать, где что происходит. У меня так было с «Кадким утенком», когда я сидел 4 месяца в наушниках, слушал гениальную музыку Чайковского, но я придумал пластику фильма от и до. Меня можно было ночью разбудить. Я знал, на какой ноте, какой период, какой индюк поднимет лапу или опустит голову. Я все это знал, я держал это все в голове. Поэтому как бы жесткий диск срабатывает. Но когда возникает вот такой кусочек, эпизод, ты видишь на экране, вот то, что ты когда-то задумал, вот оно получается. Вот это сейчас. Ну и, конечно, я счастливый человек, потому что я нашел себя в этом. Профессия мне платит обратно, моя любовь не безответственна. Я счастлив в этой профессии, и когда получается, то получается. А уж когда зритель принимает это
7: момент. Все же есть какое-то табу, которое у вас есть, которое вы не можете сделать даже как художник. Есть какое-то вещь, которое...
2: Не позволить.
7: Не позволить.
2: Ну, наверное, есть. Я не могу быть неискренним. То, что я делаю, оно должно быть соответствовать моим представлениям о жизни, о мире, о справедливости, о честности. Я это исповедую, и если я это нарушу, то я буду последний оргазм. Мой принцип. Чтобы не отходить ни на йоту от себя самого, я сформулировал для себя понятие профессионализма. Вот когда замысел должен соответствовать финалу, бескомпромиссно. Вот как задумано, так и снято. Вот для меня это принцип. Подходим к главной части. Значит, я... Обожаю русский вальс Шостаковича, гениальный вальс. Но то, что я слышал, ну, в частности, я слышал записи Андрея Льё, знаете, прекрасный голландский дирижер, его оркестр. И вот эта «Разлюби малина», которая происходит на исполнении этого вальса, он такой танцевальный у него, они все безумно счастливы, чему я рад, безусловно. Но я понимал, что в этом заложенном вальсе совершенно другой смысл. Он минорный, он трагичен. Он написан Шостаковичем, человеком, которого власть ломала через колено. Когда я смотрю хронику Шостаковича, это человек, который, будучи гением, будучи публичным человеком, он стремился быть незаметным. Пластика незаметного человека, ломаного. Я понял, что нужно другое звучание вальса, трагическое. Я позвонил моему другу Володе Белакову. Я говорю: вот я не пора ли замахнуться на Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Он говорит: а что? Я говорю: ты мне не запишешь? Он говорит: а ты слышал мою запись? Нет. А что ты хочешь? Я говорю: я хочу, как мне кажется, то, что заложено там, трагическое звучание. Он приезжает. Я приехал до музыки. Он поставил запись. То, что нужно. Ну, мы с ним во многом совпадаем во взглядах киножизни, киномузыки. И он мне говорит: дарю. И подарил мне свою запись. Потом я звоню скульптор Андрей Налич. У него человек, разрывающий грудь. Есть такой, у него скульптура. Я нашел его телефон. Говорю: я хочу вашу скульптуру использовать в своем фильме. Он говорит: приезжайте, почту за честь. Я приехал к нему, он мне подарил, отлил пластилине в нужном размере и тоже подарил. И вот усилиями Володи Спивакова, Андрея Налича и моей киностудии родился фильм про нас, про себя, про вас, про Шостакович, про то время, в котором мы живем. Главное, что есть понятие, о котором я сейчас хочу сказать, внутренняя свобода. Она или есть, или ее нет. Она делается из собственного либера. Мы выстрадываем эту соту внутреннюю. Она не зависит от внешних обстоятельств.
7: А вопрос просто маленький. Да. А у вас есть ученики или те люди, которые...
2: Нет, к сожалению, нет. Нет. Я унесу всю тайну с собой. К сожалению, нет. Я пытался преподавать, есть Московская школа кино, но они ориентированы на индустриальную мультипликацию. А я категорически враг. Я не понимаю этого. Как можно делать сериал, быть режиссером, быть похожим на предыдущего и на последующего? Это значит, сегодня называется быть в тренде. Я выучил слово. Тренд. Что такое будет тренд? То есть быть серым, таким, как все. А ты режиссер, ты не такой, как все. Ты видишь то, что не видят другие. В этом твоя заслуга, твоя отличие, и слава Богу. Ну и я не пришел в эту пару. На следующий год ни одного заявления не было на факультет режиссуры.
8: А вот скажите такой вопрос. У вас в жизни были люди, человек, с которым вы встретились, такая искра проскочила, и эта встреча сильно вас изменила?
2: Я сейчас хотел, что в моей жизни были замечательные люди. Был Петя Тодоровский. Мои друзья, с которыми я на «ты». Эльдар Рязанов. Я тянулся, чтобы быть удостоен звания «ты», говорить им. Они мне разрешали это. А это мои друзья. Это мои друзья. Их многих уже нет на свете. Был думский эфрит. Я благодарен судьбе, что вот так меня профессия вывела на тот уровень людей, с которыми мне было интересно. Это был и Хуциев, с которым тоже были на «ты», и Зяма Герд. Мне повезло, я работал с Сергеем Владимировичем Образцовым, который первым увидел во мне, что я режиссер. Я об этом не догадывался. И он первый, который записал трудовую книжку «Режиссер-постановщик». Я обязан ему тем, что я всегда помню его. Он говорил: никогда не стремитесь быть модным. При условии таланта вы должны быть искренни. И то, что вы сделаете, когда-нибудь будет модным. Но это не ваша забота. И я помню об этом. И я помню высказывание вашего земляка, Тарсоногова. Он меня поразил. Когда были когда-то встречи в Останкино на такие передачи, 88 год, и ему задают вопрос, что главное качество, и он сказал одним словом, бескорыстие. Это гениально сказано. Не за бабки, не за ордена, не за героя социалистического труда, а просто потому что высказывание, бескорыстное высказывание, без дальнейшего желания что-то получить за это. Ну, постараюсь придерживаться. Еще вопросы есть ко мне?
9: А учителя? Учеников нет. А кто учителя были ваши?
2: Ну, как вам сказать? Я же закончил школу с юмка. Я актер по образованию. И я мультипликации не учился. Нигде не учился. Я просто как топор. Вот, бух в воду и пошел. Я написал сценарий, один, второй, и получилось так, он лежал на балансе студии. И не столько из творческих соображений о моей персоне, директор киностудии сказал, вот выставьте. Его не заботила моя судьба, я мог провалиться, но он финансово вытащил этот сценарий. И я поставил свой первый фильм. Я ушел от Образцова, пришел, говорю, Сергей Владимирович, я хочу поставить мой фильм. Он говорит, да что вы, да зачем? Здесь у вас же такая перспектива. Я устоял. Я ушел от Образцова, сделал свой первый мультфильм, и я понял, это моя пристань. Это моя пристань. Больше всего я люблю свободу. Свобода – это, да, это главное. Что вот я могу в мультипликации все. Вот в этом неограниченном пространстве существовать мне комфортно. Я могу придумать какой угодно материал, какую угодно идею, но если ее пропустит цензуру. Но в любом случае я чувствую себя вольготно в этой среде, и я свободен. Я свободен. Это наиболее свободная среда. Когда-то Эйзенштейн называл мультипликацию суперкино. Но мы действительно, мы в 10 минут можем рассказать то, что в игровом кино будут размазывать белую кашу по чистому столу полтора часа.
1: На премьере нового фильма «Русский вальс» режиссера Гарри Бардина побывала Елена Обламская. До новых встреч в эфире Радио Град Петров.
0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культуры. У микрофона Валентина Пас. Президент России Владимир Путин назвал Диану Вишневу яркой представительницей отечественной школы классической хореографии. По словам главы государства, балерина достигла выдающихся профессиональных успехов. Накануне народная артистка России отметила юбилей. Владимир Путин пожелал балерине доброго здоровья и новых интересных проектов. Ваши блистательные выступления на самых знаменитых сценах мира, плодотворная наставническая, просветительская, благотворительная деятельность, искренняя забота о сбережении и развитии великих традиций русского балета достойны глубокого признания, говорится в поздравлении главы государства. Диана Вишнева родилась 13 июля 1976 года в Ленинграде. Ее международная карьера в качестве приглашенной солистки началась в 2001 году. В труппе баварского балета на сцене Национального театра в Мюнхене она исполнила партию Манон в одноименном балете Кеннета Макмиллана, а в театре Ла Скала партию Авроры в «Спящей красавице» Петра Ильича Чайковского. Диана Вишнева является основательницей и художественным руководителем Международного фестиваля современной хореографии «Контекст Диана Вишнева», который проводится ежегодно с 2013 года. Главный приз первого международного кинофестиваля «Сделано женщинами», который прошел в Москве, получила испанская картина «Глухая» режиссера Эвы Либертад. В марте нынешнего года этот фильм был удостоен гран-при 24-го международного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Международный кинофестиваль «Сделано женщинами» объединил конкурсные показы фильмов и деловую программу с участием ведущих представительниц киноиндустрии России и зарубежных стран. Лучшим режиссером стала Виктория Макерова, которая получила награду за фильм «Чувство». Еще одна российская картина «Мамин блюз» Екатерины Горбачевой получила приз за лучший сценарий. Специальный приз фестиваля «Своя интонация» получила Анна Меликян. Награда Ассоциации женщин-кинопродюсеров за вклад в развитие киноиндустрии вручена Наталье Мокрицкой. В Совете Федерации выразили надежду на скорый запуск кадровой программы в сфере народных художественных промыслов. С таким сообщением на церемонии награждения лауреатов первой национальной премии в области народных художественных промыслов выступила председатель Верхней Палаты парламента Валентина Матвиенко. Ранее сенаторы встретились с премьер-министром Михаилом Мишустиным и попросили его помочь со стартом проекта. Новосибирский молодежный театр «Глобус» создал аудиоспектакль «Променад Конструктор». Теперь жители Новосибирска смогут совместить прогулку и театральный опыт. Сюжет и драматургию придумал режиссер Александр Липовской, который также разработал маршрут. Голосами проекта стали артисты театра «Глобус». История квеста разворачивается в центре Новосибирска. Путь начинается от здания театра, проходит через филармонию, дом с часами, памятник первому светофору и другие знаковые точки города, а также сквозь старые дворы. Длительность аудиоспектакля «Променада» 55 минут или 7000 шагов. Совершить театрализованную прогулку можно в любой момент. Все материалы доступны бесплатно. Проект создан в рамках волонтерской лаборатории актуальной культуры «Культ-трек» при поддержке гранта Министерства региональной политики Новосибирской области. Пермская арт-резиденция проведет свой первый фестиваль, который будет посвящен керамике и декоративно-прикладному искусству. К участию приглашают керамистов, мастеров по стеклу, дереву и бетону, а также специалистов по винтажу и представителей других направлений художественного творчества. Фестиваль «Арт-керамика» пройдет 1 и 2 августа. В программе выставки, ярмарка изделий ручной работы, мастер-классы и творческие демонстрации, лекции и встреча с практикующими мастерами и художниками.
Московская консерватория и Петербургская филармония готовят совместный проект к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного Петербургской филармонией и Московской консерваторией в июне 2024 года. Проект объединит концерт, научную конференцию и выставку. В ноябре в Московской консерватории состоится концерт молодежного камерного оркестра заслуженного коллектива России, который исполнит сочинение Шостаковича. Также пройдет международная научная конференция «Шостакович и отечественная композиторская школа 20 века», которая соберет музыковедов, историков, архивистов, музейных работников, преподавателей, студентов и аспирантов. Среди ключевых тем – особенности творческого процесса Шостаковича и влияние на отечественную композиторскую школу. В Большом зале Московской консерватории пройдет выставка петербургского художника Александра Траугота, посвященная композитору. Открыта продажа билетов на 4-й Тихоокеанский театральный фестиваль, который пройдет во Владивостоке с 18 сентября по 11 октября. В афише 13 постановок из разных стран мира. Впервые в фестивале примут участие коллективы из Казахстана, Колумбии, Малайзии, Мексики и Монголии. Зрители познакомятся с разными гранями современного театра, от уличных перформансов до смелых прочтений классики. Показы спектаклей пройдут на ведущих сценах Приморья. Фестиваль откроется 18 сентября. Мексиканская компания «Фокус на воздух» выступит с уличным спектаклем «Те, кто из-за моря». Его представят на набережной спортивной гавани. Мексиканские артисты выступят в сопровождении музыкантов Приморской филармонии. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. В среду, 15 июля, малооблачно, без осадков. Температура плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В четверг, 16 июля, ясно, без осадков. Температура плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 35%, ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 26, плюс 28, в четверг также без осадков плюс 27, плюс 29. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: 19 июля приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 19 июля проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Прозвучала вторая часть струнного секстета «Ре минор» Александра Порфирьевича Бородина. Исполнители Исаак Жук, Святослав Кнушевицкий и квартет Большого театра. Дирижер Рудольф Баршай.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас каким-нибудь способом слушает, смотрит в интернете. С вами Радио Град Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас замечательные гости, режиссер-художник Александра Абакшина. Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте, я снова рада здесь быть.
0: И я очень рада, что мы встретились опять в нашей вот прекрасной студии. И сегодня мы прежде всего поговорим о спектакле, который будет на Пушкинской 10. Это называется «Музей звука».
1: Сейчас,
0: да?
1: Это называется «Музей звука».
0: Угу. И спектакль называется «Divine Inspiration» – «Божественное вдохновение».
1: Да.
0: Он сделан по замечательному тексту, актуальному, по диалогу Платона и Ион,
1: да.
0: Написанному, сколько получается там? 2,5, 3?
1: Ну, 2,5.
0: Ну, 2,5 тысячи лет назад.
1: Угу. Самый короткий диалог.
0: Самый короткий. Ну, за это спасибо, конечно. Но я бы не сказала, что он самый прозрачный. Попыталась его перечитать. Угу. И так вот, много вопросов. Расскажите мне, пожалуйста, почему вы выбрали для современного спектакля на Пушкинской 10 один из самых древних философских текстов?
1: Это очень интересный вопрос. С одной стороны, я двигалась интуитивно. С другой стороны, были конкретные внешние и внутренние задачи. Я заметила, когда я уже обратилась к Платону, ну, во-первых, он у меня сейчас всегда перед глазами, потому что Христианская академия русская гуманитарная, она там... Платон — это наше все, поэтому там много Платона.
0: После Достоевского это, по-видимому, второе лицо.
1: Второе лицо. И это второе лицо постоянно передо мной в связи с учебой.
0: А вы учитесь, напомните, на философском факультете?
1: Философская антропология, да. Но моя тема связана с Платоном, потому что вот в прошлый раз мы немного поговорили о хоре. И уж я не стала ставить спектакль о хоре пока еще.
0: Ну, хотя вот это было бы интересно. Платон, Дорида, все это вместе.
1: Я двигаюсь к этому, да. И, может быть, действительно будет интересно, что и он будет такой связующим звеном.
0: Ступенью.
1: Но я вот обратила внимание, что режиссеры к Платону обращаются нечасто, но если обращаются, то это для них некий рубеж, какой-то переход. Например, Анатолий Васильев переходил от психологического театра, ему нужно было изобрести свои игровые структуры. И поскольку диалоги Платона можно воспринимать как упражнение интеллектуальное, такой решебник без ответа, может быть, но на этих упражнениях хорошо упражняться не только в продумывании, но и в поисках метода. И я почувствовала, что я тоже на неком рубеже, и я хочу что-то для себя в режиссуре еще поупражняться, в режиссуре мне хотелось. И поэтому я подумала, что Платон — это будет здорово, и это будет уже в некой театральной традиции. Мне захотелось какую-то свою генеалогию построить таким образом тоже. И, так скажем, решить еще одно уравнение с таким вот неизвестным, который нам Платон всегда вот подает вот эти два противоречивых, не знаю, концепта или что это сказать, которые он не собирается примерять.
0: Вы имеете в виду искусность и вдохновение?
1: Божественность, да.
0: Ну, то есть, что такое искусство, грубо говоря, мастерство
1: Техне.
0: Или вдохновение?
1: Да,
0: ну, как-то
1: да.
0: Техника,
1: да.
0: Или порыв,
1: да,
0: какой-то.
1: Да, да.
0: Но это проблема, которую решают уже столько, сколько есть искусства, и как-то конца не видно.
1: Конечно, его не видно. Мы, в общем-то, можем в этом затруднении прямо внутри него оказаться и там побыть, повертеть эту ситуацию. Например, когда я прочитала этот диалог в файле, который я нашла в интернете, там была очень интересная ошибка, опечатка, которая вообще явилась потом режиссерским ходом. Это ни в коем случае не спойлер, потому что все-таки спектакль это не сериал, там особо не поспойлеришь.
0: Ну, конечно. Тем более, что кое-кто уже даже читал.
1: Я расскажу, что это за опечатка. Там есть место, где идет диалог. Ион — это рапсод, а Сократ — это философ. И так вроде как выглядит, и многие так и ставят, что Ион глупый и потому божественный. То есть он пустой. И в этом смысле у него нет вот этого строгости, логической способности понятия, например, строить. И Сократ его как будто бы ловит, как будто он ему расставляет ловушки, и он туда попадает. И финал такой, что он говорит, да, я божественный, и значит, глупый, значит, вот такой вот проводник без мозгов, так скажем. Но опечатка так выглядела. Мы читаем реплики «Ион, Сократ, Ион, Сократ», и вдруг Ион говорит какие-то такие слова, которые ему не были свойственны, а Сократ... В общем, они меняются местами.
0: Короче, они просто перепутали вот эти сопровождающие этикеточки, и слова Сократа приписали Иону, и наоборот.
1: И пошло, поехало. Ага. То есть, таким образом, они
0: это
1: как будто поменялись.
0: Здорово.
1: Это здорово, и мы так и ставим. Угу, мы не стали переделывать, потому что, когда я прочла, и так не особо обратила внимание на эту ошибку, думала там как-то подправить, мне показалось, что на самом деле Ион и Сократ одинаковые. Что вот это техне или
0: мастерство,
1: да, это тоже не философия. То есть философия рапсодична.
0: Ну уж платоновская совершенно точно.
1: Абсолютно, да. И так выходит, что если уж философия рапсодична, то рапсод тоже не глуп, а это его, как это сказать, тоже философичен.
0: Ну да, но это его метод, у него метод просто такой.
1: Да, и, в общем, эти две фигуры, они не... Игра не в том, чтобы Сократу расставить ловушки и поймать Иона, а игра в том, чтобы поменяться местами и вот показать вот эту философско-рапсодическую... На самом деле мы думаем, что там разрыв между божественным и искусственным, между техне и вдохновением, но, возможно, разрыва нет, а это вот... такой субстанции.
0: Ну да, и вообще в какие-то моменты одно занимает место другого.
1: Да.
0: Ну, как будто бы.
1: Да, и из этого и получается этот ритм. И я разбираю этот диалог так, что там этого нет впрямую, но тем не менее разбор мой в том, что ключ к божественному вдохновению — это ритм. И вот эта перемена рапсод-философ, божественная, техническая, тьма, свет, диалектика. И сам по себе вот форма диалога — это тоже ритм. И можно, в общем-то, себя раскачать на инсайты.
0: Ритм.
1: Да.
0: Ну, тогда мы не можем не вспомнить другого нашего великого друга Пифагора. И все его штучки, когда из одного корня растут, да, математика, астрономия и музыка.
1: Да.
0: Ну и нам придется сюда же прибавить поэзию, потому что уж если где ритм, то в музыке и в поэзии, а в те времена, о которых спектакль, или текст, из которого родился спектакль, это было вообще одно и то же. Так даже, сколько я помню, еще не было отдельно. Ну, то есть поэзия, она была всегда с музыкой.
1: У рапсодов не так. Но откуда у меня вот эта появилась идея с ритмом? А рапсоды, они ходили с жезлом, который назывался по-гречески тоже что-то рапсос, что-то такое слово. И они отстукивали.
0: Так значит, тоже у них был ритм.
1: Ритм был, да.
0: То есть все равно поэзия была с музыкой, со звуком музыкальным в одной упаковке.
1: Да. И я сегодня еще прочла такую версию, что вот еще до Платона ребята, философы, они брали гомеровский гекзаметр, но писали не миф, а философию.
0: Трактат.
1: Да.
0: Какой-нибудь.
1: Да. И это тоже, мне кажется, здорово для нас, для современных художников и режиссеров. Ты понимаешь, что тебе, прежде чем создать форму, тебе нужно создать форму формы, что может быть ритмом, да, и понимать, что до тебя уже что-то есть тоже.
0: Ну вот здесь, опять же, про слово «создать» хотелось бы поговорить, mm-hmm. потому что насколько мы вообще создаем, ну то есть это вопрос, насколько мы вообще создаем ритмы, формы, композиции, линии, да, то есть есть же две эстетические школы. Одна из них, она такая, ну, как бы конструктивистская, формалистская, что да, вот я человек, у меня есть там свободный разум, то да сё, и вот я создаю. А другие люди говорят, что да нет, мы только извлекаем. Есть какое-то великое, ну, я не знаю, смыслохранилище Вселенной, да, какая-то там ноосфера, или по-другому это можно как угодно назвать. Ну, тот же Платон сказал бы, что да, мы все просто припоминаем, и ничего другого. То есть, мне кажется, что вот эта история про ритмы и, ну, ритмы как форму формы, как mm-hmm. вот какой-то фундамент, они нас немножечко, во-первых, могут увести обратно в хору, но мы туда сегодня, наверное, не пойдем.
1: Но это связано, я соглашусь.
0: А во-вторых, ну, потому что должно быть еще какое-то вместилище.
1: Да.
0: Вот та самая да. пустота и молчание, где без которого тоже ничего не будет.
1: Более того, в виде Платона она колеблется. Она.
0: Ну, она как будто дышащая такая, даже.
1: Ну, я называю танцующая.
0: Ну, да, да.
1: Да.
0: Но в любом случае ритмически да. организованная каким-то
1: да,
0: способом.
1: Да, да.
0: И это вот тоже тема такая, да, каким образом ритмы, которые мы постигаем каким-то способом и укрепляем, ну, не знаю, схватываем mm-hmm. в спектаклях, mm-hmm. музыке, не знаю, стихах, чем угодно, живописи, как они соотносятся с ритмами, которые просто вложены в наше тело, в форму мира, воспринимаемую нами. Это же тоже какая-то тема, да, для исследования.
1: Да. И мне кажется, что я отношусь, вот мне ближе тот взгляд, который уже имеет дело с имеющимися вещами. Ну, в этом смысле я бы хотела созерцать хороший эйдос, я бы хотела обращаться к космосу, ну, я бы хотела вот так работать, я бы, и мне кажется, это порождает такую новую современную ответственность, когда ты не оперируешь к своему бессознательному,
0: mm-hmm.
1: а к чему-то, наоборот, другому, которое уже как-то устроено очень хорошо.
0: Хорошо весьма.
1: Да. И вот это бы вот это бы увидеть, вот это бы найти. И мне кажется, конечно же, не время. Время все-таки вот гармонизироваться, думаю, так.
0: Ну да, потому что мы уже расшатали до какого-то
1: радикально гармонизироваться.
0: Опасного. Радикальная гармония — это хороший термин. Так, друзья, у нас сегодня...
1: Я имела да. в виду без прекраснодушия, это сказать, а вот реально фактически хотеть сначала увидеть вот эту... Да,
0: что то есть как-то дисциплинировать даже
1: абсолютно.
0: Себя.
1: Да.
0: И сказать себе, что давай-ка вот сначала вот это, а потом дальше увидим, как пойдет. Я хочу сказать вам, дорогие радиослушатели, что у нас сегодня в гостях Александра Абакшина. Это художник и режиссер, и философ, как выясняется. Вот. И вы можете задать вопрос какой-нибудь. У нас прямой эфир 328-29-32, наш телефон. Мы говорим сегодня о спектакле «Божественное вдохновение», который можно увидеть на Пушкинской, 10, в Музее звука,
1: да.
0: В четверг, 16 Июля во сколько? В
1: 19? В 20:30.
0: В 20:30.
1: Такое
0: прекрасное время.
1: Летнее время.
0: Ну да, когда уже все закончили не только работу, но успели поесть и вернуться в человеческое состояние. 20:30.
1: Да, он не длинный спектакль. Можно успеть и потом еще поесть.
0: Ну и вообще прогуляться по вечернему городу в июле. Это хорошее время. Скажите мне, пожалуйста, Саша, должен ли быть зритель как-то подготовлен философски для того, чтобы вот воспринять это событие художественное? Или человек просто вот может прийти, что называется, с улицы любой, который не читал Платона?
1: Да, конечно. Любой человек может прийти, философски подкованным быть не обязательно, потому что мы используем весь текст, и мы его никуда не вкладываем. Есть такой прием — стилизация. Угу. Я сегодня смотрела два проекта, связанные учебных, студенческих проекта, связанных с этим диалогом, и его разыгрывают девушки, у нас тоже актрисы, но там девушки...

0: форме, в чистую.
1: Ну, как будто мы вот вошли в книжку. Ну,
0: да, можно так сказать.
1: То есть не книжку перенесли в какую-то сферу нашей повседневности.
0: Да. Но при этом это не исторические
1: персонажи. А мы сделали шаг туда.
0: Да.
1: Ну, то есть, в текст. Они не будут там в каких-нибудь хитонах там.
0: Нет.
1: Нет. А можно я спрошу, почему вы выбрали женщин, актрис для исполнения мужских ролей? Вот я объясню, почему я спрашиваю. Потому что сходила я на Евгения Онегина в БТК. Очень люблю Большой театр кукол. И много радости, и какого-то смысла, и красоты и получила от этого театра. Бесконечно ему благодарна. Но почему-то, вот когда я увидела Ленского и Онегина, которых исполняют женщины, вот меня это не убедило, а скорее как-то, ну, огорчило, потому что я хотела все-таки чего-то другого.
0: Да, ну там ведь есть то, что мешает этому кастингу, ведь есть романтические сюжеты, а здесь этого нет. И когда я делала кастинг, у меня была задача такая. Во-первых, это должны быть не актеры.
1: А это не актеры?
0: Это не актеры.
1: Не профессиональные актеры?
0: Нет. Это должно быть, это было, я выбираю в данном случае не актеров для того, чтобы у них не было техне, которая бы отвечала за то, что они мастерски и изысканно прикрывают свою уязвимость. Мне хотелось, чтобы вот это, как Чухров пишет, актер на грани. Актер — это машина на грани поломки и остановки. Мне хотелось, чтобы вот этот риск, он был проявлен. И второе, мне нужно было, чтобы я знала, что этот человек сможет текст ни в коем случае не присвоить себе. И когда он его исполняет, что он начинает быть одновременно и речью, и текстом, и не теряя текстовости при произнесении, то есть он не будет его раскрашивать,
1: эмоционально
0: проживать, да, чтобы сохранилась вот эта дистанция. Это могли бы быть и парни, но просто в моем окружении не нашлось таких вот с такими критериями, ну и голоса.
1: А что это за прекрасные тогда, вот спрошу, непрофессиональные исполнители, которых вы нашли? Расскажите.
0: С удовольствием расскажу. Это Арина Тришесть, его художница. Она и живопись делает, и графику делает, и объекты тоже. И Татьяна Пушкарева, она сейчас занимается видеорежиссурой кино, и театральный режиссер она тоже. И я даже не... Вот только сегодня мне пришла мысль, какие особые должны быть у них таланты, чтобы... Как у Иона, да, там в диалоге Ион есть бог, муза, поэт, зритель. Вот эта магнитная цепочка. И вот этот талант примагнитится ко мне. Я там через тоже каких-то серию муз примагничиваюсь к Платону. Но будучи такими сильными авторами, вдруг оказаться в ситуации... рапсодические, такие, как бы стать вдруг рапсодом, это такой талант. И при этом не потерять своего вот этого какого-то видения режиссерского, художнического. Вот так. Мне повезло. Я не ошиблась в выборе исполнительницы.
1: Это будет первое исполнение Иона? Или вы уже раньше этот спектакль показывали?
0: Мы показали его один раз вот в моем пространстве на Пушкинской 10 в галерее «Ателье без зеркал», так на 10-11 человек. И это была, можно сказать, премьера. И то, что будет в Музее звука, я тоже считаю это премьерой. У нас все время что-то, проект, как будто бы он развивается. Каждый раз, мне кажется, он будет с каким-то еще элементом. Вот сейчас я пригласила Игната Хлобыстина, это музыкант, и мы с ним делаем эпизод, связанный как раз с ритмом. А в будущей версии у нас будет еще третий спектакль, ну и потом еще. Я даже не знаю, что там будет за сюрприз, но к третьей версии художница Анна Мартыненко, медиа-художница, она готовит медиа-объект, который будет отвечать за ритм. И она, как медиахудожница, у меня такой театр

0: экологичные, так скажем, декорации мы не строим, чтобы их потом не списывать. Но медиа-объект, по-моему, это здорово.
1: Мне кажется, это потом... очень адекватно.
0: Да.
1: Ну,
0: да.
1: Если вот читать древнюю книжку, то да. это какая-то прям правильная вещь.
0: Да, и он будет такой медиа-объект, который бы отсылал и к жезлу Рапсода, и, в общем, такой... Такая звучащая палочка.
1: А третье представление, третья версия, вы уже как-то планируете ее или?
0: Я планирую.
1: Но еще пока непонятно, когда, да. где, мы пока не знаем.
0: Да. Мы пока не знаем.
1: Поэтому, конечно, друзья, кто может, кто свободен в 20:30 в четверг, 16 июля, вот мы вас приглашаем. Ну, почитать, можно сказать, да, вместе mm-hmm. с исполнителями, mm-hmm. с режиссером да. Платона. И даже если вы его не читали никогда раньше, это не препятствие.
0: Абсолютно.
1: Наоборот, есть вещи, которые когда-то надо начать вот делать в жизни.
0: Да, и он очень, он и смешной текст, и очень вот драматическая в нем такая игра, а он... Легко вообще, как бы сказать, на слух воспринимается. Ну, это же такая сильная была.
1: Ну, это же диалоги, да? Ну, понятно, что они записаны, но это же диалоги.
0: Да.
1: А расскажите мне, пожалуйста, Александра, когда вы в первый раз прочитали Платона? Вот как, какое было ваше впечатление как читателя? Это было обязательное чтение? Или вам самой захотелось его почитать? Даже не обязательно Иона, а вообще что-нибудь. Ну, обычно люди там пир читают.
0: Да, наверное, первое, что было, либо пир, либо Федр. Я помню про письмо Лисе, это в пире, по-моему, нет, в Федре.
1: По-моему, в Федре. Ну, я
0: наверное,
1: боюсь
0: это
1: тоже
0: был
1: сбить.
0: Федр... Это было ради развлечения как-то вот. Это было коллективно. Мне подруга предложила, давай почитаем Федра. И мы по ролям читали. И для меня, как на читателя, это оказало такое сильное впечатление. Я очень сильно развеселилась. У меня было такое, как это, драйв. И я увидела в этом столько театра и столько какого-то настроения оптимистичного, такую витальность, жизнеутверждение, оптимизм. Философия там тоже была, но если я Хайдеггера возьму, меня, кстати, тоже он веселит, как ни странно, но совершенно там, в другом.
1: А там же можно тоже, у него же, по-моему, тоже есть какие-то диалогические штуки.
0: Я вот еще не читала их. Есть они, да?
1: Мне я не знаю, я должна вспомнить. Нет, это... Ну, надо подумать.
0: В общем, и для меня это было сначала, ну, до сих пор это так. Это меня очень развлекает.
1: Но вы знаете, я вот сейчас слушаю вас и думаю, что вам повезло, что у вас была такая прекрасная подруга, которая бы предложила. Потому что, ну, когда люди читают вслух друг другу вместе, это уже создает какое-то еще дополнительное поле.
0: Ну, его лучше так и читать, как-то по ролям.
1: Так а мне кажется, что это так и задумано, потому mm-hmm. что, ну, не зря же, я не думаю, что Платон не был в состоянии написать связанный монологический текст. Конечно, был, но он решил, что так правильно, что это должны быть именно разговоры. И в этом очень много от природы философии. Потому что философия не может быть... Ну, как только она становится монологической, она себя опустошает в дурном смысле слова.
0: Да, я соглашусь. И выходит так, мы пришли к тому, что если она монологична, выходит ритм, а значит вдохновение, божественность, ну и философия, потому что она частично ну, такова. Да. Ну, еще мне кажется, Платон вот искал вот так, такие места, вот эти вот разрезы, как оказаться между речью и письмом. И диалог это mm-hmm. решает здорово. Это единственный возможный вариант. И когда я читаю, что все-таки это трактат, несмотря ни на что, я вот не соглашаюсь.
1: Ну да, наверное. Я помню, что очень много лет назад у нас на философском факультете, вот тогда еще Константин Семенович Пегров на мой взгляд, великий философ. Он был заведующим кафедрой социальной философии и философии истории. И Константин Семенович постоянно устраивал какие-то удивительные конференции. Удивительные. Там у нас была какая-нибудь философия пира. Там, да, например. Ну и много-много всякого разного. Философия преступления. Я к нему поступила в аспирантуру. И еще совершенно не понимала, ну, я филолог по базовому образованию, у меня голова устроена по-другому. И он говорит, ну что же, вот у нас будет тут через 3 дня конференция, а вы расскажите-ка что-нибудь. И я поняла, что это надо сделать, потому что это такой был тоже экзамен. Ну, как бы я уже прошла вступительный экзамен, но это было настоящее испытание.
0: Посвящение.
1: Ну, типа того. Так вот, Константин Семенович придумал тогда... И их прошло 2 или 3 конференции под названием «Звучащая философия». И это было бесконечно интересно, потому что там со всех сторон вот к этому слову, которое, с одной стороны, укоренено в традиции и, конечно, должно иметь твердую форму, а с другой стороны, оно произносится, да, произносится, ну, вот как мгновенное соединение, и потом... Этого никогда не будет. Ну, то есть мы можем с вами, конечно, переслушать наш разговор, но это все равно будет другое. И вот это, ну, было очень интересно. Мне кажется, что ваш спектакль, если бы совпало это по времени, он вполне себе мог бы стать украшением какой-нибудь вот из этих звучащих философий.
0: Да, это интересно, это было бы здорово. И мне кажется, это, если бы мы хотели изобрести жанр, то вот так можно было бы назвать этот жанр. Или исполняемое.
1: Ну да. Исполняемое. Да, да, вот это тоже очень хорошее слово. Друзья, у нас сегодня в гостях Александра Абакшина, режиссер, и она представляет сегодня свой спектакль под названием «Божественное вдохновение». Это спектакль по диалогу Платона и он. И его можно увидеть 16 июля в четверг в 20:30 на Пушкинской, 10. Билеты, кстати, очень легко найти на сайте тоже Пушкинской, 10. А если человек вот мало ли шел мимо и пришел, можно купить билет прямо сразу?
0: Да, да, да.
1: Хорошо. Цена там какая-то очень божеская.
0: Да, соглашусь. Очень божеская.
1: Очень божеская. Хорошо, если у вас есть вопросы к Александре, дорогие слушатели, вы можете нам позвонить 328-29-32, это Град Петров, культурная реакция, 328-29-32, телефон нашего прямого эфира. Да, так мы остановились вот на исполняемой или звучащей философии. И это тоже очень интересно. Ну вот мне с вами всегда нравится разговаривать, потому что я не придумываю вопросы заранее, но они почему-то, ну, откуда-то берутся. Я помню статью, не помню, как называется она, Мамардашвили, где он говорит о том, что... Он говорит, что вот мы иногда студентов перед экзаменом заставляем прочитать, ну, такую толстенную книжку под названием «История философии». И он говорит, что, может быть, не надо этого делать, а, может быть, лучше пусть он прочитает какой-то настоящий текст. Пусть он не прочтет вот всех этих там 125 авторов, которые упомянуты в учебнике, да? Но пусть он возьмет и прочтет, например, какую-то одну работу Аристотеля или там, ну, одну вещь Гегеля. Одну и так далее, да? И это будет гораздо более настоящее вхождение в философию, чем пересказ пересказов чужих каких-то впечатлений. И вот мне кажется, что ваша работа — это своего рода такая инициация, ну, такая философская провокация, прививка. Потому что... Ну, не каждый из нас. Перед нами же всегда какое-то такое впечатление величия недоступности, запредельной серьезности философского текста. там, смогу ли я, достоин ли, да. А здесь уже вот, ну а что, ты пришел в театр, тебя никто не обязывает, экзамен сдавать не надо. Ну, сядь и слушай, смотри, и побудь внутри. Вот мне кажется, что это очень хорошая вещь, которая может быть каким-то, ну, порогом, да, через который можно переступить.
0: Я была бы рада, если это был действительно даже такой формат, который бы был неким интерфейсом между, ну, между там, и, может быть, даже, как говорят, быть на службе у философии, вот так. То есть и ей, как бы, ее вот таким образом распаковывать, при этом не избегая вот интерпретации, манипуляций, вот театральных вот этих, которые я уже давно не, ну, критикую. Вот так. То есть мне кажется, что мое стремление подражать космосу, оно хорошо здесь, когда ты можешь вот так в чистую поставить теорию. Ну, как поставить эту теорию? Тем более, что у Платона это не теория, вот как бы в трактате, а она просто призывает быть поставленной или звучащей.
1: Разыгранной.
0: Звучащей,
1: ну,
0: да.
1: Да, да.
0: Поэтому вот я посещаю семинары Ирины Николаевны Мочаловой, Птимея мы читаем. Конечно же, это здорово, когда мы все по ролям читаем этот текст и вместе ищем, что там происходит.
1: Да, все-таки РХГА — это великое учебное заведение. Мне кажется, что там столько всего хорошего, прекрасного и замечательного, интересного. И мне кажется, еще прекрасно, что туда может прийти учиться любой человек. Ну, это же такое открытое действительно пространство мыслей и знания. А вот про исполняемую философию. Вот смотрите, ведь исполнительское искусство, ну, как вы знаете лучше меня, да, как человек театральный, это такая двуединая тоже практика, потому что, с одной стороны, я не имею права своей интерпретации разрушать текст, да, то есть я должен все-таки, ну, прочитать его с таким же уважением, с каким я отношусь к речи живого человека мне предстоящего, да, я же не буду, глядя в глаза, вам, предположим, истолковывать ваши слова абсолютно превратно. И, конечно, любой интерпретатор, будь то музыкант-исполнитель или режиссер, ну, он, наверное, вот что-то такое имеет в виду, да, понять, что хотел сказать там, Платон или Пушкин. А с другой стороны, исполнитель — это тот, кто всегда, ну, немножечко переводит архаический или просто отстоящий в каком-то умственном пространстве текст на свой язык, да, потому что исполнение, оно предполагает еще и мой личный вклад.
0: И тело ваше, никуда от него.
1: Ну да, и мой голос, мое тело, мой глаз, это все никуда не девается. И, кстати, это тоже тема нашего любимого Жака Деррида, потому что вот он же работал над этим, он пытался понять, как человек в своей полноте, не только разум, ну такой отвлеченный от своего конкретного бытования, а как весь человек участвует там и в речи, и в письме, и в акте понимания. И ему это было интересно, мне кажется, тоже.
0: Да. Ну, с точки зрения исполнительского, да?
1: Исполнительского, и вот ваше какое-то, ну, положение по отношению к этому тексту.
0: Ну, я бы хотела, все-таки я, как режиссер, я должна это все время изобретать, этот способ исполнения для определенного сюжета, материала, он как будто должен изобрестись, но что-то должно остаться базовым. И мне кажется, что базовое — это как бы актеру, исполнителю не обязательно понимать, что он говорит. И не обязательно прятать то, что он не понимает. В этом смысле переводчик, как электронный переводчик,
1: Он, ну да, который иногда делает ошибки даже.
0: Ошибки, но он ведь не переводчик электронный, не интерпретирует и не понимает. Он переводит, это функция. И вот актер, исполнитель, ну, вот актеры, которые профессиональные актеры, я думаю, что им не очень комфортно быть функцией.
1: Да.
0: А мне кажется, это функция по переводу, но перевод, который идет сквозь тебя. В этом смысле это рапсодический вот этот талант, который не связан с пониманием. Потому что как только ты понял, тебе хочется это продемонстрировать.
1: Mm-hmm.
0: Но у нас, может, и нет доступа к этой информации. Поэтому мы можем ее исполнить, чтобы намагнитить кого-то, чтобы какой-то вот,
1: вот
0: произошло.
1: А может так получиться, что вот я не понимаю, но тот, кому я рассказала, то, что я не понимаю, просто
0: да.
1: через меня течет.
0: Да.
1: Вот у него случился этот удивительный контакт.
0: Я верю в это.
1: Контакт.
0: Да. Я вот в это верю.
1: Ну, я тоже в это верю. И поэтому мне кажется, что как-то и в работе преподавателя, например, да, чем меньше тебя самого, тем больше, ну, кого-то другого, того, о ком ты рассказываешь, например.
0: Угу.
1: Потому
0: да.
1: что иначе это получится там моя жизнь в Платоне или где-то еще.
0: Да, поэтому очень интересно думать, а какая моя магнитная цепочка? Кому я, вот как и он говорит, ты знаешь, Сократ, я сижу, вот скучаю, но как кто-то скажет слово «Гомер», я просыпаюсь, и мне так это интересно. И тогда мы должны понимать, кому нас магнитит.
1: Mm-hmm.
0: И заниматься этим, и больше ничем. Получается любовь. Вот что я люблю тогда, кого, туда я и тянусь. И мне не обязательно это понимать. Ведь с чем связано это чувство, что я вдруг просыпаюсь? От слова.
1: А вот иногда, допустим, от совершенно непонятного. И это удивительно. Ну, потому что вы совершенно правы. У нас есть какие-то любимые вещи, о которых мы совершенно не знаем, как они устроены. Но, ну, то есть я не могу. Вот отец Петр Мещеринов, он может про Баха рассказать там, где какая фигура, там, где крест, где что. А я не могу так рассказать. Но я его ни с кем не спутаю, и я всегда действительно просыпаюсь, как вот тот самый Ион, как, ну, овечка на голос пастуха. Что-то такое происходит.
0: Вот опять какая-то музыка, значит, мы совпадаем ритмическими контурами, может быть, так или.
1: Но при этом еще для каждого человека это свое. И поэтому, знаете, я как-то, ну, по молодости была очень категорична. Мне казалось, что, ну, как бы, что есть хорошее и плохое, и я точно знаю, где какое. А теперь я понимаю, что это не так. Потому что, ну, вот бывает иногда, когда, ну, мне, например, что-то кажется скучным, но я вижу, как какой-то хороший человек расцветает от этого. И наоборот, да, то, что меня бесконечно вдохновляет, я там бегаю, всем друзьям и родственникам предлагаю, они так вежливо как-то пожимают плечами, не понимают, что происходит.
0: Mm-hmm.
1: То есть это же еще такая история о встрече. Вот я бы очень хотела, чтобы встреча произошла с Платоном вот послезавтра.
0: Да, я бы тоже. Да, это очень интересно. Тут какие-то замешаны еще музы, мне кажется.
1: Ну, конечно, и не зря же все поэты к ним так или иначе обращаются. Это же не фигура речи. А просто реально, ну, либо муза с тобой, и тогда
0: просыпаешься,
1: либо она отворачивается от тебя, и все вокруг угасает и становится пустым.
0: Вот, мы пришли к той гипотезе, которую я хочу вывести в этом спектакле. Может ли муза прийти
1: по часам, по расписанию?
0: Да. Могу ли я выработать, вот если нет у нас разреза между искусственным и божественным, если мы оказываемся внутри, но это значит какой-то там этот совместный бульон, то можно ли сделать вот такую технологию по привлечению музы, то есть по просыпанию, когда это необходимо?
1: И как вы отвечаете на этот вопрос?
0: Ну, пока что у меня в голове только вот то, что нужно это ритмически организовать, во-первых. И, во-вторых, это хорошие музы, вот эти, которым нас тянет, И не, ну, я могу забыть, например, что меня тянет. Вот вы говорите слово «Дерида», у меня аж сразу, ага, я сразу, я ну, раскрываю да, побольше
1: конь,
0: глаза.
1: Конь, который слышал боевую
0: да,
1: трубу,
0: да,
1: да.
0: Да, и я же могу забыть про это, что «Дерида» меня так заводит. И зачем это? Значит, нужно помнить. Значит, если нет вдохновения, это значит, мне нужно взять книгу.
1: «Дерида». Того или другого автора.
0: Да, и просто сесть с ними... И все. Такая простая вещь.
1: Ну,
0: может быть.
1: Вот как... Арина нам говорит, что 2 минуты. Mm-hmm. В этом что-то есть, на самом деле, потому что действительно есть вещи, которые нас могут наполнить. Ну, то есть не то, чтобы муза придет, но хотя бы мы будем готовы ее не пропустить. А это уже важно, потому что мне кажется, что гораздо чаще мы закрыты, чем она не приходит. Они-то любят жить. Мне кажется, боги любят жить по расписанию.
0: Это хороший...
1: Ну, это такая шутка, малютка.
0: Да, это здорово.
1: Но солнце же какое-нибудь, оно не устает вставать по утрам. И ему это нравится. И самые лучшие вещи там вода какая-нибудь, да? То есть проходит час, и тебе хочется там сделать глоток воды. И он всегда прекрасен. Но если человек внутренне в сбое, он не услышит музу и не захочет пить воду чистую. Александра.
0: Потрясающе.
1: Я счастлива абсолютно нашим разговором, как обычно.
0: Взаимно.
1: Вот, и я надеюсь, что мы еще не однажды поговорим и о новых постановках Иона, и о каких-то других жизненных событиях.
0: С удовольствием.
1: Вот, друзья, у нас сегодня была в гостях художник, режиссер Александра Абакшина. Мы вас приглашаем на спектакль «Божественное вдохновение», который произойдет в 20:30 16 июля на Пушкинской 10.
0: Да, все верно. Ждем.
1: И желаем хорошего вечера сегодня.
0: Да, хорошего вечера.
1: Посещений муз. Спасибо, Саша.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Бейруте отслужили панихиду по русским морякам, приходы Италии соберут пожертвования для Венесуэлы. Об этих и других событиях более подробно. Панихида по русским морякам, упокоившимся в ливанской земле, была совершена 10 июля на англо-американском кладбище в Бейруте. Богослужение совершил представитель патриарха Московского при Антиохийском патриаршем престоле архимандрит Филипп Васильцев, сообщает служба коммуникации отдела внешних церковных связей Московского патриархата. На богослужении присутствовали посол Российской Федерации в Ливане Александр Рудаков, а также сотрудники посольства, российской военной и дипломатической миссии, представители общественных ливанских организаций и российские соотечественники. Перед началом панихиды на могиле мичмана барона Готкарда Бистрома зажгли памятную свечу, которая была поднята с затонувшего в 1869 году в Балтийском море фрегата «Олег». В 1860-61 годах фрегат совершал крейсерское плавание у берегов Ливана. В числе членов команды фрегата «Олег» был мичман барон фон Бистром, умерший в 1861 году и погребенный на кладбище в Бейруте. В октябре 2025 года на англо-американском кладбище была восстановлена могила барона фон Бистрома, а также установлен и освящен кинотаф с именами русских моряков, упокоившихся в ливанской земле. Освящение совершили митрополит Волгоградский и Камышинский Федор и митрополит Филиппопольский Нифон в сослужении представителя Русской Православной Церкви архимандрита Филиппа Васильцева. 26 июля во всех католических храмах Италии пройдет сбор пожертвований в помощь Венесуэле, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Инициативу итальянской епископской конференции координирует фонд «Каритас», сообщает Vatican News. Глава итальянского епископата кардинал Маттео Дзуппи призвал все приходы страны принять участие в сборе средств, что станет конкретным проявлением солидарности с людьми, потерявшими близких, лишившими крова и средств к существованию. По словам кардинала, всеобщая молитва в этот день станет также знаком духовной близости к жителям Венесуэлы, которую папа Лев XIV ежедневно вспоминает в своих молитвах как возлюбленную землю. Число погибших в землетрясении достигло 3500 человек. Почти 17 тысяч получили ранения, свыше 50 тысяч пропали без вести. 1,5 миллиона человек стали вынужденными переселенцами. Около 18 тысяч остались без крова и живут во временных лагерях и убежищах, часть которых устроена прямо на улицах. Об этом рассказали сотрудники гуманитарных организаций. Согласно недавнему исследованию организации Lifeway Research, 90% протестантских пасторов поддерживают профессиональную психологическую помощь и рекомендуют верующим обращаться к специалистам в случае эмоциональных или психологических трудностей. Однако сами служители редко пользуются такими услугами. Только 9% пасторов регулярно встречаются с психологом или консультантом. Исследование также показало, что уровень стресса среди служителей остается очень высоким. Около 75% пасторов назвали себя очень или чрезвычайно перегруженными стрессом. Основатель сети христианского консультирования Майкл Чайлз считает такие результаты вполне объяснимыми. Ранее он сам служил в церкви и столкнулся с тем, что пасторам бывает сложно найти безопасную или конфиденциальную помощь. По его словам, многие служители избегают консультирования по причине страха за свою репутацию и служение. Пасторы переживают, что если кто-то узнает об их проблемах, это может повлиять на отношение к ним или даже на их работу, отметил Майкл Чайлз. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Антон Павлович Чехов. Каштанка. Рассказ. Глава четвертая. Чудеса в решете. Незнакомец принес с собою в маленькую комнатку какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву «П». На перекладине этого деревянного, грубо сколоченного «П» висел колокол и был привязан пистолет. От языка колокола и от курка пистолета тянулись веревочки. Незнакомец поставил «П» посреди комнаты, долго что-то развязывал и завязывал, потом посмотрел на гуся и сказал: «Иван Иванович, пожалуйте». Гусь подошел к нему и остановился в ожидательной позе. «Ну-с», — сказал незнакомец, — «начнем с самого начала. Прежде всего поклонись и сделай реверанс. Живо!» Иван Иванович вытянул шею, закивал во все стороны и шаркнул лапкой. «Так, молодец, теперь умри!» Гусь лег на спину и задрал вверх лапы. Проделав еще несколько подобных неважных фокусов, незнакомец вдруг схватил себя за голову, изобразил на своем лице ужас и закричал: «Караул! Пожар! Горим!» Иван Иваныч подбежал к «П», взял в клюв веревку и зазвонил в колокол. Незнакомец остался очень доволен. Он погладил гуся по шее и сказал: «Молодец, Иван Иванович! Теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и бриллиантами. Представь теперь, что ты приходишь к себе в магазин и застаешь в нем воров. Как бы ты поступил в данном случае?» Гусь взял в клюв другую веревочку и потянул, отчего тотчас же раздался оглушительный выстрел. Каштанке очень понравился звон, а от выстрела она пришла в такой восторг, что забегала вокруг «П» и залаяла. «Тетка на место!» — крикнул ей незнакомец. «Молчать!» Работа Ивана Ивановича не кончилась стрельбой. Целый час потом незнакомец гонял его вокруг себя на корде и хлопал бичом, причем гусь должен был прыгать через барьеры, сквозь обруч, становиться на дыбы, то есть садиться на хвост и махать лапками. Каштанка не отрывала глаз от Ивана Ивановича, завывала от восторга и несколько раз принималась бегать за ним со звонким лаем. Утомив гуся и себя, незнакомец вытер с лба пот и крикнул: «Марья, позови-ка сюда Хавронью Ивановну». Через минуту послышалось хрюканье. Каштанка заворчала, приняла очень храбрый вид и на всякий случай подошла поближе к незнакомцу. Отворилась дверь, в комнату поглядела какая-то старуха и, сказав что-то, впустила черную, очень некрасивую свинью. Не обращая никакого внимания на ворчание каштанки, свинья подняла вверх свой пятачок и весело захрюкала. По-видимому, ей было очень приятно видеть своего хозяина, кота и Ивана Ивановича. Когда она подошла к коту и слегка толкнула его под живот своим пятачком и потом о чем-то заговорила с гусем, в ее движениях, в голосе, в дрожании хвостика чувствовалось много добродушия. Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов бесполезно. Хозяин убрал «П» и крикнул: «Федор Тимофеевич, пожалуйте!» Кот поднялся, лениво потянулся и, нехотя, точно делая одолжение, подошел к свинье. «Ну-с, начнем с египетской пирамиды», — начал хозяин. Он долго объяснял что-то, потом скомандовал: «Раз, два, три!» Иван Иваныч при слове «три» взмахнул крыльями и вскочил на спину свиньи. Когда он, балансируя крыльями и шеей, укрепился на щетинистой спине,
Федор Тимофеевич, вяло и лениво, с явным пренебрежением и с таким видом, как будто он презирает и ставит не в грош свое искусство, полез на спину свиньи, потом нехотя взобрался на гуся и стал на задние лапы. Получилось то, что незнакомец называл египетской пирамидой. Каштанка взвизгнула от восторга. Но в это время старик-кот зевнул и, потеряв равновесие, свалился с гуся. Иван Иванович пошатнулся и тоже свалился. Незнакомец закричал, замахал руками и стал опять что-то объяснять. Провозившись целый час с пирамидой, неутомимый хозяин принялся учить Ивана Ивановича ездить верхом на коте. Потом стал учить кота курить и тому подобное. Учение кончилось тем, что незнакомец вытер со лба пот и вышел. Федор Тимофеевич брезгливо фыркнул, лег на матрасик и закрыл глаза. Иван Иванович направился к корытцу, а свинья была убедена старухой. Благодаря массе новых впечатлений день прошел для каштанки незаметно. А вечером она со своим матрасиком была уже водворена в комнате с грязными обоями и ночевала в обществе Федора Тимофеевича и гуся. Глава 5. Талант, талант. Прошел месяц. Каштанка уже привыкла к тому, что ее каждый вечер кормили вкусным обедом и звали теткой. Привыкла она и к незнакомцу, и к своим новым сожителям. Жизнь потекла, как по маслу. Все дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше всех просыпался Иван Иванович и тотчас же подходил к тетке или к коту, выгибал шею и начинал говорить о чем-то горячо и убедительно, но по-прежнему непонятно. Иной раз он поднимал вверх голову и произносил длинные монологи. В первые дни знакомства каштанка думала, что он говорит много, потому что очень умен. Но прошло немного времени, и она потеряла к нему всякое уважение. Когда он подходил к ней со своими длинными речами, она уже не виляла хвостом, а третировала его, как надоедливого болтуна, который не дает никому спать, и без всякой церемонии отвечала ему «Рррр». Федор же Тимофеевич был иного рода господин. Этот, проснувшись, не издавал никакого звука, не шевелился и даже не открывал глаз. Он охотно бы не просыпался, потому что, как видно было, он недолюбливал жизни. Ничто его не интересовало. Ко всему он относился вяло и небрежно, все презирал и даже, поедая свой вкусный обед, брезгливо фыркал. Проснувшись, каштанка начинала ходить по комнатам и обнюхивать углы, только ей и коту позволялось ходить по всей квартире. Гусь же не имел права переступать порог комнатки с грязными обоями, а Хавронья Ивановна жила где-то на дворе, в сарайчике, и появлялась только во время учения. Хозяин просыпался поздно, и, напившись чаю, тотчас же принимался за свои фокусы. Каждый день в комнатку вносились «П», «Бич», «Обручи», и каждый день проделывалось почти одно и то же. Учение продолжалось часа 3-4, так что иной раз Федор Тимофеевич от утомления пошатывался, как пьяный. Иван Иванович раскрывал клюв и тяжело дышал, а хозяин становился красным и никак не мог стереть со лба пот. Учение и обед делали дни очень интересными. Вечера же проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяин уезжал куда-то и увозил с собою гуся и кота. Оставшись одна, тетка ложилась на матрасик и начинала грустить. Грусть подкрадывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею постепенно, как потемки комнатой. Начиналось с того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, есть, бегать по комнатам и даже глядеть. Затем в воображении ее
появлялись какие-то две неясные фигуры, не то собаки, не то люди, с физиономиями симпатичными, милыми, но непонятными. При появлении их тетка виляла хвостом, и ей казалось, что она их где-то когда-то видела и любила. А засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигур пахнет клеем, стружками и лаком. Когда она совсем уже свыклась с новой жизнью и из тощей костлявой дворняжки обратилась в сытого выхоленного пса, однажды перед учением хозяин погладил ее и сказал: «Пора нам, тетка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши. Я хочу из тебя артистку сделать. Ты хочешь быть артисткой?» И он стал учить ее разным наукам. В первый урок она училась стоять и ходить на задних лапах, что ей ужасно нравилось. Во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар, который высоко над ее головой держал учитель. Затем в следующие уроки она плясала, бегала на корде, выла под музыку, звонила и стреляла, а через месяц уже могла с успехом заменять Федора Тимофеевича в египетской пирамиде. Училась она очень охотно и была довольна своими успехами. Бегание с высунутым языком на корде, прыгание в обруч и езда верхом на старом Федоре Тимофеевиче доставляли ей величайшее наслаждение. Всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким, восторженным лаем, а учитель удивлялся, приходил тоже в восторг и потирал руки: «Талант, талант», — говорил он, — «несомненный талант. Ты положительно будешь иметь успех». И тетка так привыкла к слову «талант», что всякий раз, когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась, как будто оно было ее кличкой. Глава 6. Беспокойная ночь. Тетке приснился собачий сон, будто за нею гонится дворник с метлой. И она проснулась от страха. В комнате было тихо, темно и очень душно. Кусались блохи. Тетка раньше никогда не боялась потемок, но теперь почему-то ей стало жутко и захотелось лаять. В соседней комнате громко вздохнул хозяин, потом немного погодя, в своем сарайчике хрюкнула свинья, и опять все смолкло. Когда думаешь об еде, то на душе становится легче. И тетка стала думать о том, как она сегодня украла у Федора Тимофеевича куриную лапку и спрятала ее в гостиной между шкафом и стеной, где очень много паутины и пыли. Не мешало бы теперь пойти и посмотреть, цела ли эта лапка или нет. Очень может быть, что хозяин нашел ее и скушал. Но раньше утра нельзя выходить из комнатки. Такое правило. Тетка закрыла глаза, чтобы поскорее уснуть, так как она знала по опыту, что чем скорее уснешь, тем скорее наступит утро. Но вдруг, недалеко от нее, раздался странный крик, который заставил ее вздрогнуть и вскочить на все четыре лапы. Это крикнул Иван Иваныч. И крик его был неболтливый и убедительный, как обыкновенно, какой-то дикий, пронзительный и неестественный, похожий на скрип отворяемых ворот. Ничего не разглядев в потемках и не поняв, тетка почувствовала еще больше страх и проворчала «Рррррр». Прошло много времени, сколько его требуется на то, чтобы обглодать хорошую кость, крик не повторялся. Тетка мало-помалу успокоилась и задремала. Ей приснились две большие черные собаки
с клочьями прошлогодней шерсти на бедрах и на боках. Они из большой лохани с жадностью ели помои, от которых шел белый пар и очень вкусный запах. Изредка они оглядывались на тетку, скалили зубы и ворчали: «А тебе мы не дадим!» Но из дому выбежал мужик в шубе и прогнал их кнутом. Тогда тетка подошла к лохани и стала кушать. Но как только мужик ушел за ворота, обе черные собаки с ревом бросились на нее, и вдруг опять раздался пронзительный крик: «Ке-ке!» — крикнул Иван Иванович. Тетка проснулась, вскочила. И, не сходя с матрасика, залилась воющим лаем. Ей уже казалось, что кричит не Иван Иванович, а кто-то другой, посторонний. И почему-то в сарайчике опять хрюкнула свинья. Но вот послышалось шарканье туфель, и в комнатку вошел хозяин в халате и со свечой. Мелькающий свет запрыгал по грязным обоям и по потолку, и прогнал потемки. Тетка увидела, что в комнатке нет никого постороннего. Иван Иванович сидел на полу и не спал. Крылья у него были растопырены, и клюв раскрыт. И вообще он имел такой вид, как будто очень утомился и хотел пить. Старый Федор Тимофеевич тоже не спал. Должно быть, и он был разбужен криком. «Иван Иванович, что с тобой?» — спросил хозяин у гуся. «Что ты кричишь? Ты болен?» Гусь молчал. Хозяин потрогал его за шею, погладил по спине и сказал: «Ты чудак, и сам не спишь, и другим не даешь». Когда хозяин вышел и унес с собою свет, опять наступили потемки. Тетке было страшно. Гусь не кричал, но ей опять стало чудиться, что в потемках стоит кто-то чужой. Страшнее всего было то, что этого чужого нельзя было укусить, так как он был невидим и не имел формы. И почему-то она думала, что в эту ночь должно непременно произойти что-то очень худое. Федор Тимофеевич тоже был непокоен. Тетка слышала, как он возился на своем матрасике, зевал и встряхивал головой. Где-то на улице застучали в ворота, и в сарайчике хрюкнула свинья. Тетка заскулила, протянула передние лапы и положила на них голову. В стуке ворот, в хрюканье, не спавшей почему-то свиньи, в потемках и в тишине почудилось ей что-то такое тоскливое и страшное, как в крике Ивана Ивановича. Все было в тревоге и в беспокойстве. Но отчего? Кто этот чужой, которого не было видно? Вот около тетки на мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки. Это в первый раз за все время знакомства подошел к ней Федор Тимофеевич. Что ему нужно было? Тетка лизнула ему лапу и, не спрашивая, зачем он пришел, завыла тихо и на разные голоса. «Ге!» — крикнул Иван Иванович. «Ге!» Опять отворилась дверь. И вошел хозяин со свечой. Гусь сидел в прежней позе, с разинутым клювом и растопырив крылья. Глаза у него были закрыты. «Иван Иванович!» — позвал хозяин. Гусь не шевельнулся. Хозяин сел перед ним на полу, минуту глядел на него молча и сказал: «Иван Иванович, что же это такое? Умираешь ты, что ли?» «Я теперь вспомнил, вспомнил!» — вскрикнул он и схватил себя за голову. «Я знаю, от чего это. Это от того, что сегодня на тебя наступила лошадь. Боже мой! Боже мой!» Тетка не понимала, что говорит хозяин, но по его лицу видела, что и он ждет чего-то ужасного. Она протянула морду к темному окну, в которое, как казалось, ей глядел кто-то чужой, завыла. «Он умирает, тетка», — сказал хозяин и всплеснул руками. «Да, да, умирает. К вам в комнату пришла смерть. Что нам делать?» Бледный и встревоженный хозяин, вздыхая и покачивая головой, вернулся к себе в спальню. Тетке жутко было оставаться в потемках, и она пошла за ним.
Он сел на кровать и несколько раз повторил: «Боже мой, что же делать?» Тетка ходила около его ног, и, не понимая, отчего это у нее такая тоска, и отчего все так беспокоятся, и, стараясь понять, следила за каждым его движением. Федор Тимофеевич, редко покидавший свой матрасик, тоже вошел в спальню хозяина и стал тереться около его ног. Он встряхивал головой, как будто хотел вытряхнуть из нее тяжелые мысли, и подозрительно заглядывал под кровать. Хозяин взял блюдечко, налил в него из рукомойника воды и опять пошел к гусю. «Пей, Иван Иваныч!» — сказал он, нежно ставя перед ним блюдечко. «Пей, голубчик!» Но Иван Иваныч не шевелился и не открывал глаз. Хозяин пригнул его голову к блюдечку и окунул клюв в воду, но гусь не пил. Еще шире растопырил крылья. И голова его так и осталась лежать в блюдечке. «Нет, ничего уже нельзя сделать», — вздохнул хозяин. «Все кончено. Пропал Иван Иванович». И по его щекам поползли вниз блестящие капельки, какие бывают на окнах во время дождя. Не понимая, в чем дело, тетка и Федор Тимофеевич жались к нему и с ужасом смотрели на гуся. «Бедный Иван Иваныч», — говорил хозяин, печально вздыхая, «а я-то мечтал, что весной повезу тебя на дачу и буду гулять с тобой по зеленой травке. Милое животное, хороший мой товарищ, тебя уже нет. Как же я теперь буду обходиться без тебя?» Тетке казалось, что и с нею случится то же самое, то есть, что и она тоже вот так, неизвестно от чего, закроет глаза, протянет лапы, оскалит рот, и все на нее будут смотреть с ужасом. По-видимому, такие же мысли бродили и в голове Федора Тимофеевича. Никогда раньше старый кот не был так угрюм и мрачен, как теперь. Начинался рассвет, и в комнатке уже не было того невидимого чужого, который пугал так тетку. Когда совсем рассвело, пришел дворник, взял гуся за лапы и унес его куда-то. А немного погодя, явилась старуха и вынесла корыться. Тетка пошла в гостиную и посмотрела за шкаф. Хозяин не скушал куриной лапки. Она лежала на своем месте в пыли и паутине. Но тетке было скучно, грустно и хотелось плакать. Она даже не понюхала лапки, а пошла под диван, села там и начала скулить тихо, тонким.

0: прозвучала вторая передача по страницам рассказа Антона Павловича Чехова «Каштанка». Читал народный артист России Георгий Корольчук. Продолжение передачи слушайте завтра в 20 часов 5 минут.
1: Пасторский час. Радио «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии радиостанции «Град Петров» священник Дионисий Бурмистров. И мы начинаем пасторский час. Наше с вами общение в течение всей передачи строится на ваших вопросах, которые вы можете задавать через сайт нашей радиостанции. Надо войти на сайт радиостанции «Град Петров» и в разделе «Вопрос в эфир» написать свое имя и реплику, с которой вы хотели обратиться к священнику, радиослушателям в этот святой вечер с Богом. Да, ну вот у нас это основной канал связи, потому что сейчас остальные не очень работают, поэтому всех прошу ориентироваться на сайт радиостанции и вопрос в прямой эфир. Вот. Но мы начнем сегодня нашу беседу. Вот вопрос, который здесь находится уже у нас на экране. И вот, наверное, по традиции начнем с нашего помощника и постоянного радиослушателя Эдуарда. Вот, сегодня его тема о бесстрастии. И на память нашу приводит Эдуард слова преподобного Нила Синайского. Вот что он говорит. «Кто часто печалится и приписывает себе бесстрастие, тот подобен больному, притворяющемуся здоровым. Ибо как больной виден по цвету лица, так и страстного изобличает печаль». Ну да, вот бесстрастие, другими словами, прежде всего, проявляется в том, что человек беспечален. То есть у него есть упование на Бога, и отсюда и бесстрастие, потому что, которое рождается от доверия. Доверие промыслу Божию, Богу, посвящение себя в руки Божии. Спасибо, Эдуард. Продолжаем нашу с вами чтение нашего сайта, вопросы. Итак, вот, значит, вопрос такой. Почему в Священном Писании есть слова, говорящие о том, чтобы не клясться, не клянитесь вовсе ни небом, ни землей, так в Матфея.

более весомым, чем он, и то, с кем он говорит. Он говорит всегда пред лицом Божиим. Надо заметить, что у христианина есть всегда возможность, то есть не всегда он обязан говорить «да», он может говорить и «нет». «Да», «да», «нет», «нет». А вот что сверх этого, то от лукавого. И клятва, и там божба ложная, подтверждающая как бы слова человека, не к лицу христианину, потому что он свое слово, свой положительный или отрицательный ответ дает пред лицом Божиим. И клясться здесь нечем. Вот, поэтому, что клятва всегда подразумевает лукавство. В христианине не должно быть лукавства. Иногда спросят, а как же вот мне, вот спросят что-нибудь, что же я должен отвечать? Да не всегда ты должен отвечать. Ты можешь сказать, что на этот вопрос я отвечать не буду. И даже не надо дальше простираться в рассуждение, почему не буду. Ты не будешь отвечать по той причине, что как раз подумал и твердо решил, что говорить на эту тему не будешь, и можешь объяснять, можешь не объяснять, но твое решение твердое, нет, и все. Вопрос о том, как правильно-то ответить, да или нет, но вот тут уже важно, как важна первая добродетель христианская, первая в том смысле, что она самая необходимая, рассудительность. Вот надо рассудить о том, что полезно, что спасительное для меня, что есть благословение от Бога, и на то дело отвечать «да». А если противно Богу, отвечать «нет». И, ну вот, все, что сверх этого, то говорит Господь наш от лукавого. Поэтому, конечно же, мы обязаны давать обещания, если с нас требуют какие-то обещания, делают там условия нашей жизни, и, ну, ждав, обязательно исполнять это как необходимость, как закон, то, что мы обещали. И у нас не должно быть такого, что мы скажем «да», а не сделаем. Такого быть не должно. Вот так. Еще следующий вопрос Валентина из Санкт-Петербурга задает. Вопрос очень важный для моей мамы. Она крещена в 1942 году в армянской церкви. В эту церковь она не ходила. Ее крещение признали действительно, но не прикрещивали. Проблема в том, что она не знает, с каким именем крещена. Женя или Евгения. Так как в армянской церкви нет святцев, ее 100% могли окрестить любым из этих имен. Об этом она узнала недавно. Отсюда вопрос, с каким именем ей участвовать в церковных таинствах. Все свои церковные годы она исповедовалась под именем Евгении. Если все-таки она была крещена Женя, может ли это повлиять на законность, легитимность, как вы говорите, таинств? Нет, ну тут сразу же можно ответить, конечно же, никак это не повлияет. И действительно лучше использовать имя привычное в обиходе той местности, где она пребывает, то есть вот где-то в нашем городе, видимо, она живет. И, конечно, если сомнения какие-то возникают, в честь какой Евгении, то надо с этим просто определиться и самой ей выбрать и ту святую, в честь которой она названа Евгения. Ну вот, вы знаете, даже если человек просто забыл и не знает, с каким именем крестили, здесь проблем нету. Делается так, человек намечает там себе имя, ну, с советом духовника или священника, и под этим именем исповедуется и причащается. Первый раз и последующие разы уже все это делается так. Вот, поэтому, а с каким именем крещены, это ведь все-таки по большому счету есть некая условность. Имя, которое мы имеем и имеем перед лицом Божиим, откроется в течение нашей с вами жизни –

И уже потом мы пред Агнцем Божьим будем стоять с белым камнем, где у нас будет написано «Дай Бог, если спасемся». Имя, наше истинное имя, которое знает Бог и сам человек, узнает сам человек, прожив сию жизнь. Так что вы спокойно можете посоветовать своей маме причащаться с именем Евгения. Лучше принять, уточнить именно, какую Евгению, святую Евгению вы чтите. Если с этим сложность, то возьмите Евгению, следующую по святцам, сразу после дня рождения вашей мамы. Вот и к ней обратитесь. Так, тут вот Дионис из Санкт-Петербурга спрашивает про Илариона Алфеева. За какое непослушание Иларион лишился сана и был сослан в Венгрию, а затем в Бразилию? Я думаю, что все это можно выяснить у священноначалия, в той мере, в которой они хотят нам открыть это. Есть постановление Синода, который был сделан по относительно владыки Илариона Алфеева и направление его на служение. Вот там и посмотрите об этом, Дионис. Вот, это не так давно было, так что я не буду об этом распространяться, об епископах. Так, дальше. Вот возникает еще такой вопрос, с которым обращаются и прихожане, приходится сталкиваться мне как приходскому священнику. Он заключается в следующем. Вот человек испытывает трудность, когда приходит на исповедь, ну, христианин, когда пытается отречься от греха. Но вот он говорит, мне вот сказали, что нельзя пред Богом лгать, и я пред Богом лгать не буду, поэтому обещать покончить с грехом я не могу. Ну, тут вот можно на это затруднение ответить следующее, и, то есть, уразуметь следующее нам надлежит, что как раз вот обращаясь к первому вопросу, о котором мы говорили, о том, как же обещать Богу. Видите ли, Господь нас спрашивает, да, ты раскаиваешься или не раскаиваешься? Есть грехи, которые мы обозначаем как смертные грехи, то есть это заведомое зло, сделанное нами так обстоятельно, с расчетом. И вот подобными грехами являются убийство, блуд, лжесвидетельство заведомое, там, обман, воровство, ну, подобного рода, хула, произносимые на Бога публично. Вот эти вот вещи, они называются смертными грехами, потому что сделаны с намерением, со счетом. И в конце концов, человек, который их делает, ну, конечно же, совершенно, ну, сознательно их делает, совершенно противится воле Божией и таким образом сознательно, и таким образом отпадает от единства с Церковью. Есть другие грехи или прегрешения наши, которые мы совершаем вот, по оплошности. Вот наша с вами, как раз, наша с вами жизнь христианская, начинающаяся с покаяния, покаяние при исповедании грехов, при крещении, или же первая исповедь, если человек крещенный приходит в церковь, постепенно обретая веру в течение своей жизни. Вот он приходит в церковь, первый шаг его, и это будет покаяние, реализуемое в таинстве исповеди. И вот как раз здесь надо очень хорошо понимать, что когда мы входим в церковную ограду, всякий заведомый грех мы отлагаем. По сути-то, это и есть вхождение в ограду церковную. Это вот как раз решение переменить свою жизнь. И засвидетельствовать эту перемену, если первое, значит, крещением,
или же первой исповедью, уже имея твердое намерение впредь заведомого греха, заведомого зла не творить. Что же, зачем же нам в последующем предоставляется право исповедоваться, даже призывают нас опытные, духовно опытные наставники, христиане, пастыри, исповедоваться довольно регулярно, и уж во всяком случае при любом отпадении от церкви. Так, ну вот, почему же, что за отпадение у нас происходит? Мы обретаем в себе греховную привычку, навык, страсть. Она не переламывается первой исповедью или причастием, или даже последующими причащениями пречистого тела и крови Господа, не переламывается крещением самим. Это вот наша греховная природа, о которой апостол Павел, напоминаю, недавно мы это читали в храмах, говорил так: «О, несчастный я человек, доброго, что не хочу, не творю, а злое, что не хочу, то делаю». Вот этот закон прекращается в нашей природе человеческой с тех пор, когда душа отделяется от тела. Вот только этим моментом. Что же меняется в жизни христианина при его обращении, при его крещении или первой исповеди? Человек обрел в себе доверие Господу, доверие Евангелию, желание, крепкое желание жить по воле Божией, ей выраженной в Откровении через Господа нашего Иисуса Христа и его собственном учении. Вот это, вот если такое желание есть, то человек крестится и первый раз исповедуется и начинает церковную жизнь свою. Если же человек говорит, что я еще не уверен, откажусь ли я от грехов в своей жизни, я еще не готов, ну, например, покончить с блудом, там, связи вне законного брака являются блудом или прелюбодеянием, это смертный грех, и с ним надо, это надо прекратить для того, чтобы войти в церковную ограду. Заведомое убийство или ложь, как я уже говорил, вот эти вот, то, что вынашивается у человека со злым умыслом, да, со зло, он понимает, что это зло, и стремится это сделать, вот такое состояние мы исключаем из своей жизни. Вот это надо нам понять, и тогда все становится ясно. И, конечно же, когда человек говорит, я вот каюсь, но еще не готов расстаться с блудной связью. Я каюсь, но еще я должен воровать, я еще должен лгать. Конечно, это означает то, что покаяния нету. Есть просто под покаянием выставляется всего лишь только констатация такая вот того, что я делаю зло. Ну так и делает, и дьявол делает зло. И то, что он признается, что он делает зло, это нисколько его не искупает пред Богом. И он никак не может исправить свою душу, потому что исправить свою участь, потому что снова имеет намерение делать зло. Вот подобные мы дьяволу приходим и говорим, но не исправляем себя. Не, именно, еще раз подчеркну, не надо здесь вот смешивать и путать такое понятие, что вот мы сразу что святыми становимся. Конечно же, не становимся святыми. По природе своей, я уже объяснил, мы очень страстны. Потому, кстати, вот от этой страстности, это есть причина непрестанного плача у святых, о котором они говорят и призывают к которому. Непрестанное сожаление о своей грехе, о своих страстях, отделяющие нас от Бога. Именно в смысле страстной нашей природы, готовой к греху. И вот это но не в том смысле, конечно, святые плачут о грехах, что они их творят, что они поддаются искушению страсти. Нет, для того, чтобы не поддаваться искушениям страстным, они имеют как раз
устремление к Господу Богу. Вот, это то самое состояние, которое можно назвать на земле святостью, когда человек устремлен к тому, чтобы служить Господу, быть с Ним, любить Его. Вот это состояние нам и дает право входить в церковную ограду, начиная с крещения, получать разрешение на исповеди, на таинстве исповеди, причащаться тела и крови Господа. Но у человека, любящего Христа и устремленного к Христу Богу, не возникает вопрос, почему нельзя вступать там в связь вне законного брака. У него не возникает вопрос, почему нельзя воровать. Почему нельзя там лгать? Потому что он пред лицом Божьим, он устремлен к Господу нашему Иисусу Христу. И если у него и происходят какие-то прегрешения или грехи даже, то это связано с опрометчивостью, с промахом, который он совершил в своей жизни, но не заведомым желанием промахнуться. Вот это должно быть у нас в жизни исключено. Извините, что я много внимания уделяю именно этому моменту, но вот люди, которые, так сказать, входят в церковь, иногда хотят уже и исповедоваться, прям они уж прям всем с улицы пришли, прямо готовы, все понимают, как они думают. Вот эту истину упускают и даже спорят, и даже противятся воле Божией, противятся просто здравому смыслу и правде Божией в том смысле, что вот я, говорит, каюсь, но пока я еще, мне вот надо сделать аборт. Я каюсь, но пока я нахожусь в блудной связи. Нет, это обязательно надо будет прекратить. И тогда ради Господа, воздержаться от этого греха, от этого зла, да и от всякого зла. Помните, как апостол сказал: смотрите, чтобы вас кто-нибудь не воздал кому злом за зло. Татьяна из Санкт-Петербурга спрашивает, что происходит с душой, отделившейся от тела? И вот Татьяна чувствуется уже человек, много пострадала от разных ответов на этот вопрос. Это не праздное любопытство. Говорить, просит она меня, если только знаете, пожалуйста, без догадок. Мы в этой области, и правильно, много рассуждать не можем, но то, что нам открыто, то мы открыто по Евангелию, то мы по вере нашей свидетельствуем. И это свидетельство больше, чем знание. Это больше, чем знание. И об этом говорил Христос. Вот. Умрут и грешники, и праведники. Праведник не приходит на суд, но приходит от смерти в жизнь. Или еще другое место из Евангелия от Иоанна. Не увидит, праведник не увидит смерти. Вот что же за этим следует? Воскресение из мертвых и страшный суд. Вот все, что мы знаем, и по этому определению страшного суда мы имеем в виду Царство Небесное или вечную погибель. Зависит этот суд, мы производим над собой сейчас. Очень ценно не то, вот для нас с вами, Татьяна, не то, как мы умрем, а как мы сейчас живем, и что мы с вами сейчас изберем. По сути, мы решаем нашу посмертную участь. Не будет так, чтобы Бог сейчас не миловал, или сейчас не наказывал, а потом будет миловать и наказывать. Он и милует, и наказывает нас сейчас с усердием, наказывает нас, когда мы становимся на путь греха, и предупреждает нас, всячески желает нам в разум истины прийти и спастись. И потому важно
важна для нас как раз вот эта жизнь. В некотором смысле она важнее, чем то, что будет после отделения души от тела. Нам надлежит сейчас жить, и все, что мы имеем в церковной жизни, это для нашего бытия сейчас. Вот мы говорили о исповеди, мы говорили о принятии тела и крови Господа, о таинстве соборования, да, которое обычно приурочивает тяжелые болезни. Но все это нужно для нашей жизни. И чтобы мы возросли в любви Божией сейчас. Вот этого я желаю. Сколько бы нам ни осталось, а должны мы с вами одинаково жить, чтобы нам, ну, такое у нас настроение должно быть, что вот завтра смерть или сегодня ночью может последовать наша смерть, или даже к вечеру. И тогда более правильно мы понимаем наше бытие. Итак, Татьяна, я прошу вас ограничиться тем, что говорил Христос о посмертной нашей участи. Я вот вкратце изложил это. И бояться греха сейчас. Не смерти бояться надлежит нам. У нас меняется все. Мы боимся то, что нас может отделить от Христа Бога. Это наш с вами грех, произвольный грех. Вот. А жизнь наша, сам Христос. Я, говорит, иду уготовить вам обители. Вот давайте доверимся Ему и постараемся Ему угодить сейчас. Вот это наше с вами удел. И это немало, это принципиально важно, потому что вот чем отличается жизнь будущего века от нынешнего, отличается она тем, что там воздаяние, а здесь начало. Здесь начало, которое мы с вами полагаем. Вот в том самом выборе. Потому так ценно наше бытие. Мы здесь выбираем, и то, что и в том, что выбираем, надлежит нам постоять, побыть, потерпеть. Да? В терпении стяжайте души ваши. Вот. Поэтому я бы, если вы заинтересованы именно в этом серьезном вопросе, вот переключил свое внимание на то, что наша смерть – это грех, наша христианская, на мой собственный грех, каждого из нас грех, наша жизнь – Христос. И сейчас, и в час смерти нашей телесной, и во веки веков. Давайте в этом устраиваться. К этому мы призваны. Вот, и этому нас учат апостолы, которых мы в эти дни особенно чтим. Мы почтили в воскресенье и вспоминали вчера 12 апостолов и чтим каждодневно, обращаемся к ним, обращаемся к Евангелиям, к их писаниям, богодухновенным посланиям. Вот так я ответил на ваш вопрос, Татьяна. Друзья, я повторяю, что в студии радиостанции «Град Петров» передача «Пастырский час», в студии священник Дионисий Бурмистров. И вопросы свои вы можете задавать при помощи сайта нашей радиостанции «Град Петров». На сайте раздел «Вопрос в эфир». Там надо будет войти, набрать свое имя, место, откуда вы обращаетесь к нам, и свой вопрос и марку, которую вам хотелось донести до священника или радиослушателей. Так строится наша с вами беседа. Вот. Что бы мне хотелось вот, отметить, мы обычно обращаемся и к Писанию текущих дней, и вот, я хотел бы напомнить послание, которое мы читали вот не сегодня, а вчера мы обращались к апостолу Павлу, это послание Коринфянам было, мы читали за богослужение понедельник с утра. И вот какую мысль хотел бы мне донести и как бы утвердить в сегодняшний день, то есть напомнить всем радиослушателям, в этом послании апостол Павел, в этом отрывке в зачале апостол Павел говорит нам о том, что
не должно сообщаться нам с, как раз вот с теми, кто творит зло. Не должно сообщаться с теми, кто творит зло, но при этом входит в общение, христианское общение пытается входить, называть себя именем христианским. Там вот перечисляются всякого рода грехи, и вот тяжкие смертные грехи, о которых мы сегодня говорили в начале передачи, а затем апостол Павел говорит, что с таковыми не говорю вам иметь общение. То есть запрещает он нам даже иметь общение. И подчеркивает, невозможно выйти из этого мира, невозможно не общаться с язычниками там, то есть неверующими людьми, которые, с которыми мы имеем сообщение, там, торговля, какие-то общие дела, работы совместные и всякие возможные тяжбы. То есть общение с язычниками нам не запрещено, обратите на это внимание. А запрещено нам общение с теми, кто, называясь братом, творит беззаконие. Удивительно, там стоит такое противопоставление. С язычником ты можешь за стол садиться, но ты не можешь садиться за стол с тем, кто творит зло и называется именем христианским. Вот, вот с этим за стол за один говорит апостол Павел, не садись. Представляете, какое получается, казалось бы, противоречие, да? С язычником я могу садиться за стол, общаться могу довольно тесно, да, ну, за исключением только молитвы и общения церковного, я с язычником вполне могу обращаться. Он не... А вот с тем, кто лукаво принял христианство, тем, кто, с тем, кто называется, смеет называться именем христианским и творит зло, с тем не сообщаться, вплоть до того, что не иметь даже за стол не садиться. Вот отсюда это вот такие правила, которые многие вопросы решают и часто вот обращаются в семье. Как быть? У меня вот сын прелюбодействует и приводит своих вот этих гулящих подруг прямо в дом. Как там мать спрашивает, как же мне вы как поступать? Жалеть его, не дай бог, он куда-то пойдет на сторону. А ведь сын твой уже совершил, если он христианин, если он совсем, он уже совершил самое тяжкое, что может быть в жизни христианской. Смертный грех. И он уже в самом тяжелом состоянии находится. И, конечно же, мы не должны делать ничего того, чтобы поддерживало его, как бы одобряло бы его. Вот мы, будучи христианами, не можем садиться за один стол с тем, кто именем христианским называет себя, исповедует себя христианином и блудит. Ну, а если ваш сын стал язычником или неверующим человеком, то тут уже надо этот вопрос решать. Этот вопрос важнее всего, как себя дальше вести, как с ним общаться, как быть. Я думаю, что даже если он вдруг обозначил себя неверующим, то ни в коем случае вы не можете его одобрить, его антихристианские поступки. Ну вот, то, что он неверующий, не означает, что он может быть открытым грешником. Вот. Вы не можете ему предоставлять поддержку в его греховной жизни. Это неправильно. Если, помните, как притча о блудном сыне? Блудный сын ушел в страну далече, бросил дом отца. Отец его ждал, но он не был в его доме. В доме его он не блудил. Он расточил свое имение там, где-то на стороне. Но отец ждал его. Ждет Бог нашего обращения. Ждем мы обращения наших неверующих детей. И вот это отхождение в страну далече, это и есть как раз вот жизнь без Бога. Но раз так, то это не, ну, мы это не можем одобрять в нашем доме. Вот, ну, это такие уже следствия наши с вами. Да, вот возвращаясь к апостолу Павлу, к его посланию к римлянам, да, вот он таким образом нам показывает,
показывает. Очень там, очень важное, вот что еще хочу отметить, что он говорит, внешних я не сужу, а внутренним, а тех, кто приобщился к церковной жизни, об этом я имею право и даже больше того, должен судить и даже обличать. Тоже очень частый вопрос нам задают, ну, и мы сами задаемся, да, этим вопросом. Как же так не осуждать? А вот апостол Павел прямо говорит, что я не сужу внешних людей. Как в миру люди живут, понятно как, без Бога. То есть вне веры люди живут безбожно. И там нечего, их, ну как бы, к ним одно обращение, к людям. Обратитесь к Богу. Признайте Бога. Это наше послание, это наше свидетельство. Но остального мы не можем ожидать от мира того, что они будут жить чисто. Но от тех, кто назвался именем христианским, тот, кто назвался членом церкви, членом тела Христова, там от того требование наше очень серьезное. Это наше внутреннее церковное требование. И вот отсюда, кстати, должно и быть наше с вами, вырабатываться наше с вами мировоззрение. Мы обязаны судить того, кто принадлежит церкви. И вот это вот наше суждение, оно в нормальном церковном устроении выражается в том, что мы называем соборность церкви. Соборность. То, что делает епископ, священник, то, что делает любой даже начальник мирской, но принадлежащий церкви, да, ну, будучи христианином, да, до этого всего у нас есть дело. И мы все должны спросить с него, с этого члена церкви, так ли он поступает. Если Христос говорит, если согрешит брат против тебя, но если ты видишь, что брат твой, даже священник, вот, нарушает что-то церковное, это грех против тебя, обличи его наедине, говорит нам, учит нас Христос. Если не послушает тебя, ну, если ты послушает тебя, приобрел брата своего, и ты, может быть, понял, что ты неправильно, и не понял его, неправильно судил. Вот. Если, это вот к тому, что обличать мы должны, да? Если не послушает тебя, обличи при свидетеле, при одном, при другом христианине, третьем христианине. Если не послушает при свидетеле, обличи его и при перед всею церковью. Видите как? А нам иногда преподносится, вот не осуждай, говорят, не осуждай. Не моего ума дело. Ну, если ты не заинтересован, если ты не живешь церковную, не переживаешь за церковное тело, за церковную жизнь, конечно, тебе и равнодушие, тебе и все равно, как и кто что скажет. Но если ты живешь и любишь Бога, ты не можешь быть равнодушным к тому, как живет и Церковь Божия. Исходя из этого, мы и обязаны всемерно печься о Церкви Божией. Помните, как Господь говорил в первосвященнической своей молитве в Гефсимании, перед тем, как Он пойдет на мучения, он молился о всем мире, а потом говорил, а сейчас не о всем мире молюсь, а о тех, которых ты дал мне. Вот о Церкви Божией. И мы с вами вслед за Господом должны живейшие переживания иметь о том, как устроена наша с вами жизнь церковная. Вот к чему подводят нас слова апостола Павла. Еще раз хочу обратить такое вот внимание радиослушателей к тому, что как апостол разбирается и какая его позиция в такое мировоззрение, сказать, в общественной жизни. Выходит, он совершенно непритязателен в обращении с внешним миром. То есть он такой
признает свободу полную, там, как поступать язычнику, да, потому что, с другой стороны, живя в этом обществе, где далеко не все исповедуют веру, да, мы понимаем, что веру христианскую, веру в Господа, мы понимаем, что и мы будем таким образом обезопасены в нашей свободе исповедовать Господа нашего Иисуса Христа. Понимаете? При этом мы должны иметь строжайшее внимание, строгость такую, разумную консервативность во всем, что касается церковной жизни. Вот я сказал такое слово консервативность в том смысле, что мы не имеем неизменное учение церковное, учение и вероучение, и благочестие, которое не имеет необходимости в какой-то модернизации. В церковной жизни все установлено с апостольских времен, и мы не знаем о спасении ничего нового, кроме того, что знали апостолы наши. И не принесено в церковь больше было ничего, кроме того, что знали апостолы от Господа нашего Иисуса Христа. Все остальные откровения, они имеют характер уточнения или разрешения некоторых вопросов, касающихся уже последующей истории нашей церкви и последующих событий в нашей церкви. И то они выясняются так, что угодно Духу Святому и нам на основании Писания. Основание Писания. Вот все соборные постановления – это не развитие учения Церкви, а это раскрытие учения Церкви при каких-то недоумениях, которые вот выражаются в виде ересей или расколов, или каких-то других там мнений богословских. Вот на эти вопросы отвечает Церковь соборным рассуждением своим и как раз обращаясь к тому, что имели уже апостолы. То есть к Священному Писанию, Откровению Церковному, которое не поколебимо, как и поколебим Бога, открывшийся нам, открывшим нам спасение. Вот. Так что выводы очень, мне кажется, важны для нашей жизни, потому что нас кидает всегда так вот мирское треволнение, нас бросает в такое, знаете, то в крайность там, непринятие ничего нового, все вот должно быть по-старому, я имею в виду в такую мирскую жизнь, то мы готовы все заменить, все обновить, все переменить. И мне кажется, вот это у нас происходит от путаницы, от того, что мы не понимаем. Мы, ничего не меняется в церковной жизни, потому что это все одно, это все служение любви. Как оно было, так и осталось. Но внешний мир, он очень сильно меняется. И всякое в этом мире привносится, там происходит, меняются там формации, меняются научные взгляды, меняются там какие-то расположения и нерасположения властей к нам, христианам. А мы в этом мире, мы имеем такую здоровую отстраненность, зная, что мы весь хотим мир обратить, чтобы все приняли Христа. Но знаем, что это обращение произойдет только, и каждого из человека в этом мире произойдет только на основании его свободного выбора, но никак не принуждением, потому как установил это сам Бог. Вот Он дал нам жизнь, свободу выбирать. Но когда мы становимся на путь спасения, тут уже закон совершенно определенный и ясный. Здесь мы руководствуемся, первой ступени – это законный, да, человек рассуждает, что есть, что правильно, что хорошо, что плохо, нам говорит об этом Ветхий Завет, а Новый Завет нам дает силы к исполнению этого закона. Это наша любовь к Господу Иисусу Христу. Если она у нас появится, то здесь, как невозможно хоть немного там уклониться в сторону и не оскорбить этим любовь, так вот невозможно и нам отойти от наших внутренних церковных правил и обычаев. И потому, конечно же, если мы видим в церковном обращении, в
возвращаясь опять к апостолу Павлу, к его посланию, неправды, которые так вот надменно человек привносит, говорит, вот теперь будет так, теперь можно, вот раньше нельзя было блудить, а теперь можно блудить. Сейчас такое время, так мир поменялся. Раньше было легче, а теперь мы должны все лгать. Вот поэтому мы будем тоже лгать. Нет, это все лукавство, привносимое в церковную жизнь. И так недостойно быть нам, христианам. Нам надо возвращаться, то есть, входя из мира, входя в церковную жизнь, мы должны приходить к ясному разумению и рассуждению о том, что угодно Господу, и держаться этого крепко-накрепко, не предавать Господу, потому что с Богом, Христом мы связаны любовью. Я хочу, кстати, напомнить, вот есть такое место в Священном Писании, где Господь Иисус Христос, это Евангелие от Матфея, говорит о том, о книжнике, который износит от сокровищ своих ветхое и новое. Он как купец, да, благоразумный, который сохраняет и старое, приобретает новое и богатеет, то есть не упускает ни старого и прирастает в новом. Вот так вот и книжник, научившийся, то есть ветхозаветный ревнитель, да, научившийся Новому Завету, получает особенное, он получает Царство Небесное. Это притча связана с Царством Небесным. Вот он входит в Царство Небесное. Это означает то, вот здесь мне хотелось бы, вот последнее, что мне хотелось за сегодняшний день сказать, дорогие братья и сестры, вот, пока ваших вопросов нету, это вот как раз то, что, как мы должны смотреть, у нас перед нами лежит Библия, да, и вот иногда люди, отягощенные ленностью такое, говорят, ну зачем нам Ветхий Завет? Будем мы служить по Новому Завету, а в Новом Завете нам все можно. Там, говорят, нет закона. Ну, так вот, понаслышавшись, понахватавшись, вот человек рассуждает таким образом. Вот все, наступило новое. Мы все спасены, небо открыто Господом. Теперь уже греха, даже Бог даже греха нашего не видит. Иногда это до такого доходит. Вот рассуждают. Это, конечно же, нелепость. Это люди выбрасывают Ветхий Завет. А что они выбрасывают, сейчас вот несколько слов скажем. А с другой стороны, есть и такие, это вот как раз неразумные книжники, фарисеи, лицемеры, которые взяли от Ветхого Завета такое начало, ну, в том смысле, что, говорится, вот эти законы надо исполнить. Он говорит, вот 10 законов, 10 правил есть, 10, я их исполню. И думают, что он поистине их исполнил. Господь несколько раз в Евангелии показывал, как это люди как исполняют. Помните, этот богатый юноша, который не прелюбодействовал, не убивал, не лгал, почитал родителей своих. А Господь ему сказал, отдай имение свое и следуй за мной. Вот что тебе не достает одного. И тот не смог. Вот этот, это ветхий заветный человек, который таки живет вот праведностью. Как говорит апостол Павел, попытался свою праведность, со своей праведностью предстать перед Богом. Которая, конечно же, ничтожна. На самом деле, ветхий завет, вот в чем его ценность, и ценность для нас, современность, актуальность, состоит в том, что как раз Ветхий Завет указывает нам на греховность. Как апостол Павел говорит, закон показывает, что наш грех греховен, чрезвычайно греховен. И вот мы видим через Ветхий Завет, что мы грешники. И это великое дело, великое приобретение – понять человеку, что все его поступки на самом деле проникнуты испорченностью греховной. Вот, как бы, что бы мы ни делали с вами, от нас как бы, как от зараженного человека, каким-то вирусом зараженного человека, от нас исходит зараженное, вот, наше прикосновение заражено, наше дыхание заражено, да, вот, вирусом каким-то. Так наши с вами почти все дела,
которые, да почти все дела, которые мы с вами делаем, даже с добрым намерением, примешиваются к ним скверно нашей греховности. И мы это вот видят люди, и видели даже люди в Ветхом Завете, понимали свою несостоятельность пред Богом, понимали, что они нарушили, хоть не убили никого, но являются убийцами. Потому что так или иначе ненавидят там, злопомнение имеют в своем сердце. И это их, ну, или другие, там, делают добрый поступок, милостыню, помните? И смотрят, кто, как там их оценят, эту милостыню. Постятся, если постятся даже, казалось бы, доброе дело пред Богом, да, но делают это, чтобы показаться пред людьми, и уже получают награду свою. Вот так и вот самые лучшие послушники Ветхого Завета, они и поняли не то, что они исполнили закон, а то, что они чрезвычайно грешны пред Богом. А вследствие этого им грозит вечная погибель, вечная смерть. Это вот пребывание там, где Бога нет, потому что уклонился от Бога, потому что нечист пред Богом. Вот, потому им нужен Спаситель. Вот отсюда жажда спасения. И с этой жаждой они сходили, может, в большинстве своем в преисподнюю, и только вот остаток Израиля дождался в лице апостола будущих, в лице Иоанна Предтечи, Богородицы. Вот остаток Израиля дождался явления в этот мир Мессии, Спасителя, Искупителя рода человеческого, наш с вами. Я пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их, говорит Христос. И вот как раз, значит, для нас и сейчас Ветхий Завет, закон, деколог, да, здесь есть некое, а прямое указание на то, что есть зло. И мы без, ну, как бы, даже если мы помрачимся в нашем рассуждении о благодати Нового Завета и вдруг совершим нечто противозаконное, против ветхозаветных заповедей, то Завет покажет, что мы убийцы, что мы богоотступники, идолопоклонники, хулители, оскорбители родителей своих, непочтительностью, ну и прочие грехи на нас. Вот. И увидев это, да, вот мы должны тоже жаждать Спасителя, возвращаться к Нему и понимать, и вслед за апостолом Павлом говорить: я хочу пред лицом суда Божия, хочу найтись не со своей праведностью, а с праведностью, которую вы во Христе Иисусе. Усваивать эту праведность я могу тем, что возлюблю Господа Бога. И вот это возлюбление Господа Бога и есть реализуется, однозначно реализуется в церковном пребывании для нас с вами. Встреча с Господом. Вот человек приходит с доверием, с покаянием о грехах своих к Иисусу Христу, вверяет свою жизнь, надежду в руки Божии. Ну, то есть мы и так в руках Божии, все поголовно. Но когда человек сознательно себя отдает Богу в послушание, то это уже дело любви, это уже акт спасения, это усвоение спасительных плодов страданий Господа нашего Иисуса Христа. И человек возрастает день ото дня в служении, вскрывает себе дар, который ему Господь дал. Ну вот об этом, дорогие радиослушатели, я хотел сегодня поговорить с вами. Напоминаю, что в студии радиостанции «Град Петров» священник Дионисий Бурмистров. И вот, ну, если успеет, у нас связь обратная через сайт радиостанции «Град Петров» в раздел «Вопрос в эфир». Если кто желает что-то сказать, задать вопрос, пожалуйста. Вот. Ну, а у нас сейчас вот закончилось
так, закончился апостольский пост. И всем я еще раз хотел бы поздравить с праздником святых апостолов, первоверховных апостолов Петра и Павла и 12 апостолов, которые мы встречаем в продолжении этого праздника и завершаем тем пост наш. Я бы вот хотел напомнить, что на предстоящей седмице, то есть на текущей седмице уже будет праздник также вот недавно установленные в церкви памяти святых царственных достотерпцев. Ну, в 2000 году они были прославлены. И к чему хочу сказать, что вот храм Воскресения Христова Варшавского вокзала имеет один из пределов, освящен честь царственных достотерпцев. В нашем храме, вот, который был построен еще до революции в 1908 году, всегда особое попечение имелось о людях, которые страдают винопитием, наркоманией. Вот эта традиция сейчас продолжается. И вот в нашем, наш храм, чем еще замечательный, потому что предел в нем освящен в честь царственных страстотерпцев, и они приняли вместе, наряду с Иоанном Кронштадтским, принимали большое участие, финансовое участие в строительстве нашего храма. И вот теперь, с 2005 года, наш храм имеет предел в честь царственных страстотерпцев, и для нас будет это престольный праздник. Так что я всех приглашаю помолиться в храм Воскресения Христова Варшавского вокзала в день царственных страстотерпцев. У нас есть особенность богослужения, потому как это один из первых пределов, освященных в честь царственной семьи, царственных страстотерпцев. У нас совершается особое всеночное бдение на этот день, то есть в четверг 16-18 часов будет всеночное бдение, а ради торжества, ради особого дня служения Святым Царством Страстотерпцев, служба будет совершаться у нас вот ночью. И с 16 на 17 число, в полночь, литургии, крестный ход. Вот. Но почему так? Потому что царственные страстотерпцы были убиты, пострадали за Христа. И мученический венец получили именно вот в ночные часы. И вот в нашем храме мы почтим царственных страстотерпцев. Ну, а так как наш храм, в том числе заботами царственной четы Николая Александра, да, был возведен, вот они свои собственные деньги вкладывали в его строительство, то вот, у нас с этим событием связано еще особое служение. Вот в воскресенье, после дня святых царственных страстотерпцев, у нас совершается после поздней литургии в 11 часов крестный ход трезвенников. Вот, вот вознаменование того, что в нашем храме ведется усиленная работа с теми братьями и сестрами, кто страждет, кто имеет вот эту страшную склонность к греху пьянства, греху наркомании. Большое внимание уделяется тем так называемым созависимым, вот, поэтому, то есть это родители, родственники, жены тех, кто склонен к чрезмерному употреблению алкоголя или к наркотикам, то вот на нашем приходе они могут найти себе помощь, пастырскую помощь, помощь состраждущих, так скажем. Поэтому в нашем храме вот каждый день мы совершаем акафист, неупиваемые чаши, в 14 часов, особенно торжественно в понедельник вечером мы служим этот же акафист, в 18 часов. Вот, и таким образом вот на этой неделе я приглашаю, если будет желание и охота, приобщиться, ну, и к нашему служению, вот, в богослужение, которое я назвал, воспользовавшись свободные минуты на радиостанции «Град Петров». Вот. Я сердечно благодарю всех, кто
нас сегодня в этот вечер слушал, кто задавал свои вопросы. Желательно, конечно, чтобы вопросы мы имеем возможность теперь задавать в наш эфир заранее. Можно, может быть, у нас нестабильно работает интернет. В прошлый раз было очень много вопросов. Сейчас вот совсем немного этих вопросов. Поэтому их можно задавать в течение недели. Даже эти все вопросы накапливаются. И священник, текущий пасторский час, обязательно на все вопросы мы отвечаем, так или иначе затрагиваем. Поэтому пишите нам свои реплики. Лучше всего сейчас работает это вот обратиться на радиостанцию, на сайт радиостанции зайти в интернет и в раздел «Вопрос в эфир» задать свои вопросы. Ну, а сегодня в студии, я напоминаю, был священник Дионисий Бурмистров. Благодарю за внимание тех, кто нас слушал и задавал свои вопросы. И прощаюсь, до свидания, Божье благословение всем.

0: прозвучал гимн «Свете тихий» Гребенщикова в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Христианство есть религия, не только воспоминание, но и ожидание. И ничего нельзя понять в христианской религии, в христианской вере, если не понять этого непостижимого, но реального соединения в ней, как ее духовного двигателя, как самого средоточия христианского религиозного опыта, именно этого сочетания, воспоминания и ожидания. С одной стороны, нужно ли доказывать, все христианство насквозь пронизано одним всеобъемлющим воспоминанием, одной памятью о Христе. Исторически явление Христа, жизнь Его, записанная в Евангелии, учение, смерть, все это относится к прошлому. Прошлому, с которым связаны мы памятью. И с этой точки зрения все христианство действительно есть память о Христе, передаваемая из поколения в поколение. Знание о Нем, вечно претворяемое в знание Его самого. И именно эта память, это знание, это прошлое, вечно претворяемое в живой опыт, в живую веру, в живое присутствие, и составляют сущность христианского опыта. То, что произошло тогда, почти 2000 лет тому назад, и о чем я знаю через эту непрерванность памяти, оказывается, определяет мою жизнь сегодня, как не определяет ее ничто, ни в прошлом, ни в настоящем. Ибо то чудо этой памяти, этого воспоминания,

Доказать, что это так, что это чудо действительно и постоянно совершается, невозможно, ибо оно познается только в опыте самой веры. И потому так не нужны все споры о религии, все попытки научно развенчать и разрушить христианство. Ибо факт остается фактом. Только про одного человека, жившего на нашей земле, в нашем времени, в нашей истории, миллионы людей вот уже 2000 лет утверждают, что он жив и что память о нем, знание о нем все время претворяются в знание его самого и в жизнь с ним. Но именно это воспоминание, претворяемое в присутствие, делает христианскую веру также и ожиданием. Христиане не только помнят о Христе, и в меру своей веры, в меру своего религиозного опыта знают его. Но это знание само становится ожиданием. В христианской вере Христос не только пришел, но Он приходит, и Он придет. И вся религиозная жизнь верующего глубочайшим смыслом определена именно этим ожиданием. Враги христианства упрекают верующих в том, что они центр тяжести своего сознания и своих интересов перенесли в так называемый загробный мир и тем самым перестали заботиться об этом мире. Но это грубая и примитивная ошибка, ибо в том-то и все дело, что для верующего во Христа само время, и это значит как раз это наша теперешняя жизнь, приобрели и все время приобретают совсем новое значение, новый смысл, новое содержание. Ибо в этот, а не в какой другой мир, в это время, в эту жизнь пришел Христос. В них пребывает, и мы знаем Его, и живем с Ним сейчас и тут, а не в каком-то таинственном будущем. Ожидание христиан есть прежде всего ожидание любящего. Только тот, кто любит, ждет. Только тот, кто ждет кого-то, тот любит. И вот сама жизнь становится ожиданием, которое все время исполняется в присутствии. Памятью о присутствии, которое все время становится ожиданием. Все в этом мире, все в этой жизни для верующего озарено этой памятью и этим ожиданием. Уже к самому миру он относится по-другому, чем все, ибо в этот мир пришел Христос. Уже время приобретает другой смысл, ибо это время пришествия и присутствия Христа. И нет уже маленьких дел, нету главного и второстепенного, ибо все в свете этого пришествия становится бесконечно важным, бесконечно ответственным. Я ничего не могу, не имею права считать неважным. Ни одно произнесенное мною слово, ни одного человека, хотя бы на мгновение вступающего в мою жизнь, ни одно дело на меня возложенное. Ибо сам мой религиозный опыт в том-то и состоит, в том-то и заключается и все время раскрывается, что мир и время, и жизнь наполнены присутствием Христа. Безбожные идеологии говорят и утверждают, что только когда-то в далеком будущем наступит на земле царство справедливости и счастья. А все, что было в прошлом, все, что есть в настоящем, только движение к этому будущему и борьба за него. А религиозный опыт говорит, сейчас и тут, в моей жизни, все время все решается. Сейчас и тут я могу быть со Христом или против Него. Могу служить Его присутствию, или же изменить ему. И потому подлинная религиозная жизнь

0: жизнь никогда не может быть уходом в какой-то духовный эгоцентризм и эгоизм. Никогда не скажет подлинно верующий во Христа, что ему нету дела до того, что происходит в мире, до того, что происходит с человеком, до того, что совершается вокруг него. В христианстве, в Евангелии всегда говорится о спасении мира, не о спасении человека от мира, не об уходе его в какой-то уютный и индивидуальный тупик. Да, часто христиане изменяли этому замыслу христианства. Часто уходили в этот духовный эгоизм и эгоцентризм. Но если понять настоящее место, настоящую силу этой памяти и этого ожидания, то поймешь и то, почему подлинный смысл христианской веры заключается только в любви и в попытке, в усилиях, в надежде применить ее в этой жизни.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Град Петров, программа «Читательский клуб». И сегодня в клубе заседают Герман Журавский и Марина Михайлова. И мы вдвоем, я даже как-то, если честно, ну там, желая здоровья всем нашим коллегам и благоденствия, я даже рада, что мы вдвоем сегодня нормально с тобой поговорим про книжку, которая нам обоим понравилась. И будет больше времени для выражения своего респекта ее автору, который, между прочим, еще жив. Слава тебе, Господи. Поскольку предложение было твое, то первое слово тебе.
1: Да, мы сегодня, как и обещали, будем обсуждать книжку современного, действительно ныне здравствующего автора Дмитрия Данилова под интригующим названием «Черный и зеленый». Это большая повесть или маленький роман такой. Но сначала я хотел бы рассказать небольшую историю о том, как я на нее вышел. Несколько недель назад у нас умер сосед. Сосед-краевед Сергей Скопнев был очень такой интересный человек. Он писал книги о Ленинградской области, о Гатчинском направлении, там, о Царскосельском. Ну, вот, сам их издавал на свои деньги. И сам же ходил в электричках с сумкой и продавал самостоятельно.
0: А у тебя есть эти книжки?
1: У меня есть одна его книга. Книга о нашем доме, в котором мы все жили. И вот кто-то до сих пор живет. Потому что у нас очень интересный старый дом, который несколько раз перестраивался. В первой своей форме он еще застал Пушкина, 1933 год. Ну, впоследствии он несколько раз перестраивался.
0: Там же рядом его родители жили.
1: Да-да-да, чуть-чуть подальше там, по Фонтанке.
0: Да,
1: и вот эта книга у меня есть. Других книг, к сожалению, у меня нет. Это очень произошло внезапно, скоропостижно. Буквально я видел его вот идущим по улице, а уже на следующий день вот его племянник мне и другому там соседу Мите, моему вот товарищу старшему, сказал: а вот Сергея как-то экстренно госпитализировали, будто бы какая-то пневмония. И буквально за несколько дней он сгорел и умер. Ему было совсем немного, там, 50 с чем-то лет. И вот мы стоим с Митей на Фонтанке и как-то вот обсуждаем это событие, этот уход, эту смерть. И я как-то вот рассказывал ему о том, вот как я, ну, знаете, как это вот small talk в лифте, там, типа, ну что, Сергей, там, как оно все? Да, так как-то все, да, брат Пушкин.
0: Брат Пушкин,
1: да. Ну и слава богу, там, до свидания. И вот Митя, мой товарищ, рассказывал о том, как они общались. И вот и мы оба, конечно, такие стоим и думаем, мы вот как-то лишний раз это перекатываем, что вот человек ходил по электричкам и
0: продавал
1: свои книги, да.
0: Угу.
1: И вот Митя сказал, что однажды вот Сергей ему так сказал, как все непросто. Вот эта фраза, вот как все оказывается непросто, да? Ну и такая-то вот фраза, такая незаконченная, несколько повисающая в воздухе. И на фоне этого разговора Митя, вот мой другой сосед, как я уже сказал, вспомнил про вот эту книгу и спросил: а вы знаете вот этого автора, такая у него есть книжечка «Черный и зеленый», про то, как чувачок в 90-е чай продавал примерно таким же манером. Клетчатая сумка вот эта большая. И все такое. Я говорю: нет, это что это такое вообще? И вот он мне рассказывает, что да, вот такой вот роман, я читал его давным-давно, в начале нулевых. Интересная история, как я на него вышел. В начале тех же нулевых был фестиваль «Скиф» электронной такой музыки. Здесь же, по-моему, на Ваське он как-то проходил, в центре Курёхина. И вот Митя, как-то придя на этот фестиваль, увидел книжный стенд, за которым стоял Владимир Шинкарёв. Другой вот автор, которого мы недавно обсуждали, который тоже, к сожалению, недавно нас оставил. Ну и Митя к нему как бы подходит и говорит: «Здравствуйте, а вот посоветуйте, что почитать». А он продавал там книги таких вот там митьковских или около митьковских изданий. Ну, да. И Шинкарёв ему дает книжку «Чёрный и зелёный» со словами: «Вот литература».
0: Ну, это правда.
1: Да. И Митя последовал этому совету и приобрел эту книжку. И вот таким вот образом, через Митю, через Шинкарёва, мы сейчас в 2026 году, через 23 года, выходим на этот вот маленький роман.
0: Я очень рада, что его узнала, потому что книжка совершенно прекрасная.
1: Когда я в прошлый раз предложил обсудить эту книжку, я в некотором роде как-то играл вслепую, потому что на тот момент я ее еще не прочел. Ну и это могло оказаться все что угодно. Но вот как-то я решил рискнуть, и действительно, мне кажется, этот риск он оправдал себя. Ну, наверное, надо сказать несколько слов об этом авторе, потому что он, наверное, мало известен, хотя кто его знает. Это московский автор. Годов ему около 57, если верить Википедии. Он в 2018, если я не путаю году, даже получил премию Андрея Белого. А это все-таки не то же самое, что Нобелевскую премию получить. Ну, это как Виктор Соснора, да, вообще я его читал, писал про Пастернака, что... Ну, а потом он получил Нобеля. Ну, ниже падать было уже некуда. Получить премию Андрея Белого.
0: Ладно, Зелен виноград.
1: Да-да. Про премию Андрея Белого мы так, конечно, сказать не можем. Это, наоборот, такой знак качества, наверное, действительно интересного. Это автор многих книжек. Они, фрагменты этих книг или даже все эти книжки полностью целиком есть в интернете, их можно почитать. Что-то еще где-то, я думаю, можно найти. Он поэт. У него, кажется, 5 поэтических сборников. Его рецензируют.
0: А можно я стишок прочитаю?
1: Да, да, конечно. Да, вы пока открывайте. Да. Его рецензируют серьезные авторы на серьезных там порталах. То есть это действительно очень интересное, какое-то настоящее, стоящее культурное явление, скажем так, и ныне здравствующий, повторюсь, вот наш это человек, который живет с нами, ну, не в одном городе, но в одной стране, поэтому мы в любой момент можем там оказаться в одном автобусе, что всегда интересно, кто эти люди, которые едут с нами в автобусе.
0: Ну, вот про людей в автобусе.
1: Да.
0: Можно я хочу, да, тоже сказать два слова. Я сегодня ехала вот сюда, на радио «Град Петров», и смотрела на людей в метро, на улице. И как-то мне было грустно, потому что я думаю: господи, ну сколько много некрасивых людей, вот с какими-то такими лицами, ну, с некоторой печатью. Уже вот такой оскудение человеческого. И тут же вдруг я подумала: а если бы вот эти люди, на которых я так смотрю с такой грустью, а если бы это была моя мама, или мой брат, или моя подруга школьная, или приятель моего ребенка, я бы смотрела на них так же? Нет. Потому что в том же самом лице я бы увидела совершенно другое. Вот не этот холодный, скользящий взгляд, ну, эстетствующего пассажира,
1: да,
0: а вот что-то другое бы мне открылось. И сразу я вспомнила стихи Дмитрия Данилова. Ну, вот два стихотворения. Одно прочитаем в начале, а другое, если ты не против, в конце.
1: Да, пожалуйста.
0: Стихотворение называется «Звартноц». Сразу скажу, что это аэропорт в Армении. Как приятно выпивать в аэропорте или в аэропорту. Не знаю, как правильно. В общем, выпивать в ожидании рейса. Хорошо, если это хороший аэропорт, современный, комфортный. Вот, например, как армянский аэропорт Звартноц. Он очень хороший и современный. такой весь гладкий и пригожий. Тут хорошо, так хорошо, что даже и не очень хочется улетать. Сидел бы и сидел, провожая рейсы, но нет, надо лететь, и очень хочется домой. За окном видны горы. Это красивые, хорошие горы. Но это не Арарат. Это не Арарат. В последнюю ночь не спал, дождался 4:30, вызвал такси и поехал к арке Чаренца. Чаренц — это армянский поэт, которого расстреляли в 1937 году. Он просил, чтобы его расстреляли там, на горе, на вершине, чтобы видеть перед смертью Арарат и Араратскую долину, чтобы хотя бы что-то хорошее было перед смертью. Но чекисты расстреляли его в самом низком месте Араратской долины, среди мусора и говна. Мне об этом рассказал армянский поэт Геворг и свозил меня на своей машине туда, к арке Чаренца, и оттуда открывался потрясающий вид, и было видно только основание Арарата, а весь он тонул в вечерней дымке. Мы вернулись в гостиницу. Поздно уже, вечер, ночь и сильная усталость, и надо вроде бы лечь спать, завтра утром лететь в Москву, в лучший город Земли, но пока еще до нее долетишь, и имеет место переутомление, и вроде надо бы просто спать, как велит организм, но нет, нет, не нужно спать, не нужно отвечать требованиям организма, а нужно вот что. Нужно в 4:30 утра вызвать такси до арки Чаренца. Таксист не знает, что это такое, но мы едем. И подъезжаем к арке Чаренца. Я поднимаюсь по лестнице, и я вижу Арарат. Снежная вершина в огромной дали, гора нашего спасения. Гора, означающая, что с нами больше не будет такого. Но, может быть, будет что-то другое, худшее. Может быть, но такого больше не будет. Смотровая площадка. Нет людей, никого. Делаю несколько снимков, несколько фотографий с разными настройками. На снимках виднеется белый снежный конус. Проходит пара минут, и Арарат исчезает. Все, хватит. Увидел один раз, и хватит. Хватит, довольно с тебя. Увидел один раз, на пару минут, и помни теперь всю жизнь. И знай, знай, что я интересуюсь тобой. Хоть ты и ведешь себя, как бессмысленный дурак, совершаешь нелепые поступки, иногда бываешь забавен, я смотрю на тебя, и мне хочется, мне интересно длить твою эту вот так называемую жизнь. И тут я спрашиваю: Господи, а вот говорят, пишут, что ты любишь нас, а меня, бессмысленного дурака, ты любишь? И Господь то ли отвечает, то ли не отвечает. Трудно понять все это. В общем, Господь говорит: ты задал сейчас совершенно идиотский вопрос, абсолютно бессмысленный. Какой же ты, правда, дурак, какой же ты идиот, какое же я создал дебильное изделие. И вот, как видишь, прячу как перстень в футляр. Зачем же я сделал тебя? Но... И на меня обрушивается страшный, чудовищный, труднопереносимый поток любви Божьей, как какой-то град, ливень или еще что-то такое. И Господь то ли говорит, то ли не говорит: живи, дурачок, живи, как живешь, живи незачем, живи просто так. Живи, развлекайся, страдай своими смешными страданиями. Я просто хочу, чтобы ты был почему-то. Если хочешь, таков мой каприз. Так что давай, иди, дуй. Увидел Арарат, и давай, уезжай. Садись в это свое такси и вперед. Аудиенция окончена, может, еще поговорим. Сел в такси, поехал. Вернее, поехали. Навалился сон, подъехали к гостинице. Дал таксисту неприлично огромные чаевые. Он смутился, но взял. И все, дальше ничего. Дальше потекла обычная скучная жизнь. Она длится и длится, и, может быть, продлится еще какое-то время. Господь, как выяснилось, любит меня, интересуется мной. И, может быть, все это еще продлится какое-то время. 27 мая 2023 года. Стишок.
1: Это очень красиво.
0: И мне кажется, это очень рифмуется с черным и зеленым, который мы сегодня читаем.
1: Да.
0: Потому что там тоже про то, что какой бы Господь ни создал дурацкое изделие, он любит его и прячет, как перстень, футляр. Привет Пастернаку. Ты держишь меня как изделие и прячешь, как перстень, футляр.
1: Спасибо, Марина. Я не нашел эти стихи.
0: А вот мне они первые попались, и я прям думаю, ну как вот в тему.
1: Как в тему, да.
0: Ты не поверишь, но в прошлый раз мы с Евгением поехали домой после нашей передачи. И ты же нам сказал, что книга называется «Черный и зеленый» и про человека, который торгует чаем. Но поскольку в нашей голове все распадается, мы с Женей стали думать, интересно, а почему же роман называется «Черный и зеленый»? И мы придумали очень много там про асфальт и траву, там про то, про сё. В общем, у нас были какие-то очень сложные теории. Потом я, наконец, угнездилась в электричке, открыла роман, ну, прямо сразу. И думаю, ну вот же оно, это про чай.
1: Да, всего лишь.
0: Ну, всего лишь, и на самом деле это великая вещь, и ведь в отличие от вас, от молодого поколения, я же очень хорошо помню 90-е годы. И тоже там, ну, может, я не чаем торговала, ну, не знаю, переводила там с французского на молочном заводе. Ну, что-то такое делала. В общем, это было примерно то же самое. Но вот этот дух 90-х, во-первых, в книжке, конечно, прямо схвачен очень хорошо. Во-вторых, меня эта книга совершенно очаровала отношением к жизни и к человеку. Вот оно абсолютно не патетическое, беспафосное. Но при этом здесь есть такая мера вот внутренней мирности, причем в разных смыслах, и смирения, и созерцательности, и какого-то такого... Ну, вот хорошего отношения к жизни. Ведь он же все время смотрит и говорит, ну да, это же вот такой город, там ничего нету, кроме серых домиков и газончиков, но это очень хороший город.
1: Да.
0: И мне кажется, это такая редкость, это такая драгоценность по нашим временам, потому что, ну, как бы нас нынешняя эпоха все время... как-то немножко подстрекает выпендряться. А тут человек позволяет себе, то есть это надо иметь какую зрелость, какое мужество, да, позволить себе быть тем, кто ты есть. Вот сегодня я человек, который пришел в подвал, загрузил эту оккупантскую сумку и, между прочим, поехал делать то, что я люблю. Вот в чем мастерство жизни Дмитрия Данилова? В том, что, ну, с одной стороны, понятно, что перед нами человек в невыносимых обстоятельствах. Он потерял любую работу, которая хоть как-то приближена к специальности, а, ну, надо кормить семью, которая, так сказать, существует, да? Но в то же время, вот я сегодня послушала его короткое интервью, и он говорит, что я с детства полюбил поезда, причем всякие, вот и электрички, и поезда дальнего следования. И, то есть, он сумел совместить вот эту жестокую необходимость с совершенно детской мечтой, когда ты покупаешь билетик на электрончик, садишься и смотришь в окно. Это ж какое блаженство.
1: Да, и тебя везут, и ты едешь.
0: Тебя везут, и ты едешь.
1: А за окном картинки показывают всякие.
0: Да, и там какие-то чудесные слова. Там Александров, да. Пушкино.
1: Да. Дедовск.
0: Да, дедовск или дедовск.
1: Да, кстати, да, не знаю, как правильно.
0: Ну, я бы сказала дедовск. Ну.
1: А, Орехово-Зуево, где, говорят, орудуют банды. Да.
0: Да. А как он очаровательно рассказывает...
1: Лось и Лосеостровская.
0: Лосеостровская. Как он очаровательно рассказывает, как он приходит. Я очень хорошо помню, что в 90-е на многих дверях просто висели такие, угу, ну, прям написанные листочки. Или даже отпечатанные на принтере, что торговых или там агентов просьба не беспокоить. Да. Тебе как бы сразу говорят, ты последний человек.
1: Угу.
0: Вот ты как, вот не знаю, муха, которая летает и от нее отмахиваются. Да. Вот это теперь ты. Но он совершенно же не впадает ни в какую...
1: В ничтожество.
0: Ни в ничтожество, да, ни в ярость против этих людей. Он просто констатирует, что да, вот в этом месте как бы головы не повернули и сказали, не-не-не, неинтересно.
1: А эти девушки скривились так, будто я предложил им крысиные хвостики.
0: И экскремент, и человеческий экскремент. Девушки скривились. А в другом месте, говорит... Бабоньки и девушки, да, сказали, да-да-да, вот в стол выкладывайте, да,
1: а
0: расскажите.
1: Там Нелли Ивановна еще из отпуска вернется там.
0: А еще мне понравилось, как он там все продал, это был первый, по-моему, да, его день.
1: Ага.
0: И осталось какие-то три пачки чая. Он идет так уже к станции, и тут, да, женщина подходит и говорит, здравствуйте, вы чай, говорят, да, продаете.
1: Да, это прекрасно.
0: Мне кажется, это прекрасно вот в таком даосском смысле, mm-hmm, потому что когда ты отправляешь в реальность положительный импульс, он к тебе вернется. Ну, это Соломон, да, помнишь, mm-hmm, говорит, пускай свой хлеб по водам, и он вернется к тебе. То есть он приехал в этот город, ну, с каким-то положительным настроем, что называется.
1: Знаете, вот вы сейчас об этом заговорили. В начале недели, прошлой, да, я был на последнем литературном семинаре. Ну, я хожу периодически на литературные семинары, там, как с Аней Анатольевной Коваль. И мы всегда там читаем какую-то интересную иностранную литературу. И мы обсуждали рассказ британской писательницы Мюриэл Спарк. Она довольно известна. Ее протежировал Ирвин Во, угу, Грэм Грин. Это вот такая тоже линия интеллектуальной прозы,
0: ну, да,
1: католической,
0: да,
1: с очень таким сложно сочиненным изводом и настроением. И вот мы обсуждали рассказ «Дом знаменитого поэта». Может, когда-нибудь и здесь тоже его обсудим. Это было
0: интересно,
1: бы не безинтересно.
0: Тебе понравилось?
1: Он не безинтересный, он сложный, он с абсурдизмом каким-то таким вообще махровым. Но при этом я не постеснялся сказать на семинаре. Вот сразу же наратор отторжение, никакой ни симпатии, ни эмпатии к повествователю, хотя там описывается Вторая мировая война, там Лондон бомбят. Казалось бы, мы должны как-то, если мы люди, невольно как-то вот посочувствовать этим персонажам, но невольно же мы испытываем, я и коллеги согласились, какое-то очень странное отторжение, потому что это сразу видно, что человек очень язвительный,
0: да,
1: человек очень такой, очень умный, очень такой саркастически настроенный, и не хочется даже с таким человеком вот взаимодействовать. Но когда, это было в начале недели, а когда в конце недели, ну, ближе к концу недели, я начал читать вот этот роман.
0: Да, вот можно 5 копеек вставить. Mm-hmm. Вот то же самое. Я когда начала эту книжку читать, то я сначала подумала, ну что такое я из нее узнаю?
1: Mm-hmm.
0: Ну вот, ну что там, как он смотрит телевизор в этом своем агентстве новостей? Mm-hmm. Нет, ну, пожалуй, я не буду это читать. Но я не прекратила читать по одной простой причине, потому что мне понравилось, как человек спокойно рассказывает, как он пишет, как он опускает какие-то иногда знаки препинания и большие буквы, как он вместе соединяет... Ну, я не помню, что у него там было вместе соединено. Депешмот какой-нибудь,
1: да,
0: или что-то.
1: Я это называю... Ну, я не называю, я как-то прочёл. Речь внутреннюю и внешнюю. и вот эта вот ткань, контекста.
0: Да. Он показывает нам как будто бы вот эту нежную границу, да, где, где... То есть вот эту границу между внутренней речью и текстом.
1: Да.
0: Мне кажется, это очень здорово. Но более того, если бы такими вещами занимался не симпатичный человек, холодный, ироничный, ну, какой-то... Вот Набоков, например, великий писатель, великий. Я получаю большое наслаждение от его текста.
1: Да-да.
0: Но я понимаю, что я бы не смогла с ним усидеть за столом.
1: Это
0: я
1: вот
0: не
1: то же
0: стала
1: самое,
0: бы с ним дружить.
1: Это вот то же самое, когда мы обсуждали, помните, Бродского, «Набережную неисцелимых». И я сказал, что Бродский — жук. Вот это то же самое. Вот это ощущение от того, что этот человек, ну, простите, может быть, за какую-то там вульгарность, не очень приятный.
0: Ну, знаешь, как вот говорила одна моя подруга, я не пирожное,
1: про...
0: чтобы всем
1: ну,
0: быть
1: да,
0: приятным.
1: Да, но как вы сказали сейчас про Набокова, в этом же ключе.
0: Ну да, да, но я понимаю, что кто-то, ну, кто-то, например, наверное, с Набоковым бы как раз сошелся как ключик и замочек.
1: Да, да, да, абсолютно.
0: Вот, и, ну, мне почему-то кажется, что с Бродским мне бы не было так вот мучительно, но, как с Набоковым. Но вот с Даниловым, я не знаю, мне даже как-то очень хочется разыскать этого прекрасного человека, пригласить его к нам на радио или просто прокатиться в электричке вместе. Я тоже, в общем, любитель этого дела.
1: Да.
0: То есть, видно, что эти слова исходят из какого-то очень гармоничного, уязвимого, но по-хорошему уязвимого, да, и какого-то
1: неуязвленного.
0: Очень... Неуязвленного, да. Вот он, ну, как все, как росток, как... хотя это такой большущий дяденька,
1: да-да.
0: Но в нем есть
1: как
0: вот это...
1: Толстый и с бородой.
0: Да-да-да, но в нем есть такая, ну, открытость травы, что называется, да, то есть по ней каждый может пройти, но она не уничтожится
1: да,
0: от
1: она
0: этого.
1: Просто как-то согнется, потом
0: а потом
1: разогнется. Выпрямится, да.
0: В общем, очень интересный человек. И мне кажется, что это же не всегда так бывает. Это признак литературного дара. Потому что сколько вокруг хороших людей, но у них нет вот этого прекрасного дара слова. А у этого человека он есть. И поэтому мы можем войти в какое-то очень содержательное и приятное общение с какой-то глубокой личностью.
1: И не просто войти в это общение, но и по итогам этого общения... обогатиться.
0: Стать другим.
1: Да, именно.
0: Это Гадамер говорил. Он говорил, что хорошая книга — это когда ты закрываешь последнюю страницу и понимаешь, что ты стал другим.
1: Да, да, именно так.
0: Да.
1: И вот, заканчивая эту историю с Мюриэлс Парк, я, ну, я прочитал, я обсудил, поучаствовал в очень интересном обсуждении, но вот это все равно ощущение не то чтобы годливости, но все равно вот это вот как бы... Бывают же такие люди. Но здесь как-то с первых же страниц просто волна эмпатии.
0: Тепла какого-то.
1: Да, какого-то... Да. Просто я полностью погрузился в это, и я стал так сопереживать этому персонажу, вероятно, еще потому, что я проецирую это на себя, потому что я тоже...
0: Я тоже про тебя думала, да?
1: Да, как бы там глава семьи и тоже вынужден, как это, как некоторые говорят, кормить
0: Снискать
1: семью.
0: Снискать хлеб насущный.
1: Да, да, да. И я очень хорошо представил себя вот с чем угодно, да, с теми же сумками вообще в
0: ну,
1: какой-то
0: конечно.
1: Безвыходной ситуации, и все у меня задрожало. И поэтому, когда... В этом дедовский или дедовский, даже не знаю, когда вот его там послали один раз, второй раз, а потом купили, и он пишет, и тут как прорвало.
0: И ты прям вздохнул с облегчением, плакал, я, скажи честно.
1: Да, я заплакал, если честно, потому что, ну вот, ну вот, ну это вам не 19 век, простите, это не литература 19 века. Там, я не знаю, как Лиза может плакать над литературой 19 века.
0: Нет, иногда бывает.
1: Ну, может, ну я плакал, когда Обломов
0: тоже
1: умер.
0: Ты тоже над Чеховым плакал.
1: Ну
0: не
1: да,
0: надо,
1: да, да,
0: да.
1: Ну это ужас, да.
0: Можно
1: во враге, я помню.
0: Да, да, да во враге.
1: И когда ужас. Умер Обломов, тоже как-то допек меня этот Гончаров. Но вот здесь вот, вы знаете, это просто, я аж прям... Ну, ну, слава богу, что попёрло прям, как хорошо, как это, вот оно как, да, помните, ах, вот оно как бывает иногда.
0: Да,
1: и,
0: да, да.
1: И вот просто и, ну, вот что-то настоящее произошло, хотя, казалось бы, если с какой-то, может быть, такой со сторонней точки зрения написано странно. Действительно, там то знаков препинания нет, то... Ну, вообще, это классический, наверное, поток сознания. Ну, если так говорить, о каких-то технических еще моментах, более так отстраненно и сухо, да.
0: И тоже он не пускается все-таки в поток сознания. Вот он держится, ну, он, в каком-то в своей точке.
1: Да, он очень тонко балансирует между уж совсем неудобоваримой какой-то вот неудобоваримостью, простите.
0: Ну,
1: не
0: да,
1: буду
0: да,
1: там
0: да.
1: подбирать слова. И это. Извините, интересно читать. Хотя, казалось бы, ничего не происходит. Ну, просто чувак едет на электричке, и просто вот он смотрит на людей, просто он смотрит в окно, и он видит там сарай в поле, да? И вот он вдруг говорит, вот я бы вечно смотрел на этот сарай в поле. Но поезд там постоял, двинулся дальше, и все, и он проплыл, и больше там я его не видел никогда, условно говоря. Вот эти провинциальные города Московской области. Знаете, я очень плохо знаю Москву, уж тем более Московскую область. Я гуглил эти города, как они выглядят. Вот эти фотографии Дедовска или Дедовска. Солнечногорск я гуглил, Сергиев Посад.
0: А вот поверь мне, я была во многих этих городах.
1: Да, причём, серьёзно?
0: Да. Причем я была даже в них, а в некоторых из них, еще вот в конце 80-х. То есть как будто бы, ну вот, в пред-90-х.
1: Да.
0: Очень много интересного могу тоже порассказать.
1: О,
0: вообще,
1: да.
0: Вот как-то вдохновилась. Я поняла, что мне надо написать какую-то книжку «Мои 90-е». Потому что понятно, что у меня были совершенно другие истории, но... 90-е ведь это такая интересная эпоха. Они от нас отодвинулись, ну, на 30 лет. И уже можно что-то разглядеть.
1: Да, да.
0: И это время не было ни прекрасным, ни провальным. Оно имеет какую-то свою конфигурацию, которую очень хочется исследовать. И я подозреваю, что у каждого человека были свои 90-е.
1: Абсолютно, да.
0: Потому что мы все были в каких-то, ну, собственных жизненных ситуациях. И очень интересно.
1: Вот относительно 90-х я бы еще несколько слов позволил себе сказать. Я помню, несколько лет назад вы сказали: «О, я пойду», буквально, ну, года 2-3 назад, вы сейчас вспомните, «я пойду в Росфото, кажется, смотреть выставку «Петербург нулевых годов». Помните, да?
0: Да, да.
1: И вот я не сходил тогда на эту выставку, но я до сих пор помню, как вы сказали о том, что эта выставка существовала или там прошла. Я бы мог кусать локти, однако есть прекрасные подписки в социальных сетях, там «Петербург было и стало»,
0: ну,
1: и
0: да,
1: добрые
0: да,
1: люди
0: да.
1: выкладывают фотографии, и не только там Петербурга 1937 года или еще какие-то там, или еще царского времени, но и там «Автово 2003 год», и там «Поле» просто, например. Да,
0: да? Много всякого интересного.
1: Да, да. И поэтому я обожаю эти группы, я могу там проводить просто, ну, не часами, но там по полчаса. Ну, так вот, я к чему? К тому, что книжка датируется 2003 годом.
0: То есть вот только-только.
1: Только-только, да, это закончилось. Да, я думаю, она еще писалась тоже какое-то время,
0: ну,
1: там
0: да,
1: вылеживалась, там,
0: конечно.
1: Он, не знаю, как это происходило, это не важно. Но то есть 2003 год, прошло совсем чуть-чуть, и я подумал, как этот человек, вот он ухитрился, умудрился вот эту, это, вот вы сейчас сказали, дистанция 30 лет, и мы можем уже вот так вот, ну, слава богу, оно
0: да.
1: закончилось, а теперь мы порефлексируем над этим.
0: Когда это,
1: именно,
0: да.
1: И я сразу подумал, вот, а то время, в котором вот я сейчас живу, 2026, 2025, 2027 там и так далее, ну, это же время, в котором мы не живем, а выживаем, да, в некотором смысле. Потому что надо думать там вот точно так же о деньгах, о хлебе насущном, о том, сейчас, как там амбиции какие свои реализовать, тут какой-то проект, тут не получилось, а тут вот надо... То есть ты постоянно в движении, и я задумался, что, несмотря на то, что я вроде бы там рефлексирующий субъект, там какой-то псевдоинтеллектуал, и читаю книжки каждую неделю, но при этом все равно я как колесо в белке кручусь, что называется, да, и подумал, так я же не вижу этого времени, оно вот, оно вокруг меня, я его фиксирую, я смотрю на него с точки зрения того, ну вот, удобно мне это или неудобно, выгодно мне это или невыгодно.
0: В том-то и дело, что это особенный человек, это созерцать.
1: Именно, да, и я подумал, что вот эта книга, она прямо учит тому, что...
0: Конечно.
1: Вот много уже сказано всяких слов, иногда довольно пошлых, о том, что «О, братан, остановись там».
0: Ну, каких пошлых? Просто, понимаешь, все, чему нас научили Христос, даосы и прочие хорошие люди, наконец, надо реализовать. Ну, потому что ничего новенького... Вот я не верю, что есть какие-то новенькие хорошие вещи. Надо просто исполнить, наконец, старенькие. Вот попробуй жить по Евангелию, хочется сказать всем нам. И ты увидишь, как солнце вообще засияет в ночи.
1: Не то, что как оно засияет, а как оно сияет всегда, каждый день. Да,
0: потому что
1: я...
0: небесный Иерусалим горит сквозь холод и лед.
1: Именно так. И эта книга, она действительно очень вдохновляющая, если угодно. Потому что, ну, ты видишь... Ну, не знаю, мне кажется, что я вижу, как она сделана. Я вижу, что он ни разу не употребляет «я». Вы обратили внимание? Он очень интересно строит фразы. «Я» упоминается, ну, вот я так посмотрел, один, может быть, два раза, когда совершенно какой-то вот там проходной персонаж, помните, он сначала книги и открытки макаром пытался реализовывать, и хозяин этой фирмы, там, хитренький мужичок, по итогам первого
0: дня сказал...
1: Бывший
0: театральный режиссер.
1: Да-да-да, который говорил, что, типа, учил нас, отбросьте свои, там, авторские амбиции. Вот я же отбросил и стал всего лишь владельцем маленькой скромной фирмы по реализации книг и открыток. Ничего, нормально. Да, и вот этот именно персонаж по итогам первой...
0: Говорит «я».
1: «Я», он единственный, по-моему, ну, может, еще где-то, он говорит «я доволен поездкой». Да, а все остальное написано в очень интересном, таком немножко отстраненном,
0: действительно. Таком,
1: да, ехал, смотрел, пересел на станции.
0: Очень деликатно. Да. Вот помимо всего прочего, здесь еще есть такая деликатность.
1: Да, да, именно. И я прочитал дважды, на самом деле. Первый раз.
0: А я вот на сладкое оставила, еще раз прочитаю, конечно. Я бы очень хотела бумажную эту книжку иметь, но не знаю, где.
1: Ну,
0: взять.
1: В библиотеке имени Грибоедова на улице Садовой она есть. Мне
0: но
1: сообщили.
0: В Маяковке я ее не нашла в каталоге.
1: Да?
0: Причем, ну, может, плохо искал?
1: Ну, да, я не знаю. Ну вот Митя же сказал мне, что она есть вот прям, по-моему, в читальном зале в Грибоедовке на Садовой. Ну,
0: это хорошо.
1: Да. Да.
0: Хочу еще стишок, можно прочитать?
1: Да, давайте, только прежде чем вы, пока вы открывайте, я скажу еще пару слов.
0: Скажи.
1: Я прочел еще пьесу этого же автора, потому что меня...
0: Да. Название меня очаровало. Да. Сережа.
1: Очень тупой. Это замечательно. Я просто, когда прочитал это название, подумал, что там написано? Это замечательная вообще 30-страничная вещь.
0: Давайте
1: очень
0: тоже
1: интересная.
0: Обсудим как-нибудь.
1: Давайте, да.
0: Ну, в какой-нибудь из будущих
1: встреч. Да. Ну, она абсолютно абсурдистская, но я утверждаю, что я знаю, что там происходит. Да, понимаю.
0: Тем интереснее.
1: Да. И хоть я посмотрел еще сборник, да, его стихов под названием «Так умирают машинисты метро». И я прочитал одно стихотворение, ну, вот, которое есть в открытом доступе из этого сборника, и оно абсолютно прекрасно, абсолютно. Несмотря на, может быть, какое-то такое название, какое-то вычурное немножко, или... ну и вообще вот эти названия, Сережа очень тупой. Ну вот, Марина, открыли?
0: Открыла.
1: Да, прошу вас.
0: Стих называется «Там Господь». Пророку Илии было сказано: «Не в ветре Господь, не в землетрясении Господь, не в огне Господь, но после огня веяние тихого ветра, и там Господь». Там, где тихое, маленькое, там Господь. В маленьких городках и поселках, где никогда ничего не происходит, среди серых унылых домов и пустых бесполезных учреждений, там Господь. На маленьких железнодорожных станциях, мимо которых проходят 2 или 3 поезда в сутки, где тихо живут и дышат рельсы и стрелки, где на дальнем пути ржавеют 2 товарных вагона, приржавевших к рельсам, там Господь. На полузаброшенных автобусных остановках, где автобусы останавливаются раз в неделю, да и не останавливаются, а просто притормаживают видят, что никого нет, и дальше едут. На полузаброшенных, пустых автобусных остановках. Там Господь. В смрадных тесных столовых, в которых можно купить салат витаминный, щи, суп овощной, биточки, да, зразы, что там еще, гарнир греча, пюре картофельное, компот, сухофрукты, хлеб черный и белый. В смрадных тесных столовых, прикрепленных к унылым, изнурительным промышленным предприятиям. Там Господь. В маленьких магазинах с одной продавщицей и двумя или тремя прилавками с лапшой доширак и ролтон, с нарезками колбасы, с рыбными и мясными консервами, с бутылками страшных напитков, с этим вот всем. И продавщица говорит: «Что вам, мужчина?» Там Господь. На маленьких унылых стадионах, которые не ремонтировались с 60-х годов, на стадионах, где играют команды областных и районных первенств, где на матчах сидят кузьмичи, тихо пьют водку и пиво, грызут семечки и вяло орут «Ну кто так бьет?» и прочие безумные глаголы. На этих маленьких унылых стадионах для убогого, ненужного никому футбола. Там Господь. Господи, Ты вместе с тихим ветром, с тихим дыханием пустоты, Ты в самых унылых местах, в тихих местах, в тишине. Не посреди грохота, сияния и побед, не среди великолепия и могущества, а вот тут Ты, веяние тихого ветра, Ты глаз хлада тонко, так написано в нашей славянской Библии. Господи, благослови это все это убожество, в котором мы мучимся, которое мы ненавидим. Благослови всю эту зону мучений, весь этот ужас кромешный, который мы любим, да, а что делать, который мы любим. Благослови, Господи, это все. Да, веяние тихого ветра, да, глаз хлада тонко, и тама Господь. Ну, прямо это очень хорошие стихи. И прям вот для нашего христианского радио это прям в десятку.
1: Да, попадание.
0: Как я обрадовалась, когда открыла вот это. А я так боялась, думаю, а вдруг у него плохие стихи, просто хорошие стихи плохие. Но нет, не подвел.
1: Мне даже кажется, что разница между стихами и прозой...
0: Почти нет.
1: Именно.
0: Почему я решила взять это? Потому что это прям вот пролог и эпилог к книге «Чёрный и зелёный».
1: Да, я это понял, когда Надюше и жене своей, ну там, дети, ор, дурдом,
0: ну, как обычно,
1: да, классический, и я ей все: «Слушай, дай я тебе почитаю вслух». Ну,
0: всегда.
1: «Дай почитаю». Она там: «Да все как-то потом». Я говорю: «Ну дай хоть немножко почитаю». И когда я начал вдруг там момент какой-то выкроил и начал читать это вслух...
0: Вот книжку.
1: Да,
0: вот «Чёрный
1: да, просто да, с телефона. Ну, как я ее прочел. Я услышал, что это стихи.
0: Это очень хорошее. Опять же, вот понимаешь, как мы говорили, что у него такая граница между внутренней речью и текстом оформленным. Точно так же и здесь он умеет держать вот эту границу между поэзией и прозой. То есть это вот жизнь в моменте становления.
1: Да, да.
0: И искусство в моменте становления. Очень крутой человек.
1: Да, это как капля чернил, попав в стакан
0: начинает
1: с водой.
0: Начинает расплываться.
1: Да,
0: и ты смотришь как завороженный
1: да,
0: на эти контуры.
1: На эту форму, которая меняется как-то ежесекундно, и чуть тронь этот бокал, все как-то поведет. Да, вот у меня очень такие тоже, естественно, может, поэтические тоже ассоциации от этого от всего.
0: А ты читал, он вообще кто по образованию первому?
1: Да кто его знает?
0: То есть не написано?
1: Ну, может, и написано, я как-то не обратил на это внимания. Не знаю,
0: человек
1: по образованию,
0: человек.
1: Да. И тем удивительнее, что вот эта хрупкость и какая-то совершенная красота, она зиждется на убожестве, действительно, Вот как в этом стихотворении. Вот он, например, описывает Ленинградский, кажется, вокзал. Я даже в какой-то момент, знаете, даже не понял. Ну, вот вроде еще есть
0: 3 минуты,
1: да.
0: Говорит Арина, да.
1: Я даже не понял сначала. Он говорит, я пришел ночью на вокзал и заплатил милиционеру 7 000 рублей, чтобы сесть. Стоять можно бесплатно. Но я решил заплатить и сел. А, и дальше там просто милиционер гонял бомжей,
0: ну, тогда
1: или что-то еще.
0: Тогда были просто другие деньги.
1: Нет,
0: тогда
1: это-то я понял,
0: дети,
1: да.
0: Там ходили с тысячами.
1: Да, это-то я понял. Нет, я понимал прекрасно, что инфляция, и что ну, надо получать да. хотя бы 2 миллиона, чтобы хоть как-то там вообще крутиться и вертеться. Но то, чтобы...
0: И это будет там какие-нибудь $100.
1: Да,
0: ну,
1: да,
0: то
1: да,
0: есть
1: да,
0: это...
1: там 30 тысяч рублей, там 50, я не знаю, там, не знаю, 100 по нынешним временам, не знаю. И, ну, просто ситуация, что ты платишь милиционеру за то, чтобы сидеть на вокзале, она сама по себе какая-то неприятная и абсурдная. Но даже вот в таких вот ситуациях из них этому автору будто бы удается разглядеть какую-то...
0: Поэзию какую-то.
1: Да, какую-то поэзию, какое-то вот мерцание, как будто вот за этим убожеством что-то... просвечивает нерукотворное, даже в таких вот...
0: Две минуты.
1: В таких вот местах.
0: А скажи мне, ты прочитал что-нибудь, что написали Лиза и Женя по поводу предложения на следующий раз?
1: Ничего они не написали, наши коллеги.
0: Вообще ничего?
1: Ничего, как это, манкировали, проигнорировали, кажется, да. Пустой чат.
0: Пустой чат.
1: Да.
0: Тогда...
1: Ну, ничего не анонсируем. Пусть это будет небольшой
0: сюрприз.
1: Сюрприз, да. Почему бы и нет?
0: Ну, иногда и так надо пожить.
1: Да.
0: Но вот сегодня я благодарю Германа Журавского за прекрасный разговор.
1: Да.
0: А вам, дорогие друзья, очень советую познакомиться с творчеством замечательного современного писателя Дмитрия Данилова. Ну, это, знаете, это вот как если бы Чехов жил в наше время, и можно было бы почитать, а потом написать ему письмецо и сказать: «Дорогой Дмитрий Данилов».
1: Спасибо вам большое.
0: Ну да, или там задать вопрос.
1: Да, да.
0: Это чудо. Писатель очень хороший.
1: Да.
0: Вот, спасибо вот. Всем, кто нас слушал сегодня.
1: Ладненько, до свидания. Спасибо.
0: До свидания. Большое спасибо.

0: Радио «Град Петров» и паломническая служба радио представляют программу «Пальмовник».
1: Пальмовник – человек с пальмовой веткой, вернувшийся из паломничества во Святую Землю.
2: Пальмовник, пилигрим, странник, богомолец, поклонник и паломник. Так называли и называют тех, кто совершил путешествие к святым местам, поклонение святыням христианства.
3: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Пальмовник». У микрофона Марина Подольская, а рядом со мной в студии радиостанции «Град Петров» инок Троицы Сергиевой Приморской мужской пустыни отец Феофан Коноплев. Добрый день, отец Феофан.
4: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы остановились на том, что отец Игнатий Брянчанинов оставил достойного преемника. Это отец архимандрит Игнатий Малышев. И первое его серьезное послушание в монастыре было связано со строительством храма в честь преподобного Сергия. Поскольку паломников и богомольцев пресвятитель Игнатий умножилось в разы, храм стал уже тесен, и Игнатий Малышев, как келейник Игнатия Брянчанинова, нашел случай сказать: «Батюшка, так и так, храм-то у нас тесноват, может быть, будем расширять». Пригласили архитектора.
5: А в каком это году было?
4: Это было в 1862 году. Угу. Пригласили архитектора. Алексей Максимович Горностаев составил проект. Княгиня Зинаида Юсупова выделила достаточно большую сумму денег, на которую можно было начать строительство. И вот старый храм стали разбирать. И мне хочется обратить внимание радиослушателей на то, что архитектура Сергиевского храма совершенно необычная и непривычная для русского глаза. Тип архитектуры называется базилика, в основе которой лежат несколько рядов гранитных колонн.
0: Алексей Максимович Горностаев, известный архитектор середины XIX века, один из основоположников русского стиля в архитектуре. Как самостоятельное направление в архитектуре XIX-начала XX веков, русский стиль основан на использовании приемов и форм древнерусского зодчества и народного искусства. Алексей Максимович Горностаев – автор дачных построек на Аптекарском и Каменном островах. Работал на Валааме, Никольские белые скиты, Странноприимный дом и другие, в Троице Сергиевой пустыне, Сергиевская и Надвратная церкви, Братский корпус, часовня, в Старой Ладоге, церковь Иоанна Златоуста, Никольского монастыря, больница в Успенском монастыре и другие. Автор Успенского собора в Хельсинки, крупнейшего православного храма в Северной Европе.
4: Так вот, построить храм из кирпича все было несложно. Силами монастыря, а доставить гранит для колонн оказалось чрезвычайно дорого, на это не хватало никаких сил. Так вот, Зинаида Юсупова приезжает, как-то смотрит, храм не строят, не начинают. Подходит к Игнатию Брянчанинову: «Батюшка, раз вы не начнете, у меня в другом месте попросили денежки, я там храм построю». Но Игнатий Брянчанинов подбегает к Игнатию Малышеву: «Уже ты начал, ты уже заканчивай». Тот бедный целое лето искал жертвователей, жертвователей найти не смог. Тогда он уже стал просто молиться и ходить в окрестностях, искать хоть какой-то выход из положения. Но все мы прекрасно понимаем, Петербург стоит на болотах. В ближайших местах никогда ни кусочка гранита не находили. И вот к концу ноября, это уже, можете себе представить, снег скоро будет лежать, холодно. Игнатий Малышев потерял всякую надежду, но думает: «Последний день пойду». И вот он

0: Но это, опять же, еще не все. Дело в том, что когда храм уже был поставлен, стал вопрос, какой же будет иконостас. А как я вам говорил, Игнатий Малышев к этому моменту уже закончил Академию художеств. Он всю душу вложил в этот храм. Росписи, мозаика на полу. Все было сделано по его чертежам и даже много его рукой. И вот иконостас, конечно, он хотел мраморный. Но денег на это уже не было. Игнатий Принчининов ему предложил, давай сделаем дубовый резной иконостас, как это и принято. Но Игнатий Малышев-то понимал, что это все-таки не то. А вот с момента обучения в Академии художеств от Карла Брюлова у него была картина. Большая картина, поясное изображение Божьей Матери. И Зинаида Юсупова, выделившая деньги на храм, все время просила, батюшка, продайте. Ну, всем хотелось иметь работу этого мастера. Но вы поймите, что это подарок моего любимого учителя. Я с этим расстаться не могу. Но когда видишь, что денег на храм нет, картину под мышку, едет в Петербург.
1: Предлагает княгине Юсуповой.
0: Ну, он даже не то, что предложил, только приехал. Картина была куплена сразу же. И на эти деньги поставили иконостас. Причем, хочу обратить внимание, это был пятичастный иконостас. Мраморно-гранит. Мы сейчас по всей территории монастыря иногда кусочки его находим. Вы знаете, это была удивительнейшая работа. Он не поражал своей дороговизной, величественностью. Это были тонкие цвета мрамора и гранита, чрезвычайно теплые. Это была работа сердца. Интересный еще момент, что в центре иконостаса царские врата совершенно в необычной форме исполнены. Сделаны в виде двух скрижалей и изображены все 12 апостолов.
1: А что значит в виде двух скрижалей царские врата?
0: Как скрижали изображают, которые Моисей получил от Господа на горе Синай.
1: Вот. Ну, такие огромные валуны.
0: Ну, они, конечно же, не из камня. Они все-таки тогда они были серебряные, покрытые позолотой. Сейчас они деревянные. Но в форме вот такие вот полукруглые досочки, на которых изображены все 12 апостолов. Больше таких царских врат я не видел нигде.

0: интересные такие истории, достаточно необычные. Я хотела еще вас попросить рассказать, отец Феофан, о таком моменте. В XIX веке это был крупный первоклассный монастырь Троицы Сергиева пустыни. Но было ли это местом массового паломничества? Вы указали на тот факт, что благодаря тогда еще отцу Игнатию Брянчанинову стали прибывать в обитель многие дворяне, потому что была интересна, понятна и, как бы если так можно выразиться, внятна фигура отца Игнатия. Он был дворянином по происхождению, образованным человеком и активно привлекал столичное дворянство. А был ли вообще монастырь местом массового паломничества вообще в XIX веке до его закрытия? Или все же это было такое, ну, несколько такое элитарное место?
1: Хочется обратить внимание прежде всего на то, что монастырь посвящен преподобному Сергию Радонежскому. Это самый, наверное, любимый святой на Руси. До Троицы Сергиевой лавры далековато. Жителям Петербурга. Не каждый мог позволить себе. А тут, в 19 верстах от города, есть своя обитель. Поэтому и стар, и млад, и беден, и богат, все сюда устремлялись, безусловно. Ну а с 19 века уж дворянское сословие в особенности. Но хочу обратить внимание, что и лица императорской фамилии изначально, это Иоанна Иоанновна, построившая монастырь, Елизавета Петровна, пешком сюда ходила, Екатерина Великая, Павел I, Николай I, все в последующие императоры. У нас есть фотография Николая II в монастыре, Александра III в составе шествия, похоронного шествия при захоронении Николая Лихтенбергского, герцога.
0: А он захоронен тоже там, в некрополе, в монастыре.
1: Да, да, да. И не только ведь простые смертные. Отец Иоанн Кронштадтский, ведь пустынь находится на месте его следования в Петербург, они были...
0: Вот эта Петербургская дорога, каким образом вот она находится на пути следования в Петербург из Кронштадта?

0: то время переправлялись из Кронштадта до Раненбаума.
1: Таким путем тоже.
0: И потом по дороге направлялись в Петербург или каким-то иным способом?
1: Можно было поездом, а можно было и по дороге. Есть свидетельства, как отец Иоанн Кронштадтский приезжал. Во-первых, они были в дружбе с Игнатием Малышевым. Когда представился отец Игнатий, отец Иоанн приезжал, читал над ним разрешительную молитву. И у нас вообще сохранили свидетельства, когда появлялся Иоанн Кронштадтский. Угу. Его окружали огромное количество сразу же почитателей. Но дело в том, что ведь жилища-то рядом нет. Пустынь-то была достаточно уединённо от жилищ, от места жилищ. А теперь гибения сразу же появлялись люди, сразу же. И он уже по монастырю шел в окружении большое количество почитателей. Святитель Феофан Затворник приезжал к отцу Игнатию Брянчанинову, советовался с ним, когда он еще был преподавателем. Бытность его преподавателем.
2: Святители Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник – известные подвижники веры и духовные писатели XIX века, чьи труды способствовали возрождению святоотеческого учения об Иисусовой молитве и умном делании. И в богословских деталях, и даже по общему умонастроению они отличались друг от друга. В сочинениях Игнатия Брянчанинова часто встречаются предостережения против прелести, заблуждений, вредных влияний. Феофан Затворник акцент делает на положительных сторонах духовной жизни. В его писаниях больше творческой свободы. Надо сказать, что произведения святителей Игнатия и Феофана изначально обращены к различной аудитории, христианам различной степени духовного развития и жительства. Святитель Игнатий адресует свои произведения современному ему монашеству. Его аудитория – это люди, твердо стоящие в православии и ведущие активную духовную жизнь, то есть близкие по духу к монашеству. Святитель Феофан обращается к современному ему светскому обществу, надо заметить, весьма секулярному, и стремится в своих трудах скорее склонить, привлечь его к христианству и дать некоторый минимальный достаточный запас знаний и практических советов для начала духовной жизни. Современные исследователи отмечают, что, несмотря на различия, практика духовной жизни и учение о молитве, разработанные святителями Игнатием Брянчаниновым и Феофаном Затворником, не имеют принципиальных разногласий. Еще при своей жизни оба подвижника пользовались у верующих непререкаемым авторитетом. Их труды включают духовный святоотеческий опыт, ставший неоценимым руководством в молитвенном делании для современного христианства.
1: Но уж если мы возьмем, вспомним крестные ходы, организованные обществом трезвости, так это вообще вся Россия была в Сергиевой пустыни, в том числе целый сон новомучеников.
0: Вы имеете в виду отца Александра Рождественского?
1: Отца Александра Рождественского. Вместе с ним и священномученик-философ Арнацкий, священномученик Вениамин Петроградский, тогда еще только иеромонах, священномученик Григорий Поспелов.
0: И они все...
1: Все были участниками общества трезвости и с крестными ходами приходили в пустынь. Крестные ходы – это вообще отдельная, конечно, история. В конце XIX века по благословению отца Иоанна Кронштадтского и философа Арнацкого отец Александр Рождественский, настоятель храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала, организовал первое в России общество трезвости. И вот одним из методов работы с трезвенниками были крестные ходы, учрежденные им. И это, вы знаете, было настоящее зрелище. Это шествие начиналось от Варшавского вокзала. На пути следования к нему от всех ближайших храмов стекались группы паломников, в середине хор храма, запрестольный крест, хоругви, ну и активные прихожане. И вот эти группки, они примыкали к главной колонне, и в итоге к воротам монастыря подходила колонна в 100 тысяч человек. В течение 2 часов крестный ход заходил на территорию монастыря. заполнял абсолютно все свободные места. В храме побывать, конечно, могли немногие. Поэтому в конце службы, в центре монастыря, на площади служился молебен. Трезвенники многие давали обет трезвости перед чудотворной иконой преподобного Сергия. А монастырь потом всех угощал квасом и хлебом. Я посчитал, если давали хотя бы по кусочку хлеба и по стакану кваса, это нужно было заготовить 80 бочек кваса и 3500 буханок хлеба. А есть свидетельства, что давали по 2 кусочка хлеба и по 2 стакана кваса.
0: Это один раз в год такой вот?
1: Раз в год это было,
0: да. На Пасху, да?
1: Или... Нет, это чаще всего перед праздником преподобного Сергия. Mm-hmm. За неделю, mm-hmm. за две.
0: Проводили такие крестные ходы.
1: Да, вот отец Александр Рождественский именно...
0: Вот после такого...
1: После такого крестного хода жаркий день был, испив холодного кваса, он простудился. И через неделю как раз на день преподобного Сергия он представился.

0: А вот что было с монастырем уже в начале 20 века, после советской власти? Как долго монастырь сумел просуществовать, когда его закрыли? Что было уже в советское время на этом месте?
1: Ну, в 19 году официальное было закрытие.
0: Угу. А сколько на тот момент было иноков в монастыре?
1: Точно сказать, на тот момент сложно, не могу. Но то, что в начале 20 века было приблизительно 100 братий. Это был очень большой монастырь. Велась обширнейшая благотворительная поддержка. Так вот, к 19 году монастырь был официально закрыт, но до 31 года он существовал как сельхозартель. Оставался и один храм.
0: Монахи там
1: было
0: жили,
1: братья, да,
0: были
1: было...
0: обложены налогом, как водится, да?
1: Да, работали. Да, они трудились. Ну, их было уже немного, там, в числе, может быть, 20. Но в 31 году абсолютно уже все было закрыто, разогнали всех. А в 60-е годы уже 20 века было полностью уничтожено все кладбище, взорваны соборы, храмы.
0: А с 30 по 60-е просто пустовало?
1: Нет, или сначала там был...
0: Какой-нибудь артель, Красный труд, что-нибудь?
1: Нет. Как, в общем-то, и водилось в то время, там организовали детский интернат для брошенных детей. Потом там была школа МВД. Далее, после войны, содержались и военнопленные. Так вот, очень интересный был эпизод, связанный с пребыванием военнопленных немцев на территории монастыря. Дело в том, что монастырь находится на очень важном стратегическом месте. Поэтому в 40-х годах, по-моему, это был 41-й год, был выброшен десант. Этот десант в размере 500 человек выбил немцев из обители. Из Петербурга двинулась колонна танков на поддержку десанта. Но проблема была в том, что десант не смог зацепиться, его выбили, уничтожили практически всех, остались только 7 человек. Колонна подошла, поддержки ей не было, колонну разбомбили тоже. Самое интересное в этой истории то, что к нам приезжал участник этого десанта, уже пожилой, сказал эту историю. Как
0: один из семи человек из тех.
1: Один из семи человек. Вообще человек интереснейший. Его судьба Господь хранил в течение всей войны. Он был на Невском пятачке, когда не оставалось никого из окружающих его людей.
0: Место.
1: Неоднократно его спасал Господь от верной гибели. Так вот, было так и здесь. А произошло, каким образом их оттуда выбили. Они зацепили, закрепились. Но понимали, чувствовали, видели, что немец ведет прицельную стрельбу и четко, вот как будто кто-то им подсказывает. Они тогда не смогли понять, у них не было времени, в живых не осталось, как я говорю, практически никого. Им чудом удалось через камыши по Финскому заливу бежать оттуда, 7 человек их только осталось. Впоследствии он после войны был начальником лагеря военнопленных немцев, располагавшихся именно на территории этого монастыря.
0: Этого монастыря?
1: И он узнал интереснейшую историю. Среди этих военнопленных оказался немец, который сам рассказывал, что он был наводчиком. И когда был десант, он был единственный, находящийся на территории монастыря, и давал абсолютно четкие наводки, где находятся какие силы
0: десанта.
1: То есть благодаря ему весь десант и был разбит. Он был один, которого они не нашли, не вычислили. И вот об этом всем он уже узнал в конце войны, ну и потом уже рассказал нам. Знаете, какая история удивительная, каково было ему.
0: Интересная история. А дальше, вот после 60-х годов, что было там на территории монастыря, школа милиции, да?
1: Вот в 61-м году уже въезжает школа милиции. И вот тут уже начинается уничтожение соборов, подплацы, кладбище уничтожение полное. И, в общем-то, весь комплекс, он все-таки так или иначе был подвержен перестройке, изменениям. Сохранилось только больничное здание, которое никак не реконструировалось.
0: Нет, оно как что не использовали?
1: Как больница и функционировала. Вот больница. Врачи единственное, кто ничего не перестраивал. Ну, храм только закрыли, а так там был домовой храм. И вот уже в 93-м году началось возрождение, передача зданий Русской Православной Церкви.
0: А с чего началось возрождение? Кому передавали здание монастыря?
1: Ну, началось прошение на имя, видимо, руководства.
0: Ну, обычно по-разному бывает. Иногда инициативная группа какая-то местных прихожан. Но поскольку тут прихожан не было...
1: Безусловно, была инициативная группа местных семинаристов.
0: Вот.
1: Местных семинаристов. Главным инициатором, конечно, был наш отец Николай, тогда еще преподаватель.
0: Отец Николай?
1: Парамонов.
0: Это?
1: Преподаватель на тот момент в академии он был. И...
0: Сейчас отец Николай?
1: А сейчас он настоятель.
0: Настоятель.
1: Да. Тут очень сильно нам еще помог труд владыки митрополита. И вот как-то на службе он рассказывал на проповеди, когда он приехал еще студентом первый раз в эту пустынь, посмотрел, как там все было запущено. Друзья ему говорили, ну что ты пишешь? Ну это же никогда никому не пригодится, ты посмотри. Это теперь такой монастырь, все это возрождается. Ну не чудо ли это?
2: Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир в 1958 году в Ленинградской духовной академии защитил научную работу на степень кандидата богословия. Тема работы – Троица Сергиева пустынь Петроградской епархии. Работа состоит из трех глав, в которых рассмотрена и проанализирована история возникновения Троицы Сергиевой пустыни, ее развитие в XVIII-XIX веках. В отдельной главе описана деятельность обители в период ее расцвета, возведение ее в первый класс. Рассмотрена деятельность архимандритов Игнатия Брянчанинова, Игнатия Малышева, Варлаама Никифорова, Михаила Горелышева, Сергия Дружинина, Иосафа Меркулова и Игнатия Егорова. Особое внимание уделено значению Троицы Сергиевой пустыни в истории Русской Православной Церкви, ее просветительской и благотворительной деятельности, религиозно-нравственному значению.
1: А само появление монастыря. Приехал один священник с крестом, а вокруг него 700 милиционеров. И вот Господь устроил так, что священник остался... Милиционерам нашли лучшее здание.
0: А когда привели милиционеров?
1: К 2000 году уже удалось и место найти.
0: То есть 7 лет сосуществовали школа милиции и возрождающийся монастырь?
1: 7 лет сосуществовали, тесно очень. Между прочим, плодотворно и для самих милиционеров. Потому что очень многие ребята заходили, хоть им и запрещали, за это давали наряды, но тем не менее в храм они заходили, принимали крещение, бывали случаи. Один из выпускников стал послушником монастыря, один из выпускников является настоятелем храма в Ленинградской области.
0: А кто, если
1: вы... Отец Константин Синельщиков. Он мне благословил, а я рассказываю. Еще один интереснейший случай мне запомнился. Один выпускник перед отъездом домой зашел в храм, и тут у них случайно состоялась беседа с отцом Николаем, нашим настоятелем. И батюшка в конце... подарил ему иконочку преподобного Сергия. И вы знаете, через год приезжает этот милиционер к нам, рассказывает такую историю. Сразу после окончания школы милиции его отправили в командировку, в Чечню. Их разместили в одноэтажном каком-то здании. И вот он говорит, я просыпаюсь от того, что меня подбросило на кровати. Открываю глаза и вижу звездное небо. Смотрю вокруг, одни руины. А за себя немножечко посмотрел, стоит кусок стены, вот как памятник, в рост и обхват человека. А в центре икона преподобного Сергия, которую я перед сном повесил. Вот та самая, которую вы мне подарили. Так что, вы знаете, я теперь не просто верующий, я теперь знающий, что Господь есть. Вот такой интересный случай был.
0: Как сегодня вот, обустраивается монастырь и как сегодня строится вот эта самая внутренняя духовная жизнь возрождающегося монастыря?
1: Вы знаете, я даже не знаю, как у остальных братьев происходит. Но вот мне очень помогают и помогали изначально наши прихожане.
0: А их много? Постоянные прихожане – это местные жители?
1: Ой, вы знаете, у нас очень большой приход. На воскресные службы храм практически полностью наполняется.
0: Это большой вот этот храм Сергия Радонежского.
1: Да, он рассчитан на 2000 человек. Но я думаю, что 1000 человек по храму всегда бывает очень большой по праздникам. А помогают, вы знаете, чем они мне? Вот вам приведу маленький пример. Иногда идешь после литургии и думаешь, ну как бы еще все ночную продержаться. Вот бывает, очень устаешь. А смотришь, наши бабушки после службы еще встают акафист петь. После акафиста бегут в огород. А после огорода идут на всеночное бдение. Вот тут поистине сила Божия в немощи совершается.
0: А вы давно в этом монастыре, отец Феофан?
1: Ну, вы знаете, знакомство с монастырем у меня произошло 14 лет назад. А последние 4 года я уже проживаю все время. Но вот мне очень вспоминается тот случай, когда я первый раз приехал.
0: А вы тогда были?
1: Ну, тогда я был студентом. Чего? Тогда я был студентом технологического института Санкт-Петербургского. Так вот, я приехал, побывал на службе, выхожу и сам себе сказал, да, это настоящий монастырь. И вот, вы знаете, прошло уже столько лет, и я не перестаю вспоминать эту фразу и говорить ее, да, это настоящий монастырь, убеждаясь все больше.
0: Сколько человек братьев в монастыре?
1: Ну, если братью считать и послушниками, то 19.
0: Ну, это много для наших монастырей.
1: Да, для современного состояния это достаточно много.
0: А вот отдельно вы принимаете трудников? Может быть, у вас есть какие-то отдельные программы как-то в Лаане?
1: Дело в том, что у нас паломническая служба идет становление. Вот сейчас строится гостиница большая. Возможно, когда будет место расположения, где можно будет расселить, тогда появятся какие-то программы. А сейчас просто, ну, как Господь устраивает, но здесь нет системы какой-то определенной.
0: И можно приехать к вам в монастырь с экскурсией?
1: Безусловно.
0: Мы обязательно это сделаем.

0: прозвучала передача с участием иеромонаха Филарета Коноплева из цикла «История Троицы Сергиевой мужской приморской пустыни». Вела передачу Марина Подольская. Продолжение слушайте завтра в 22 часа 30 минут.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ 15 июля в среду в нашем эфире объявляется перерыв с 9 до 17 часов. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжим свое вещание по расписанию.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Епископ Кронштадтский Вениамин проинспектировал ход реставрационных работ в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. На морском фасаде состоялся морской крестный ход. Об этих и других событиях более подробно. 12 июля святейший патриарх Московский Сия Руси Кирилл посетил Никольское кладбище Свято-Троицкой Александра Невской лавры. Предстоятели Русской Православной Церкви сопровождали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав, епископ Гатчинский и Илужский Митрофан, ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии, епископ Петерговский Силуан, а также личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей. На Никольском кладбище Святейшего Владыку встречал наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин. Патриарх Кирилл совершил литию на могиле своего духовного наставника, преснопамятного митрополита Никодима Ротова. За богослужением молились братья лавры и клирики Санкт-Петербургской епархии. 12 июля губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча прошла в Свято-Троицкой Александра Невской лавре. Губернатор поблагодарил предстоятеля Русской Церкви за заботу о Петербурге, а также за помощь в реализации социально-гуманитарных проектов. Губернатор передал патриарху слова благодарности от петербуржцев за организацию благотворительных столовых и приютов. Город предоставляет им субсидии на аренду помещений. Важнейшим направлением совместной работы Александр Беглов назвал проекты по восстановлению и реставрации объектов культурного наследия. За 3 года были завершены работы на 15 памятниках, в числе которых Спас на Крови, Казанский собор, храмы Кронштадта и петербургских пригородов. Губернатор и патриарх Кирилл обсудили взаимодействие в сохранении семейных ценностей и в проектах по поддержке многодетных семей. Глава Русской Православной Церкви вручил Александру Беглову орден славы и чести 2-й степени и подарил образ Спаса Вседержителя. 13 июля епископ Кронштадтский Вениамин посетил Свято-Троицкий собор Александра Невской лавры и ознакомился с ходом реставрационных работ. В ходе осмотра владыки представили текущий этап реставрации, который в настоящее время охватывает несколько ключевых зон собора – алтарную часть, купол, трансепт и крипту. Епископ Вениамин подробно ознакомился с каждым этапом работы, обсудил с реставраторами ход реализации проекта и дальнейшие планы по восстановлению собора. В день памяти собора 12 апостолов 13 июля на морском фасаде прошел морской крестный ход с частицей мощей апостола Андрея Первозванного. Морской крестный ход совершается уже во 2-й раз. Он организован приходом будущего храма, посвященного апостолу, при поддержке генеральского клуба пассажирского порта «Морской фасад», яхт-клуба «Смоленко» и судоходной компании «Астрамарин». На набережной были подняты флаги России, Санкт-Петербурга, а также Андреевский флаг и флаг яхт-клуба «Смоленко». Прозвучал гимн России. Парусный корабль «Полтава» дал залп. Духовенство вышло навстречу раке с частицей мощей апостола Андрея Первозванного, которую перенесли в капитанский салон яхт-клуба. Благочинный Василеостровского округа протоиерей Евгений Шагенов совершил молебен апостолу Андрею в сослужении протоиереев Михаила Погиблова, Павла Кудряшова, настоятеля будущего храма на морском фасаде иерея Кирилла Погиблова. Пел хор храма блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской улице под управлением Яны Коротких. Протоиерей Евгений Шагенов огласил приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Иерей Кирилл Погиблов поблагодарил благочинного за совместную молитву и вручил ему букет цветов. Был зачитан приветственный адрес вице-губернатора Бориса Петрова. Затем мощи апостола Андрея Первозванного были перенесены на теплоход «Петерговский экспресс». В пути совершался молебен о здравии защитников Отечества. Судно сделало круг по Финскому заливу. По возвращении в порт святыня была доставлена обратно в храм. В капитанском салоне хор под управлением Яны Коротких выступил с духовными песнопениями. Работала полевая кухня. Для желающих были организованы экскурсии на парусный корабль «Полтава», реплику судна Петровского времени. 10 июля состоялось освящение центрального креста главного иконостаса Воскресенского Смольного собора. Чин освящения совершил настоятель собора протоиерей Петр Мухин. Восстанавливаемые иконостасы собора представляют собой реконструкцию утраченных, созданных в 70-е и 80-е годы 19-го столетия по проекту выдающегося архитектора Максимилиана Мисмахера. Проект реконструкции выполнила архитектурная мастерская СПБ-проект под руководством Сергея Самусенко. Профессиональным исполнением работ занимаются мастера компании «Колорит СПБ» под руководством Дмитрия Загарских на средства благотворительного фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге. В этом году в крестном ходе «Путь Богородицы» приняли участие около 100 человек из разных регионов. Крестный ход проходит по местам явления чудотворной Тихвинской иконы Божьей Матери. Шествие было организовано уже в 11-й раз. Культурную программу обеспечивает Всероссийский фестиваль православных певческих традиций и колокольного звона «Истоки». Духовником крестного хода является настоятель храма праведного Иова Многострадального в Тихвине протоиерей Сергий Филонов. Его сопровождает настоятель храма Державной иконы Божией Матери на проспекте Маршала Жукова, художественный руководитель фестиваля «Истоки» протоиерей Дмитрий Кулигин и настоятель храма апостола Андрея Первозванного в Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова и иеромонах Вениамин Ковтун. Одна из важнейших составляющих крестного хода – путь Богородицы, каждодневное служение Божественной литургии. Шествие началось от Свято-Никольского Киприана Староженского мужского скита до деревни Загубье. Первый переход составил 16 километров. 2 июля крестоходцы пришли в Введено-Аятский монастырь, где состоялся концерт «Звоны над Аятью» памяти выдающегося компонолога Сергея Старостенкова. В этом году исполнилось 5 лет со дня его кончины. В Аять съехались мастера колокольного звона из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Мурманской областей. Далее крестоходцы посетили Покрово-Тервенический монастырь, развалины Тихвинского храма в деревне Новинки, Ильинскую часовню деревни Еремина гора и Антониево-Дымский монастырь. Память преподобного совершается 7 июля. В этот день крестоходцы вместе с правящим архиереем, епископом Тихвинским и Ладейно-Польским Мстиславом молятся в храме, участвуют в крестном ходе на Дымское озеро и водосвятном молебне. После молебна проводится фестиваль духовной музыки «Тихвинский благовест». 8 июля в храме святого Иова Многострадального состоялись служба знаменным распевом и колокольный концерт. 9 июля в праздник Тихвинской иконы Божией Матери крестный ход вошел в Тихвинский Успенский Богородичный монастырь. Было совершено акафистное пение перед чудотворной иконой Богоматери. Затем была совершена божественная литургия, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник 4-жды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 137-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 7 главы.
1: Братья, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание – ничто, и необрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равный, призванный свободным, есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом.
0: Послушайте 60-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывки из 14 и 15 глав.
2: В одно время жители Генесарецкие узнали Иисуса и послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных. И просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его, и которые прикасались, исцелялись. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека».
3: Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Когда-то Господь Бог даровал человеку закон. Тот закон, который мы называем истиной, ограждающий человека от идолов, и называем путеводителем ко Христу. Но духовный закон затемнился плотским восприятием, и заповеди Божии подменялись преданиями человеческими. Поэтому, когда Бог воплотился от Духа Святого и Марии Девы, когда воплощенный Бог посетил свой мир, тогда его, когда-то даровавшего на Синае закон, обвиняли в нарушении закона, несоблюдении субботы, удивлялись, почему он нарушает предание старцев. «Почему?» — спрашивает Господа фарисеи и книжники. «Почему твои ученики приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Обряд умовения в эпоху Ветхого Завета подчеркивал нечистоту подверженного греху и живущего в падшем мире человека. Это было и напоминанием о том, что человеку необходимо духовное очищение на пути к Богу. Но люди извратили духовное понимание законов и заменили его человеческим преданием. Люди материальное, внешнее сделали единственным критерием жизни, так, как об этом пророчествовал Исаия. «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». А ведь именно сердце в его библейском понимании является центром всей психофизической жизни человека. Именно сердце является органом общения с Богом. Но грехопадение извратило, исказило человека, и теперь из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи и лжесвидетельства. И раз всякий грех, по слову Господа, имеет начало в сердце, то и бороться с грехом необходимо тоже на уровне сердца, противопоставляя помыслам греха призывание святого имени Божьего. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Тогда у нас будет надежда на то, что в наших сердцах будет не только то, что свойственно падшему человеческому естеству, но в наших сердцах будет жить память о Боге. И тогда наша жизнь будет иметь духовное основание, духовное измерение. Тогда наша жизнь будет тем, чем она и должна являться, путем ко Христу Богу. Ему же слава во веки веков. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Михаила Бравермана.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 15 июля, 2 июля по старому стилю, празднуется положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахернском храме, бывшее во второй половине V века. Также сегодня совершается память святителя Ювеналия, патриарха Иерусалимского. Он жил в V веке и был другом и собеседником преподобного Ефимия Великого. Патриарх Ювеналий был в числе отцов Третьего Вселенского собора, созданного в 431 году в городе Ефесе. Собор осудил ересь Нестория, восставшего против православного исповедания божественной природы Иисуса Христа. Вскоре в городе Халкидония состоялся и следующий Вселенский собор, IV, созванный для обличения новой ереси – монофизитства. Ее основатель Евтихий учил, что человеческая природа во Христе была полностью поглощена божественной. Святые отцы, среди которых был иерусалимский патриарх Ювеналий, осудив ересь Евтихия, утвердили православное исповедание о соединении в Господе Иисусе Христе двух естеств – божеского и человеческого – нераздельно и неслиянно. Однако еретики продолжали смущать умы христиан. Во главе лжеучителей стоял Феодосий, который, склонив на свою сторону проживавшую в Иерусалиме вдову императора Феодосия-младшего Евдокию, требовал, чтобы патриарх Ювеналий высказал порицание постановлению Халкидонского собора, то есть отказался от православного догмата о двух естествах во Христе. Святейший Ювеналий не согласился на это и мужественно исповедал халкидонский догмат перед еретиками. Феодосий и его сторонники низложили святого Ювеналия с патриаршего престола. Святитель удалился в Константинополь к святому патриарху Анатолию под покровительство императора Маркиана. А еретик Феодосий при поддержке императрицы Евдокии занял патриарший престол в Палестине. Император Маркиан, уважавший святого Ювеналия, добился восстановления его в патриаршем достоинстве, и патриарх-исповедник возвратился в Иерусалим. Много трудов приложил святой для восстановления церковного мира. По вразумлению преподобного Симеона Столпника, императрица Евдокия покаялась перед святителем и вернулась в церковное общение с православными. Вслед за ней возвратилась и большая часть совращенной еретиками Иерусалимской паствы. Устранив мятежные ереси и утвердив церковное единомыслие, патриарх Ювеналий мирно скончался среди верной паствы, потрудившись в святительском сане 38 лет. Сегодня празднуется память еще одного святителя, предстоятеля Русской Церкви, митрополита Фотия Московского, всея России чудотворца. Святитель Фотий, родом грек, происходивший из Пелопоннеса, был поставлен Константинопольским патриархом на русскую кафедру в 1408 году. Будучи митрополитом киевским и всея Руси, он в 1410 году перенес кафедру русского митрополита в Москву. Святой архипастырь мирно почил о Господе в праздник положения Ризы Богородицы 2 июля 1431 года. В этот день установлено празднование в честь трех чудотворных икон Божией Матери – Феодосьевской, Пожайской и Ахтырской. Феодосьевская чудотворная икона Пресвятой Богородицы явилась в 1487 году в Рязанской земле, близ села Феодосьево. По повелению князя Рязанского и по благословению епископа, икона была перенесена в Рязань для ограждения и спасения города и в 1611 году поставлена в соборном храме Успения. С чудотворной иконы снят был список и послан в село Феодосьево, где она была явлена. На иконе Богомладенец изображается на левой руке Богородицы. Правой рукой он благословляет, а в левой держит свиток. Празднество Феодосьевской иконе установлено в память избавления Рязани от нашествия в 1668 году запорожских черкесов. Пожайская чудотворная икона Пресвятой Богородицы находилась в Пожайском Успенском мужском монастыре, расположенном на берегу Немана. Основание монастыря относится к XVII веку. Пожайская икона написана на холсте, на ней Пресвятая Дева обнимает руками сидящего у нее на коленях Богомладенца Христа. Ахтырская икона явилась в 1739 году в городе Ахтырке Харьковской губернии. Священник Покровской церкви нашел икону, лежащую в траве. Божия Матерь изображена на ней, молящейся перед распятием. В продолжении трех лет икона оставалась у священника в доме. Затем, видя чудесные явления от иконы, он почел лучшим внести ее в свою приходскую церковь. В 1751 году Святейший Синод постановил почитать Ахтырскую икону чудотворной. В Ахтырке был воздвигнут каменный храм по плану знаменитого архитектора Растрелли. Императрица Елисавета Петровна собственной рукой вписала в сборную книгу 2000 рублей на построение храма. В царствовании императрицы Екатерины Великой жена генерала Вейдаля Елисавета приехала в Ахтырку больная и усердно молилась перед чудотворной иконой Богородицы об исцелении от болезни. В следующую ночь она увидела Божию Матерь во сне и услышала ее повеление. «Напрасно ты просишь избавления от болезни, это для тебя не нужно, ты скоро оставишь жизнь. Раздай по церквам и нищим все твое имение, такая жертва послужит на пользу души твоей». Больная отвечала: «Мати Божия, у меня есть дети, и если я раздам все имение, дети мои останутся в крайней нищете и бедности». На это Матерь Божия сказала: «Не заботься о детях, я буду всегдашней их покровительницей, а ты через пять дней умрешь, поэтому готовься к исходу и поступи с имением, как я тебе сказала». Больная, пробудясь ото сна, призвала духовного отца, рассказала ему о видении и через пять дней скончалась. Императрица Екатерина, узнав о чудесном покровительстве, обещанном Богоматерью детям умершей, взяла двух ее дочерей на свое попечение и выдала замуж, одну за графа Палина, другую за графа Чернышова. Наш церковный календарь продолжится рассказом о празднике положения Ризы Пресвятой Богородицы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Божия Матерь перед блаженным Успением подарила одну из своих одежд Ризу благочестивой девице-еврейке и завещала ей перед кончиной передать также девице. С того времени честная Риза Пресвятой Богородицы хранилась в роду этой девицы, передаваясь из поколения в поколение. Во времена византийского императора Льва I Великого приближенные императора обнаружили честную Ризу в доме престарелой еврейки. Братья, совершая паломничество в святую землю, посетили Назарет и остановились на ночлег в небольшом селении рядом с городом. В доме, где они ночевали, паломники обратили внимание на зажженные свечи и исходивший фимиам. Хозяйка объяснила им, что хранит великую святыню, от которой происходят многие чудеса исцеления. Вскоре ковчег со святыней был перевезен в Константинополь. Во Влахерне, предместье Константинополя на берегу моря у корабельной пристани, был воздвигнут новый храм в честь Божьей Матери. 2 июля 458 года святитель Геннадий торжественно перенес честную ризу во Влахернский храм и положил ее в новом ковчеге на престоле. 18 июня 860 года русский флот киевского князя Аскольда осадил Константинополь с моря. Святой патриарх Фотий призвал паству слезами покаяния мыть грехи и в усердной молитве прибегнуть к заступничеству Божьей Матери. Опасаясь поругания святынь, хранившихся в прибрежном Влахернском храме, все их, в том числе и ризу Богоматери, перенесли в Константинополь. Честная риза была с крестным ходом обнесена вокруг города. С упованием на заступничество Божьей Матери край ризы погрузили в воды Босфора, а затем святую ризу положили в храме Святой Софии. Божья Матерь своей благодатью усмирила воинственность русских воинов. 25 июня был заключен мирный договор. Предстательством Божьей Матери не только совершилось спасение Константинополя от грозной осады язычников, но и началось просвещение русских светом Христовой веры. Сам Аскольд и многие из его дружины, вступив в союз с Византией, вскоре приняли крещение. В Киеве были построены первые христианские храмы. На юге Киевской Руси основана православная митрополия, подчинявшаяся Константинопольскому патриархату. С чудом от ризы Пресвятой Богородицы связано несколько выдающихся творений византийской церковной гимнографии. Так был написан акафист Пресвятой Богородицы, который составляет основную часть богослужения в день похвалы Божьей Матери. Автором его некоторые историки считают святителя Фотия. Праздник положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне издревле почитается в русской церкви. Святой князь Андрей Боголюбский воздвиг на Золотых Воротах во Владимире храм в честь этого праздника. В XIV веке часть ризы Богоматери была перенесена на Русь святителем Дионисием Суздальским. Матерь Божия, как в древности Константинополь, в 1451 году спасла Москву от полчищ татар под предводительством царевича Мазовши. В ночь на 2 июля в татарском стане произошло смятение, враги бросили свои повозки и в панике поспешно отошли от стен Москвы. В память о чудесном избавлении святой митрополит Иоанна построил в Кремле церковь Ризоположения, ставшую его крестовым храмом.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие святителя Фотия, всея России чудотворца. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Фотий, митрополит Киевский и всея Руси, был родом грек из Пелопоннесского города Монем-Басии. В отроческие годы он поступил в монастырь и принял иноческий постриг от старца Акакия, великого подвижника. В 1408 году, когда Фотий находился в Константинополе у патриарха с поручением от митрополита, обсуждался вопрос о замещении русской кафедры после кончины святителя Киприана. Выбор пал на Фотия, известного своей ученостью и благочестием. 1 сентября 1408 года святитель Фотий был возведен в сан митрополита и через год прибыл на Русь. 22 года совершал подвиг святитель Фотий в многотрудном служении предстоятеля русской церкви. В тяжелых условиях войн, междоусобных браней, грабительских набегов татар он сумел высоко поднять духовное значение, материальную обеспеченность и благолепие храмов Московской кафедры. Враги православия не раз пытались воспрепятствовать церковно-патриотическому служению святителя Фотия. Весной 1410 года, когда он прибыл из Москвы во Владимир, хан Едыгей, разоривший за 2 года до того русскую землю, предпринял новый поход с целью захвата в плен самого митрополита. Татарские отряды во главе с царевичем Талычой, то есть изгоном, внезапно и быстро взяли Владимир. Но Бог сохранил праведника. Накануне, не подозревая об опасности, святитель выехал в загородный Святоозерский монастырь. Когда татары устремились в погоню, он укрылся в небольшом селении, окруженном непроходимыми болотами, на реке Синге. Не сумев захватить митрополита, озлобленные татары предали разграблению Владимира, особенно Успенский кафедральный собор. Ключарь собора, иерей Патрикей, претерпел страшные пытки и принял мученическую кончину, но не открыл место, где были спрятаны церковные святыни. Стараниями святого митрополита Фотия было восстановлено молитвенно-каноническое единство русской церкви. Отдельная литовская митрополия в 1420 году была упразднена. Мудрый и высокообразованный пастырь оставил много поучений и посланий. Церковно-историческими источниками являются составленные святым Фотием чин избрания и поставления епископов, поучение о важности священного сана и обязанностях священнослужителей, а также духовное завещание, в котором повествуется о его жизни. Великим делом святителя было также составление под его руководством общерусского летописного свода. 20 апреля 1430 года святой архипастырь был извещен ангелом о предстоявшей кончине и мирно почила Господи в указанный ему срок в праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы 2 июля 1431 года. Мощи его были обретены в 1471 году и ныне почивают в Успенском соборе Кремля под Спу.

0: Гимн «Достойно есть» византийского распева прозвучал в исполнении мужского хора «Оптина пустынь».
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

исполняй сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися в ны, и очисти ны от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих ев помышлений.

Витах, как о гневом моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях, помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я коленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую совесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук,
Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя. Господи, избави мя от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия. Господи, избави мя от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моей. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да бодасими, веси бо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная.
Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневаю Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаний благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец.
ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, яже в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, вин на себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точью, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

Дорогие слушатели, на этом радио «Град Петров» завершает свой вечерний эфир. Мы продолжим свое вещание в интернете и в эфире «Триколор ТВ».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Многие святые, чьи творения дошли до наших дней, рассматривали евангельскую притчу о десяти девах как притчу о милосердии. Многие размышляли над этой притчей и над тем, что есть для человека совершение добрых дел, какую роль играет милосердие для спасения христианской души, как оно служит к общей пользе. А главное, что говорит сам Господь словами Священного Писания о делах милосердия и любви к ближнему. Ответом на эти вопросы посвящен сборник по творениям святых отцов «Елей премудрых дев», который ежедневно в 0 часов 5 минут для вас читает в нашем эфире народный артист России Георгий Корольчук.
2: Я выполнил свою миссию и не представляю, чем мог бы еще заняться в этом мире. 13 июля – день памяти святого мученика-антифашиста Александра Шмареля. Русский эмигрант-антифашист Александр Шмарель стал первым святым, канонизированным зарубежной церковью после воссоединения с Московской патриархией в 2007 году. Удивительная судьба Александра действительно похожа на жития святых. В 14:30 слушайте в нашем эфире интервью с Игорем Храмовым, автором книги «Русская душа белой розы», в которой рассказывается об истории семьи Александра Шмареля. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Непридуманное» страницы этой замечательной книги для вас читает Людмила Зотова.
1: Чехов предлагал лечить людские души не такими методами, кровавыми, жесткими, отсекающими, но более сохраняющими, возбуждающими какие-то внутренние силы и надежды в человеке. 15 июля – день памяти Антона Павловича Чехова. В 10 часов в нашем эфире прозвучит рассказ «Панихида» в исполнении народного артиста России Георгия Корольчука. В 10:30 слушайте передачу из рубрики Ольги Волынкиной «История благотворительности» о благотворительной деятельности Чехова. 14 и 15 июля в 13:30 о творчестве писателя беседуют протоиерей Александр Рябков и филолог Алексей Семкин.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ 15 июля в среду в нашем эфире объявляется перерыв с 9 до 17 часов. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжим свое вещание по расписанию.
1: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
3: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
1: —
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Милостыня, царица добродетелей. Мы будем сотрудниками Божиими, говорит святой Златоуст, если будем оказывать милосердие бедным. Бог привел нищего из небытия в бытие. Ты же не допускаешь погибнуть от голода и других несчастий того, кто призван уже к бытию, и ухаживаешь за ним, поправляешь и всеми способами поддерживаешь храм Божий. Что сравнится с такой пользой, властью и честью? Если бы Бог даровал тебе такую власть, что ты мог бы подновлять обрушивающееся небо, ты не почтешь ли этого такой честью, которая гораздо выше тебя? Но Бог удостоил тебя еще большей чести. Он поручил тебе исправлять то, что для Него дороже самого себя. Ибо пред Богом ничто видимое не может сравниться с человеком. Для человека Он сотворил и небо, и землю, и море. В человеке лучше любит обитать Он, нежели на небе. Но мы, хотя знаем все это, однако немало не имеем старания и заботы о Божьих храмах, нищих. Напротив, оставив их в небрежении, строим для себя великолепные огромные дома, которых не можем взять с собой в будущую жизнь. А не родим о тех, которые можно перенести с собой туда. Ибо истлевшие тела нищих без сомнения воскреснут, и тогда Бог, заповедавший любить нищих, соберет их и похвалит тех, которые заботились о них, и подивится, что всячески старались поддержать их жизнь, которая готова была угаснуть от голода, наготы и холода. Если по учению апостола Павла и самого Христа, говорит святитель Григорий Богослов, первой и важнейшей заповедью должно почитать любовь, как сокращение закона и пророков, то превосходнейшую частью ее должна составлять, как я нахожу, любовь к бедным, жалость и сострадательность к тем, которые одного с нами рода. Ибо никакое служение так не угодно Богу, которому предходит милость и истина, и которому должно приносить в дар милость. И праведный мздовздаятель, положивший на весах милость, ни за что так не награждает своим человеколюбием, как за человеколюбие. «Милостыня есть царица добродетелей», — говорит святой Златоуст, «весьма скоро возводящая на небо. Велика и превосходна сила милостыни. Великое дерзновение пред Богом имеет эта добродетель. Как какая-нибудь царица нашей жизни, так она с великой смелостью обыкновенно проходит небесные своды, и те силы, которым вверены врата небесные, видя входящую милостыню, с великой честью отверзают те врата ради нее и другим добродетелям. А если видят их идущими без милостыни, то запирают врата перед ними. Это видно из притчи о пяти девах, которые не были допущены в священный чертог за то, что не имели в светильниках постоянного елея. И заметь различие. Милосердие — бездевство водворило имеющих его на небо, а девство без милосердия не могло сделать этого. «Как свет светильника поддерживается елеем, — продолжает святой Златоуст, — с уничтожением которого и он прекращается и исчезает, так точно и благодать Духа, тогда как есть у нас добрые дела и душа окрыляется великой милостынею, пребывает в нас, как огонь, поддерживаемый елеем, а без нее отступает и удаляется, как это случилось с пятью девами. Так как они, после многих трудов и подвигов, не запасли на помощь себе милосердия, то и не могли удержать при себе духовного дарования. Посему и были отлучены от брачного чертога и услышали страшные слова, которые тяжелее гиенны: «Отойдите, не знаю вас». Посему и названы глупыми, и справедливо, потому что они, преодолев сильнейшие похоти, были побеждены слабейшей. Посмотри, они победили силу природы, обуздали бешеную ярость, укротили волны похоти, живя на земле, и показали жизнь ангельскую,
быв обличены телом, подражали бесплотным силам, и после такого подвига не подавили в себе страсти к деньгам. Поистине глупые и неразумные, поэтому не удостоились прощения. Их поражение было следствием одной беспечности. Они были в состоянии угасить разжженную таким пламенем печь похоти, переступить далее пределов и сделать более заповеданного, ибо девство не есть закон, но представлено воле слушающих. И после этого были побеждены страстью к деньгам. Что может быть жалче их, потерявших с головы свой венец за несколько серебра? Говорю это не с тем, чтобы не опустить рук девственниц, чтобы прекратить девство, но чтобы они не трудились без пользы, чтобы после бесчисленных подвигов не удалились с поприща неувенчанными и покрытыми стыдом. Девство — дело доброе и вышеестественное, но и это доброе, великое и вышеестественное дело, не быв соединено с человеколюбием, не может ввести даже в преддверие брачного чертога. Посмотри на могущество человеколюбия и силу милостыни. Девство без милостыни не могло довести даже до преддверия брачного чертога, а милостыни без девства привела своих питомцев с великой славой в царство, уготованное прежде создания мира. Те за то, что не оказывали щедрой милостыни, услышали «отойдите, не знаю вас», а эти, напоившие жаждущего и алчущего Христа, хотя и не отличались девством, услышали «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И весьма справедливо, ибо девственник и постник полезен только самому себе, но милостивый есть общая пристань обуреваемых, избавляет ближних от бедности и удовлетворяет в нуждах других, а из добрых дел те обыкновенно ценятся выше, которые служат на пользу других. Дабы ты убедился, что заповеди о таких делах преимущественно перед всеми другими угодны Богу, Христос, беседуя о посте и девстве, упомянул о Царстве Небесном. И заповедуя о милостыне и человеколюбии, и о том, чтобы мы питали в себе милосердие, указал на награду «Да будете сынами Отца вашего Небесного». Ибо те заповеди особенно делают людей подобными Богу, которые служат к общей пользе. Это самое выражая, Христос сказал: «И солнце светит на злых и благих, и дождь нисходит на праведных и на неправедных». Так и вы, употребляя свои имущества по возможности на общую пользу братьев, подражайте тому, кто ниспосылает благо свои, всем равно. Велико достоинство девства, и потому я желаю, чтобы оно преимущественно было соблюдаемо. Но достоинство девства состоит не в воздержании только от брака, а в человеколюбии, братолюбии и сострадании. Что пользы в девстве с жестокостью? Что пользы в целомудрии с бесчеловечием? Ты не увлеклась телесной похотью, но увлеклась страстью к деньгам. Ты не прелестилась наружностью человека, но прелестилась красотой золота. Ты победила сильнейшего противника, но меньший и слабейший преодолел тебя и победил. Посему твое поражение сделалось постыднейшим, посему ты и не получила прощения, как преодолевшая насилие и укротившая саму природу, но предавшаяся сребролюбию, которое и рабы, и варвары часто могли побеждать без труда. Зная все это, возлюбленные и в браке живущие, и в девстве подвязающиеся, будем прилагать великое усердие к милостыне, потому что иначе невозможно достигнуть Царства Небесного. Если девство без милостыни не могло привести в царство, то какое другое доброе дело можем или будем в состоянии сделать без него? Нет никакого. Итак, всею душою и всеми силами будем подливать елей в светильники, и пусть это делается щедро и постоянно,
чтоб свет всегда был ясный и обильный. Не девам только это заповедано, но душам девственным. Ибо если бы это было заповедано просто девам, то другие пять не были бы отвергнуты. Следовательно, это относится ко всем, кто девствен душой, кто чужд житейских попечений, ибо эти попечения развращают душу. Посему, если мы остаемся чистыми, то войдем туда и будем приняты. «Обручил я вас, — говорит апостол, — единому мужу, чтобы представить Христу девой чистою». «Не девам, — сказал он это, — а целому обществу церкви. Нерастленная душою есть дева, хотя бы она и имела мужа. Она девственна истинною, чудной девственностью. Ибо самое телесное девство есть последствие и тень этой девственности, а она есть истинное девство. Будем же приобретать ее, и мы тогда будем в состоянии взирать на жениха со светлым лицом, войти с горящими светильниками, если у нас не оскудеет этот елей, если мы растопим золотые украшения и извлечем из них елей, который делает светильники горящими, а этот елей есть человеколюбие. Если мы уделим другим из нашего имущества, если соделаем из него елей, тогда он поможет нам, и мы не станем говорить в то время «дайте нам от елея вашего, яко светильницы наши угасают». Не будем нуждаться в других, не будем исключены, отошедши к продающим, и не услышим, стуча в двери страшных и ужасных слов «не знаю вас», но будем призваны, войдем вместе с женихом и вошедши в духовный брачный чертог. Будем наслаждаться бесчисленными благами. Ибо если здесь чертог жениха бывает так блестящий, брачные покои так прекрасны, что никто из зрителей не может насмотреться, то не тем ли более там? Небо есть брачный покой, а чертог жениха лучше неба. Туда мы и войдем. Если же так прекрасен чертог жениха, то каков сам жених? Но что я говорю, сняв золотые украшения, отдадим их нуждающимся, если б нужно было даже продать самих себя, из свободных сделаться рабами для того, чтобы иметь возможность быть вместе с этим женихом, наслаждаться его красотой или только взирать на лицо его, то не должно ли было с охотой исполнить все это? Для того, чтобы видеть только земного царя, мы часто бросаем все, что у нас под руками, и даже самое необходимое. Для царя же и вместе жениха небесного, для того, чтобы не только удостоиться видеть его, но и предшествовать ему со светильниками, быть близ него и оставаться с ним навсегда, чего не должно делать, чего невозможно совершить, чего перенести. Посему увещеваю вас». Будем хотя несколько стремиться к этим благам. Будем любить этого жениха. Будем девственными истинным девством. Господь желает от нас девственности душевной. С нею мы войдем на небо, не имея скверны или порока, или чего-либо от таковых, и получим обетованные нам блага.

Милостыня нужнее подающим, чем принимающим. Милостыня введена не для принимающих, а для подающих, говорит святой Златоуст, ибо последний приобретает великую пользу. Мы все имеем нужду друг в друге. Бедный в богатом, богатый в нищем, ничего не делающий в подающем милостыню, подающий в принимающем, ибо принимающий милостиво удовлетворяет величайшей нужде, высшей всех других нужд. Если бы не было нищих, то много бы утратилось для нашего спасения, потому что нам некуда было бы сбывать свое имение. Посему нищий, который, по-видимому, всех бесполезнее, оказывается всех полезней. Благодеяние приносит выгоду и пользу не столько принимающим, сколько подающим, ибо доставляет им дерзновение перед Богом. Бог повелел давать милостыню не для того только, чтобы насыщались бедные, но чтобы и подающие получали благодеяние. И даже больше для последних, нежели для первых, заповедана милостыня. Разве Бог не мог повелеть земле, чтобы она произрастила чистое золото? Кто сказал: «Да произрастит земля растение», и тотчас представил это разнотравье во всей красоте, тот мог повелеть, чтобы источники и реки текли везде золотом. Но он не восхотел этого, а оставил многих жить в бедности и для их, и для твоей пользы. Бедность более способствует добродетели, нежели богатство. И за кем есть грехи, те могут находить немалое утешение в пособии нуждающимся. Сам Бог так печется об этом, ибо когда Он пришел и облекся плотью и жил с людьми, то не отрекся и не почел за стыд самому заботиться о бедных. Он столько умножал хлебы, одним повелением творил все, что хотел, мог в одну минуту представить тысячи сокровищ, и, однако, не сделал этого, но повелел ученикам своим иметь ящик, носить, что туда опускали, и из этих денег помогать бедным. Когда он прикровенно говорил Иуде о предательстве, ученики, не понимая, о чем шла речь, подумали, что он велел Иуде подать что-нибудь бедным, потому что этот, сказано, денежный ящик имел и носил, что туда опускали. Бог много печется об оказании милосердия не только с Его стороны нам, но и с нашей стороны, подобным нам. Христос, напитавший 5 хлебами 5000, а 7 — 4000, разве не мог пропитать себя и бывших с Ним? Для чего же Он принимает пищу от жен? Ходили с Ним жены, говорит Писание, и служили Ему. Он делал это для научения нас тому, что Он печется о делающих благодеяния. Также Павел, помогавший своими руками другим, разве не мог не принимать милостыню ни от кого, но смотри, как он принимал и просил, и вот для чего. «Не я хочу подаяние», — говорит он, «но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». И вначале, когда верующие, продавая свои имения, полагали деньги к ногам апостолов, не видите ли, как апостолы заботились больше о них, нежели о принимающих? Если бы они заботились только о бедных, то не обратили бы никакого внимания на поступок Анании и Сапфиры, когда они утаили деньги. И Павел не дал бы такой заповеди: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением». Что говоришь ты, Павел? Ты препятствуешь благодетельствовать бедным? Нет, — говорит он, — я имею в виду благо не только их, но и подающих. Так же и пророк, давая Навуходоносору свой прекрасный совет, не о бедных только заботился. Ибо смотри, он не сказал просто «подавай бедным», но что? «Грехи твои милостынями искупи, и неправды твои щедротами убогим».
Раздавай, говорит, имение не для того, чтобы другие имели пропитание, но чтобы и сам ты избавлен был от наказания. И Христос сказал: «Продай имение твое и раздай нищим, и следуй за мной в славе». Видишь ли, что и здесь это заповедано для последования за Христом? «Может Бог, — говорит святитель Тихон Задонский, — как всесильный, отверзнуть сокровища свои и невидимой десницы свои подать бедным по их нуждам и так им помочь, но дает нам возможность видеть их и указывает на них и велит нам миловать их и сам за них обещает воздать нам. Да и бедные, о которых он жалеет, как милосердный, без потребного не остаются, и мы принимаем от него награду старицею». Апостол Ерм в книге «Пастырь» говорит: «Однажды, когда я, прогуливаясь по полю, увидал вяз и виноградную лозу и размышлял о плодах их, пастырь, ангел, явившийся ему в виде пастыря, явился мне и сказал: „Что ты думаешь об этой виноградной лозе и вязе?“ „Думаю, как они пригодны друг для друга“. И сказал он мне: „Эти два дерева представляют рабам Божиим глубокий смысл. Желал бы я узнать, господин, — говорю, — смысл этих дерев. Видишь ли, — говорит он, — эту виноградную лозу и этот вяз?“ Я говорю: „Вижу, господин“. „Эта виноградная лоза, — говорит он, — имеет плод, а вяз — дерево бесплодное. Но эта виноградная лоза не может приносить обильного плода, если не будет опираться на вяз. Ибо лежа на земле она даст гнилой плод. Но если виноградная лоза будет висеть на вязи, то дает плод и за себя, и за вяз. Итак, видишь, что вяз дает плод не меньший, даже гораздо больший, нежели виноградная лоза, потому что виноградная лоза, будучи повешена на вязи, дает плод обильный и хороший, но лежа на земле дает плод плохой и малый. Это служит притчей для рабов Божиих, для бедного и для богатого. Каким образом, спрашиваю, объясни мне? Слушай, говорит он, богатый имеет много сокровищ, но беден для Господа. Развлекаемый своими богатствами, он очень мало молится Господу, и если имеет какую молитву, то слабую и не имеющую силы. Но когда богатый подает бедному то, в чем он нуждается, о том бедный молит Господа за богатого, и Бог подает богатому все блага, потому что бедный богат в молитве, и молитва его имеет великую силу пред Господом. Богатый подает бедному верою, что ему внимает Господь, и охотно и без сомнения подает ему, все заботясь, чтобы у него не было в чем-нибудь недостатка. Бедный благодарит Бога за богатого, дающего ему. Тот и другой делают дело. Так люди думают, что вяз не дает плода. Не знают они и не понимают того, что во время засухи вяз, имея в себе влагу, питает виноградную лозу, а виноградная лоза, имея постоянную влагу, даст двойной плод и за себя, и за вяз. Так и бедные, моля Господа за богатых, бывают услышаны и умножают богатство их, а богатые, помогая бедным, участвуют в добром деле. Итак, кто поступает таким образом, не будет оставлен Господом, но будет вписан в книги жизни. Блаженны те, которые, имея богатство, чувствуют, что они обогащаются от Господа, ибо кто почувствует это, тот может делать нечто доброе.

Дорогие братья и сестры, вы слушали передачу по страницам книги «Елей премудрых дев». Читал Георгий Корольчук. Продолжение следует.

православная церковь канонизировала немецкого антифашиста, одного из организаторов «Белой розы» Александра Шмареля. В Мюнхене состоялись торжества по поводу прославления святого новомученика Александра Мюнхенского. Так теперь следует называть Александра Шмареля, который вместе с другими участниками группы антигитлеровского сопротивления был казнен 13 июля 1943 года. Ему было 25 лет.

Белые розы стоят круглый год на могиле Александра, похороненного недалеко от Мюнхенского собора. Игорь Храмов. Русская душа белой розы.

21 июня 1941 года случилось то, чего в душе все боялись, но мысль о чем даже в разговорах отметали как невозможную. Нападение на Советский Союз, вчерашнего союзника, стало новым поворотом в политике экспансии Третьего Рейха. Войну с СССР Александр воспринял как агрессию против собственной родины и тяжело переживал ее. При этом он проводил четкую границу между Россией или Советским Союзом как страной, как общностью, проживающей на ее территории народа, и большевизмом, как господствующей, или, вернее, единственной идеологией этого государства. Высказывания на этот счет будут два года спустя красной линии проходить во всех его показаниях во время допросов в гестапо. «Я вновь хочу подчеркнуть, что в соответствии с моим мышлением и мироощущением я больше русский, чем немец. Тем не менее, я прошу обратить внимание на то, что Россия и большевизм для меня вовсе не одно и то же. Напротив, я являюсь официальным противником большевизма. Из-за сегодняшней войны с Россией я попал в довольно сложное положение. Как уничтожить большевизм и предотвратить при этом завоевание русских земель? На мой взгляд, после того, как Германия так далеко вторглась вглубь российских территорий, для России создалась опасная ситуация». Александр болезненно относился к этой войне и искренне желал России выйти из нее с минимальными потерями. В июле 1941 года Шмарель и Шоль отправились на медицинскую практику. Отказавшись от предложенного места в престижной мюнхенской клинике, Ганс поехал вслед за Алексом в городскую больницу вне города. «Мне здесь вновь нравится больше, чем в городе. Вкусы все-таки меняются», — писал Ганс Шоль своим родителям. «Мы сами себя обслуживаем. В больнице есть нельзя. Работаем ежедневно до 14 часов, а потом свободное время». Друзья проводили эти часы вместе, предаваясь своим любимым занятиям, обсуждали прочитанные книги, ходили на концерты. Александр впервые серьезно увлекся рисованием. В сентябре он даже начал посещать вечерние курсы частной мюнхенской студии графики Генриха Кеннига «Форма». Там завязалась его дружба с Лизелоттой Рамдор. Лило, как звали ее близкие друзья. Вот как запомнилось ей первое появление Алекса.

стали появляться на занятиях по графике. Ганс обычно сидел рядом с другом на последнем ряду и наблюдал за тем, как Алекс рисует. Девушка бывала с друзьями в небольшом кабачке Бодега, поблизости от Академии искусств. Разговаривать там можно было лишь в полголоса. Нацисты уже приглядывали за интеллигенцией, и неосторожно оброненное слово могло обернуться большими неприятностями. Несмотря на разницу в возрасте, девушка была старше на 4 года и уже замужем, они всегда находили общие темы для разговоров. Серьезная беседа сменялась веселым смехом, Алекс чувствовал себя свободно, мог подурачиться. В октябре 1941 года, перед началом семестра, студентам предоставили 2 недели отпуска. Александр и Ганс Шоль отправились в поездку по Дунаю, до Вены. По свидетельству Шоля, решение было принято так спонтанно, что самые светлые умы глав врачей Германии и всего мира не смогли бы постичь этого. «Но мы едем, несмотря ни на что», — продолжал Шоль в своем письме к подруге. «И ничего не берем с собой, ровным счетом ничего, кроме зубной щетки». Днями позже Ганс послал весточку сестре Софии. «Большой привет из нашей поездки. До Линца мы дошли на веслах. Оттуда отправляемся сегодня дальше, в Мельк. Там и заканчивается наше путешествие. Как жаль. Твой Ганс». В ноябре в Мюнхене вновь начались лекции. По свидетельству очевидцев тех лет, медицина для многих осталась единственной возможностью хотя бы часть времени отдавать учебе. Поэтому недовольные военным положением собирались как раз в медицинских ротах. И если власть гестапо полностью распространилась на студенческие аудитории, то казармы служили защитой от вездесущих щупальцев партии. Со временем круг знакомств Шмареля, Пробста и Шоля стал стремительно расширяться. Встречи в доме Шмареля проходили в бурных обсуждениях проблем литературы, философии, идеологии. Политика и современность еще мало кого интересовали всерьез. Шоль познакомился с Карлом Муттом, 70-летним католическим публицистом и издателем запрещенного недавно ежемесячника «Хохланд». Занявшись составлением каталога личной библиотеки Мутта, Ганс получил возможность встречаться и участвовать в беседах с теологами, философами и писателями, отличавшимися своей оппозиционностью по отношению к правящему режиму. Мутт, так же как и запрещенный с 1935 года писатель и философ Теодор Хеккер, с которым благодаря Шолю друзья имели возможность общаться, оказали огромное влияние на формирующееся мировоззрение этой тройки. Хеккер и Мутт отрицали национал-социалистическую идеологию, несовместимую с их философией и этикой, опиравшихся на христианскую мораль. Хеккер видел в фюрере олицетворение зла, угрозу христианской вере. Тот, кому не важна свобода личности или народа, тот может быть только врагом христианства. Несмотря на свое неприятие национал-социализма, на стремление к изменению общества, они, движимые принципами христианства, отрицали насильственные перемены. «Кто возьмется за меч, тот от меча и погибнет». В доме Мутта Алекс и Ганс познакомились с архитектором Эйкемайером, который по работе часто ездил в страны Восточной Европы. От него ребята впервые узнали об отправке 1000 евреев в концлагеря, об их массовом уничтожении за линией фронта, о расстрельных отрядах СС. По воскресеньям после обеда Алекс бывал у Рамдор. Лизелотта Рамдор писала, как подолгу беседовала с Александром, как живо они обсуждали интересующие их проблемы — философию, вопросы религии. Часто таким дискуссиям не было конца. Тогда она заметила, что Алекс был очень скромен, все время старался держаться в тени. Поэтому и узнавала она за чашкой чая больше о его друзьях — Гансе, Кристофе и сестре Пробста Ангелике. Во время каждой встречи Алекс приносил какой-нибудь сюрприз — книгу, рисунок, заметку из газеты, свежий анекдот — или чай, который любил заваривать сам. В конце 1941 года почти все друзья Алекса обратились к русской литературе. Было ли это умение Шмареля увлечь за собой, или события на Восточном фронте подталкивали ребят к знакомству с русской культурой, неизвестно. Однако Кристоф зачитывался и восхищался Лесковым, Ганс знакомился с Бердяевым, а вскоре, по примеру Кристофа и Ангелики, стал брать у Алекса уроки русского. Но не только

Русскоязычные авторы вызывали восхищение друзей. Шолль и Шмарель были без ума от проповедей епископа Клеменса, весть об антитоталитаристских высказываниях которого стала широко известна в кругу посвященных. Это была личность. Алекс негодовал. «Почему духовенство отмалчивается? Я не понимаю, почему именно сейчас церковь осталась в тени? Сейчас, когда ее место в первых рядах борцов против военной машины Гитлера?» Воспитанный в православной вере, Александр часто ходил в русскую церковь, нетронутую властями, несмотря на войну с Советским Союзом. И предательское поведение священнослужителей других конфессий до глубины души возмущало его. Это возмущение зрело, ширилось где-то в глубине его необъятной русской души и требовало выхода. Подобное ощущение испытывал и Ганс Шолль, а вскоре это состояние передалось их друзьям.

Тайная почта. Зима 1941 года изобиловала неприятностями, явно не рождественскими сюрпризами, как для высшей партийной и государственной элиты Рейха, так и для немецкого обывателя. В окружении Гитлера стало очевидным, что вместо быстрой, победоносной войны, которую ожидали от вермахта, военные втянулись в зимнюю кампанию, которая не приносила ничего, кроме головной боли. После парада блицкригов удары Германии на Востоке потеряли свою элегантность и уж никак не могли претендовать на эпитет «сокрушительные», напоминая, скорее всего, ослабевшего боксера на ринге, боящегося разомкнуть объятия вокруг соперника, дабы не получить от него удар, и в то же время не находящего в себе силы на атаку. Вместо того, чтобы почивать на охапке лавровых венков, фюрер оказался на растревоженном муравейнике, некоторые обитатели которого стали покусывать вождя, в то время как другие высказывали свое гневное возмущение бесцеремонным поведением великана. Отпускники приносили с фронтов дурно пахнущие вести о масштабе и форме проведения карательных операций СС на оккупированных территориях, о массовых убийствах, депортации евреев и военнопленных. Выяснилось, что теперь и вермахт, когда-то брезгливо морщившийся во время рассказов о деяниях эсэсовских палачей, запачкался, выполняя приказы. Обещанная солдатам победа до наступления холодов скрылась, замаячив было вдали. Отпуска домой в срочном порядке отменялись в связи с изменившимся положением. Акции по сбору зимних вещей по принципу «тыл фронту» и введение ограничений на продажу товаров народного потребления едва ли вызывали чувство оптимизма у граждан Великого Рейха. И без того волнующую обстановку на Восточном фронте усугубило объявление войны с Соединенными Штатами 11 декабря 1941 года. В январе 1942 года, после нескольких недель разлуки, Александр встретился с Лило. Тем для разговоров хватало. Война с Америкой, изменившееся настроение в обществе. И тут Александр перешел почти на шепот. «Тайная почта». Размноженные на гектографическом аппарате листки с текстами проповеди епископа Клеменса попали в те дни в почтовые ящики многих из знакомых Шмареля. У Ганса тоже нашелся экземпляр. Незадолго до этого его отца арестовало гестапо. Случилось так, что в разговоре со своими сотрудниками Шольц-старший назвал Гитлера «бичом божьим». О дерзости донесли. В день обыска и ареста все присутствующие члены семьи остро ощутили свою ничтожность перед лицом машины этого государства. «Да коли!» — не давала покоя крамольная мысль. Облечь эту мысль в слова, слова закрепить на бумаге — на это требовалось большое мужество. Уже в наши дни исследователи деятельности антифашистской группы «Белая роза» долгое время не находили однозначного ответа на вопрос, кто набрался мужества первыми написать то, о чем думали остальные. Единственные, кто знал ответ наверняка, погибли под топором палача. Протоколы допросов гестапо были вывезены в Москву, и доступа к ним не было. Сопоставление показаний Ганса Шоля и Александра Шмареля на допросах в гестапо однозначно свидетельствует о том, что первые четыре листовки движения сопротивления «Белая роза» были написаны Алексом и Гансом вместе. Все, кто встречался в начале 1942 года с ребятами, пытались потом вспомнить какие-либо штрихи поведения, которые могли бы пусть даже косвенно указать на запрещенную деятельность студентов медицины. Лило Рамдор так писала о дне Икс. «Я никогда не забуду, как узнала о первых часах существования Белой Розы. Алекс был у меня дома буквально несколько секунд, он не стал садиться. Встав посреди комнаты, он начал говорить». Взор его был направлен на меня. Он тихо и не очень связно рассказывал о пассивном сопротивлении и о том, что сделан первый шаг. Алекс был рад тому, что наконец-то было положено конкретное начало. Он хотел знать, что я думаю по этому поводу. Лила напомнила об опасности, которой он подвергал себя, и о неминуемых последствиях подобных действий. Как бы то ни было, но страсть к приключениям, целеустремленность Ганса и Алекса подвели их к той грани, за которой начинались серьезные поступки, требовавшие взвешенного подхода, большого личного мужества
и неординарности мышления. В поисках душевного равновесия Александр погружается в мир искусств. Дома он интенсивно занимался рисованием. Очень часто Алекс пропадал в своей импровизированной мастерской, работая с глиной. Он долго трудился над скульптурным портретом своего любимого композитора Бетховена. Голова Бетховена была слеплена по портрету Леонида Пастернака. Алекс любил Бетховена, особенно концерт для фортепиано номер 5 и 7-ю симфонию. Как-то после одного из концертов Баха Александр заявил: «Опять я получил от Баха не то, что хотел. Я слишком сильно люблю Бетховена, чтобы понимать еще и Баха. Для него у меня просто уже не осталось места». Связанный договоренностью с Гансом, Александр старался не распространяться о том, что друзья затевали. Пассивное сопротивление пока было их тайной и не должно было нанести вреда ни родным, ни друзьям, ни знакомым. Сколько себя помнит Лило, в семье Шмарелли при ней никогда не говорили о войне и политике. Алекс просил ее позже не заводить подобных разговоров в семейном кругу. Ужасный пример Шолей, отец которых все еще находился в гестапо, заставлял задуматься о том, что, когда и кому можно доверять, а о чем лучше промолчать. Учитывая возможные последствия, Александр очень беспокоился о своем лучшем друге детства. В начале 1942 года, да и во время последующих акций, уже сформировавшейся группы «Белая роза», Кристофа, к тому времени уже отца большого семейства, старались беречь, не допускать его до особо опасных акций, что, впрочем, удавалось не всегда. Как-то после очередного занятия по рисованию Алекс и Лило заехали в Астерию. Заказав, как обычно, красное вино и по кусочку хлеба, они сидели напротив друг друга и разглядывали окружающих. Внезапно тяжелая темно-зеленая портьера открылась, трое мужчин в униформе вошли в ресторанчик. Присутствующие спонтанно приподнялись со своих мест, с грохотом отодвинулись стулья, и все сделали шаг вперед, подняв руку в приветствие. «Вот он», — прошептал мне Алекс. Адольф Гитлер, сопровождаемый охраной, пересек помещение и занял самое дальнее место за свободным столиком у задней стены ресторана. Разговоры прекратились. Можно было почувствовать дыхание гостей за соседним столом. В помещении находился демон. Официанты сновали вокруг стола. Трое мужчин казались немыми. Гитлер вообще не открывал рта. Казалось, что он и телохранители рассматривали каждого присутствующего. Народ начал потихоньку переговариваться. «Что-то здесь неуютно стало, да и серой запахло», — прошептал Алекс. За соседним столиком кто-то рассмеялся. «Видишь, услышали». Вздохнули, лишь оказавшись на свежем воздухе. Гитлер не произвел на них особого впечатления, и в то же время они сознавали, что этот невзрачный человек может делать с ними все, что захочет. Люди для него — человеческий материал, марионетки. «Вот так», — сказал Алекс, — «теперь наше ремесло — убивать». «Нет, только без меня. Бедная Германия, бедная Россия». Александр никогда не забывал о России. Мысли о русских братьях и сестрах, стремление помочь им требовали активных действий. Все чаще он возвращался к рассказам о своих земляках. «Вчера вечером», — писал он в мае Ангелике, — «папа рассказал потрясающую историю, которая произвела на меня сильное впечатление. Адмирал Колчак остался после убийства царя регентом российского престола и верховным главнокомандующим Белой армии в борьбе против красных. Чехи, находившиеся в России и принявшие было его сторону, предали Колчака, и тот попал в руки красным. Его должны были расстрелять, но перед расстрелом он так мужественно вел себя, что красноармейцы, которые должны были сделать это, представь себе, люди, которые превратились в бестий, они отказались стрелять. И тут, сейчас будет самое впечатляющее из всего слышанного мною когда-либо ранее, Колчак приказал им стрелять». Лишь тогда они выстрелили. Каким нужно было быть человеком, какого необычайного мужества? Меня это потрясает каждый раз, когда я об этом думаю. Мог лишь Морель представить себе тогда, что его собственное мужество и мужество его товарищей будет потрясать воображение тысяч людей десятки лет спустя. В мае 1942 года Ганс и Александр приняли окончательное решение,
какой форме они смогут оказывать сопротивление ненавистному режиму. Рассказ Алекса об этом зафиксирует бесстрастные строчки протокола допроса в Мюнхенском отделении тайной государственной полиции, гестапо. Летом 1942 года я и Ганс Шоль договорились издавать листок антинационал-социалистического содержания. Каждый из нас занялся изготовлением своего проекта, который мы потом сравнили. Результатом такой концепции стала листовка «Белые розы». Высказывания Ганса на допросе подтверждают слова Александра. «Набросок мы делали вместе, идея была моя. Шмарель сразу же заявила о своей готовности к сотрудничеству». Кроме готовности к действию, ребятам предстояло решить еще ряд технических проблем. Нужна была печатная машинка и множительный аппарат. С пишущей машинкой сложности не возникло. Александр одолжил ее у своего старого школьного знакомого Михаэля Петцеля, жившего неподалеку от дома Шмарелей. По иронии судьбы, пребывавший в полном неведении относительно цели использования своего имущества, Петцель принадлежал к СС. «Я знаю Александра Шмареля с детства, поскольку он живет неподалеку от дома моих родителей», — давал он показания по делу «Белой розы» в мюнхенском гестапо 10 марта 1943 года. «Мы вместе ходили в среднюю школу, правда, в разные классы, так как Шмарель на 2 года старше меня. Насколько я могу припомнить, Шмарель брал у нас на время печатную машинку где-то 1,5 года назад. Мне кажется, что он брал ее для перепечатывания стихотворений. Он часто рассказывал, что переписывает стихи. Я лично никогда не давал печатную машинку Шмарелю. Однако моя мама и мой младший брат всегда сообщали мне, когда Шмарель брал машинку взаймы». Понимая, чем могла обернуться такая услуга для соседа, Александр на допросах неоднократно подчеркивал, что не посвящал Михаэля в свою незаконную деятельность и объяснял необходимость печатных работ университетскими заданиями. Несколько сложнее дело обстояло с множительным аппаратом. Еще в начале года Александр как-то мимоходом поинтересовался у Лило, как она делала копии своих афортов, нет ли у нее ручного копировального аппарата. На прямой вопрос, зачем ему это нужно, Алекс замялся. Чувствовалось, что ответ ему удается нелегко. Он спешно скомкал тему. В мае, когда план действий созрел, Александр просто купил множительный аппарат и поставил его у себя дома. Уже тогда в Германии гектографы были в каждой школе, и учителя использовали их для копирования домашних заданий ученикам, поэтому покупка такой техники не вызывала подозрений. Когда технические предпосылки были созданы, ребята серьезно взялись за дело. Разработав независимо друг от друга две концепции первой листовки, Ганс и Алекс сравнили их, творчески переработали и озаглавили получившееся произведение «Листовки белой розы». Сейчас уже никто не сможет сказать, почему это было именно роза, почему она была белой. Название было выбрано почти произвольно. С таким же успехом это могла быть «Молодая гвардия» или «Белый орден». На одном из допросов Ганс Шоль подтвердил, что искал лишь благозвучное понятие, символ. По его мнению, такое название могло ничего не значить само по себе, но становилось мощным идеологическим фактором, если за ним появлялась какая-то программа. Так на квартире Шмарелей появилась первая сотня антиправительственных листовок. Читателями стали знакомые и незнакомые мюнхенцы, чьи адреса ребята выписывали из телефонного справочника. Листовки отправляли по почте, все сразу, сдав их для массовой рассылки. Никто не таился, не прятался, не подсовывал листовки по ночам соседям в почтовые ящики. Первая акция сопротивления прошла, на удивление, буднично. 100 конвертов просунули в окошечко почтового служащего, заплатили деньги, забрали сдачу и стали ждать результатов. Отзывы от друзей последовали незамедлительно. Никто не догадывался о занятии Ганса и Алекса, но по стилю некоторые почувствовали знакомые мысли. Как бы то ни было, но и пребывавшие в неведении и догадавшиеся об авторстве листовок друзья высказывали свое мнение. Одни были за, другие против, но первых, очевидно, было больше, и новоиспеченные подпольщики, проанализировав отклики, пришли к выводу, акция удалась. После первой же рассылки ребятам стало известно, что некоторые из адресатов
сдали полученные письма в гестапо, но это уже не могло их остановить. «Тайная почта», как назвал ее Александр, была рассчитана в первую очередь на немецкую интеллигенцию. Она должна была подтолкнуть высокообразованные круги к осознанию необходимости сопротивления. Язык текстов полностью соответствовал поставленной задаче. Яркая публицистика с цитатами из классиков являла собой полную противоположность жесткому, идеологизированному стилю национал-социалистической пропаганды. Расчет делался на то, что адресаты станут распространителями мыслей «Белой розы», что они будут просвещать своих знакомых, учеников, клиентов. В списке гестапо среди получателей значились преимущественно писатели, профессоры, директора школ, книготорговцы и врачи. К сожалению, список этот в массе своей состоял как раз из тех, кто из верноподданнических чувств или из страха посчитали необходимым доставить полученный экземпляр в гестапо. Не были исключением и родственники самих авторов. Время от времени семейство Шмарелли навещала сестра мачехи Александра Элла. Ее муж был владельцем крупной кондитерской фабрики «Трумпф». Приехав в очередной раз в Мюнхен на Рождество 1942 года, она поведала родне, что летом получила по почте листовку «Белой розы». Возмущенная содержанием, она немедленно отнесла письмо в полицию. Александр невозмутимо выслушал историю, посчитав комментарии излишними. Листовку посылал, конечно же, он сам. Игорь Храмов. «Русская душа. Белые розы». Продолжение следует.

0: Книгу Игоря Храмова «Русская душа белой розы» для вас читала Людмила Зотова. Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Самаре открыли памятник императору Николаю II. Патриарх Кирилл осветил на Валааме восстановленный храм, который разбомбили во время Советско-финской войны. Об этих и других событиях более подробно. 12 июля в Самаре состоялось торжественное открытие памятника святому царю страстотерпцу Николаю II. Скульптурный бюст установлен в сквере возле площади Куйбышева, неподалеку от места, где прежде находился разрушенный кафедральный собор Христа Спасителя. С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. Владыка отметил духовное и историческое значение увековечения памяти царственного страстотерпца Николая, явившего пример верности своему служению, Отечеству и Христу. К гостям мероприятия также обратились генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, заслуженный юрист России, ведущий телеканала «Спас» Павел Астахов и член Общественной палаты Самарской области Ольга Суркова. В тот же день в кинотеатре «Художественный» прошел специальный показ документального фильма «Августин Блаженный. Исповедь длиною в жизнь», подготовленный телеканалом «Спас». В съемках фильма приняли участие богословы, историки и общественные деятели. Одним из экспертов картины стал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда. Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе Павел Астахов был награжден орденом благоверного князя Даниила Московского третьей степени. По благословению святейшего патриарха Кирилла награду вручил Борис Корчевников. 10 июля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил остров Валаам, где малым чином осветил храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник», сообщает сайт patriarchia.ru. В память о знаковом событии предстоятель Русской Церкви передал в новоосвященный храм икону благоверного князя Александра Невского, изображенного не в доспехах, а в монашеской схеме. Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» расположен в северной части внешнего каре центральной усадьбы монастыря и составляет единый архитектурный ансамбль со Спасо-Преображенским собором и надвратной церковью первоверховных апостолов Петра и Павла. В 1785 году игумен Назарий составил первый план строительства Валаамского монастыря с каменными зданиями. В монастырском комплексе были предусмотрены больница и храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Строительство началось в 1807 году, а в 1814 храм осветил игумен Иннокентий. В 1835 году начались работы по надстройке второго этажа, завершившиеся в 1837 году. Верхняя церковь была освящена в честь Живоначальной Троицы. К храму примыкали больничные палаты, благодаря чему больные и немощные монахи могли участвовать в богослужениях, не покидая своих келий. Двухэтажный храм, объединивший церкви в честь Живоначальной Троицы и иконы Божией Матери «Живоносный источник», был разрушен прямым попаданием авиационной бомбы в годы Советско-финской войны 1939-40 годов. Храм реставрировали в 1976-77 годах, в результате чего он утратил крыльцо южного входа, восьмерик и венчающий карниз. Позднее была устроена простейшая стропильная система и выполнено новое покрытие кровли. Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» был передан Валаамскому монастырю 28 августа 1991 года. Работы по его восстановлению проходили по программе Патриаршего попечительского совета по восстановлению Валаамского монастыря. Противоаварийные ремонтные работы проведут на 5 объектах культурного наследия в Плесецком секторе Кинозерского национального парка в Архангельской области. Сотрудники особо охраняемой природной территории провели плановый ежегодный осмотр 3 десятков памятников Плесецкого сектора, зафиксировали их состояние и определили планы работ на 2027 год. Кинозерский национальный парк представляет собой природный и историко-культурный комплекс, расположенный
расположенный в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Кинозерье сохранило значительную часть своего историко-культурного и природного наследия, в том числе большое количество памятников деревянного зодчества XVI-XVIII веков. За время своего существования парк полностью отреставрировал 30 памятников, на 24 провел противоаварийные работы. В 2024 году культурный ландшафт, заповеданное кинозерье, был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
1: Авторская программа Людмилы Зотовой «Семья».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы часто слышим, что современные дети стали другими. Можно ли назвать эти выводы особенностью нашего времени? Скорее всего, нет. Вспомним Лермонтова, молодого человека, который в свое время строчками «Печально я гляжу на наше поколение» отметил отличие подрастающего поколения от поколения старших. И все же, дети наших дней, какие они? Какие новые черты необходимо знать и учитывать поколению отцов при воспитании своих детей? Вот об этом мы будем говорить с деканом факультета психологии Российского православного университета, клириком храма Космы и Дамиана в Шубине, священником Петром Коломейцевым. Здравствуйте, отец Петр.
1: Здравствуйте.
0: Отец Петр, как вы считаете, какими особенностями наделены дети наших дней?
1: Ну, они, как и всякие, дети разные.
0: Обобщить сложно, да?
1: Обобщить сложно. Есть очень, между прочим, и творческие, как теперь принято говорить, креативные дети, и целеустремленные, и есть даже очень прагматичные, и есть и амбициозные, и не чуждые карьерных устремлений. А есть себе вполне даже и мечтатели, и романтики. Ну, а то, что вызывает всегда как бы самое большое сожаление, неудовольство, это когда дети наши инфантильны, когда они равнодушны, когда они не проявляют никакого интереса в жизни. И, конечно, проблема, которая для наших детей, пожалуй, действительно серьезная, которой раньше не было, это проблема зависимости. У нас очень много зависимых детей. И больше всего это, конечно, интернет-зависимость. Конечно, вот это то, над чем сегодня приходится думать и приходится предпринимать какие-то серьезные усилия для спасения вот наших интернет-зависимых детей, потому что эта проблема, она, можно сказать, стала уже в масштабе всей страны.
0: Да, действительно, на эти темы очень много бесед, встреч проводится, потому что родители обеспокоены вот этой тенденцией. Может быть, это действительно отличительная особенность нашего времени. Развитие техники, технологий приводит к тому, что дети порой раньше, чем родители, овладевают этой техникой, и очень тяжело потом оторвать их от компьютеров и всяких других гаджетов. А вот вы из своей практики священнической, может быть, из своей семейной практики, что бы могли посоветовать в этом плане, каким образом надо вести себя родителям, чтобы не допустить втягивания в интернет-сети?
1: Тут есть две проблемы. Первое – это то, что любая зависимость появляется не на пустом месте, она появляется на фоне чего-то. Я бы даже сказал так, зависимость, она обслуживает какие-то проблемы в человеке. И когда у ребенка не хватает ему внимания, любви со стороны взрослых, то мы видим вот наличие такой травмы. И вот эту детскую травму как раз и обслуживают разного рода зависимости. Но понятно, что алкогольная зависимость, никотиновая зависимость, наркотическая, любая химическая зависимость, она слишком быстро распознается, и тут есть возможность, так сказать, пресечь, и как-то тут у родителей у всех вполне хватает понимания об опасности такой зависимости. Поэтому тут на страже этого стоят очень внимательно, чтобы ребенок не курил, вот, чтобы ребенок не пил там, клей не нюхал и спайсы не покупал, и другие какие-то наркотические смеси. А вот какого-то рода зависимости для родителей как-то проскакивают без тревожного звоночка. Вот, например, интернет-зависимость. У нас одна дипломница делала работу, и она выявила в ходе этой работы, что большинство детей, подростков, были вовлечены в эту деятельность, интернет-деятельность, с подачи родителей.
0: Вот.
1: Родители их как бы пихают туда. То есть мало того, что, во-первых, родители нанесли травму, сделали ребенка одиноким, лишенным любви. Они еще, чтобы он не приставал, они находят еще ему и путь для обслуживания этой травмы. То есть они сидят за компьютером, и хорошо.
0: Родителям спокойно.
1: Спокойно. Mm-hmm. По двору не шляется, сигареты не курит, значит, спайса не курит, не пьет, а сидит себе и сидит. И даже некоторые думают, ну, хорошо, такой вот ребенок ботаник, там, академиком будет или еще что-то. При том, что далеко не всегда интернет-зависимость приводит к интеллектуальному росту. Потому что сами родители как-то ленятся даже просто посмотреть, а какой контент интересует их ребенка. Есть тут еще одна зависимость, которая возникает с помощью интернет-ресурсов. Это, например, сексоголизм или порнозависимость. Тут вообще никаких преград нет. Но представьте себе, раньше ребенок должен был где-то собрать денежку, потом у кого-то из друзей купить этот журнал или даже переснятые фотографии из журнала и где-то дома прятать это, доставать это, не всегда достанешь, посмотришь. То есть это была такая редкость,
2: да,
1: чтобы подросток рассматривал бы порнографию или эротику. Потому что это было физически очень трудно. Интернет-ресурсы предоставляют это бесплатно, анонимно. Единственное, что требуется зачастую, это просто подтвердить, что тебе 18 лет, на что труда никакого не составляет. Надо кликнуть «да», и ты, значит, остаешься в этом ресурсе. И отсюда другие серьезные проблемы. Вначале думали вообще, все думали, что это не проблема, ну мало ли, ну смотрит себе человек и смотрит. Ребенок там какую-то грязь эту всю. Но потом выяснили, какие последствия идут за этим. Вы представляете, дети, которые подсели на порноресурсы, потом не могут, оказываться неспособными и не имеют желания к нормальным, естественным, интимным отношениям. Потому что в нормальных отношениях там есть отношения. Там есть всегда отношение человека с человеком. Там есть контакт. А вот все эти сети, они только создают видимость отношений. На практике получается, что человек, который сидит в сетях и много общается, он не может наладить общение просто даже с соседом по парте. Оказывается, совершенно неспособным таким социопатом. Получается так, что эти картинки, которые он смотрит, как вот выжигательным аппаратом по дереву, такой неизгладимый след оставляют, печатают в мозгу, что потом как бы все остальное как-то кажется непривлекательным. И получается, что его не привлекают отношения вообще с противоположным полом, тем более и уж интимные совсем. Получается, человек вообще обречен на какую-то полную изоляцию. И нужна очень серьезная терапия для того, чтобы потом вернуть ребенка обществу, вернуть его людям, вернуть мужчину женщине, потенциального мужа, потенциальной жене и потенциального будущего отца детям. Получается такое, знаете, разрушение. Такая страшная картина будущего может предстать, когда все сидят за компьютерами и вымирают.
2: Картина действительно очень страшная. Повод для беспокойства есть. Чтобы не довести своего ребенка до такого состояния, о котором вы сейчас вот нам рассказали, что бы вы посоветовали родителям? Может быть, с какого возраста вообще можно ребенка подпускать к экрану компьютера? Как дозировать? Вот как правильно поступать? Потому что компьютеры в каждой семье уже есть.
1: Вот вы понимаете, как интересно. У меня рано очень появился компьютер. Это был такой еще лэптоп, старинный, можно сказать, с жидкокристаллическим дисплеем. Пришел мой папа, дедушка моего сына, моей дочери. А сын был в младших классах школы учился. И он его научил программировать. Давай вот такой попробуем рисунок сделать. Вот так программку составим. Вот такой-то. И вот мой сын увлекся программированием. И потом закончил с красным дипломом Институт электроники и математики. И сейчас работает программистом в крупной фирме. И попутно вот он, музыкант, очень любит музыку. А для дочери она сразу поняла, что компьютер – это инструмент для рисования, для литературного творчества. Она закончила историко-филологический факультет Московского государственного педагогического университета, бывший имени Ленина. И она на компьютере и рисует, и сочиняет. Я как-то один раз все-таки решил сделать своим детям подарок. Я купил им игру на диске, компьютерную. По-моему, назывался она как-то «Розовая пантера», что ли. Они ее вставили в компьютер.
2: Они еще маленькие были, да?
1: Да. Минут 20 позанимались, И больше никогда этот диск не трогал. Скучно, неинтересно.
2: Не заинтересовал.
1: Не заинтересовал. Получилось, что дедушка их как-то очень быстро вот инициировал в это пространство компьютерное, и они сразу поняли, что это и инструмент. И вот что реализовывать их креативные замыслы и поиски очень здорово с помощью компьютера. А получается ведь, что вот те, которые просиживают время в сетях, вот нетоголики, они же на самом деле даже не представляют себе, что с помощью компьютера можно делать. Вот некоторые ругают компьютер, я говорю, да не компьютер виноват, понимаете, они просто с компьютером обращаются, не знаю, там, как обезьяна, которая может хрустальной вазой колоть орехи. Поэтому мне кажется, что воспитание в любви, в внимании, и самое главное, вот то, как учил нас Выгодский, это совместно разделенная деятельность. Или, как вот говорит Кристель Манский, мы вместе с ней написали книжку «Каждый ребенок особенный», она говорит, совместно разделенная радость. Вот это все то, что побуждает ребенка к развитию. И тогда компьютер получается удивительным средством, инструментом развития ребенка, развития его способностей, его каких-то творческих навыков. А там, где развитие, там все остальное просто скучным.
2: Вы верную вещь сказали. Прежде чем подпустить, может быть, своего маленького ребенка или не очень маленького ребенка к компьютеру, все-таки родители первый шаг этот делают, сажая ребенка к экрану компьютера. Надо хорошенько продумать, что именно мы хотим получить, и провести какое-то время с ребенком, заинтересовать его таким образом, чтобы он увидел пользу от этого компьютера, а не просто развлечение и убийство своего свободного времени. Есть ли какая-то рекомендация с вашей стороны, с какого возраста все-таки ребенка можно сажать? Вы сказали, ваши дети с младшего школьного возраста. Сейчас мы видим, что ребенок дошкольник уже сидит, мультики там просматривает. Это уже начинается привязка к экрану компьютера, вот такое развлекалово получается.
1: Можно и раньше. Главное, это что именно давать ребенку.
2: Угу. То есть можно с детсадовского возраста.
1: Можно.
2: Уже?
1: Нужно только, чтобы действительно это были интересные программы, чтобы это была программа, вот, которая
2: на развитие направлена.
1: На развитие направлена. Угу. Вот. У нас не было вот такого, что мы только вот уходили в компьютеризацию и все. Угу. Мы всегда очень с детьми любили вот все такое натуральное и рукодельное. Рукодельные натуральные игрушки там из дерева, матрешки, какие-то вот национальные промыслы. Им, например, народная наша игрушка нравилась больше, чем, скажем, всякие эти вот трансформеры, пластмассовые всякие эти монстры ракетообразные. Занятия керамикой, деревом, тканью. Вот эта вот работа с материалом и изучение традиционных промыслов. Это тоже очень дело хорошее. Для человека мир становится вот близким. То, что очень здорово делают японцы. Они научают своих детей любить материал, любить бумагу, любить тушь, любить как одно на другом, что можно из этого сделать. Ручное вот такое вот, кисть там. Вот. Ну, у них еще и сама система письма, это же почти живопись.
2: Это же искусство,
1: конечно. Это искусство. И аппликации, еще что-то. И вот они, уж Япония-то очень страна компьютеризированная. А у нас проходила выставка замечательного японского художника, который делает аппликации, такие аппликации инкрустации из разного рода материалов, тканей, еще что-то. Он делает громадные панно такие. И вот это как раз то, что тоже, понимаете, доступно. Знаете, я видел даже, как очень интересно работал один папа, он взял, купил несколько коробок с пазлами, высыпался, перемешал, и потом так, значит, они просто брали и собирали свои картины из этих пазлов, и получалось действительно что-то совершенно интересное. Вот использование материала и работа с ним такая творческая, интересная. У меня до сих пор вот дочь, она какие-то подарки вот мне дарит. Это подарки, сделанные своими руками. И, кроме того, всегда вот они любили, сын и дочь, они вместе там какую-нибудь песенку запишут, сами ее споют и сыграют, еще что-то. В театре вот очень любила дочь играть. Сын, он очень хорошо танцует, ходит на танцевальные занятия. В танцклуб такой у него линди-хоп, это типа такого спортивного рок-н-ролла. потому что сидеть все время за компьютером. Вот это вот сочетание с занятием искусством, музыкой, театром, рукоделием, как раз то, вот, что компьютер точно не заменит. А это очень много дает для развития ребенка, вообще для его контакта с миром.
2: Ну, для этого надо, чтобы родители сами были людьми, разбирающимися во всем этом и тоже увлеченные каким-то своим делом. Но часто мы сейчас видим, что молодые родители не готовы стать настоящими нормальными родителями, и они сами уходят в занятия компьютером или там в разговоры по телефону, в общение в соцсетях.
1: Ну и да, вот... личность рождает личность.
2: Да.
1: В этом смысле, конечно, мне повезло, потому что у меня вот папа и знал и много языков, немецкий, английский, французский, рисовал. Уже потом, будучи ученым, он закончил заочно Народный университет изобразительных искусств и прекрасно музицировал, у него было и музыкальное начальное образование, и при этом вот он был кандидат химических наук, доктор биологических наук, ведущий молекулярный иммунолог. А мама у меня очень любит древнерусское искусство. И она всегда меня водила в музеи икон прикладного древнерусского искусства. Очень любит хоровую музыку церковную. То есть, в общем, она...
2: Она сама пела где-нибудь?
1: Нет. Ну, вот она меня всегда водила вот по всем монастырям, когда они еще были закрыты, по всяким музеям, по Золотому кольцу и так далее, так далее. Поэтому мне как-то родители дали очень много интересов в жизни.
2: Видите, не только вам, но еще и вашим детям перепало от ваших родителей.
1: Ну, да.
2: Ну, можно сказать, что повезло вам, а можно сказать, что просто люди, и ваши родители, и вы со своей женой, вероятно, очень серьезно отнеслись к своим обязанностям родительским.
1: Понимаете, вот даже если мы хотим воспитать потребителя, скажем, культуры, как можно воспитать потребителя культуры? Вот Пушкин в своем стихотворении «Памятник», помните, он говорил, что «славен буду я в подлунном мире, если будет жив хоть один пиит». То есть, если хотя бы один человек попробует срифмовать две строчки, Пушкин будет жив. Потому что он это попробовал, и он видит, как это сделал Пушкин. Вот это очень интересно. Я, например, занимался фигурным катанием, и у нас был обязательно урок хореографии классической. У станка все. Я понимаю, как он сделан. Я вижу технику, вижу, что какой эмоциональный фон идет за этой техникой, что выражает человек этим танцем. Балет «Спартак» вот в записи я могу пересматривать вот бесконечность. Он настолько красивый и сильный балет. Но посмотреть вокруг меня подростки, сверстники, которые были, балет фу. Почему фу? Потому что не пробовали. Я, может быть, как-то прохладно относился к опере. Сейчас я безумно люблю оперу, потому что я служу, я знаю, что такое поставленный голос, работал со мной протоиерей Владимир Рожков. Я понимаю, как извлекается звук, я когда слышу, я наслаждаюсь от того, как человек пользуется вот этим аппаратом. Я очень теперь люблю оперную музыку. Сам пробовал писать стишки, поэтому, конечно, для меня вот как стихотворение сделано, я могу это оценить, потому что я это пробовал. И когда мы работали, например, с детьми глухими, у которых нарушена читательская деятельность, то прежде мы пытались, чтобы они начали писать. Вот когда попробует написать рассказик, где он был, как он провел там выходной, и потом, когда он увидит, как это делает какой-то писатель, он может оценить это. Почему у нас абсолютно, я считаю, провальные какие-то занятия рисунком и музыкой в школе?
2: Да.
1: Я посмотрел, я вот был там в Берлине, в Праге, там еще где-то. Вот много был за границей. Я посмотрел, что там практически все взрослые им дают перед началом конференции ноты, слова. Они берут и поют. Они умеют читать ноты.
2: Да.
1: Они поют. И, как правило, занятия музыкой хоть на одном инструменте, хоть одну мелодию, но каждый должен уметь сыграть. То есть у каждого должен быть какой-то свой либо пианино, либо блокфлейта, либо, так сказать, голосом. И должен быть свой коронный номер. Без этого как бы нельзя. Каждый ребенок должен похвастаться, вот, что он умеет. Кто-то сел к пианино, сыграл к Элизе Бетховена, кто-то, значит, взял на блокфлейте, тоже сыграл там какую-нибудь мелодию или еще что-то. То же самое и с рисунком, еще что-то. То есть у них учат что-то сделать. И через это они, конечно, удивительные потребители. культуры. У нас, безусловно, очень много детей, которые ходят там в кружки, там еще где-то, которые занимаются. И действительно, ты видишь, что у нас и в консерваторию очередь, и в музей у нас полно там студентов, и из художественных школ, там, из музыкальных школ. То есть у нас вот те дети в Москве, которые вот охвачены каким-то образованием, они, безусловно, посещают. У нас нет театра, чтобы там не было аншлага, у нас все билеты распродаются. Но это просто потому, что Москва город очень большой. Если так посчитать на единицу населения, то получается все равно мало таких людей. А нужно, в принципе, чтобы каждый школьник мог бы наслаждаться произведениями изобразительного искусства, произведениями музыкальной культуры, театрального искусства. И вот это все проходит через совместную со взрослым деятельность в той же там школьной театральной студии. Вот мы сейчас для детей-сирот в нашем центре, который называется «Верх», Центр равных возможностей для детей-сирот. Вот мы для них сделали театральную студию. И вот уже играя какие-то произведения того же героя нашего времени, они гораздо лучше все прикоснулись, и вот для них, для всех стало любимым произведением героя нашего времени, потому что они его читали, они его играли, так что там и Гоголь, и еще что-то. И получается, что вот тогда это становится не уроком, тогда это становится такой совместной, интересной деятельностью. Есть разный способ стимулирования чего-то. Вот есть принуждение, да, можно заставлять делать то-то, то-то и то-то.
2: Как нередко родители заставляют ходить, да, в художественную или в музыкальную, да, школу.
1: Называется это неволя. А есть, когда у человека возникает желание что-то делать, заинтересованность. Называется охота. Вот когда охота, то человек может забыть и про еду, и про сон.
2: Правда?
1: И никаких денег ему за это не платят. А его за уши не оттащишь от этой деятельности. Почему и говорят, что охота...
2: Пуще неволи.
1: Точно, пуще неволи. Желание лучше, чем принуждение. А для того, чтобы было желание, нужно, чтобы наши те же педагоги, воспитатели, родители, чтобы они были в этом заинтересованы, чтобы они смогли передать это, зажечь этим ребенка.
2: Ну, абсолютно верно, отец Петр, но это идеальная система, которой у нас в жизни нет. В реальности мы видим совершенно другое.
1: Это не идеально, это нормально, это то, что нормальное должно быть.
2: Ну, нет у нас этого. И надеяться, что в ближайшее время что-то изменится, и учителя музыки или рисования станут именно теми людьми, которые смогут вовлечь детей, привить вкусом к рисованию, там, к музицированию. Ну, вот нет у меня таких сейчас, нет ожиданий, что это случится в ближайшее время. Поэтому вся обязанность за вовлечение ребенка в культурные какие-то сферы лежит сейчас на родителях, на бабушках и дедушках. Но для этого, опять же, человек должен быть личностью, понимать, что именно через культуру его ребенок может как-то получить нормальное представление о мире, о жизни, и не стать человеком, который не умеет общаться ни с кем, кроме как с экраном компьютера. То есть это противоядие вот развития культурных всяких там составляющих. Если мы это возлагаем на родителя, мы знаем, что родители тоже заняты бесконечно. Сейчас время такое суетливое, там работа и какие-то свои встречи. А ребенка надо, кроме школы, водить в какие-то дополнительные вот эти кружки или театры, или другие школы. И у ребенка очень большая нагрузка в школах, мы это тоже знаем. Вот как быть в это время? Может быть, пожертвовать школьной успеваемостью? Как вы считаете?
1: Вы знаете... Вот опять же, вот я возвращаюсь к моему соавтору, Кристель Манске. У нее есть книжка «Учение как открытие». Когда родитель помогает ребенку учиться, причем помогает не то, что вот он стоит с ремнем над ним, или вместо него садится, что-то делает, а когда он учит его структурировать эту работу, вот тогда все получается легко. Потому что зачастую трудности в обучении, а вот для Кристель это как бы была особо острая ситуация, потому что она работала с детьми, у которых синдром дефицита внимания и гиперактивность. То есть, понимаете, вот произвольное сосредоточение на чем-то у ребенка очень короткое. Его хватает вот на чуть-чуть, и все. И все разваливается, потому что нужно больше. И вот она учит структурировать работу, разбивать ее на какие-то

0: деятельность образовательную. Полностью освободились они от этой симптоматики и были сняты эти диагнозы. Просто все это проявлялось от того, что неправильно учат. И, конечно, должна быть гибкая система обучения, потому что вот психика разная. По-разному думает ребенок. И не надо думать, что если он думает там, в сторону образного мышления больше, то это значит, что хуже. Нет, не хуже, просто по-другому. Но это значит, не значит, что он не может решать те же самые задачи, но он может их решать по-другому и даже более интересно. Поэтому это образование должно быть гибким, сама методика преподавания, соразмерным с ребенком. И тогда учение будет в радость, учение будет как открытие, а не как наказание. Mm-hmm. Потому что цена вот такого образования, которое дается через силу, она невысока.
1: Сейчас очень много нареканий в адрес наших школ, и чем старше ребенок становится, тем как-то более тревожно родителям за его образование школьное, потому что там идет сплошное натаскивание для ЕГЭ, и вместо того, чтобы человек действительно погружался в какие-то науки или там открывался для себя этот мир, получается, что вот какая-то дрессировка в школе происходит.
0: Ой, смешной случай. Я, значит, мальчик один учил ЕГЭ. Там был вопрос про маршала, который выиграл битву под Москвой. И он, не помню, а, вот у меня тут нарисовал. Ну да, жук, правильно, я жука нарисовал, Жуков его фамилия. Вот надо запомнить. Битва под Москвой, жук. Блядь, да. Это какая-то зубриловка абсолютно.
1: Ну, конечно, это просто беда, наверное, нашего образования сейчас. Не могли бы вы рекомендовать родителям переводить детей на домашнее обучение? Потому что сейчас вот такая система домашнего обучения развивается, экстерном дети сдают вот эти, все эти знания, которые проходят дома с родителями или с бабушками.
0: В тех случаях, когда у ребенка развивается школьный невроз, однозначно. У нас в Москве есть даже такие учебные центры. Называется как «Центр помощи детям, обучающимся на дому». То есть в этом центре те же, там, так сказать, уроки. Центр, он обеспечивает ежегодную сдачу в экстернате всех соответствующих там предметов, получение государственного аттестата и координирует деятельность родителей. И, конечно, когда у ребенка школьный невроз, когда, понимаете, он приходит, стоит у доски, у него жар и ангина, чисто невротическое, когда он, его организм уже помогает ему просто избегать и защищаться в школу, ну, ясно, что уже там не пойдет. Ну, вот обучение такое
1: рекомендовано
0: да, и, конечно, вот такие центры, как центр помощи детям, обучающимся на дому, это вещь очень хорошая.
1: А если ребенок здоровый вполне себе, но, может быть, для того, чтобы не испортить его вот этими школьными системами и муштрой, стоит все равно подумать родителям?
0: Вы знаете, это вопрос сложный. Если мы готовим ребенка, тем более к вузу, еще что-то, то лучше, конечно, не условия ему бархатные создавать, а все-таки как-то с помощью психолога помогать преодолевать те условия, которые есть. Тем более, что коллектив – это тоже вещь нужная, и ребенок тоже должен уметь жить в коллективе. Поэтому я думаю, что если есть как бы ресурсы для помощи ребенку адаптироваться в этой ситуации, и в этой ситуации все равно продолжать учиться и так далее, то, конечно, надо это использовать. Я помню, что когда я сам учился в школе, то учительница математики, она просто объявила. Я официально, говорит, разрешаю Коломейцеву не делать домашние задания, потому что вот он работает в течение урока. По математике не делал домашних заданий. Уже легче, уже время было свободное. При том, что я не очень как-то по этому делу. Меня математика не очень привлекает. Я больше как-то вот художник и скорее уж филолог. Но, тем не менее, вот мне как-то это легко давалось. Мне кажется, все-таки, что даже вот эта работа на сопротивление тоже может быть хорошей, давать тоже какой-то навык и закалять ребенка, если ему помогать. Если это все просто бросить на самотек и поставить его лицом к лицу перед обстоятельствами, пусть сам выплывает, то это, конечно, неправильно, потому что это всегда может привести к тому же пресловутому школьному неврозу. А если вот помогать, то...
1: Понятно. Ну вот ребенок растет, заканчивает школу худо-бедно, но выходит с аттестатом из школьных стен. Затем начинается получение высшего образования, что

0: тоже родителей довольно сильно тревожит, потому что система в вузах тоже сильно изменилась за последние годы благодаря различным реформам. И иногда ребенок, во-первых, ну чаще всего 17-летний юноша или девушка не совсем представляет, куда, в какой вуз идти. То есть профессиональное свое будущее они не могут увидеть. И родители, в общем, тоже их толкают куда-нибудь, куда они считают наиболее, ну, легким, может быть, поступить для своего ребенка или наиболее востребованным после окончания вуза. Но сталкиваясь с системой обучения, ребенок не всегда с ней справляется или понимает, что то образование, которое здесь он получает, это совершенно не его. И нередко бывает, что ребенок прекращает обучение, уходит, и родители начинают тревожиться, что же с ним будет дальше. Вот что здесь? Такие случаи нередки сейчас.
1: Ну, все-таки высшее образование – это не, как бы, у нас нет всеобуча по высшему образованию, поскольку высшее образование, оно все-таки носит академический характер. И далеко не все люди склонны к такой академической работе, вот, к преподавательской там деятельности, еще что-то, к научной деятельности. Человек должен понять, что его привлекает в жизни. А для этого нужно, чтобы он много пробовал. Вот я когда учился в аспирантуре, вела у нас занятия психогенетик наша, очень известный Рави Щерба. Вот. А психогенетика – это очень интересная наука. Она изучает и пытается дать ответы на вопросы, что врожденное, что приобретенное, что от генов, а что, так сказать, всасывается с молоком матери, то есть вот воспринимается ребенком, ну пусть с самых даже вот первых дней. Она чувствовала, что у ее ребенка хороший, как бы, вот потенциал, но она никак не понимала, вот куда и как. И она просто уже старалась его и туда привести, и туда, вот где вот отзовется. И вот она привела его на биофак, в биологический кружок. И все. Вот это так зацепило ее ребенка, что он стал потом очень известным экологом. Угу. То есть его уже, так сказать, интересовала эта природа не только в рамках кабинета зоологического, а в рамках всей страны. И вот она говорит, что это очень важно. Очень важно вот давать много вариантов.
0: Пока ребенок в школе учится, вот да, за школьные годы,
1: чтобы
0: да?
1: вот он мог сориентироваться. И если уже человек идет в высшую школу, и как-то, пусть даже вот он ошибся в образовании, сейчас вот стала все-таки система, которая позволяет магистратуру пройти на базе бакалавриата уже по другой специальности. То есть как бы сама система вот получения высшего образования, она такая, ну, как бы универсальная. Понимаете, это уже действительно... Если человек это прошел, если он бакалавр, он потом может выбрать себе подходящую магистратуру, вот, и уже выбрать хорошую профессию, то есть у него как бы есть этот навык. Поэтому то, что раньше вот называлось второе высшее, да, сейчас называется магистратура. И такие возможности тоже есть. Вот нам, на наш психологический факультет, очень много людей приходят с самым разным высшим образованием именно на магистратуру. Они проходят нулевой курс, это у нас как бы идет вот ликбез такой, а потом, значит, уже 2 года магистратуры, потому что эти люди просто в свое время не знали, что такое психология. Об этом мало как бы было известно. Вот. А если бы они в свое время были бы вот в этом сориентированы, они бы сразу бы выбрали это своей профессией. Поэтому вот это очень важно, вот, вот это вот ориентирование ребенка на разные виды деятельности. Когда есть выбор, тогда вот есть это счастливое совпадение, когда и можется, и хочется. Вот.
0: То есть надо дать ребенку такую возможность,
1: да,
0: выбора.
1: Выбора.
0: Вот,
1: а то, знаете, бывает иногда родители жестко детерминируют как бы направление образования ребенка, а потом вот он вроде и успевает, и все хорошо. А говорит, не мое.
0: Да.
1: Не мое, понимаете?
0: Вот вы возглавляете факультет психологии при Российском православном университете. И сейчас довольно часто люди, заканчивающие школу, не знающие, куда себя определить, идут в психологи, потому что это кажется интересным таким. И очень много у нас может быть, вузов, которые в качестве побочного образования себе там устраивают какое-то психологическое образование, чтобы там получали у них. Вот как вы посоветуете? Ну и когда человек заканчивает, наконец, получает образование психолога, получается, что психолог-то он и никакой. У нас очень много людей, выпускников уже с дипломами психологов, но к ним обращаться просто даже опасно порой бывает. Как вы посоветовали бы, кому вообще следует серьезно отнестись к выбору такой специальности?
1: Нормально к этому надо относиться. Сколько у нас людей кончают театральные вузы? Не все становятся народными артистами.
0: Да.
1: А кто-то, понимаете, кружок где-то ведет при каком-нибудь дезе, понимаете, досуговый кружок. И это тоже хорошо. И когда многие идут в психологию, они хотят, это очень большая часть абитуриентов, они хотят решить свои психологические проблемы. Они хотят разобраться в этом. И они это делают для себя. И это тоже нормально. Нормально получить такое образование для себя. Оно пригодится потом в другой области. Ну, понимаете, вот как бы химических как бы задач мы с вами в течение дня немного решаем.
0: Пожалуй, да.
1: Ну, вот мы даже, допустим, там варим что-то, но мы при этом как-то или готовим, но мы как-то в формулы не лезем. Физических задач мы тоже как-то в течение дня не очень решаем. А вот психологические проблемы в течение дня, мы с ними постоянно сталкиваемся. И в воспитании своих детей, там, и в общении, и так далее, и так далее. Тот вид деятельности, который у нас всегда с нами, это область решения задач насущных, вот, ежедневных, психологических, ну и, наверное, экономических тоже. Сегодня много людей просто по экономической неграмотности попадают в очень трудные ситуации. Yeah. Поэтому, мне кажется, это такое образование, вот оно какое-то универсальное. Оно потом может приложиться запросто в любой другой области.
0: Не надо вот. Бояться этого.
1: Не надо этого бояться. Вот. А что касается того, как будет человек, не все психологи консультируют. Многие преподают. Консультирование психологическое – это, конечно, уже образование плюс, я бы сказал, некоторый талант. Он у кого-то открывается, у кого-то нет. Просто уповать на какую-то систему тестов и какой-то инструментарий, что у тебя все получится, это неправда. Вот. Поэтому вообще, вот мне одна психолог говорила, что она вообще считает, что психологи должны быть люди уже со второй специальностью, когда они уже поняли, что вот эта вот помогающая профессия, что это и действительно их призвание. Вот. Поэтому психологическое образование не помешает никому. А консультирующим психологам, ну, конечно, должны становиться люди, у которых к этому есть призвание. Вот, например, сегодня в Москве проходит переподготовка, масштабная переподготовка московского духовенства. Им дают все новые знания по богословию, там, по каким-то административным проблемам, по обществоведению. И в том числе вот, им дают знания по актуальным каким-то проблемам, которые необходимы в пастырской деятельности, ну, например, по аддиктологии, по зависимости алкогольной. И вот научный руководитель нашего факультета, глава нашего факультета, профессор Борис Сергеевич Братусь, он, наверное, у вас тоже выступал.
0: Да, да.
1: Вот, он как раз преподает у них психологию. То есть, видите, вот сегодня пришли к выводу, что вот священникам точно нужно психологическое образование.
0: Да. Ну, и не только священникам, если учесть, что большинство все-таки людей создает семьи и воспитывает детей, как вы сказали, это всегда пригодится при воспитании собственных детей. Отец Петр, вот заканчивая нашу передачу, мне хотелось бы задать вам еще такие вопросы. В передачах цикла «Семья» мы нередко говорим о важной роли отца в жизни ребенка и отмечаем, что сами отцы не всегда готовы выполнять возложенную на них функцию. То есть они иногда просто инфантильны для того, чтобы стать настоящим отцом своему ребенку. Это проблема современной семьи, как многие участники нашего цикла отмечали нередко. К нам приходят вопросы от слушателей, и вот два из них я хочу обратить к вам. Первый вопрос пришел от молодого человека. Хотелось услышать ответы по компенсационным техникам воспитания отцов, если ребенка воспитывает мать-одиночка. И далее, если сын уже вырос у матери-одиночки, хочет создать семью, но понимает, что до роли отца он так и не дорос, что ему в этом случае предпринять? То есть, первое, если воспитывает мать-одиночка, чем возместить отсутствие отца? И второе, если ребенок вырос у матери-одиночки, хочет стать отцом, но чувствует в себе неготовность к этому?
1: К сожалению, действительно, проблема отцовства – как цепная реакция, она дает свой след на последующее поколение. Это такое бремя, которое ложится на отцов, сынов, детей и так далее, и так далее.
0: Да.
1: И даже не до седьмого колена, а и дальше. Действительно, вот на какой-то ступеньке прервать эту дурную бесконечность было бы действительно очень хорошо. Есть уже как бы понимание этой проблемы. Есть, по-моему, и за границей тоже такой сайт «Отцов нет». И у нас тоже этим занимаются психологи. Вышла книга об отцовстве издательства «Никея», ее автор протоиерей Андрей Лоргус. Вышла очень хорошая книжка итальянского замечательного педагога Небрини. Это был человек, который занимался академической такой деятельностью, он изучал Данте. Но вот к нему пришли жители его родного города Бергамо, и сказали, что вот мы в школах теряем вообще детей. Они вынудили его стать директором школы. И он действительно, не будучи педагогом, создал школу, свою педагогическую систему. И вот у него вышла книга, она у нас переведена издательством «Дух и литера». Книга называется «От отца к сыну». Так что есть осмысление этой проблемы. Есть книги, которые написаны по этому поводу. Ну, а что касается какой-то широкой практики, этого пока нет. Но любой человек, который осознает эту проблему, он может в индивидуальном порядке обращаться к психологам и эту проблему решать. Потому что для решения проблемы 50% успеха – это ее осознание. Если осознание проблемы есть, дальше уже легче. Но, в принципе, я знаю, что во многих местах думают о создании такой программы. Я знаю, что такая программа пытались запустить в Одессе. Я не знаю, правда, что там и сейчас, как это. И в Москве тоже. Так что я думаю, со временем, ну, когда те пилотные проекты, которые уже запускались и дали какие-то свои результаты, потом, я думаю, что это может быть и более распространенной методикой.
0: Ну, а пока вот этому молодому человеку можно посоветовать, во-первых, обращаться к книгам, о которых вы сейчас сказали, и, во-вторых, может быть, найти психолога, который поможет ему тоже обрести в себе уверенность и те качества, которые нужны будут ему в дальнейшем для роли отца. Спасибо. И второй вопрос от Натальи. Что делать, если в семье инфантильный отец? Уходить, пока дети маленькие, или терпеть, а затем пожинать плоды инфантильности у сыновей? Может быть, с точки зрения психотерапии есть какая-то альтернатива?
1: Понимаете, у нас очень многие вопросы вот пытаются решить так очень радикально. Разводиться или не разводиться?
0: Да.
1: Может быть, вначале попробовать какую-то реабилитацию? Это как все равно, что, знаете, вот что нам, говорит, с детьми делать? Этих вымоем или новых нарожаем? Ну, можно попробовать этих вымыть. Поэтому попробовать вместе прийти к психологу, вместе с отцом. Нет человека, нет проблемы. Да нет такого. Ну, не будет рядом этого человека. Это не значит, что это проблемы нет, а эта проблема усилится. Проблема инфантильного отца заменится проблемой без отцовщины.
0: Поэтому это не решение проблемы.
1: Это не решение проблемы. Прежде всего, конечно, надо пытаться все-таки как-то работать в этом плане. И потом я все-таки считаю, что уходить надо в крайнем случае, когда есть угроза жизни, здоровью ребенка, когда видно, что откровенно травматичная
0: ситуация,
1: что она ничем хорошим для ребенка точно не заканчивается. Тогда, конечно. Это там, где есть насилие, где есть алкоголизм, наркомания, где действительно речь идет о том, чтобы спасать ребенка. А здесь и с ребенком можно тоже отдельно как бы работать, восполняя, скажем, какое-то дефицитарное такое развитие, восполняя его. То есть для него надо искать психолога и какие-то еще.
0: Как вы считаете, есть сейчас хорошие психологи, которые действительно могут помочь человеку преодолеть свою ситуацию? Потому что очень часто обращение к психологам как-то вот оставляет человека разочарованным. Он понимает, что ничего нового, ничего обнадеживающего или конструктивного он не получил при встрече с психологом.
1: Во-первых, все-таки у психологов увеличиваются возможности получения информации, какого-то образования, каких-то навыков. Сегодня уже для тех же психологов больше школ, больше курсов, больше повышения квалификации. Поэтому если человек в профессии ориентирован на рост, то я могу сказать, что с каждым разом появляется все больше и больше ресурсов у того же психолога стать психологом. Вот, и образование психологическое ширится. Тут вот в чем беда. На фоне как бы вот востребованности этой профессии, роста ее востребованности, на фоне увеличения интереса к этому, увеличивается интерес к тому, чтобы, используя этот тренд, просто на нем делать деньги.
0: Да.
1: Поэтому сегодня психология и самая развивающаяся сегодня наука, и самая дискредитированная.
0: Да.
1: Потому что сегодня психологами называют себя те, кто прошел какие-то двухмесячные курсы, да, и так далее, да, так далее.
0: В двух словах, есть ли критерии, по которым мы можем понять, что этот психолог действительно тот, который сможет нам помочь, что он профессионал?
1: А по плодам. Самое лучшее – это отзывы.
0: То есть уже посмотреть отзывы тех, кто прошел консультацию этого психолога, да?
1: Когда человек рассказывает о том, с какими проблемами он обращался или с какими проблемами ребенка он приводил, что в результате получилось, ну, это как бы говорит само за себя. Ну и, конечно, принадлежность к определенному сообществу, к определенной школе. Это тоже очень важно. Скажем, у нас сейчас складывается, формируется Московская школа христианских психологов. Это действительно очень достойное сообщество. А любое сообщество, оно, понимаете, оно внутри себя создает необходимую атмосферу и роста, и развития, и контроля, и самоочищения, и так далее.
0: Спасибо, отец Петр. К этой Московской школе психологов относятся и некоторые участники передач, семейных передач на волнах радио «Град Петров». Это, в частности, и Борис Сергеевич Пратусь, и Наталья Владимировна Инина, которые были у нас. И вы, отец Петр, и я хочу еще раз вас представить, что сегодня, дорогие друзья, мы беседовали с деканом факультета психологии Российского православного университета, клириком храма Космы и Демьяна в Шубине, священником Петром Коломейцевым. Спасибо большое вам, отец Петр, и до новых встреч на волнах нашего радио.
1: Спасибо, до новых встреч, Бог в помощь.
2: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции радио «Град Петров» и в церковных лавках города.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «Соль минор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. В мае 2018 года, после двухлетней реставрации, для посетителей был вновь открыт дворец Петра III в Ораниенбауме. Это одно из двух сохранившихся строений, некогда существовавшей крепости Петерштадт. Второе строение – въездные почетные ворота. Крепость Петерштадт по имени владельца, наследника российского престола Петра Федоровича, была заложена в 1755 году как потешная крепость. Известно, что великий князь весьма увлекался потешными военными баталиями, особенно его увлекала фортификация, в которой он немало преуспел. Поэтому и свою учебную крепость Петр Федорович завел по всем правилам военной науки, и она являла собой довольно сложное фортификационное сооружение. Сюда же были выписаны галштинские полки с родины наследника, устроены комендантский дом, казематы, здание арсенала, ну и все, что положено в настоящей крепости. Одновременно с крепостью на ее территории был сооружен и дворец владельца. Петр Федорович заказал его архитектору Антонио Ринальди, впоследствии любимому архитектору великокняжеской четы. После известных событий дворцового переворота 1762 года дворец оказался в запустении и постепенно ветшал. Ораниенбаум последовательно переходил к наследникам Петра Федоровича, его сыну и внукам, Александру, Константину, Михаилу. Сам великий князь Михаил Павлович не особо интересовался этим своим имением, но отдал его в полное распоряжение своей супруге Елене Павловне. И вот с этих пор Ораниенбаум входит в пору своего второго расцвета. И сохранением всего этого дворцового ансамбля, и в частности дворца Петра III, мы обязаны именно великой княгине Елене Павловне и ее наследникам, герцогам Мекленбург-Стрелицким. Но обо всем по порядку, рассказывает хранитель дворца Петра III Глеб Павлович Седов.
2: Я вас приветствую. Торжественно открываем после двухлетней комплексной реставрации дворце Петра III. Представлюсь, меня зовут Седов Глеб Павлович, я хранитель дворца Петра III. Сегодня вы увидите 6 отреставрированных интерьеров дворца, которые предстают в историческом облике. За короткий срок, за 2 года, стенам и потолкам дворца был возвращен исторический цвет, ориентируясь на расчистки, которые были выполнены в процессе реставрации. Паркеты были бережно отреставрированы. В дальнейшем вы увидите, что в центральном и в зале дворца, и в кабинете, и в спальне на свои места вернулась историческая живопись. Были также ряд открытий, совершены в процессе реставрации. О них мы тоже поговорим далее. Скажу лишь 2 слова, что дворец Петра III никогда не был жилым дворцом. Летний павильон, павильон на территории крепости, предназначавший для отдыха Петра Федоровича, великого князя, который выстраивает здесь свою потешную крепость Петерштадт. И построенный по его заказу архитектором, итальянским архитектором Антонио Ринальди, в 1759 году этот дворец сохранил свои архитектурные формы полностью до сегодняшнего дня. Это один из немногих неутраченных, неразрушенных во время Великой Отечественной войны памятников XVIII века, который сохранил свои архитектурные формы. Интерьеры несколько претерпели изменения, и появились элементы отделки XIX века, потому что дворец долгое время находился в забытии, и в XIX веке был в очень плачевном состоянии. Благодаря заботе и воле великой княгини Елены Павловны, хозяйки Ораниенбаума, этот дворец был отреставрирован. Эту реставрацию продолжал архитектор Прайс, и в 1880-е годы дворец открыл снова свои двери уже в обновленном виде. Это один из первых примеров реставрационного подхода в России конца XIX века, потому что основной идеей, концепцией работ 1880-х годов была именно реставрация, сохранение паркетов Антонио Ринальди, оформовка лепки и сохранение лепного убранства. Несколько претерпели свое изменение цветовая гамма, которая вот сегодня во многих залах, вы видите, она сохранилась от XIX века. Вас встречает портрет хозяина дворца Петра Федоровича И перед ним представлены фарфоровые солдаты майсеновской мануфактуры, которые находились в коллекции у Петра Федоровича в большом количестве, потому что у него была одна из самых больших коллекций фарфора в России на тот момент. Давайте мы с вами дальше пройдем. Обратите внимание, проходя слева, предметы коллекции китайской Петра Федоровича. Мы с вами в центральном зале дворца. Так называемый картинный зал получил свое название от шпалерной развески, которая была здесь устроена по заказу великого князя Петра Федоровича в середине 18 века. Эта шпалерная развеска была утрачена. После смерти императора Екатерина вывозит всю живопись и многие предметы из коллекции Петра в Петербург. И они растворяются в Эрмитаже, в Академии художеств, в частных собраниях. Следы многие из них мы потеряли сегодня. В советское время, после войны, первым хранителем дворца Эльзингер вместе с архитектором Плотниковым была проделана огромная работа и воссоздана шпалерная развеска в ее историческом облике. Это не мемориальные работы, они не находились на этих местах при Петре Федоровиче. Это очень точечная историческая подборка живописи по списку академика Штейлена, который Эльзингер нашла в архиве. Это работы 17-18 века, фламандской, итальянской, немецких школ. Вот очень точечно, это подлинники, они очень точечно подбирались. То есть, ориентируясь на список Штейлена, исследователи в послевоенную эпоху подобрали соответствующие эпохи и школе живопись. И поэтому представленная сегодня живопись довольно интересна. Это Ротари, Пьетро Либери, ученики Рубенса, Гвидо Рени, Сальватор Роза. Шпалерная развеска – это метод размещения живописи в интерьере, когда живопись размещается сплошняком, без рам, сплошняком, без рам, и полностью покрывает стены наподобие обоев. Многие из этой живописной коллекции, многие работы из собрания Раненбаума, многие из них пришли из центрального хранилища при распределении после войны. Это и Гатчина, и петербургские некоторые музеи. То есть вот с миру по нитке, как говорится. Мы восстановили шпалерную развеску в том виде, как она выглядела после войны в советское время.
3: То есть в том же количестве, те же пропорции?
2: В том же количестве, те же пропорции. Значит, полукруглые углы были бережно демонтированы. Они на едином подрамнике. Это холст, натянутый на один большой подрамник. Они были бережно демонтированы и реставрированы в таком виде, и возвращены на место. Также вы видите живописный плафон, который мы открыли чудесным образом во время реставрации. Мы знали о том, что здесь когда-то находился живописный плафон, но в процессе обследования наткнулись на чистый холст. Как позднее оказалось, он был просто затянут. Это живописный плафон 19 века и был выполнен вместе с работами архитектора Прайса по восстановлению в 1880-х годах. И отдельного внимания заслуживают панели, которые заполняют пространство стен, откосов дверей и окон в трех помещениях дворца. Изначально долгое время считалось, что это панели Федора Власова. Действительно, именно он для Петра Федоровича выполнил этот комплекс уникальных лаковых панелей. Но они не сохранились по остаточным образцам. Мастера Садиков и Волковыский в 19 веке, 80-е годы 19 века, восстановили этот комплекс, повторив многие сюжеты. И мы сейчас с вами можем лицезреть такой пример шинуазри конца XIX века, созданный мастерами. Сложной техники, темперной живописи, клеевой, лаков и так далее. Очень сложной. Они не демонтировались, они реставрировались прямо здесь на месте. Давайте мы пройдем, потому что очень мало...
3: А вот пропуски в шпалерах, это вот как будет заполняться?
2: Это мы просто восстановим тот объем живописный, который был в советское время. Ага. Возможно, мы подберем по размерам и по школе. Угу. Но это тоже не так просто. Мы с вами находимся в кабинете Петра Федоровича, который сейчас является собой смешанную отделку 18 и 19 века. Паркеты и потолочная лепка сочетаются с появившейся здесь в 19 веке живописью, которая в рамках реставрационных работ вернулась на свои исторические места. Это живопись художника, немецкого художника Ганса Шмидта, которая была написана в городе Веймаре. Он получил заказ, находясь там, он не приезжал во дворец Петра III. И эта живопись в кабинете на охотничьей темы, пасторальные сюжеты в спальне. Он пишет там и присылает их сюда, они здесь устанавливаются в качестве обоев живописных. В советское время они были демонтированы с формулировкой, не соответствующей эстетическому уровню памятника, и хранились в наших запасниках в руинированном состоянии. И отдельно хочу отметить подвиг реставраторов, которые сумели восстановить эту живопись, которая была практически не видна. И мы вернули сегодня их на свои исторические места. В процессе реставрации здесь было совершено еще одно открытие. Одно из живописных панно находилось на своем месте под тремя слоями поздней ткани. Видимо, из-за его плохой сохранности, многочисленные разрывы, утраты, его было принято оставить на своем месте. И мы благодарны советским реставраторам, потому что это панно изначально вот оно сохранилось на своем месте. Мы его оставили в том состоянии практически, лишь немного укрепив, в каком оно было обнаружено. В советское время до 1953 года, когда дворец как музей снова распахнул свои двери, здесь находились с 17 года, начиная, большое количество различных организаций. Здесь находился и лесной кооператив, и какое-то время зоопарк, и различные другие учреждения. В период Великой Отечественной войны здесь даже жили какое-то время, топили печи люди. Поэтому дворец, в общем, с 17 года по 53 эксплуатировался не как музей. И, к сожалению, и уровень ухода за ним был несоответствующий. И вот после войны было принято решение, и возвращен уже музейный облик дворцу. Давайте мы с вами дальше пройдем. Значит, в спальне дворца Петра III не сохранила исторической отделки времен Петра Федоровича. С малиновым балдахином кровать находилась здесь, вот в этом углу. Но на месте кровати стоит мемориальный предмет, который был сделан по заказу Петра. Это шкаф, выполненный в стилистике шинуазри мастером Франциском Кондором, который подражает фарфоровым изделиям. То есть шкаф выполнен таким образом, чтобы зрителю казалось, что это фарфоровая вещь. Это вот аутентичный мемориальный предмет 18 века из дворца. Сюда, в спальню, в период Великой Отечественной войны попал снаряд, который чудесным образом не разорвался. И он разрушил камин, который здесь находился. Камин в процессе реставрационных работ не был воссоздан. Мы планируем это сделать в дальнейшем. Мы в данном случае демонстрируем вам имитацию этого камина, которая выполнена с довоенной фотографии. Это был лепной штукатурный камин с обилием полочек. И если вы посмотрите на исторической живописи, которая вернулась на свои места, сохранились следы от вьюшки и наверху даже небольшие следы от резных полочек. То есть они вот возвратились на свое место. Некоторые из возвращенной живописи, некоторые работы, они не сохранились. И поэтому пустые стены мы затянули обычным холстом, тонировав его в цвет авторского грунта. То есть вот этот цвет – это тон авторского грунта, который принято было закрасить пустующие места. Раму в этой работе тоже было принято решение не восстанавливать, поскольку она в корне отличается по форме от всех остальных рам, придумывать нам здесь не хотелось. Вообще хотелось бы отметить, что во дворце Петра III, в Раненбауме в частности, но вот в этом дворце мы подчеркнуто бережно относились к воссозданию. И практически ничего, то, что было полностью утрачено, мы не воссоздали. То есть мы везде оставили на всех, если вы посмотрите, плоскостях стены, потолка, расчистки с цветом. Мы не стали воссоздавать то, что было полностью утрачено. То есть это вот именно консервационный подход, которому мы, ГМЗ Петергоф, Раненбаум в частности, придерживаемся. Не реставрационный, а консервационный в первую очередь. Значит, по поводу сюжетов. В кабинете охотничьей темы это Жан-Батист Удри, который для замка Фонтебло, для Людовика XV писал эти охотничьи сюжеты и вдохновил этим Шмидта, потому что было большое количество гравюр у Вража на эту тему. А это Вато, Антуан Вато, который также вдохновил Шмидта на вот эти сцены. Это мастер, художник Ганс Шмидт, который в Веймаре написал в Германии. Сюда их привозили, просто скрутили, да, и привезли. И наклеили. Натянули, да, они натянули. Это галантная живопись, такие пасторальные сцены, пасторали, вот то, что было модно в эпоху рококо. Ну, мы уже с вами свидетели такого второго рококо, которое было модно в 19 веке. И мы с вами проходим в последнее помещение. Значит, мы с вами находимся в последнем помещении будуаре дворца, где нас приветствует, если так можно выразиться, сохранившаяся с 18 века, в основном в своем объеме, намазная лепка потолка. Это намазная лепка 18 века, которая была выполнена по задумке архитектора Антонио Ринальди для Петра Федоровича. Здесь присутствуют все военные атрибуты. В центре вензель ПФ, инициалы великого князя. И 4 композиции на военную тему, которые повествуют о потешных баталиях, которые проходили здесь, в Ораниенбауме. Этот пруд назывался Большим увеселительным морем, которое видно из нашего окна, с балкона. И на этом пруду у Петра Федоровича были 2 галеры и фрегат, построенные в 1/4 реальной величины. И здесь проходили самые масштабные военные учения, игры. До 2000 человек в летнее время насчитывал гарнизон крепости. То есть увлечения Петра носили отнюдь не игрушечный, а очень такой серьезный военный характер. И здесь в этом помещении была тканная отделка стен. В 19 веке вот Прайс позволил себе здесь внести некоторые изменения. И вот эта ореховая деревянная резная отделка появилась в конце 19 века. А вот в гардеробном шкафу, который сохранился, мы представляем подлинный мундир, треуголку и шпагу Петра Федоровича, которые вернулись в этот дворец вот после реставрации. А также еще одна дверь ведет на потайную лестницу, которая, конечно же, как в любом замке или крепости, всегда должна быть в такого рода помещениях для незаметного ухода. Мы с вами сегодня сейчас по ней спустимся. Это отреставрированный в период архитектора Прайса паркет, который мы только бережно консервировали и дополняли лишь самые серьезные утраты. В 18 веке, кроме Зимнего дворца в Петергофе, то есть там императрица Екатерина, у нее появлялись уже отдельные помещения. Все туалеты были выносные. Они все были выносные, поэтому долгое время мы в будуаре экскурсоводы рассказывали, что это потайное помещение, что это туалет. Это не так. Вот. Никаких отдельных туалетов в 18 веке в дворцах не существовало. Это то же самое, что в покоях Воронцовой, намазная лепка 18 века. Значит, это естественные красители, естественные. Их природу я вам, к сожалению, не скажу, но очень яркие цвета. Это те краски естественные, которые нанесли сейчас реставраторы. После 3-4 натирок паркета они приобретут естественную свою естественную
3: свою. Это не цвет дерева, не древесина.
2: Нет, нет. Ну вот зеленые – это красители, зеленые. А розовые, желтые, охристые тона – это все цвета древесины. Подкрашивались только зеленые. Петр III кончил, во-первых, не здесь, и кончил он очень плохо. Он был, как говорится, заговорчески убит. Бытует мнение, что здесь Петр мог написать свое отречение. Это недоказанная версия. Петр приехал сюда в ночь переворота, переночевал на территории Ораниенбаума, либо в Меньшиковском дворце, либо здесь, и был увезен в Ропшу. Поэтому отречение, его последние дни прошли на территории Ропшинского дворца. Но я бы сказал, что уникальность этого проекта, что в России мне неизвестны примеры, когда за 2 года комплексно реставрируется художественная отделка помещений, все предметы, которые вы видели, сети, сам дворец, его фасады. В такие короткие сроки с таким качеством это, в общем, большая победа, что мы смогли вернуть дворец, культурное пространство Петербурга в такие короткие сроки. Это павильон эпохи рококо, середины 18 века, построенный по типу итальянских павильонов. Ринальди использовал технику срезанного угла, которая часто в Италии используется архитекторами для создания эффекта площади. Поэтому это постройка 18. Третьего этажа здесь нет, здесь только чердачное помещение.
4: Вы сказали, что при Елене Павловне реставрация дворца была, а потом при Екатерине Михайловне еще вот заказана живопись в память о Петре III. Нет, вот чем связан такой интерес вот этой ветви Романовых к фигуре императора?
2: Очень хороший вопрос. Елена Павловна посвятила свою жизнь большую меценатству и изучению истории Ораниенбаума в том числе, и она заказала объемное исследование, посвященное истории Ораниенбаума. Она очень чтила всех предыдущих его хозяев, Меньшикова и Петра, и поэтому идея по реставрации дворца Петра III вторила ее идее уважения к своим предкам.
4: А Екатерина Михайловна, соответственно, наследовала матери просто...
2: Да, она продолжила это дело, потому что заказ на реставрацию дворца был выдан при великой княгине Елене Павловне. Просто уже работы, которые проводились в 1880-х годах, в том числе и заказ живописи Ганса Шмидта, это уже участвовала ее дочь.
4: Спасибо.
1: Надо сказать, что великая княгиня Елена Павловна сделала для российских наук, культуры, искусства едва ли не больше всех других членов императорской фамилии. И мы обязательно расскажем о ней подробно в наших радиоэкскурсиях. так же, как и о первом владельце дворца на территории крепости Петрштадт, императоре Петре III, фигуре трагической, неоднозначной, загадочной, прямо скажем, в значительной степени оболганной, но, несмотря на свое короткое правление, успевшего также много сделать для российской культуры, российского искусства, в особенности музыкального. Об этом слушайте большой цикл в рубрике «Радиоэкскурсии» с музыкальным редактором «Радио Град Петров» Ольгой Суровегиной «История Арненбаума» в музыкальных картинках. Сегодня же наша программа завершена. Напомню, что прогулку по залам вновь отреставрированного дворца Петра III в Арненбауме мы совершили вместе с хранителем дворца Глебом Павловичем Седовым. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

прозвучала вторая часть концерта для клавира с оркестром ре-мажор Йозефа Гайдна в исполнении Евгения Кисина и оркестра «Виртуоза Москвы» под управлением Владимира Спивакова. В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

В эфире духовная передача для подростков и их родителей. Дорогие слушатели, предлагаем вам прослушать одну из передач, составленных для подростков православным педагогом и деятелем Софьей Сергеевной Кулумзиной. В первой части мы расскажем о том, как была основана христианская церковь, а во второй поясним, что значит быть членом церкви.

0: Как была основана христианская церковь? Как она начала жить? И церковь, которую мы видим и знаем сегодня, разве это та же церковь, что была основана 2000 лет тому назад? Чтобы разобраться в этих вопросах, надо сначала понять, что такое церковь. Называем мы словом «церковь» и здание, храм, где совершается богослужение, и соединенных в своей вере в Бога и в своей жизни с Богом собрание людей. И даже если бы не осталось ни одного церковного здания в мире, то церковь в настоящем смысле этого слова продолжала бы жить. Церковь – не учреждение, хотя с церковной жизнью связаны и известный административный порядок, и бюджеты, и заседания, и всякие комитеты. За долгую историю церкви бывали времена преследований, когда уничтожалась почти вся церковная организация, а церковь от этого только росла и крепла.
1: Как мы только что сказали, церковь – это христиане, соединенные в своей вере в Бога и в своей жизни с Богом. Всего легче понять, что такое церковь, из объяснений, которые давали апостолы и ученики Иисуса Христа. Апостол Павел сравнивал христианскую церковь с телом. Мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого, как члены тела. Послание к Римлянам, глава 12, стих 5. Говоря о причастии, Павел пишет: «Один хлеб, и мы, многие, одно тело, потому что причащаемся от одного хлеба». Первое послание Коринфянам, глава 10, стих 17. В другом письме к язычникам, принявшим христианство, апостол Павел пишет, что они – здание, которое стройно растет и делается храмом Господа, жилищем Духа Святого, имея основанием самого Иисуса Христа. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 20-21. А когда Иисус Христос собрался на трапезу со своими учениками, в последний раз перед своими крестными страданиями, Он причастил их. «Сие есть тело Мое, — сказал Он, раздавая им хлеб, — и сия есть кровь Моя, давая им пить чашу вина». Этими словами Он подтвердил, что они, ученики Его, церковь Христова, и церковь есть тело Христово. Церковь – это наша общая жизнь вместе с Богом и людьми, которые верят в Иисуса Христа. Это наше единство, наша общая жизнь, которая всего лучше выражается в богослужении, в общей молитве в храме.
0: После своего воскресения Иисус Христос 40 дней являлся своим ученикам, беседовал с ними. На 40-й день Он вышел с ними из Иерусалима, поднялся на гору, благословил их, еще раз завещал им идти учить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И, сказав это, поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Деяния апостолов, глава 1, стих 4 по 12, и Евангелие от Матфея, глава 28, стих 16 по 20. А через 10 дней, когда все апостолы находились вместе в Иерусалиме, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили на каждом из них, и исполнились все Духа Святого. Деяния апостолов, глава 2, стих 1 по 4. Сила Духа Святого дала им способность понимать и говорить и проповедовать на разных языках. Это событие, сошествие благодатной силы Духа Божия на учеников Иисуса,

как их научил делать Иисус Христос. Отличалась жизнь христиан от жизни других благочестивых евреев их особенной любовью друг к другу. Апостол Лука так описывает их жизнь. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения, и всякую собственность, и раздавали всем, смотря по нужде каждого. И каждый день пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Деяния апостолов, глава 26, стих 44 по 47.

0: Исполняя заветы Иисуса Христа проповедовать Евангелие всем народам, апостолы должны были сразу решить важный вопрос. В христианскую веру стали обращаться не только евреи, но и язычники. Должны ли были они, крестясь в христианскую веру, соблюдать ветхозаветные законы, данные еврейскому народу? Евреи были избранный Богом народ, законы свои получили они от Бога. Но Новый Завет, веру в Иисуса Христа и Его учение, Господь велел проповедовать всему миру. Зачем же связывать неевреев законами, данными еврейскому народу? Апостолы собрались на собор и приняли решение, определившее жизнь церкви на будущие века. Апостол Лука рассказывает, какое послание собор написал братьям из язычников в Антиохии и Сирии. «Мы услышали, что некоторые, пришедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что надо обрезываться и соблюдать закон ветхозаветный, чего мы им не поручали. Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, кроме необходимого, воздерживаться от идоложертвенного, то есть от приношения жертв идолам, от блуда и не делать другим, чего себе не хотите». Деяния, глава 15, стихи 24-29. «И потекла христианская проповедь во все страны известного тогда мира ко всем народам. Христианские общины делались многочисленными. Сначала во главе общины стоял апостол, пришедший к ней с проповедью Христа. Установив порядок, апостол уходил дальше, оставляя себе заместителя, пресвитера, которого он рукополагал, то есть благословлял на этот труд, налагая на него руки». Эти пресвитеры и были первыми епископами христианских общин, церкви. Потом они стали рукополагать себе помощников, священников, а в помощь священникам – диаконов. В ранней церкви главной обязанностью диаконов было заботиться о бедных. Были тоже и женщины-диаконисы, которые должны были заботиться о том, чтобы подготовлять к крещению женщин и детей. Рукоположение епископов, священников и диаконов сохранилось безо всякого перерыва в православной церкви до наших дней.
1: Богослужение ранней церкви, как мы уже говорили, состояло из молитв, унаследованных от Ветхого Завета, таинства причастия, установленного Христом, и к этому очень скоро прибавилось чтение апостольских посланий, писем и Евангелий, то есть повествований о жизни и учении Иисуса Христа, написанных Его учениками. Еще в первом веке был собран церковный собор, который рассмотрел ходившие тогда по рукам рукописи рассказов об Иисусе Христе и определили, которые из них несомненно истинны, которые хоть и недостоверны, но не искажают правды, и которые определенно лживы. Так был установлен канон Нового Завета –

0: в который вошли четыре Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Описание деяний апостолов, 21 послание разных апостолов и откровение апостола Иоанна Богослова, таинственное видение о будущем мира. Кроме Священного Писания, Церковь бережно хранила и хранит так называемое «священное предание», то есть все то, что сохранилось веками в памяти святых и угодников Церкви. Можно сравнить священное предание с памятью, которая хранится в семье об очень любимом и уважаемом предке, прадеде или дедушке или бабушке. Мы знаем о нем из сохранившихся документов, писем, фотографий, может быть, из полученных им медалей или орденов, но гораздо теплее передают нам память о нем рассказы, сохранившиеся в памяти тех, кто его, может быть, и не знал, но знал знавших его.
1: На жизнь ранней христианской церкви оказало очень большое влияние то, что христиан стали преследовать. Римская империя в те времена была всесильна. В глазах римских властей христиане были опасными политическими преступниками. Хоть христиане и молились за власть и исполняли законы, но они отказывались признавать императора как высшую духовную и нравственную власть, воздавать ему почести как Богу. За это их сажали в тюрьмы, казнили, сжигали, мучили, бросали на съедение диким зверям на аренах цирков. Преследовали не только учителей и вождей христианства, а всех. Десятки тысяч мужчин, женщин, стариков, детей, бедных, богатых, знатных и простых. Христианская церковь долгие годы могла существовать только тайком, в катакомбах. Быть христианином значило подвергать себя смертельной опасности. И за это время преследований и мученичества, продлившееся около 200 лет, Церковь окрепла, разрослась, и христианская вера распространилась повсюду. Сохранился рассказ про заключенного в тюрьму с другими христианами священника Лукиана. Он лежал беспомощно на полу, кости его были сломаны на допросах. Заключенным удалось достать хлеба и вина, и они хотели отслужить литургию. Но тюрьма не храм, не было у них и стола. Отец Лукиан ободрил их: «Поставьте хлеб и вино мне на грудь, и будет тело мое живым престолом Господу. Встаньте вокруг меня, и вы будете храмом Господним». Так на крови мучеников росла и укреплялась церковь. В 325 году римский император Константин сам стал христианином, и гонения прекратились. Своей столицей он избрал Византию, и начался новый византийский период в жизни церкви. Он внес торжественность, красоту и даже пышность в богослужение, развелись церковное пение, иконопись. А как бы в ответ на опасности, связанные с этим расцветом, в церкви возникло то движение, которое называется монашеством, то есть уходом от жизненной суеты и отказом от материального богатства. На нашу родину христианство пришло из Греции, унаследовав византийское богослужение и богословие.

0: Мы исповедуем, что наша Церковь была основана Иисусом Христом и укреплена схождением Духа Святого. Неудержимой силой проповеди, обращенной ко всем людям, распространилась она по всему миру, сохранила в себе преемственность благодатной власти апостолов, которая передается от них самому простому батюшке в захолустной церквушке. Церковь впитала в себя благочестие Ветхого Завета, питается священным писанием Нового Завета и священным преданием, и вера ее возросла на крови мучеников. Все это, что составляет самую сущность Церкви, сохраняется в ней и до нашего времени, и верим мы сохраниться навсегда, несмотря на все раны, которые мы наносим телу Церкви нашими грехами, слабостями и недостатками.
1: А теперь поясним, что значит быть членом Церкви. Как мы уже говорили, Церковь – это христиане, соединенные в своей вере в Бога и в своей жизни с Богом. Что же значит быть членом Церкви? Как начинается жизнь человека в Церкви? Об этом говорит сам основатель Церкви Иисус Христос. В беседе с еврейским религиозным учителем Никодимом на его вопрос «Как войти в Царство Небесное?» Спаситель ответил: «Если кто не родится от воды и духа, то есть не примет крещение, не может войти в Царство Божие». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 3-4. Перед своим вознесением на небо Господь дал своим ученикам свою последнюю заповедь: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 19. «И кто будет веровать и креститься, спасен будет». Евангелие от Марка, глава 16, стих 16. Крещение есть как бы дверь, через которую мы входим в Церковь, делаемся ее членами, так учит сам Христос. В наших православных семьях крепко держится вера, что младенцев надо крестить, и что в таинстве крещения, когда священник 3 раза погружает младенца в воду, призывая имя Божие, Отца и Сына и Святого Духа, младенец делается членом Церкви. Дело родителей потом – воспитать его добрым православным христианином.
0: Но когда мы подрастаем, мы начинаем задавать новые вопросы. У нас возникают сомнения, некоторые объяснения нам не кажутся убедительными. Что-то надо понять глубже, полнее. Чтобы понять, что значит быть членом Церкви, надо продумать вопрос об отношениях человека с Богом. С самого начала жизни на земле у человека было совсем другое отношение с Богом, чем у других живых существ. В человеке заложено что-то сверхживотное, что можно назвать божественным, особая способность общения с Богом. Библия, рассказывая о сотворении Богом человека, говорит: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Этому человеку, носящему в себе образ Божий, дана свобода – быть с Богом или удаляться от Него, любить Бога или не любить Его, слушаться Его повелений или не слушаться. В первых же главах Библии рассказано в форме таинственной повести о древе познания добра и зла, как плохо человек воспользовался своей свободой. Совсем новый период отношений человека с Богом начался с того, что мы называем Боговоплощением, то есть с рождения на земле Иисуса Христа, Сына Божия. Бог стал человеком. Иисус Христос, оставаясь Богом, прожил как человек на земле больше 30 лет, участвовал в горестях и радостях человеческой жизни, трудился, знал и бедность, и голод, и несправедливость, и преследование, любил людей, жалел их и помогал им, учил их. он добровольно принял, безо всякой вины, самые ужасные страдания, умер на кресте страшной смертью, а потом воскрес и вознесся в свое Царство Небесное. Это уже гораздо большая близость человека с Богом, чем та, о которой говорит библейский рассказ о сотворении человека. Бог, Иисус Христос, разделил с нами все трудности и страдания нашей жизни. Вознесшись, Он оставил нам на земле свою церковь, свою жизнь с нами, в любви друг к другу и к Богу. Эту нашу общую жизнь в вере и любви Он сравнил со Своим телом, членами которого мы становимся, живя в церкви.
1: Жизнь с Богом, жизнь в церкви – не какая-то иная жизнь. Нет двух жизней, одной естественной, а другой религиозной. Есть только одна полная настоящая жизнь – в любви с Богом и людьми. Всякая другая жизнь без такой любви – это только постепенное умирание. Церковь в настоящем смысле слова и есть естественная полная жизнь в любви с Богом и людьми, в трудах, радостях и в борьбе со злом. И быть членом церкви значит именно жить этой полной жизнью, а не просто существовать, не просто исполнять внешние правила благочестия. Жизнь в церкви осуществляется всего полнее в том, что мы называем церковными таинствами. В таинствах, в видимом естественном действии, окунании в воду, вкушении хлеба и вина, помазании маслом, с помощью естественных веществ, таинственно и непонятно передается нам благодать Божия, дары Духа Святого, дающие силы нашей повседневной жизни. Как в виде языков огня сошла сила Духа Святого на апостолов в день Пятидесятницы, так, вкушая хлеб и вино, мы причащаемся жизни самого Иисуса Христа, делаемся частью Его тела. Так, погружаясь в воду во время крещения, мы как бы умираем для жизни без Бога и воскресаем для жизни с Богом. Помазание миром кладет на нас печать Духа Святого, а обмениваясь кольцами и венчаясь венцами, любящие друг друга основывают новую семью, делаются мужем и женой. Больных помазывают елеем, а наложением рук благословляют на священнослужение. Есть очень глубокий смысл в этой неразделимости физических действий, этих простых естественных веществ и той невидимой духовной благодати, которая через эти действия и эти естественные вещества сообщается нам. Духовная жизнь человека неотделима от его естественной жизни. Жизнь наша едина и духовная, и физическая.
0: Быть членом церкви значит жить такой полной жизнью, объединяющей и духовное, и физическое в человеке. Чтобы стать членом церкви, надо креститься, то есть, как мы только что сказали, умереть для жизни без Бога, отказаться от власти зла, посвятить все свое существо, все свои силы службе Богу. В таинстве миропомазания освящается особая индивидуальная личность каждого из нас на всю нашу жизнь. Эти два таинства не повторяются, они вводят нас в жизнь церкви, делают ее членами. Но христианин не может оставаться живой частью церкви, тела Христова, если он не приступает к таинству причастия, то есть не принимает в себя постоянно самую жизнь Иисуса Христа, как не может человек жить, физически не принимая пищи и питья. Быть членом церкви нелегко. Церковь живет в миру, а в миру много зла, и зло все время нападает на нас, старается овладеть нами и проникнуть в церковь. Мы часто поддаемся злу, грешим, падаем. Спасаемся же мы раскаянием. И в таком раскаянии смысл таинства покаяния, исповеди. И без помощи этих таинств человек не может оставаться членом церкви.
1: В одной из своих притч Иисус Христос сказал: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя в поле своем. Когда же люди спали, пришел его враг и посеял между пшеницей плевелы и ушел. А когда взошла зелень и дала плод, тогда явились и плевелы. И придя, слуги домохозяина сказали ему: «Господин, не доброе ли семя посеял ты в поле твоем? Откуда же в нем плевелы?» Он сказал им: «Враг человек это сделал». Рабы же ему говорят: «Так хочешь, мы пойдем и выберем?» И он говорит: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не вырвали с корнем вместе с ними пшеницу, дайте им вместе расти до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: выберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу соберите в житницу мою». Притча эта относится к жизни церкви. Быть христианином, быть членом церкви, не обеспечивает нам легкую и благополучную жизнь. Жизнь в церкви есть постоянная борьба со злом, частые падения и усилия подняться после падений, постоянный труд, но в этом труде есть радость и любовь, а труд, радость и любовь и есть настоящая жизнь.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу. Говорит «Голос православия».
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Когда умирает вечное «ты», человек и природа разъединяются. Хуже того, и они умирают. Смерть Бога – это смерть природы и человечества. Во-первых, умирает природа. Если небо уже не отец нам, природа не мать. Утратив живой дух, она превращается в оно, рассыпается на мертвые атомы, демифологизируется. Формы ее жизни чисто внешние — это физическая жизнь, постепенно развившаяся из неживого праха и возвратившаяся в прах. Мир состоит в сущности из праха смерти. Во-вторых, человечество становится природным, естественным, а не сверхъестественным. Мы выше всех на лестнице жизни, но тоже созданы из праха, и удел наш прах. Былое духовное